0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня иногда спрашивают, как мне удается быть настолько работоспособным? Как получается писать 4 книги в год, проводить сотни выступлений, участвовать в коммерческих проектах, заниматься общественной работой, летать по миру? Ответ — моя система организации времени. Как-то во время опроса среди 50 президентов быстрорастущих компаний им задали вопрос, какой системой управления временем вы пользуетесь. И оказалось, что 49 из 50 пользовались обычным блокнотом, в который они записывают все свои задачи. А как же приложение для смартфона? Как же всякий навороченный софт? Нет. Просто накануне вечером они записывают в блокнот все, что нужно сделать, и на утро идут по списку. И это ровно то, что делаю я всю свою жизнь. Это самый мощный инструмент тайм-менеджмента из всех. Он простой, понятный и очень наглядный. Вы добавляете новые задачи, вычеркиваете их по мере выполнения, вы переносите задачи на следующий день, если не успели что-то сделать. Это самый классный инструмент управления временем из всех существующих. Блокнот, ручка и ваше внимание. Каждый день.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
3: Осеннюю хандру поможет победить ограничение времени на соцсети, а также прогулки на свежем воздухе и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала психолог Елена Шпагина. Феномен осеннего выгорания или стресса начала осени – это реальное психофизическое состояние, уточнила психолог. Во-первых, сказывается синдром последнего отпускного дня, когда люди пытаются успеть реализовать все незавершенные планы года в последние теплые дни. Таким образом, начинается гонка, из-за которой мы приходим к сентябрю уже уставшими. Во-вторых, с детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают такое давление на нас. Люди начинают думать, что необходимо сделать резкий рывок, а не соответствие между ожиданиями и ресурсами приводит к выгоранию. Эксперт предупредила, что необходимо вовремя заметить признаки начинающегося истощения, такие как усталость, раздражительность и цинизм, а также трудности с концентрацией, нарушение сна и постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом и не готов к осени. Психолог дала несколько советов для плавного и спокойного перехода в осень. Откажитесь от концепции «успеть все» и сместите фокус с результата на процесс. С этим отлично помогут медленные прогулки. Не ставьте все дедлайны на сентябрь. Дайте себе время на раскачку и ограничьте время в социальных сетях, чтобы значительно снизить тревожность от сравнения себя с другими.
2: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я такой, вау, прикольно. И оттуда там появилась идея, там, ну, теперь больше денег, там, X10 вкладывать в контент. Ну, вот это как пример, типа, как можно синтезировать идеи из там соседних всяких индустрий. Супер.
2: 100%.
1: Слушай, ну оно вот уже и как раз перелилось в искусственный интеллект сразу же, льется вот так само. Что тут надо понимать, знать, как ты думаешь?
2: Вот мы буквально вчера с моим главным редактором общались, и я думал, как так донести ему в первую очередь идею, как я понимаю роль там чата GPT сегодня. И мне кажется, что тут есть как бы две грани. С одной стороны, слишком много лишнего хайпа, и второе, слишком мало твердого понимания реального применения. И вот я вчера впервые сформулировал, что такое чат GPT, почему нужно пользоваться, когда нужно, когда не нужно. Вот я понял, что чат GPT — это калькулятор. Мы, в принципе, считать умеем и в голове. Но когда у тебя есть калькулятор, ты можешь это сделать побыстрее.
1: Быстрее, точно.
2: Быстрее и точнее. Вот и вся разница. Окей. И поэтому...
1: Калькулятор нашего времени.
2: Абсолютно. Другое дело, что калькулятор, он считает цифры, а чат GPT, он считает тексты, смыслы, информацию и так далее. То есть некоторые думают, что чат GPT — это про данные. Типа, вот туда пишешь, он тебе... Нифига, он данные, может быть, и хуже собирает. Но ты туда можешь загрузить данные. Поэтому основное, что это нужно просто научиться пользоваться калькулятором. Надо перестать жить в идее, что ну как же счеты? Ну как же, а в голове?
1: Романтика же пропадает.
2: А если мы в голове не будем считать сложные синусы, косинусы, мы отупеем? И с одной стороны, да, это как бы, ну, мозг менее тренируется, если мы не будем синусы, косинусы в голове считать. Но при этом является ли это ключевой компетенцией? В каком-то бизнесе, в каком-то деле, наверное, это ключевая компетенция. Но не обязательно знать высшую математику, чтобы считать, там, например, воронку, или там окупаемость, или базовую финансовую модель. Но ее тоже надо знать. Если ты не можешь в голове сложить, умножить, разделить, это тоже плохо. И поэтому искусственный интеллект, ну, в частности, чат GPT, он, на мой взгляд, это вот это хорошее дополнение. И к нему надо приходить как с калькулятором. Поэтому это первое. Теперь второе. Почему именно как с калькулятором? Не надо тоже завышенные туда переживания, потому что некоторые, о, все, чат GPT, все профессии умрут, мы останемся. Тоже бред. Как бы калькулятор не забирает у тебя самого главного. Он не забирает у тебя принятие решения.
1: Да.
2: Надо понимать, что решение все равно это твоя ответственность. И калькулятор, условно, да, или там Excel-табличка, она может посчитать тебе финансы. Она может сделать тебе там расчет более-менее грамотный. Но решение о том, инвестировать или не инвестировать, сократить расходы или не сократить, это все равно в твоей ответственности.
1: Да.
2: И поэтому то же самое чат GPT, он за тебя никаких решений
1: прикольно.
2: Не должен принимать и не будет принимать.
1: Супер.
2: Он может тебе анализировать данные, он может даже доставать тебе данные, он может отвечать на твои вопросы, он может помогать тебе, он может структурировать. Но важно понимать, что на нашей стороне остается ответственность за принятые решения.
1: Ну и действия.
2: И как следствие действия.
1: Да. Да. Супер. Точно. Я вот только что с утра просто перед вылетом там столько нагенерил идей, я такой думаю, блин, какой кайф. Теперь просто это сделать осталось.
2: Да?
1: Ну, то есть реально, просто если его правильно вести, то там, по сути, сейчас можно выполнять хоть что. Офигенно, офигенно. Давай еще вот глубже проникнемся именно вот в тех людей, которые именно вот, ну, постоянно, кратно растут. Мне кажется, что там есть обязательный слой — это мышление.
2: Что реально еще влияет на рост, да, быстрый, это вот постоянное соприкосновение с людьми, которые расширяют твою картину мира и твой внутренний диапазон.
1: Вот я сейчас этим занимаюсь.
2: Да, потому что как только ты реально соприкасаешься с человеком, который выбивается из твоей картины мира, но при этом у него крутой результат, это очень сильно тебя бустит. Я могу привести вот пример простой, недавний, который у меня произошел. Я не буду называть имя, он достаточно известный человек, очень богатый, медийный и так далее. Но вот у нас с ним так случилось совместное взаимодействие, достаточно плотное. Но мы очень сильно отличаемся. У него крутой результат, у меня неплохой результат. Но он вообще действует иначе. Вообще действует иначе. И вот одна из вещей, которая у него отличалась от меня сильно год назад, то, что я заметил. Он умеет ходить на вечеринки. Он умеет создавать вечеринки. Но только это по-настоящему. Мы с ним делали вместе вечеринку такую для друзей, и он там зажигал на полную. Он такой, вау, давайте, ребята! И делал это не наигранно, а прямо из него шло это. Потом на другой вечер он там купил себе Феррари, всех позвал, к нему приезжает Феррари, она выезжает из машины, и он он не понтуется. Там все и так понимают, что у него это не первая Феррари. Но он искренне, как ребенок, этому радуется. Он там купил себе новые кроссовки, он искренне этому радуется. Вечер с друзьями сделали. Ну и типа для меня очевидно, типа, ну вечер с друзьями взяли там кафешку и так далее. Нет, он говорит, ребят, мы приходим на пляже, он, значит, там светодиодный, сделал такой куб большой, позвал туда барабанщиков, позвал туда музыку, дизайн сделал, такие цветовые кубы сделал, просто вот чтобы мы с друзьями там потусили. И в этом нету, ну, со стороны это может сказать, что это понты какие-то, да, еще что-то. Да, мы даже понимаю. Соцсеть никто не выложил. И я испытал очень интересное ощущение, я думаю, почему он это делает? Мне это было не свойственно вот так вот делать. Понимаешь? На вечеринках отрываться. Я вот на бизнес-завтрак прийти, мне понятно. Вот контент, тренинг прийти, книжку почитать, это понятно. А вот вечеринка непонятно. Или там барабанщиков каких-то позвать на застолье с друзьями. Я такой, ну, классно. Но я вижу, что он от этого очень сильно кайфует. Ему это искренне классно. Я тоже стал в это как бы пробовать. И я понял, что он, ну, есть такой в психологии термин «внутренний ребенок». У него очень сильно раскачан внутренний ребенок. Называется еще «хотелка». Он очень многого хочет. Давай, у него огромное желание. Он наслаждается, играет в это. И я понял, что у меня вот этот ползунок внутреннего ребенка чуть-чуть был зажат. В том смысле, что я такой, ну, конечно, я играю с детьми, там, я могу, там, машину беру, там, хожу в рестораны хорошие с женой. Но это было, ну, как бы, там не было ребячества в хорошем смысле, понимаешь,
1: не, да? Не было радости.
2: Вот да, этого, она была, но другая. Понял, да?
1: Взрослая такая.
2: Да, о, она была такая более взрослая радость. Да, или я бы сказал так, это была радость, может быть, даже для других. То есть, например, идя в классный ресторан, я в первую очередь радовался от того, что я понимал, что там моей жене классно. Понял, понимаю, о чем я говорю, да? Ну, или там я с детьми иду на батут, и я в первую очередь детям классно. Вот эта часть.
1: Да.
2: И я понял, что радоваться, ну, в хорошем смысле, тупо для себя, вот просто я такой, блин, а что я умею для себя тупо радоваться? Я такой, блин, офигеть. И вот на примере взаимодействия...
1: Теперь я сижу такой, думаю.
2: Да, и на примере взаимодействия с ним я такой, блин, а я вообще умею вообще радоваться? Так. Вот именно вот для себя, вне контекста. Это кажется простая штука. На самом деле очень многие предприниматели не умеют этого делать. И я, например, на прошлом бизнес-кэмпе, я такой, хорошо, надо, ну, я туда пойду действовать. Что мы сделали? Мы организовали вечеринку, просто расшибенную. Это была гоп-пати. Мы всех, 250 предпринимателей, я говорю, давайте оденемся в гоп-костюмы. Мы все оделись как гопники, чтобы снять с себя чуть-чуть маски. Мы все собрались, и такой толпой, 250 человек, идем в Кипре. У нас там на дронах все это дело снимали. Это очень клево было. У нас была образовательная программа.
1: У нас были спикеры. Короче, но все равно такое, немножко сдвиг произошел.
2: Очень произошел. То есть я понял, то есть когда мы до этого, образование, бизнес-завтраки, спикер, польза. Но когда мы потом все пошли на вечеринку, мэджик случился, потому что распаковалась другая часть нашей внутренних личностей. Все приходят, мы заходим, собираем всей толпой, все в костюмах, мы заходим, подходим к месту, где проводим, ну, где у нас был арендован ресторан под вечеринку. Все собираемся, я всех собираю, и тут я осознаю, что холл, в котором мы арендовали зал, они не знают, что мы сейчас придем в костюмах. Я такой, вау, что сейчас будет? Я говорю, ребята, прикиньте, мы сейчас завалимся все, и как бы они в шоке будут. А киприоты, они не знают, кто
1: это,
2: что.
1: Это, даже эта одежда непонятна.
2: Да, непонятно. Да. Они заходят, они такие, что? Это какая-то пати, что это такое? Короче, все отрываются, все на офигенном вайбе. Потом, смотри, что происходит. Это очень важно понять выхлоп из этой истории. Потом, значит, мы все там веселимся, музыка и так далее. И потом в какой-то момент я выхожу на сцену, говорю, ребята, надо отрываться на полную. И у меня для вас есть сюрприз. Все такие, какой еще сюрприз? Это так классно. Я говорю, под ваши бурные аплодисменты на сцену выходят отпетые мошенники. Мы никого не предупреждали. Мы заплатили им офигенный гонорар, чтобы ребята прилетели с другого конца планеты. Они выходят и зажигают свои песни, ну, которые... А на самом деле у них куча хитов оказалось. Я сейчас смотрю их, мне кажется, на всех бизнес-мероприятиях таскают. И просто все... Теперь внимание. Почему это важно для бизнеса? Теперь представь. Это определенный состав людей. Да. Это успешные, богатые предприниматели со всего мира слетелись. А потом мы следующий день опять бизнес, мастер-майнды, форумы, спикеры и так далее. Представляешь, какой уже уровень доверия был? Какое взаимопонимание совершенно энергия. Другое? Какая энергия была, вообще другая? И у нас там просто куча сделок друг с другом совершилась. Кто-то в кого-то инвестировал $400 тысяч, $1 миллион, $200 тысяч. Куча людей получили инвестиции друг от друга. Кто-то, наоборот, нашел, куда инвестировать, потому что это тоже большая боль. Кто-то нашел ментора, там, например, у нас есть товарищ, у него производство, там, металлоконструкции производит. Но у него эффективность производства была низкая, он не знал, что с этим делать. Уже пытался как-то решить. А на кемпе он встретил другого предпринимателя масштабного, у которого, наоборот, команда очень хорошо в этом разбирается. И он уже на вот этом вайбе доверия друг к другу, он просто десантом своей команды выгрузился в его производство, вшух, и там себестоимость производства на 20% сократили, херакс, прибыль выросла. Просто так. Потому что это теперь его друган из сообщества. И таких историй у нас там десятки, десятки, десятки. Коллаборации. Кто-то там, у нас там парень, значит, у него там крупный бизнес в Новосибирске, и он там сделал IT-продукт, он у него недвижимость, но сделал IT-продукт. Он херакс нашел ребят, которые на Бали его продукт вывели, потому что у нас много балийских ребят. Нашел ребят, которые в Таиланде вывели и так далее. И все это происходит, и я такой, вау! Я только внутри чуть-чуть пообщался с одним человеком, понял, что такое вечеринка.
1: Да, ты тут бах, да.
2: Да, что такое вот, ну, позволить себе отдыхать, развлекаться, кайфовать. Попробовал, и я вижу, какой это эффект дало. И как сегодня это важно. Поэтому на этом бизнес-кемпе у нас обязательно будет твердая программа, спикер Netflix, миллиардеры, мастер-майнды, вот это все, тренинги.
1: Я вот как раз хотел узнать, а что в этот раз будет? Или это секрет?
2: Ну, мы сейчас как бы еще утверждаем, но, да, скорее всего, вот здесь, в Дубае, есть очень клевая баня общественная. Мы уже, я познакомился с собственником, я хочу всю баню закрыть, и чтобы все вместе там парились, отдыхали, это утром попариться. Потом вечером поехать в пустыню, арендовать там какое-нибудь в пустыне офигенное место, музыка и так далее, и там вместе отдохнуть. И такой сделать такой чил-день, где мы 2 дня спикеры, тренинги, мастер-майнды, а потом 1 день просто вместе отдыхаем, вместе общаемся, вместе тусуем, проводим время и так далее. И вот это, да, на мой взгляд, рычаг масштабирования бизнеса. Потому mm-hmm. что ты через это понимаешь, что вот есть люди, они умеют так. Вот есть люди, они умеют так. Но за счет среды растет доверие. Поэтому для меня, ну вот как ты говоришь, что влияет на масштабирование? Это соприкасаться с масштабными ребятами, соприкасаться с теми, кто быстро растет, но быть с ними в доверительных отношениях. Когда мы будем неформально общаться,
1: yeah,
2: а вот более таком дружеской среде. Потому что там всегда люди будут говорить то, что как бы они не расскажут вот, со сцены, там, может быть, yeah, это или еще что-то. Yeah. Да, в более таком. И вот я, когда я вижу ребят, кто быстро растет, у них именно это. Mm-hmm. Но и одновременно с этим я вижу других. Я вижу много таких даже масштабных предпринимателей, но которые засохли, которые mm-hmm. перестали расти. И, может быть, даже там 40 плюс, 50 плюс. У них даже уже денежки есть, все есть, но они остановились. И в первую очередь
1: Закрыли,
2: они
1: остались. Да?
2: Да. Просто потому что они в берлоге живут. Они не выходят из своих вилл, и не выходят из своих яхт, не выходят из своих домов, живут в своем привычном мирке, и им они не выныривают во что-то по-настоящему крупное. И я вижу на это тоже огромный спрос. Когда к нам такие ребята приезжают, они такие, они приходят, такие, что, блядь?
1: Да, да, да, серьезные дети.
2: А потом такие, шук, распаковываются. Еще у нас есть и более молодые ребята, да, ну, кто вот быстро растет, но еще не такие заброзеневшие. И происходит обмен опытом, экспертизой, энергией, и это им дает. И вот это я вообще очень люблю. Mm-hmm. Потому что когда я вижу, что у человека там 40-50 лет, да, или 35 даже, даже такие есть, там в 30 лет человек заработал уж кучу денег, он сидит в берлоге, никуда не выныривает, все. Он на самом деле засыхает. Он на самом деле, ну, как бы не развивается на самом деле. Потому что развитие в одиночке — это мастурбация. Ну, да, это вот, ну, как я говорю, не бывает ребенка, когда ты в одиночку что-то делаешь. Это всегда соприкосновение с другим, да?
1: Супер.
2: Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Вот поэтому, я думаю, это ключевые вещи, которые надо газовать.
1: Давайте здесь зафиксируем. Ребят, вот запишите сейчас для себя, вот какой контекст вам, в какую тусовку вам можно попасть в ближайшее время, чтобы именно вот эти вот трансформации и произошли. Обучение, я не знаю, бизнес-сообщество. В каждом городе есть какие-то движухи. Даже если это очень маленький город, ну, в конце концов, можно группу в WhatsApp создать с ребятами и собраться, и что-то сделать совместно, куда-нибудь выехать, не знаю, за город. Ну, просто, ну, вот, начать что-то делать, начать, как говорится, вот эту кашу варить. Там по-любому что-то сварится. Реально это очень-очень важно. Запишите для себя, где вы можете вот потусить в ближайшее время.
2: Да, я, знаешь, как вспоминаю подростковый, школьный, детский возраст, там мне лет 8-9 было, и вот меня не звали в гости в, там, не знаю, кто-нибудь там купил первый Дэнди там какой-нибудь, да, у нас тогда было, и кто-нибудь там позвал кого-нибудь, а меня мог не позвать, например, да. Что делать тогда?
1: Угу.
2: Вариант первый — обижаться.
1: Да.
2: Вариант второй — воевать, ну, конфликтовать с ними. Вариант третий — сделать свою вечеринку. Ну, или там, сделай свой. И я стал, там, с родителями пришел, говорю, а можно я буду в гости кого-нибудь приглашать и так далее. Ну, и там ко мне там ребят приходили. Потом я понял, что дома-то у меня нету ничем их развлекать. И мы там придумали этот шалаш строить, дом, короче, у нас. Мы, рядом тайга была, я в Сибири жил. Вот, и я там, мы собрали группу ребят, пошли в тайгу. Потом собрали группу ребят бутылки собирать. Я говорю, ребят, блин, мы хотим конфет, а родители у всех бедные.

0: стараемся делать движухи, ну, другие уже там. Основатель Netflix приглашаем, да?
1: Да.
0: А тогда бутылки собирали. И на самом деле ничего не поменялось. Вот в этом смысле у меня как тогда был жажда и интерес двигаться вперед, так и сейчас. Потому что я понимаю, что единственное, что у меня есть, это моя жизнь. И только я могу быть художником, как сказал, искусство, рисовать свою жизнь так, как я ее живу. И у меня одна из больших мечт — это дружить с 1000 самыми талантливыми людьми планеты.
1: О, ничего себе.
0: 1000 самых талантливых людей планеты, я хочу с ним дружить. Ну как, что мне сделать? Надо сделать что-то для них ценное, снимать про них фильмы, приглашать на их мероприятия, например, и так далее. Или делать какие-то совместные бизнесы. Вторая у меня мечта. Я очень хочу, вот наша комьюнити, которая образуется у нас здесь, я очень хочу, чтобы у нас хотя бы 2000 человек из нас были людьми с капиталом 100 миллионов долларов плюс. 2000 человек с капиталом 100 миллионов долларов плюс, да мы просто вообще такие дела можем творить офигенные. Вот что мне интересно. У меня большая мечта, вот следующее, то, к чему я надеюсь, все, я к этому приду, это в физическом мире воплощать. Я хочу пространство строить, в девелопмент хочу уйти.
1: Mm-hmm.
0: Вот, мне прям очень это чешется, я уже там 5 лет стараюсь.
1: Это коворкинг будет или что?
0: Ну... Я, наверное, об этом скажу тогда, когда что-нибудь сделаю уже.
1: Mm-hmm.
0: Сейчас пока я могу говорить об этом то, что у меня есть по факту. По факту у меня пока есть стремление, желание. У нас есть уже там предприятие на этот счет. Мы там первые шаги будем делать. Ну, надеюсь, что обрадую в какой-то момент всех тем, что мы там собираемся делать. Ну, я тоже здесь учусь. Я там абсолютно котенок, я там ничего не умею, ничего не понимаю. Вот с такими ушами хожу, всех слушаю, пытаюсь разобраться вообще, как рынок устроен, то-то-то. Ну, какое-то понимание складывается, надеюсь, что-то получится сделать.
1: Вот давай про уши как раз твои, которые ты говоришь. Вот, допустим, мы недавно общались с Антоном Тумас, с твоей командой, да, человек, и он консультировался у нас по контенту и говорит, вы там одни из лучших в этом направлении,
0: да.
1: Дайте вот совет, как вы это делаете. Вы постоянно такое практикуете?
0: Да.
1: У вас адвайзеры есть, грубо говоря, по всем направлениям?
0: Я вообще считаю, что адвайзер, любой человек, который с нами соприкасается, он наш адвайзер.
1: Окей. Вот расскажи про свой этот подход, то есть именно обучаться у лучших. Это прям стабильная практика.
0: Я даже не сказал, ну, и у лучших, и не только, вообще у всех. Потому что, смотри, я раньше это плохо делал.
1: Угу.
0: Раньше мое эго не позволяло мне это делать. Я был уверен, что я самый умный, я все знаю, у меня же результаты есть. Вот. Но потом я понял, что это ограничивает. Потому что у меня 2 уха, 1 рот.
1: Uh-huh.
0: И поэтому нужно 2 раза услышать, 1 раз сказать максимум. А на самом деле 10 раз услышать, 1 раз сказать. И поэтому я просто поменял это убеждение у себя. Я понял, что надо действовать иначе. Потому что я точно что-то понимаю, я точно что-то чувствую и что-то вижу, и может быть что-то, что не видит там какое-то количество людей, но я не вижу 100%. Я не слышу 100%, я не знаю 100%. А кто-то знает что-то другое. Поэтому мне, например, как вы делаете контент, я слежу, это офигенно, очень круто, реально, ну, я считаю, что вы там делаете феноменальный результат, я даже не знаю, есть ли кто-то, кто еще делает там ярче, интереснее рилсы, как вы, я понимаю, что вы там молодцы, газуете там и так далее. Все, нам нужно учиться этому, нам нужно впитываться. Что-то мы делаем. Поэтому все, у кого есть объективный результат, да, они точно знают что-то, что стоит у них услышать и спросить. И дальше вопрос, насколько я умею задавать вопросы, насколько я умею открыться, насколько я готов там скорректировать свой маршрут, насколько я готов принять какие-то решения и так далее.
1: Подумайте, какой компетенции вам на данный момент не хватает. И вот выпишите, кто этот человек, кто может поделиться с вами примерно вот этим видением. Подумайте, как вы можете с ним повзаимодействовать. Может, у него что-то купить, может быть, консультацию, либо там бесплатно, либо что-то предоставить взамен. Но сделайте это. Все, супер. Слушай, мне прям хочется спросить касательно отношений. Ну, по-любому, я даже где-то эту статистику слышал, что среди большого количества там миллиардеров, успешных людей, очень много людей именно, ну, у кого есть семья, да, и они умеют именно долгосрочно выстраивать отношения.
0: Да.
1: Нашим отношениям с Кариной тоже 11 лет, 10 официально.
0: Красавчик.
1: Там, и как бы я примерно тоже понимаю, и эта тема, я понимаю, что это тоже наука. Ну, как бы это надо исследовать постоянно, тоже делать какие-то апгрейды, это тоже работа. И вот мне интересно, вот как у вас это станет, потому что вы еще и работаете тоже вместе. Вот какие тут есть последние у тебя такие мысли, которые вот ты такой прям рефлексировал, анализировал и такой для себя выводил какие-то как алгоритмы?
0: Первое, что я считаю, что мне просто повезло. И я не думаю, что можно каким-то технологическим способом это повторить.
1: Угу.
0: То есть какие-то принципы.
1: Ну, от принципы, да.
0: Да. Но это точно где-то на божественном уровне. Это что-то, что невозможно оценить. Я считаю, что очень непростая задача, на самом деле, не встретить человека, встретить легко, а более серьезный вызов — это эволюционировать на длинной дистанции.

0: Потому что то, какие мы с Таней были, ей был 21 год, когда мы познакомились, мне было 24. Сегодня 37, соответственно, вот у нее тоже скоро будет день рождения, да. И мы эволюционируем, и то, какие мы были тогда и как и сейчас, это все-таки достаточно разные люди. Достаточно разные люди. И уметь в моменте понимать, а какой человек сейчас рядом с тобой, какой ты, и настраивать коннекты взаимодействия имеет огромное значение. При этом я считаю, что вот этой фразы, типа, женщина дает тебе энергию, женщина должна быть такой-то, она должна хотеть очень много всего, и тогда у тебя будет все хорошо в бизнесе, это полное говно. Это полное говно, это перекладная ответственность на женщину, что вот благодаря женской энергии у тебя все попрет, это полная туфта. Дело в том, что это твоя ответственность за твои результаты. Наоборот, ты должен быть источником энергии, со своей стороны мужской энергии, готовностью достигать, готовностью бежать вперед, готовностью брать на себя риск, готовностью действовать и так далее. И поэтому действительно есть обмен энергии. Женщина какую-то дает энергию, мужчина дает какую-то энергию. Но идея, что женщина должна дать энергию, а ты пошел зарабатывать, это туфта полная. Женщина какую-то дает, ты даешь. Но, как я сказал, я думаю, что ключевое здесь – это отсутствие ожиданий друг от друга. Даже ожидание, что женщина должна давать мне энергию, это как будто бы ты ей какую-то инструкцию должностную даешь. Я не жду, что Даня мне будет давать энергию. Есть у нее энергия, хочет она дать, буду рад, я приму. Хочет она сейчас отдохнуть, хочет полежать, хочет ничего не делать, хочет уехать одна, хочет быть с детьми, хочет быть со мной, добро пожаловать. Одновременно с этим у меня тоже могут быть разные желания. Я могу сейчас отдыхать и так далее, еще что-то. Сегодня у нас настанет по воскресеньям день семьи. Ну, не день семьи, день на двоих. Мы всегда в воскресенье проживаем вместе время. Да. Вот. Но при этом так вот получилось, что у тебя по графику, у меня по графику, но единственная была возможность за ближайшее время пересечься, соответственно. И у меня от Тани ноль претензий. Ноль просто. Даже вот таких нету. Чуть-чуть, что типа я там что-то в наш день, семейный день, да, на двоих поехал сюда. Она все понимает.
1: В контексте находится.
0: Она все понимает, да. Вообще нет никаких вопросов. При этом могу ли я сказать, что я не хочу сейчас? Хочу, конечно, быть с ней. Вот мы с тобой закончим, я поеду, мы с ней проведем прекрасно сегодняшний вечер. При этом она простыла, я чуть подпростыл. И поэтому не то, что мы проведем там какой-то прям чудо-вечер. Скорее всего, будем лежать вот так вот, как амебки. И нормально. Поэтому я думаю, что основа качественных отношений – это отсутствие ожиданий друг от друга вообще. Это что такое отсутствие ожиданий? Это позволить другому быть любым и любить другого, каким бы он ни был. Вообще любым. Захотела уставшая, захотела веселая, захотела радостная, захотела любит меня, захотела не любит меня. Она имеет в этом как бы жесткое начало, у нее есть право не любить меня, и это нормально. Ну, в том смысле, что в моменте разные могут быть ощущения и так далее. А как только мы ставим условия, потому что что такое ожидание? Ожидание — это условие. Например, ты условно моя половинка, я тебе ставлю условия. Не знаю, дай мне энергию. Это условие. Это значит, что моя любовь там, к моей жене не безусловная. А какая любовь настоящая? Безусловная. Безусловная любовь, когда ты просто так любишь. Вообще без всего. Ни про внешность, ни про характер, ни про действия, ни про то, ни про то, ни про то. И я надеюсь, что у нас с Таней это получается на все дистанции. И у меня не было денег, возможностей, ресурсов. Она меня любила, безусловно. Сегодня у меня есть возможность там, сделать ей подарок. Она рада, она счастлива, и я тоже рад. Сегодня у меня есть возможность с ней пробыть целый день. Супер. Мне тоже нормально. И вот возможность выйти вот в такого уровня отношений – это серьезный вызов. Позволить себе любить другого, безусловно. Но я думаю, что у этого есть причина и способ, как научиться любить другого человека безусловно. Есть формула?
1: Какая?
0: Научись безусловно любить себя. Позволь себе быть любым. Вот, например, я сейчас простывший, выздоравливаю. И большинству людей, в моем случае было бы некомфортно сейчас там прийти на съемку. Они бы себя бы не принимали таким, что он там шмыгнет там, или еще что-нибудь. Ну, понимаешь, да, ему бы казалось, что это он некрасиво будет выглядеть там, или еще что-то. Я так не думаю. Я простыл, так я люблю тебя все равно, себя. Ну, это природа мне сейчас дала прожить какую-то болезнь. Может быть, я просто простыл, я даже не думаю за это, не накладываю какие-то там психологические этапы, там еще что-то. Ну, вот сейчас так. Супер. Выздоровлю, погоню дальше. При этом энергия у меня все равно с запасом. Ну, сейчас природа дает мне задачу прожить что-то. Мой организм проживает супер. И я люблю даже вирусы, которые сейчас у меня есть.
1: Блин, очень прикольно.
0: Потому что вирус кто создал? Мы же не знаем, кто это все создал.
1: Да.
0: Нет ответа. Нет ответа, кто создал вирус. Нет ответа, кто создал нас, откуда мы и так далее. И мы, на самом деле, находясь в жизненном цикле, мы, скорее всего, не ответим на эти вопросы. Поэтому есть некие версии, как отвечать на этот вопрос. Одна из версий — это что есть Всевышний. Ну, или есть что-то, что над нами.
1: Да.
0: И раз оно над нами, мы это не сможем осознать в полном объеме. И есть разные способы, как пытаются люди это осознать. Через религию или еще что-то. Ну, и поэтому мы удобно называем это Богом. Или Всевышним, или Создателем, или природой, или еще что-то. И основа, безусловно, любви к себе, это, безусловно, любовь к Богу. Вирусы кто создал? Тоже. И когда мы принимаем это в полном объеме, тогда, безусловно, любовь к Богу, безусловно, любовь к себе, безусловно, любовь к своей половинке, она рождает совершенно другое качество жизни. А потом мы можем это проецировать дальше на бизнес. Безусловно, любовь к команде, безусловно, любовь к клиентам, безусловно, любовь к подрядчикам. И тогда мы себе позволяем делать лучшие продукты.
1: Супер.
0: И тогда мы себе позволяем делать то, от чего клиенты кайфуют. Самая большая радость для меня, когда я вижу, что люди кайфанули от того, что мы для них сделали. Будь то рекламное агентство, будь то компания, которая снимает контент, будь то компания, которая делает тренинги в Эмиратах или бизнес-кэмп. Это самое главное. И у нас возникает обмен. Я надеюсь, что наши клиенты нас тоже любят. Но я могу сказать точно, я именно надеюсь, но не жду. Ну, я их люблю без вопроса, я фанат.
1: Вот, кстати, это реально чувствовалось, когда я был на тренинге. Очень много было моментов, когда ты именно прям реально отдавал такую энергию с точки зрения, ну, вот во всем, да, то есть и в контенте, и в пользе, и в мелких деталях. И даже я вот там помню, был у меня один сокурсник, который прям просто постоянно тебе палки в колеса вставлял в процессе обучения. Я вот сбоку вот сидел, тип запомнил. Я на твоем месте его давно бы, ну, отвел бы и поговорил бы с ним. Как минимум жестко. Потому что, ну, тип реально просто так вот в антагонизме сидел и какую-то ерунду говорил. Mm-hmm. Я помню, но ты столько терпения, столько любви проявил к нему, что, мне кажется, его это растопило. Я видел в конце, что он стал адекватным. Ну, к какому-то там, ко второму дню он стал более-менее разговаривать. До этого это было просто... Там уже, в смысле, все ребята в команде, ну, как бы, вот кто учился, да, да, уже ржали, когда тот что-то говорил. Но ты как бы все равно продолжал к этому относиться по-другому. И это очень-очень круто. И это, ну, в смысле, как подтверждение твоих слов. Слушай, я думаю, что...
0: Я здесь, знаешь, что хочу сказать? Я думаю, что просто это формула. Формула эволюции, в которой мы сейчас все находимся. Вот я искренне верю, что нужно четко понимать, в каком времени ты живешь.
1: Угу.
0: Вот были люди, которые жили в 90-е. Например, в странах СНГ. Это было определенное время. Надо было понимать, что там происходит. А что там происходило, да? Распределение ресурсов и так далее. Следующий этап. Что было следующее важное происходило? Например, следующее очень важное происходило интернет.
1: Uh-huh.
0: И нужно было как бы технологизироваться, IT-шм, и так далее, и так далее. Да? Что сейчас происходит? И важно понимать время. И я думаю, что кроме там искусственного интеллекта, о котором мы с тобой говорили, то сейчас время любви. Сейчас особенно важно нам всем научиться этой безусловной любви. Потому что именно это создает и финансовое благополучие в том числе. Вот есть такой термин в бизнесе lifetime value, uh-huh. да, LTV. Да? Это сколько денег приносит тебе клиент за все период. Uh-huh. А что если L — это любовь?
1: А, не прикольно, да. Прикольно.
0: Lifetime value, да? Сколько любви мы умеем создать вокруг себя.
1: Вау.
0: Сколько любви можем создать для клиентов через продукт. Сколько любви можем создать в команде. Но при этом, когда я говорю слово «любовь», я подразумеваю не вот это «за ручку ходим»,
1: да, да, да, да? Да, да.
0: А это аналитика. Помнишь, мы говорили креатив, аналитика. И поэтому бизнес — это как раз то, что мы считаем, это прагматичная история. Но вот когда мы говорим слово «контент», вот это все,
1: креатив,
0: искусство.
1: Любовь, да.
0: Все песни про любовь, все фильмы про любовь, все книжки про любовь, весь контент про любовь. И любой продукт должен быть про любовь, про настоящую. Она бывает разная, на самом деле. Она бывает мужская, бывает женская, бывает яркая, бывает экспрессивная, бывает спокойная, бывает разная. Какая твоя? Какую ты производишь? Внутри каждого из нас, я всегда вот убежден, что внутри каждого из нас такая фабрика. И эта фабрика производит либо любовь, либо страх. Либо любовь, либо страх. Контент тоже бывает либо про страх, либо про любовь.
1: Точно.
0: И дальше только ты выбираешь, в какую игру ты играешь. Например, делать контент про страх очень... выгодно как будто бы,
1: да,
0: потому что он
1: притягивает
0: охват, внимание.
1: Да.
0: Но каких людей?
1: Mm.
0: И какой обмен у вас там будет? Да? И, например, когда, опять же, думаю там, про бизнес-кэмп, я задаю себе вопрос, каких людей я хочу там видеть? Да? Какое у нас будет доверие друг другу? Что мы вместе создаем в этом мире? И когда я понимаю, что в зале сидят люди, которые строят поселки, города, у нас есть ребята, которые строят целые города, у нас там есть несколько ребят, которые сейчас строят город на Пхукете, один наш товарищ, а другой строит микрогород в Новосибирске и так далее. Это, ну, очень интересные люди. Или IT-компании, внутри которых сотни тысяч клиентов. И я понимаю, что когда мы такой комьюнити собираем, это имеет огромное влияние вообще на мир. Но пока маленький, но мы будем растить. Мне понравилась одна фраза, не помню, кто точно сказал, Оскар, может, что богатеют не люди, а сообщество. И поэтому, когда мы думаем о том, какое время сейчас происходит, нужно задать себе вопрос, а какое сообщество будет богатеть? И в какой-то момент, когда там мне было 20 лет, я понимал, что будет богатеть сообщество интернетчиков. Ну, я так это называл, да? Поэтому все показывал в интернет.
1: Да.
0: А какой сейчас? И я думаю, что сейчас общество в мире происходит такие кризисы, такие... Человечество уже на протяжении там нескольких тысячелетий, каждый год есть войны. Всегда, в разных странах. Всякие какие-то конфликты, всякие какие-то напряжения. Мы сейчас с тобой находимся в Дубае. Феномен, экономический феномен. И речь не... Ну, понятно, всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, ну что у них есть? Они супер неконфликтные люди. Они смогли дружить с большим количеством людей.
1: И сгенерировать огромное количество любви.
0: Абсолютно верно.
1: Соединив тут всех.
0: Абсолютно. Но она особая. Нельзя сказать, что она любовь такая, тут вот за ручку ходим.
1: Да.
0: И поэтому они в том числе растут и развиваются.
1: Точно.
0: И дальше вопрос. Увидеть, развить свою любовь, но декомпозировать и приземлить ее в дело. В конкретику. У каждого это свое. У кого-то это в здании, у кого-то в контент, у кого-то в приложение, у кого-то в косметику, у кого-то в одежду.
1: У кого-то в кемпе.
0: У кого-то в кемпе.
1: А что будет в кемпе?
0: Вот это и будет.
1: Спасибо большое.
0: Супер.
1: Благодарность. Тебе спасибо большое. Любовь.
0: Давай.
1: Все, кайф.
0: Погнали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В Госдуме и Центробанке обсуждают меры против изготовления билетов банков-приколов, то есть поддельных купюр, об этом сообщает РИА Новости, глава комитета Нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Но полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение, добавил он. По словам Аксакова, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников. Он также выразил уверенность, что закон будет принят в эту сессию. В феврале Банк России сообщал, что в 2025 году было выявлено 6565 поддельных банкнот и монет. Данный показатель сократился на 20% в сравнении с 2024 годом.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди муркуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди муркуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван, пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Согласно Адаму Смиту, любой бизнес стремится к монополии. И это нормально, так и должно быть. Как любой организм пытается всех убить и оставить место на этой планете только себе, так же любой бизнес пытается всех убить и оставить место на этом рынке только себе. Задача и экосистемы, любые способы сделать Сбераптеку, Сбертакси, Сбермашина, СберЖКХ, Сбер... Это нормально, так и должно быть. Для этого в обществе есть антимонопольное законодательство, которое должно в какой-то момент сказать «баста, хватит» и Standard Oil разделить. Если кто не знает, это была самая большая компания, созданная Рокфеллером в свое время, которую разделили, потому что она была страшной, лютой, невыносимой монополией. Поэтому это и есть нормальное развитие бизнеса. Любой бизнес должен стремиться к картельным сговорам, к монополиям, к доминированию, к манипулированию, к обману всех и вся. В этом вся суть предпринимательства. Организм должен отжать все. Любая бактерия должна сажать все бактерии вокруг. Это природа. Так и должно быть.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из 5 маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поговорить с вами о том, как достичь высокого уровня энергии и эффективности. У всех выдающихся людей есть общая черта — их стремление извлечь из жизни максимум. Такие люди полностью вовлечены в жизнь. Выдающийся человек, по словам Маслоу, стремится реализоваться во всем, на что он только способен. За свою жизнь вы можете поставить перед собой тысячу разных целей. Но все они укладываются в четыре основные категории. И в конце концов, все ваши усилия направлены на повышение качества жизни в одной из этих категорий. Первая общая для всех цель — это стремление к счастливым отношениям. Вы хотите любить и быть любимым.

0: Вы стремитесь к гармонии в семье. Вы хотите, чтобы вас уважали те, кого уважаете вы. Ваше участие в социальных и общественных делах продиктовано желанием поддерживать хорошие отношения с другими людьми и вносить свой вклад в окружение, в котором живете. Ваше ощущение счастья зависит от ваших отношений с другими больше, чем от чего-то другого. Вторая общая для всех цель — это интересная и увлекательная работа. Конечно, вы хотите хорошо зарабатывать, но еще больше вы хотите получать истинное удовольствие от того, что вы делаете. Лучшее время в вашей жизни — это время, когда вы полностью поглощены своей работой и своим делом. Поэтому одна из ваших главных задач — найти именно такую работу, которая приносит вам счастье, радость и максимально раскрывает ваш потенциал. Третья общая для всех цель — это финансовая независимость. Вы хотите избавиться от денежных проблем. Вы хотите иметь достаточную сумму на счету, чтобы тратить деньги, не считая каждую копейку. Вы стремитесь достичь определенного достатка, чтобы вы могли спокойно отойти от дел и больше никогда не беспокоиться о деньгах. Финансовая независимость избавляет от нищеты и зависимости от других. Если вы будете дисциплинированно откладывать и инвестировать на протяжении всей своей трудовой жизни, то в конце концов придете к положению, когда вам больше не нужно работать. Четвертая общая для всех цель — это здоровье. Вы не хотите болеть и испытывать боль. Вы хотите ощущать непрерывный поток энергии и благополучия. Ваше здоровье настолько важно для вас, оно занимает настолько важное место в вашей жизни, что вы воспринимаете его как должное, пока что-то не нарушит его. Общий знаменатель этих четырех категорий целей и основное условие их достижения — это высокий уровень энергии. Чтобы добиться хотя бы небольшого успеха в любой из этих целей, необходимо вырабатывать и расходовать энергию. Это самое важное топливо, без которого невозможны никакие другие достижения. Поэтому задумываться об уровне своей энергии, о том, как ее накапливать и поддерживать — важная часть вашей жизни. Поскольку различные виды энергии играют центральную роль во всех ваших достижениях, вам следует быть очень внимательными к тому, что вы делаете, чтобы понимать, повышает это или понижает ваш уровень энергии. Помните, что все, что вы делаете, влияет на ваше самочувствие и на ваши результаты, а результаты этой деятельности имеют кумулятивный эффект. Поэтому все имеет значение.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Лот жилья в Дагестане вырос на 20% за 5 месяцев этого года. В Дагестане ввели 750 тысяч квадратных метров жилых помещений в январе-мае 2026 года. Такие данные опубликовал Дагестанстат. Как сообщилось ранее, ввод жилья в Дагестане в первом квартале 2026 года составил 489 тысяч квадратных метров, на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом в январе 2025 года объем ввода жилых помещений в Дагестане снизился почти вдвое относительно января 2024 года до 165 тысяч квадратных метров. В целом темпы строительства жилья на Северном Кавказе увеличились почти на 30% за первый квартал этого года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
2: Привет.
1: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
2: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. Uh-huh. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы и военный конфликт, напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долго, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету. Uh-huh. То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило, даже чисто технически было невозможно. Uh-huh. То есть клиенты должны были, не знаю, там, прийти, расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Ну, финансовый сектор вообще, он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Mm-hmm. Это, правда, очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше и больше и больше и больше и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и там и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовой организации раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается с каждым месяцем, на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, а мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. Вот в таком-то объеме. Uh-huh. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. А отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. Да, и очень, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
1: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, и так далее. Но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно? Пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
2: Смотри, во-первых, это потрясающий... я начну с себя самого.
1: Ага.
2: Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. То есть в чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен... разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, ну, то есть к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они говорят, нет, вот так нельзя сделать, так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал ChatGPT использовать, во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
2: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку. И меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать, начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребята приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто со своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий
2: к тому, что к этому. Можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопаты будет стоить прокопать? Ну, у нас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть, там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот тем, я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. Прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. То есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. Я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то. Вот обязательно иностранную. В этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так. Они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там 10 тысяч долларов в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле, там, в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можешь сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстрый, вообще как бы бодрый, и всего 1500 долларов в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы ChatGPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать запросы. А там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулы в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем ChatGPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс ChatGPT, вот что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет рассудебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будет возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. Как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему тема того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках. Почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да? Почему там, например, сейчас, там, когда два дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek. Почему это имеет такую важность для стран?
2: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Угу. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Мы можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
2: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее. И, ну, странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно круче, да, чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды-миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
2: Да, при этом вот выяснилось, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. Я, сори за аналогию очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельный этот процессинг.
1: Так.
2: А крупные банки его покупают и настраивают. Ну, то есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением. Угу. У собственного решения есть, ну, ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть вендору твоему не очень интересны, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарджить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть тебе хочется, чтобы это было быстрее. Ты, в принципе, понимаешь, что делать. А когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть на самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе — это обработка персональных данных, то есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих ну, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, не знаю, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать, конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, не знаю, соседу, партнеру, там, кому угодно. Mm-hmm. Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, ну, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала. Uh-huh. Он действительно достаточно редкий. Ну, как бы тюркская группа языков, конкретно казахский язык, ну, на казахском языке там, ну, говорит там, ну, не знаю, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, не знаю, там, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, ну, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго. Мы несчастливы от того, что это безумно дорого. И тоже долго, и клиенты несчастливы. То есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно при этом, как бы из-за вот, мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений и начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать как бы вещи в определенном контексте. Опять же, там, чат GPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильном при правильных промптах. Но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. Вот мы сидели и дообучали, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
1: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
2: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, чтобы клиенту запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
1: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот, скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть? Потому что ты видишь то, что меняется все, я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома, тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее, на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания, они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
2: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынке нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное, на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот эту вот растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
1: Да, они одни из основных инвесторов вообще.
2: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляется новый инструмент, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей жизни.
1: Оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути...
3: как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими. Да? Появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя... как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
2: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, mm-hmm. Когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
3: Ну да, было согласен. Мало. Люди смотрели как на AI, наверняка же, да? Я сейчас
2: абсолютно.
3: Уже сложно вспомнить.
2: То есть количество людей, которые этим инструментом пользовались, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
3: Mm, конкурентное преимущество большое получили.
2: Потом оно насытилось, понятно, превратилось некий алый океан, условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать, а потом это тоже задистраптится все, но там мне кажется, очевидно, к сожалению, как бы вот рынок такси, он очень большой в глобальном объеме, и он, наверное, будет одним из первых таких больших изменений на рынке труда, когда у тебя самоуправляемое такси.
3: Ну, когда все да, водители пойдут,
2: да. Когда всем водителям надо будет заняться чем-то другим. Да. На самом деле, им точно найдется работа, то есть такое ощущение, что экономика услуг, она правда безгранична, поэтому им не надо сильно переживать, но условно, то те, кто начали как бы зарабатывать в агрегаторах такси, они, в общем-то, по большому счету зачастую выросли существенно в доходах. Те, кто пришли на маркетплейсы, особенно в начале, они тоже выросли в доходах и заработали какие-то вещи. Понятно, когда у тебя этот маркетплейс насыщается, в нем тоже происходит определенная экономическая концентрация между мерчантами и самим маркетплейсом, который доминирует над всеми мерчантами. И в какой-то момент и там уже алый океан. А в искусственном интеллекте и знаниях, например, внедрении искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле. То есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже какая-то гигантская ниша для бизнеса. И вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы. Там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. И этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, $10 в час, кто-то будет $1000 в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая, большая, длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
3: Маленькие циклы яркие, да?
2: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно, на самом деле, хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представляем вашему вниманию выдержки из интервью Уоррена Баффета для Дэвида Рубинштейна. Они встретились в любимом ресторане Баффета в Омахе и поговорили о том, с чего начинал свою карьеру миллиардер, как он стал успешным, что для этого нужно сделать и как он относится к компьютерам и смартфонам. Если вы еще не с нами, то время присоединиться. Кликайте на кнопку подписки, а также включайте уведомления, чтобы не пропустить свежие ролики на нашем канале. А мы начинаем. В начале своего интервью Уоррен рассказал о том, с чего начинал свою бизнес-карьеру. В то время у меня было несколько бизнесов. Лучшим нашим бизнесом были пейнтбол-автоматы. Эти автоматы назывались так же, как и наша школа в Омахе, в которую мы ходили с моим партнером по бизнесу вместе. Когда Уоррен закончил школу, дальнейшая учеба его уже не интересовала. В его школьном альбоме было сказано, что он хочет стать биржевым брокером и что у него отличные знания в математике. В итоге Баффет все же поступил в Уортонскую школу бизнеса, но через год решил бросить ее и заняться бизнесом. Отец предложил попробовать Уоррену поучиться еще один год. Он это сделал, но в итоге через год предприниматель все-таки бросил обучение. Кстати, Баффет хотел поступить в Гарвард и даже подал заявку туда. Просидев 10 часов, ожидая своего приема, Уоррен получил отказ всего лишь за 10 минут своего собеседования. Далее в интервью Баффет рассказал о причинах, которые, по его мнению, сделали его успешным. Первые два варианта. Мы покупали бизнесы, которые казались нам хорошими за выгодные цены и назначали ответственных, хороших людей для руководства ими. Но также мы покупали ликвидные ценные бумаги. Со временем акцент с ликвидных ценных бумаг сместился на покупку именно бизнесов. Современный мир активно использует компьютеры для определенных расчетов. Вот что ответил Уоррен Баффет на вопрос о том, использует ли он компьютер для подобных операций. «Нет, если мне нужно подсчитать что-то, что касается четырех знаков после запятой, просто забудьте об этом. Используете ли вы компьютеры вообще сегодня? Я использую его для игры в бридж. Я использую компьютер, чтобы что-то искать. То есть в офисе у вас нет компьютера?» «Да, в офисе у меня нет компьютера, он есть у меня дома». «А смартфон? Если с вами кто-то хочет связаться, могут ли вам позвонить на мобильный или смартфон?» «Смартфон для меня это слишком умно». «А компьютер вы используете редко?» Нам с Биллом Гейтсом часто задают вопрос, кто чаще из нас бывает за компьютером, если не считать почты. Ответ будет: «Вполне возможно, что победителем буду я».

0: Я играю в бридж 12 часов в неделю и много времени провожу в поиске. Миллиардер также рассказал, считает ли он Соединенные Штаты Америки идеальным местом для инвестиций. Это определенно лучшее место, о котором я знаю. Инвестиции в нашей стране всегда были великолепными. Никто не продавал акции из-за паники в 70-м, 76-м, и все наслаждались тем, что произошло после. Но за последние годы рост ВВП упал на 2%. Вы считаете, что при такой экономике он сможет вернуться до прежней отметки и расти быстрее? На это потребуются некоторые годы. Но рост в 2%, если при этом рост населения меньше 1%, значит, что за одно поколение, за 25 лет, мы можем добавить 18-19 тысяч долларов к ВВП на душу населения. За свою жизнь я видел разный рост ВВП. Иногда хотелось, чтобы он был больше, но если есть хотя бы 1% роста ВВП, если экономика является преуспевающей, а у нас самая преуспевающая экономика в мире, если вы не будете останавливаться, то со временем, через 20 лет, люди будут жить намного лучше, чем сейчас. На первом собрании акционеров Berkshire Hathaway количество людей, пришедших туда, составляло 12. Это были дядя и тетя Уоррена и другие родственники. Из чужих людей, по словам самого Баффета, было 2 человека. Сегодня ежегодное собрание акционеров собирает по 40 тысяч человек. Миллиардер рассказал, что не представлял и не планировал, что его ждет такой успех. По его словам, он просто шел шаг за шагом, не заглядывая в будущее. Затем Уоррен Баффет поделился, каким он видит свое наследие. «Я хотел бы стать самым старым из живущих в мире людей. На самом деле мне нравится преподавание. Если я был хорошим учителем, значит, многие студенты получили хорошие знания. За эти годы я часто выступал в университетах». Также Дэвид не забыл спросить Уоррена о том, есть ли у него что-то такое, что бы он хотел сделать, но еще не сделал. На что Баффет ответил, что у него ничего такого нету. Предприниматель считает, что нет никакой пользы в деньгах. Есть польза только во времени. Деньги в виде путешествий, домов и яхт для него не важны. Деньги важны для бедных, считает Уоррен, поэтому он и отдает свое состояние на благотворительность. В конце своего интервью Баффет дал совет молодому инвестору, который хотел бы продолжить его дело. Миллиардер рассказал, как добиться хотя бы близко того, чего добился лично он. «Думаю, что нужно искать работу, которой бы вы хотели заниматься, даже если вам не нужна работа. Скорее всего, мы живем всего один раз. Хотя часто говорят и другое, но скорее всего раз. Не стоит проживать жизнь в кровати. Если вам удастся заработать на 10 или 20% больше, это не так важно, как жениться на правильном человеке и работать на работе, которая бы вам нравилась, даже если бы вы не нуждались в деньгах. Я нашел такую работу, я работаю половину своей жизни, и мне повезло, что в ранние годы я понял, что именно я люблю делать. Не меняйте это на деньги, не гонитесь за тем, что на этой неделе или в следующем месяце сможете заработать больше денег».
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
2: Мысли вслух.
3: Есть вопрос, который преследует амбициозные умы уже несколько столетий. Каков самый быстрый путь к финансовой свободе? Не самый правильный, не самый безопасный. И не самый одобряемый, самый быстрый. Большинство людей никогда не найдут его, потому что они гонятся за тенями, замаскированными под возможности. Они десятилетиями работают, аккуратно откладывают деньги и называют это мудростью. Но, как писал Макиавелли, люди гибнут тогда, когда преследуют желаемое, а не то, что дает преимущество. Современный мир полон таких руин. Людей, порабощенных иллюзией, что терпение и добродетель сами по себе купят им свободу. Богатые знают, что это не так. Они знали это всегда. Истинный путь к свободе веками был спрятан на виду, закопан под лозунгами, призванными усыплять массы. Работай усердно, будь скромным, жди своей очереди. Эти фразы писали те, кто уже был у власти. Они строили империи на спинах тех, кто им верил. Потому что если бы ты по-настоящему понял, как работает система, ты бы перестал играть по чужим правилам и начал строить свои. А это опасно. Именно поэтому знание о свободе всегда предназначалось для князей, а не для простых граждан. В Флоренции времен Макиавелли он наблюдал, как купцы и банкиры, семья Медичи, обладали большей властью, чем армии. Они покупали молчание, лояльность, войны. Золото не было их целью, оно было их инструментом. Истинной наградой был контроль. Кто контролирует ресурсы, контролирует людей. Кто контролирует людей, контролирует будущее. Финансовая свобода в чистом виде – это не отсутствие работы. Это владение рычагами. Это способность приказывать, не вкладывая собственного труда. Двигаться, не будучи движимым. Посмотри вокруг сегодня. Паттерн не изменился. Изменились лишь инструменты. Современные Медичи носят худи, а не короны. Они строят платформы вместо дворцов, и их влияние простирается не на города, а на континенты. Илон Маск контролирует внимание и технологии. Джефф Безос – логистику и потребление. Уоррен Баффет – сам капитал. Никто из них не продает часы своей жизни. Они продают системы. Они понимают то, чего большинство никогда не осознает. Деньги текут к тем, кто организует, а не к тем, кто подчиняется. Трагедия в том, что большинство людей до сих пор остаются пленниками средневековой веры в то, что усилие равно богатству. Если бы это было правдой, шахтеры, строители и учителя были бы миллиардерами. Но усилие без рычага – это рабство, замаскированное под добродетель. Человек, который трудится без устали, но ничем не владеет, просто меняет свободу на выживание. Макиавелли назвал бы это гражданским рабством под видом безопасности. Финансовая свобода не вознаграждает честность. Она вознаграждает власть. Тот, кто контролирует результат, диктует цену. Тот, кто лишь участвует, получает разрешение. Это жесткое уравнение богатства, о котором не принято говорить вслух. Деньги печатает контроль, не доброта, не послушание. Контроль. И самый быстрый путь к финансовой свободе – не бесконечный труд, а захват контроля над тем, от чего зависят другие. Этот контроль начинается с восприятия, потому что восприятие формирует поведение, а поведение создает богатство. Человек, который выглядит сильным, притягивает союзников, инвесторов, последователей. Человек, который выглядит сомневающимся, отталкивает их. Именно поэтому короли носили короны. Это были не украшения, а сигналы. Макиавелли предупреждал: люди судят больше глазами, чем руками. Сегодня это верно, как никогда. Финансовые системы управляются не справедливостью, а верой. И те, кто конструирует веру, конструируют состояние. Обычный человек верит, что безопасность равна успеху. Работай 40 лет, выйди на пенсию, умри спокойно. Это называют стабильностью. Макиавелли назвал бы это пленом. Безопасность – роскошь тех, кто уже у власти. Для всех остальных это клетка, обернутая в зарплату. И беда не только в том, что она забирает твое время. Она съедает твою смелость. Каждая зарплата, купленная страхом, учит подчиняться. Тем временем немногие, кто вырывается из этой иллюзии, движутся иначе. Они не торгуют усилиями, они торгуют направлением. Они не строят часы, они строят системы. Они не следуют правилам, они их пишут. Путь к финансовой свободе начинается в момент, когда ты перестаешь продавать свое время и начинаешь масштабировать влияние. Когда ты перестаешь работать внутри машины и начинаешь владеть машиной. Макиавелли писал, что мудрый правитель строит на основаниях, которые невозможно поколебать. В наше время такими основаниями стали системы, владение и внимание. Это современные крепостные стены богатства. Так задай себе вопрос: в империи своей жизни ты архитектор или рабочий? Потому что финансовая свобода не ждет разрешения. Она принадлежит тем, кто готов мыслить как правитель в мире подданных. Тем, кто перестает спрашивать, как мне заработать больше, и начинает спрашивать, что я могу контролировать. И здесь скрыт первый большой секрет, который Макиавелли оставил под слоями шума. Прежде чем владеть богатством, ты должен овладеть восприятием. Потому что тот, кто управляет вниманием, управляет судьбой. Контроль всегда начинается незаметно. Богатые не кричат о нем, они его проектируют. Макиавелли писал, что мудрый делает сразу то, что глупец делает в конце. Именно этот принцип отделяет тех, кто создает свободу, от тех, кто гонится за ней всю жизнь. Пока большинство ждет идеального момента, сильные строят системы, которые умножают их влияние даже во сне. Они понимают, усилие без рычага – это истощение. Но усилие с рычагом становится империей. Во все эпохи свобода принадлежала тем, кто владел рычагами. Князь не ведет войну сам, он командует генералами. Купец не носит каждый груз, он контролирует торговые пути. А современная элита, она не работает больше тебя. Она владеет механизмами, которые делают твою работу прибыльной. Она владеет инфраструктурой, распределением, алгоритмами, нарративом. К Каждый час, который ты проводишь в работе или прокрутке экрана, питает систему, которую построил кто-то другой. Богатые всегда знали этот секрет. Реальная власть рождается не из участия, а из оркестрации. Макиавелли писал, что правитель должен быть и львом, и лисом. Лев – это сила. Лиса – это хитрость. Рычаг – это соединение обоих. Ты действуешь один раз, а последствия повторяются тысячу раз. Так строятся современные империи. Автоматизация, делегирование, репликация, видео, продукт, система, движение. Одно создание, умноженное каналами, к которым ты больше не прикасаешься. Так человек зарабатывает за день то, на что другие тратят год. Не потому, что он работал больше, а потому, что он работал архитектурно. Финансовая свобода начинается в тот момент, когда ты начинаешь мыслить как инженер влияния. Финансовая свобода никогда не рождалась из труда в одиночку. Она всегда возникала там, где появлялся рычаг. Макиавелли писал, что крепость, построенная на одном входе, падет. Крепость с множеством путей выживает даже под осадой. Современная версия этой крепости – ассеты. Продукты, которые продаются без твоего участия. Контент, который работает, пока ты спишь. Методологии, которые используют другие. Системы, которые масштабируют твое мышление. Ассет – это мысль, превращенная в механизм. Механизм – это власть, застывшая во времени. Человек, у которого есть ассеты, может позволить себе паузу. Человек без них вынужден бежать. Макиавелли понимал цену паузы. Это не лень. Это пространство для принятия решений. Тот, кто вынужден действовать постоянно, не контролирует темп. А тот, кто не контролирует темп, не контролирует исход. В этот момент возникает новое качество – холодная ясность. Ты перестаешь принимать решения из нужды. Ты перестаешь соглашаться из страха. Ты перестаешь объясняться. Ты начинаешь выбирать. И здесь появляется последний парадокс свободы. Чем выше ты поднимаешься, тем меньше тебе нужно демонстрировать силу. Она становится очевидной без слов. Макиавелли писал, что лучшая власть та, которую не нужно подтверждать ежедневно. Когда другие действуют, исходя из предположения о твоей силе, ты уже выиграл. Так формируется суверенность. Не как образ, не как бренд, а как состояние. Ты больше не реагируешь, ты проектируешь. Ты больше не защищаешься, ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Часто люди пренебрегают замачиванием фасоли, риса и гороха перед приготовлением блюд. По мнению доцента кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета Росбиотех Дмитрия Быстрова, эта оплошность может быть опасной для здоровья. Эксперт напомнил, что в цельных зернах и бобовых содержится фитиновая кислота, связывающая фосфор, поэтому при попадании в организм он неправильно всасывается. Из-за недостаточной обработки бобовых и зерновых фитиновая кислота соединяется в кишечнике с магнием, кальцием, железом, медью и цинком, препятствуя их усвоению и приводя к нарушению кальциево-фосфорного обмена. При замачивании подобные риски нивелируются. Продолжительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и нейтрализовать часть фитиновой кислоты. Оставшаяся нейтрализуется при варке. Замачивать нужно в теплой воде. Это способствует выработке энзимов, посоветовал Быстров. Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Ну а время замачивания различается в зависимости от вида зерна.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Уршак – одно из древнейших сел Агула и самое высокогорное село, расположенное у подножия вершины Джуфа-Дага в долине Кушан. Жители Буршака говорят на весьма своеобразном кушанском диалекте агульского языка. Вместе с соседними селами Арсук и Худик, расположенными в долине Кушан, Буршак образует оригинальный культурный, языковой и географический анклав, выделяющий их среди агулов. Близкое соседство с табасаранцами и даргинцами наложило свой отпечаток на быт, нравы и обычаи буршакцев. Традиционно жители села имели родственные связи не только с соседними агульскими селами, но нередко с табасаранцами и даргинцами. Во время строительных работ в селе были обнаружены домусульманские захоронения с богатым погребальным инвентарем, который позволяет отнести его к X веку. А известный востоковед Амри Рзаевич Шахсаидов свидетельствует, что джума-мечеть Буршаги построена 650 лет тому назад. Селение было построено на хорошо защищенном месте, в форме крепости с квадратными оборонительными башнями. Известно, что в окрестностях Буршага 11 июля 1851 года произошло жесткое столкновение отрядов князя Аргутинского и Хаджи Мурата, в результате которого отряд Наиба Шамиля имел многочисленные потери. Два больших кладбища павших в бою воинов отряда Хаджи Мурата до сих пор напоминают эти кровавые события и называют их здесь кладбищами шагидов, жертв за веру и ислам.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
3: Мое мнение такое, что гнилых ниш не бывает. Бывает неправильно выбранная бизнес-модель, и вопрос надо начинать с того, а что ты хочешь на самом деле? Зачем ты строишь? То есть, если, допустим, ты занимаешься малым бизнесом, говоришь, я хочу заработать миллион. Миллион можно заработать в любой нише. Допустим, цветочный магазин. Просто у меня была такая история, девочка обратилась ко мне помочь организовать цветочный магазин, потому что убытки. Как обычно, она продала квартиру бабушке, купила машину, чтобы возить цветы, сняла в аренду магазин, стала продавать убытки. Да, то есть нужно нанять продавщиц, которые там делают, модель не сходится. Я говорю, а давай посчитаем, что тебе действительно нужно. Да, и вот сейчас об этом говорят, но идея была такая, что на самом деле тебе нужно было 150 клиентов мужчин, за которых ты решаешь боль не продажу цветов, да, а то, что мы забываем, блин, про 8 марта, а то один раз в жизни. Можем забыть про день рождения там близкого родственника, да. Как запомнить день рождения жены, говорит? Нужно один раз про него забыть. Есть куча других праздников. Мы в среднем посчитали, что мужчина способен покупать 10-12 букетов в год. Но мы это забываем делать и делаем это дело в попыхах. Плюс к этому девочка могла еще делать уникальные подарки, то есть не стандартные букеты, а или, там, с какими-то бутылками, новогодние елочки, еще то есть какие-то вещи, стилизованные к праздникам. Даже там 23 февраля она делала определенные композиции, которые годились и мужчинам. То есть я говорю, смотри, берем людей, вот если переведем в сегодняшние деньги, можно прикинуть, это порядка 10-20 тысяч рублей в месяц, средний плюс сегмент готов тратить на такие подарки в месяц. Да? Мы берем 150 человек, которые ты заносишь в календарь, и у тебя получается 3 от 1,5 до 3 миллионов в месяц валовая выручка. Но тебе не нужен ни магазин, ни другие продавцы. Ты сама можешь все это делать. Возможно, бизнес-ассистент, который будет отслеживать, связываться с клиентами, подвозить в нужное время. Потому что люди в этом случае покупают не цветы, они покупают для себя вот эту, то есть возможность облажаться, да, то есть я опять забыл, я опять не вспомнил, а тут за меня эту проблему решили. Ну, почему я всегда буду говорить о 150 клиентах для малого бизнеса, о центральной группе, потому что это число Дамбара, это то количество интеллектуальных объектов, которые может в голове удерживать нормальный человек. То есть, если ты начинаешь расширять, я еще и этих клиентов, и этих клиентов, и этих, ты теряешь центровую середину. Нужно набрать определенное количество центральных клиентов. То есть мы начинаем работать не с ценой, а с ценностью, с тем, что ты реально продаешь в этой нише. Мы можем взять бьюти-салон. Ну, будет та же самая история. То есть самая гиблая ниша – это бьюти-салоны, волосы, брови, ногти, вот эти вот, да, здесь. 70% зарплата на персонал, соответственно, неустойчивая, большая конкуренция. Но если ты объединяешься, допустим, ты сама мастер по, допустим, по прическе или по маникюру, у тебя есть подружка, вы вдвоем собрались, опять же, считаем, 150 те же самые клиентов по 20 тысяч рублей в месяц, выходим на те же самые цифры, но с бешеной рентабельностью, потому что нет больших расходов. Ну, опять же, берем ниша бьюти, да, а если мы теперь переходим в премиум-сегмент, а у меня есть знакомый парикмахер, который стрижет, ну, мы тоже его любим, да, но он даже одно время работал, я честно скажу, стилистом у Тины Тернер. Да, ну, вот у него, я примерно прикидывал, 30-40 клиентов в месяц, да, но он имеет определенный бренд, имеет свой подход и приезжает к клиентам на дом. Я прикидывал, у него порядка 30-40 клиентов в год. Стоимость обслуживания у него, вне зависимости, что ты делаешь, стрижка, покраска, там еще, то есть укладка, $1000. 30-40 тысяч долларов в месяц. Доход этого человека. Никаких расходов, никакого салона, ни так дальше. Можно зарабатывать в этой нише? Можно. Вопрос в позиционировании, да, то есть это премиальные кастомизированные услуги, они всегда будут выживать. То есть мы говорим, выживают фокусировщики и выживают лидеры. Ну, фокусировщик, ты фокусируешься на небольшом количестве клиентов с четким позиционированием, да, и предоставляешь им вот эту кастомизированную услугу, закрываешь больше, чем требуется от этой ниши. Не только прическа, но и какой-то вот комфорт, обслуживание, эксклюзивность здесь. То есть всегда нужно идти в этом смысле в премиум. Почему я всегда готов поспорить с Михаилом Гребенюком, который говорит о том, что нужно масштабировать бизнес, что мрут-то они на середине. То есть ты берешь, строишь бизнес под себя, и ты сам внутри ремесленник, потом ты начинаешь масштабироваться, ты должен сразу закладывать, если у тебя бьюти-салон или барбершоп, в котором ты сам работаешь, чтобы отмасштабироваться, тебе нужно их 10-20 сразу. Ну, у тебя их не может быть 2, 3, 4. Это нерентабельные модели. Потому что ты выходишь сразу в сетевую модель, да, а там тебе нужен персонал, нужны другие расходы, реклама, и это все сразу сжирает собственную прибыль. Любые услуговые вещи всегда масштабируются хуже, чем продуктовые, да, потому что все завязано на экспертность конкретного персонала. Но они же тоже масштабируются. Вот возьмем общую медицину, да, мы видим там мать и дитя, ЕМС, там еще, то есть миллиардные компании уже, которые двигаются. Вопрос как раз в том, о чем мы говорили, да, можно, выживают либо фокусировщики маленькие, да, индивидуальные вот такие авторские модели, это бутиковые модели, и выживут крупные сети. В стоматологии уже есть сетевые клиники в России, которые там 40-50 клиник. Есть там одна клиника, да мы даже не увидим, что она сеть, но она находится там в Чите, в Красноярске, в Краснодаре, в Тюмени. Там 75 клиник. Ну, ребята так сказали, они уже посчитать не могут. Да? То есть, опять же, смысл в чем? Что когда ты переходишь в масштаб, это будут федеральные сети. Просто рынок стоматологии сейчас не пришел к консолидации. Для того, чтобы консолидировать большие территории, то есть консолидировать рынок, да, то есть мы говорим, рынок консолидирован, когда там 3-5 первых игроков имеют больше 50% рынка. Да, там Сбербанк, да, то есть мы с банки знаем, то есть было там много банков, да, сейчас стало их чуть меньше, но мы можем назвать первую пятерку, которая, соответственно, владеет больше там 70% рынка. В каждой нише при ее развитости будет так. Просто, допустим, стоматология сейчас не совсем развитая ниша, а общая медицина, она более развитая ниша. Причины к этому есть, возможно, там выход белая-серая зона, да, в которой можно работать или позволяет государство. И вторая причина – это вход Да, в общую медицину вход очень большой. КТ, томографы, помещения и так дальше. То есть он намного превышает. То есть появляются крупные игроки, которые готовы вложиться. Личный

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее, зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну ты, очевидно, умный человек. Очевидно. Ты вот такие страшные вещи говоришь, как для предпринимательства много мозгов не надо.
2: Ну, опять,
1: я же... умные люди в науке или...
2: Ну, там правда умные. Ну, они правда умные. Ну, знаешь, вот... Ну, ты когда общаешься, не знаю, с теми же физиками, ну, ты же понимаешь, что... Может быть, можно по-разному сказать, что он по-разному умный, да, там у них один ум, у нас другой ум. Но я знаю при этом огромное количество очень успешных предпринимателей, которые, ну, в принципе, не сказать, что очень умные. Ты же наверняка таких тоже видел. Они решительные, они рисковые, они, может быть, практически мудрые, ну, как менеджеры, да, они часто наглые. Ну, я видел очень много неумных предпринимателей и успешных.
1: Да, действительно, я согласен, что я знаю людей, которые, я бы сказал, наверное, в головоломках точно далеко не уйдут, но в жизни ушли очень далеко.
2: Ну, вот видишь, ну, что такое ум? Да?
1: Для меня это способность достижения цели. Для тебя что?
2: Ну, если чисто подходить к этому с околонаучного подхода, способность мозга создавать новые нейронные связи, там, запоминать, вспоминать, генерить новые образы, ну, знаешь, живость мозга такая.
1: Ну, это все

0: инструменты, которые нужны, чтобы в дальнейшем вот по карте мира приходить туда, куда ты захотел. Опять, ты захотел прийти сюда, да, ты пришел
1: бесспорно,
0: сюда.
1: Бесспорно. Это некая физическая особенность. Знаешь, как баскетболист. Вот он 2,10 ростом. Такая физическая особенность у человека. Он высокий. У него есть хорошие шансы стать успешным баскетболистом. Ум — это, в принципе, твоя физиологическая особенность. И, наверное, в науку у тебя нет шансов пойти, если у тебя рост 1,55 м баскетбол, да? То есть если у тебя мозг не очень быстрый, плохая память, ну, в науке у тебя будет мало шансов. А в бизнесе не факт. В своих вот этих, пусть провокационных фразах, что умные в бизнес не идут, я пытаюсь сказать другое, что все-таки в бизнесе есть такие качества, которые сильно недооценены, такие как толерантность к риску, потому что бизнес — это всегда обмен риска на прибыль. Наглость в хорошем смысле этого слова. Супер полезный навык, если собрался заниматься бизнесом. Просто подойти и сказать: привет, меня зовут Миша, пойдем дружить, ну там, работать, или вот моя визитка, в лифте подойти к человеку. Это эмпатия, чтобы управлять людьми. И вот здесь четвертое, типа твоя стратегическое мышление, логика, способность просчитать какие-то паттерны. И вот четыре компонента. Мы один-то можем убрать и при этом преуспеть. Еще неизвестно, какой из четырех. Знаешь, это я всем объясняю на примере. Я говорю, вот в машине где-то 6 тысяч деталей, но без 2 тысяч деталей она не едет. Вопрос. Что в машине главная деталь?
0: Мотор.
1: Без колес тоже не едет. Что нужно, чтобы машина поехала? Там где-то 1002 детали, без которых она не едет. И многие люди почему-то успех жизненный, постоянно хотят связь с чем-то одним.
0: Да, да, да.
1: Говорят, а вот он просто умный.
0: Да. Ну, вообще-то людей с результатами обычно называют умными. Если у тебя есть результаты, тебе автоматически присваивают ум.
1: Ну, это неправильно. Во-первых, это зачем-то превозносит людей, которых бы не стоило слушать, и зачем-то закрывает нам доступ к людей, которые бы стоило послушать, но просто они не добились таких ярких результатов. Люди же обожают слушать писателей. Какой-нибудь Пелевин. У него есть какие-то жизненные успехи супербольшие? Или он просто красиво пишет? Но люди любят читать и цитировать, и делать какие-то выводы, искать в этом какие-то умозаключения. Но мы же не говорим, что писатель перед этим должен обязательно карьеру построить и миллиард долларов заработать. Почему писатель, если он хорошо пишет, нами признается как авторитет? Например, там Пушкин берет и пишет: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравится мы ей. И все это принимается как догма. Это эмпирически доказано? Есть статистическое исследование, доказывающее, что меньше женщин любить, это научно? Нет. Так просто Пушкин сказал. И все это принимают как догму и аксиому. Я лишь хочу сказать, что люди немножко переоценивают успех. Ну, то есть, вот, допустим, человек заработал денег.
0: Это разные вещи. Это разные вещи. Успех — это когда человек достигает те цели, которые он сам выбрал. Окей. Это может быть что угодно.
1: Это правильные замечания. Тут я с тобой полностью согласен. Успешный хирург не обязательно должен быть богатым, если он просто успешный
0: вот
1: хирург.
0: Вот деньги 100%. Человек может просто получить деньги.
1: Бесспорно. И тогда у нас с тобой нет спора. Просто там мы же говорим в основном, вот тут в тех фразах речь идет об успешном бизнесе, а это деньги, и вот это...
0: Ну вот сейчас ты говоришь очень сильно против тренда, потому что тренд сейчас в мире идет к тому, что за счет информационного шума сумасшедшего люди пытаются как-то фильтровать, и они говорят, есть ли у человека результаты, либо нет. Если у человека нет результата,
1: да,
0: зачем его слушать?
1: Но ну, ты только что правильно сделал уточнение. А успешный хирург — это результат?
0: Да, конечно, 100%.
1: Но они же так не говорят. Они говорят: не, покажи мне богатого.
0: Ну да, если он этот человек с большим домом автоматически имеет
1: да,
0: якобы
1: это плохо, авторитет. Это не так. Хороший хирург, я с удовольствием буду слушать.
0: Ну или там вот в социальных сетях: вот моя машина, вот мои часы,
1: это
0: я сейчас
1: плохо.
0: Вам расскажу.
1: Это, плохо,
0: да.
1: это
0: самое
1: плохо,
0: главное,
1: это
0: если
1: плохо.
0: Это еще фейк.
1: Да,
0: фейк.
1: Это очень плохо. И мы мало слушаем по-настоящему успешных людей, это которые достигли выбранной ниши результата. Учитель. Мы знаем хоть одного успешного учителя? На Ютубе, где угодно. Назови имя. Я не знаю. А представь, мы бы взяли статистику с тобой самых, там, не знаю, богатых людей, и кто у них был учителем. И вдруг нашли бы там одну фамилию,
0: да,
1: которая бы встретилась в 100 раз чаще, чем все остальные.
0: Так делал Сорос. Сорос брал всех успешных людей, спрашивал их, кто на них больше всего повлиял, и находил самых влиятельных учителей и давал им стипендии.
1: Интересно послушать самого успешного.
0: Кто недооценен? Ну, не знаю, МЧСник.
1: Следователь. У нас в России очень плохо относятся к следователям. А это люди, которые приносят огромную... Хороший следователь приносит огромную пользу обществу. Кто в России самый лучший исследователь? Он наверняка же есть.
0: И они нам очень, когда мы попадаем в какую-то ситуацию, нам они очень нужны.
1: Да, и нам он сразу нужен. Да, но почему его нет? Почему нет вот этих вот людей, которые нам очень нужны? Врачи, учителя, следователи.
0: Ну да. Потому что в мире есть сейчас люди, у которых капитал 500 миллиардов долларов.
1: Но мы будем слушать их, да.
0: Один человек, представляешься? Да, и получается даже сейчас предприниматель, у которого миллиард долларов, он уже, ну это в 500 раз меньше, чем у ну зачем его слушать вообще, да? Уже
1: да, есть... Давай этого слушать.
0: Да, да. Доля эфира, которую занимает Маск, она невероятная. И он сейчас позволяет себе говорить про все. Вот образом у него есть мнение на все.
1: Ну, это у меня тоже есть. И у тебя. Это нормально. У любого человека есть мнение обо всем, это окей. Но мы не должны его во всем слушать. Воспитание детей. Мы должны слушать Илона Маска? Нет. Но мы почему-то слушаем обо всем. Я об этом пытаюсь сказать, что финансовый успех, давай так, оговорка, переоценен. Настоящий успех недооценен.
0: Окей, как человеку фильтровать, кого слушать? Вот твой алгоритм, ты кого слушаешь?
1: Как писателей стараться убрать вот этот компонент авторитета за скобки, мы не слушаем регалии, мы слушаем текст. Ну, то есть вот ты слушаешь два текста. Постарайся убрать вообще, кто это говорит, какие у него регалии и достижения. Просто послушай текст. То, как мы воспринимаем писателей, кстати. Ты же только что сказал, если человек способен написать хорошую книгу, его стоит послушать. Здесь то же самое. Ты же можешь просто слушать аргументы. Просто слушать логику. Не помножать эту логику на его регалии. А, ну раз Маск, значит он прав. Можно же просто послушать аргументацию. Это же такой научный способ познания мира. Убери авторитеты и просто опирайся на какие-то логические рассуждения, статистику, аргументы. Аргументы.
0: А ты как делаешь? Ты вообще, что попадает в твой фокус внимания? Вот как работает твой фильтр информации?
1: Я стараюсь найти экспертов о больших профессионалах каких-то отдельных темах, и взахлёб слушать, что они говорят про эти темы. Ну, там вот есть, например, Егор Сусин, аналитик «Газпромбанка». Я вот взахлёб читаю все, что он пишет нам по статистике финансовой, по там, или есть Вакуленко, который пишет про нефть. То есть я стараюсь по каждой теме найти какого-то авторитета.
0: Кто глубоко разбирается.
1: В этой теме, да. И свой вот этот вот прибор калибровать по этому человеку. И за счет этого потреблять, как мне кажется, чуть более качественный контент.
0: Да.
1: Причем все люди, которых я назвал, это не какие-то богачи, это просто эксперты, это просто специалисты. Самое главное, ты должен постоянно себе отвечать на вопрос. Я по этой теме того человека слушаю? Ну, то есть вот есть тема, есть человек. Они как бы совпадают или не совпадают? Бесспорно, есть люди, для которых нас начинают заступать какими-то морально-этическими ориентирами, и нам, в принципе, становится интересно их мнение по любому вопросу. Ну вот мы считаем, что вот он для нас авторитет, есть такое, да? Интересно, что он по этому поводу думает. Тоже путь, но опять пусть это будет индивидуально. Не только потому, что тебе сказали, что он богатый, или тебе сказали, что у него миллиард подписчиков. Ну, то есть сам выбери себе тогда авторитета. Но скажи, да, вот именно этот человек пока почему-то. То ли по его набору ценностей, то ли потому, что мне близка его жизненная позиция.
0: Есть, кстати, парадокс тоже. 80% психологов страдают депрессией.
1: Ну, конечно, 80%. Да, они себя лечат.
0: И это получается... противоречие. Ты слушаешь человека, у которого самого не получилось.
1: С другой стороны, он уже прошел большой путь борьбы, и ты идешь просто по его стопам и экономишь много времени.
0: Да. У него шрамы похожи на твои раны.
1: Да, и он тебе говорит, делай так, не работает. И он... Это нормально, кстати, то, что человека заботит какая-то его жизненная ситуация. Не всегда, кстати, на нем отраженная. Там у тебя может быть... что-то было с родственниками, тебя это травмировало, ты начал заниматься этой темой и стал очень успешным. Нормально так это как бы.
0: Ну вот у меня вот убеждение такое, что свобода воли наша выражается в том, на что мы фокусируемся. Это вот управление моей жизнью происходит через управление моим фокусом внимания. И информационный поток, который попадает в меня, это нас... Я так оберегаю свой мозг от всего лишнего. И мне кажется, вот это вызов нашего поколения, вот в этом... Сейчас еще искусственный интеллект, роботы начали писать столько, Вот с этим вообще непонятно, что делать. Вот вообще непонятно.
1: Ты по себе судишь. А у тебя есть такие черты, которые всем остальным не присущи. Типа вот это, у тебя сумасшедшая воля, например. Я тебя, может быть, плохо знаю лично, но все, что я знаю про тебя, ты это, свой уровень воли на других-то не экстраполируй. Ну, у тебя большая воля. Ты можешь сказать, я не буду читать про курс рубля.
0: Это самоконтроль и...
1: Ты что, думаешь, все так
0: управление могут, своим поведением — это ключевое. Мне кажется, вот это и есть ум. Если ты умный, но ты не умеешь управлять своим поведением, к сожалению, у тебя все плохо будет в жизни.
1: Опять, это не ум. Воля. Воля — важная штука. Волевые люди действительно могут достигать огромных результатов, потому что они могут себя заставить, они могут сфокусироваться, они могут... Потому что такой хороший фокус. Хороший фокус — это отказ от чего-то. Я не сказать, я не буду это делать, потому что я делаю то. Я не буду это читать, потому что мне это воля.
0: Потому что ты понимаешь, что вот, здесь, вот эта штука работает так, она будет дофаминовая вот эта ловушка. Я знаю, что она так работает, я знаю, куда она меня затянет, поэтому я туда не
1: ты
0: хожу.
1: Ты знаешь, что я тебя привожу в качестве примера человека всем сумасшедшей волей?
0: Спасибо.
1: Не знаешь?
0: Спасибо, да.
1: Я всем рассказываю, что когда мы познакомились, ты по-русски-то говорил не идеально.
0: Да.
1: И вообще не писал даже по-русски, я помню, не читал по-русски. А потом ты стал одним из лучших спикеров русскоговорящих.
0: Да, это странно очень.
1: У тебя воля, а потом ты приходишь и говоришь, а что они такие все безвольные-то? Надо не читать. Ну ты попробуй не читать про курс рубля.
0: Нет, я говорю про то, чтобы выбирать информационные источники супер внимательно, исходя из того, какие цели ты хочешь достигнуть. Ни YouTube, никто не заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Только ты заинтересован в том, чтобы ты достигал своей цели. Информационный поток на это сверх влияет. И мейнстрим поток, к сожалению, тебя водит, сводит с пути верного.
1: Это 100%. Более того, этот мейнстрим поток такой, потому что, ну, знаешь, это еда стремится быть... unhealthy, то есть неполезный, потому что она вкусная. Сахар и жир — это вкусно. И любая информация, которую мы хотим потреблять, по умолчанию вредная, ну, потому что мы так устроены. Мы любим трэш, мы любим скандалы. Мы люди.
0: Кровь.
1: Да, вот жир и сахар. Мы его будем жрать, потому что мы так устроены. Так устроен наш мозг. И для того, чтобы сказать себе, а я не буду потреблять жир и сахар, а я не буду потреблять тот трэш-контент, оградить себя от токсичного, вредного контента требует сумасшедшего усилия воли, недоступного для большинства людей. 100%.
0: Окей, ты запустил YouTube-канал.
1: Я делаю ужасные, вредные контенты.
0: У тебя хорошо получается отвечать на вопрос.
1: Меня уговорили все-таки попробовать. Вот пробуем, посмотрим, насколько это все далеко зайдет.
0: Твой формат — это такой советы.
1: Да, я...
0: Хотя, говоря,
1: отвечать на вопросы.
0: Советы... хуже всего, не надо давать советы. Слишком все...
1: Не надо это переоценивать. Я не сертифицированный психотерапевт и не... К этому надо относиться как к развлекательному контенту. Вот я воспринимаю свое творчество как что-то... Может быть, это звучит прецизионно и надо быть скромнее, но это что-то вот такое, с юморком, но при этом с небольшой толикой пользы. Потому что еще одна интересная мысль, что сам по себе контент... И знания не имеют ценности.
0: Да.
1: Ценность имеет только усвоенное знание и контент. И когда люди часто ругают всяких мотивационных спикеров или публичных лирсов, они говорят, ну там ничего нового, там ничего интересного. А они что хотели? Лекцию по квантовой физике? Если спикер говорит простые вещи, но зритель их воспринимает, принимает, верит в них, чувствует их, да? Это намного лучше, чем прочитать ему сложную лекцию, он зашел, вышел, одно ухо влетело, другое вылетело. И поэтому, когда мы говорим развлекательный контент, иногда он лучше, чем сложный, умный контент.
0: Да,
1: я знаю людей, которые смотрят художественные фильмы и выносят какие-то лютые инсайты по устройству вселенной.
0: Да ладно, фильм — это Форест Гамп, это лекция.
1: Вот, видишь? Хотя это развлекательный же контент.
0: Конечно.
1: И вот я хочу создавать что-то такое, чтобы это было, с одной стороны, развлекательное, но чтобы в нем была вот эта толика смысла, и чтобы это заходило за счет этого.
0: Как ты думаешь, вот когда тебя не будет 100 лет, какие твои топ-5 высказывания останутся в истории?
1: Я надеюсь, я их еще не сказал.
0: Ты в конце жизни по-любому скажешь, вот все, что я говорил тогда, это было полностью...
1: Это нормально. Это нормально. Ты знаешь, еще одна мысль, которая меня очень увлекает, что нет Миши Токовинина. Он есть сотни Миши Токовининых. И вот Миша Токовинин тогда, сегодня, завтра... Вот тот умер. появился какой-то новый. И они часто очень разные люди. И мы за нашу жизнь, мы меняемся многократно, проживаем множество жизней. Это разные люди. Они разные. У них разный опыт. Они совершали разные ошибки, да. И ты можешь сам на себя посмотреть в прошлом и сказать, что он несет, Господи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай радио Диалог. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Радостные моменты жизни я люблю точно так же, как кризисы. И нет, я не мазохист, не псих и даже не помешанный. Кризис – это то благо, которым нас наделила природа для нашего собственного развития. Жизнь необычайно мудра. Прежде чем жижа расплавленного металла превратится в рубящий клинок, ей придется пройти огонь, воду и удары молота. Прежде чем стать деревом, семечко сначала должно прорасти через непроглядную темень земли навстречу солнцу. И, наконец, прежде чем ты станешь тем, кем хочешь стать, жизнь обрушит на тебя немало препятствий. Наше сознание очень ограничено. Когда все хорошо, люди думают, что это будет длиться вечно. Но когда все плохо, отгадайте, что все люди думают. Что это будет длиться вечно. Мир цикличен. Сначала хорошо, потом плохо. Кризис – это когда жизнь избавляется от того, что слабо. Не каждая семечка прорастет, и не каждый человек выживет. Но именно в кризисные времена куется характер, создаются великие компании, рождается мудрость. И именно в кризисные времена человек с сильнейшим желанием жить выживает. Мой отец любит говорить: «Не суди о человеке, когда все хорошо. Посмотри на него, когда все будет плохо, и ты увидишь его суть». Не имеет никакого значения, что ты делаешь в периоды спокойствия, отдыха, когда у всех хватает денег, когда каждый день на улице праздник и все ходят со счастливыми лицами. Но попробуй сохранить спокойствие, честь и желание действовать, когда мир катится в пропасть. Только тогда жизнь вознаградит тебя. От микропроблем до макрокатастроф задача у природы одна – стать лучше. Она позволяет сильным проявить свою силу, а слабым проявить свою слабость. Вопрос только в том, кем решишь быть ты, когда трудности придут. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На живой завод «Кизляр Суприм» планирует строительство производственного складского комплекса в городе Пушкине, это пригород Санкт-Петербурга. Разрешение на строительство выдано компанией «Кизляр Экстрим», которая аффилирована с дагестанским предприятием. Здесь планируют выпускать продукцию для туризма и активного отдыха, а также кухонные и профессиональные ножи для строителей, сантехников и других специалистов. Компания намерена сейчас заместить на рынке импортные бренды. Школа «Дом знаний» в Махачкале вошла в первый рейтинг частных школ по всей России по конкурентоспособности выпускников, подготовленной базой RAECS. Данный рейтинг показывает, как и в частных школах наиболее доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Школа «Дом знаний» заняла 28 место рейтинга, набрав 29 баллов. Ну а первое место в рейтинге заняла Ломоносовская школа «Интекс» в Москве со 100 баллами. Около 400 жителей и гостей республики объединил завершающий накануне в Дагестане большой патриотический форум «Я люблю Россию». В работе форума приняли участие представители научного сообщества Дагестана и субъектов России, религиозных и общественных организаций. В программе форума были национальные подворья, пленарные заседания с выступлениями творческих коллективов и дискуссионные площадки. Но администрация Дональда Трампа ищет способы возобновить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США, пишет «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается самой низкой. Я напомню, что ранее Трамп заявил о частной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятницу, когда американские и иранские стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. Ну и в России хотят сделать более доступными поездки на такси с детьми. Такой механизм сейчас разрабатывает Минтранс. Об этом в Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их к стоимости к обычным поездкам. Ну и экс-чемпион UFC в полулегком и легких дивизионах Конор Макгрегор открыт к поединку с Исламом Махачевым. Ранее Махачев заявлял, что никакого спортивного интереса бой с Макгрегором не представляет. Он подчеркнул, что на нем можно хорошо заработать. В августе Ислам должен будет защитить свой титул в полусреднем дивизионе. Имя соперника до сих пор не объявлено, но основным претендентом является еще один сын гордого ирландского народа Иэр Гэри. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Диалог ФМ. Все время по делу.
1: 18 июня на календаре, это значит, что лето уже вошло в чат, друзья, без приглашения, но с полной уверенностью. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто только что проснулся, кто пьет кофе, как будто это последний шанс, знаете, выжить. Особенно тем, кто вчера себе пообещал снова лечь раньше. Ну, вот такое обещание дают многие. Мы вещаем на весь Дагестан, от городских улиц до самых горных дорог, где даже интернет иногда делает паузу, чтобы подумать о смысле жизни. В ближайшее время новости, события этого дня до 11 утра в историях. Поговорим о погоде, хорошем настроении, потому что без хорошего настроения даже кондиционер работает, ну, друзья, не на полную мощность. Оставайтесь на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Начинаем это утро вместе.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Госжилищинспекция Дагестана завершила масштабный мониторинг технического состояния многоквартирных домов, которые включены или подлежат включению в региональную программу капремонта на 2014 и 2046 годы. Так, в программу предложено добавить 74 новых дома, которые введены в эксплуатацию после последней актуализации. Также предлагается исключить 15 домов, уточнить дома и адреса по ФИАС для 37 домов. За то, что 31 муниципалитет предоставил информацию с опозданиями или с искажениями, там составили протоколы об административных нарушениях. По оценкам Минтруда России, около 330 человек в Дагестане заняты в теневой сфере экономики. Такие данные были приведены на заседании правительства республики. Это составляет 26% от общего числа занятого населения республики и вдвое превышает среднероссийский уровень. Премьер-министр Магомед Рамазанов подчеркнул необходимость активации работы по легализации трудовой занятости. Отдельно отмечено в числе проблемных муниципалитетов это Махачкала, Дербент, Кизляр и Хасавюрт. Глава Домского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение направлено главам МВД, Минцифры, об этом сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействие с местным управлением МВД. Кстати, по мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу «одного окна», он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств. Ну и, друзья, над Москвой ограничат полеты малой авиации. Полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников ограничат над Москвой и большей частью Подмосковья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию. Частично такой режим ведут и над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской и Владимирских областях. Ограничения начнут действовать с 20 июня по представлению Минобороны. Они затронут полеты на высоте до 5200 метров и будут действовать до особого уведомления. Ну и, друзья, с сегодняшнего дня в Крыму запретили передвижение мототехники с 22 часов до 6 утра, поскольку звуки моторов мешают работе мобильных огневых групп. Запрет введен указом главы республики Сергея Аксенова и будет действовать до особого распоряжения. Контроль за соблюдением введенного запрета возложен на МВД Крыма. Как сообщила пресс-служба ведомства, министерство активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения. В Севастополе, который является самостоятельным субъектом, аналогичного запрета на использование мототехники пока ночью нет. Однако он не может появиться и не только в этом регионе. Об этом пишет парламентская газета. Я напомню, что введение ограничений полномочий региональной власти, при этом огневые группы, которые работают на отражение атак беспилотно-летательных аппаратов, активно действуют в приграничных субъектах и других регионах России. Ну и в Госдуме прокомментировали идею давать семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Депутат Виталий Милонов в беседе с порталом NEFS.ru заявил, что сама мера может быть полезной, особенно для многодетных семей. При этом он считает, что главное сложное заключается в поиске проведенных и сертифицированных специалистов. По мнению депутата, государство должно оплачивать только те услуги, качество которых можно подтвердить. Но и результаты ЕГЭ по русскому языку начали появляться на госуслугах раньше запланированного срока. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Игорь Кругринский, передает Коммерсант. По его словам, обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика. Я напомню, что накануне результаты по русскому языку уже начали загружаться в региональные системы, теперь они постепенно появляются на портале. ЕГЭ, я напомню, что по русскому языку в этом году сдавали почти 700 тысяч человек. Но и Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. На борьбу с лесными пожарами в России в 2026 году направили почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев во время совещания в ситуационном центре МЧС. Об этом нам сообщают «Известия». Это рекордная сумма, подчеркнул замглавы правительства. Кроме того, 19 субъектов в России получат дополнительные средства на предупредительные мероприятия по борьбе с лесными пожарами. Я напомню, что пик пожара опасного сезона еще не пройден. Наиболее опасность летом, по прогнозам Росгидромета, ожидается на Дальнем Востоке. У нас в Дагестане, как мы говорили здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ, регион – это Сулейманстальский район. В зоне риска там же оказалась и центральная часть нашей страны. Ну и в России для семей с 5 и более детьми необходимо вести беспроцентную ипотеку на покупку 4- и 5-комнатных квартир на вторичном рынке без ограничений по населенным пунктам. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он об этом сообщил РИА Новости. Общественник обратил внимание, что стоимость квартир на вторичном рынке в одном и том же районе зачастую на 30-40% ниже по сравнению с новостройками, благодаря чему семьи смогут купить более просторное жилье на выгодных условиях. Причем Владислав Гриб также считает важным распространить предложенную меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковские вознаграждения по таким операциям, передает Интерфакс. Я напомню, что с начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0. В национальной системе быстрых платежей считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных карт. Напомню, что Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенные российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри нашей страны. Совет Федерации принял новый пакет мер против мошенников. В него вошли дополнительные инструменты защиты граждан. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Одна из мер – тревожная кнопка на госуслугах. С ее помощью пользователи смогут быстро сообщить о попытке обмана, чтобы информация поступила банкам и операторам связи. Кроме того, россияне смогут самостоятельно блокировать входящие звонки из-за рубежа. Такой самозапрет должен помочь снизить число мошеннических звонков с иностранных номеров. Ну и средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Их слова передает ТАСС. В этом году, я напомню, что основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 700 тысяч человек. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, которые не преодолели минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла необходимы для получения аттестата. Не набрали их только 1% участников. А порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели более 3% сдавших этот экзамен. В России продолжили создавать единые стандарты для благоустройства придомовых территорий. Такую инициативу зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева направила главе Минстроя. Об этом сообщает «Парламентская газета». Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований, а это приведет к целому ряду негативных последствий, например, конфликтам в связи с несогласованием выбранных растений. Помимо прочего, Разворотнева предложила проводить специальные уроки и мастер-классы о современных подходах к ландшафтному дизайну и онлайн, и офлайн форматах, к которым смогут присоединиться все инициативные жильцы. Но с 31 августа электронные письма, направленные в эстонские госучреждения с адресов в доменной зоне РУ, будут автоматически направляться на дополнительную проверку и помещаться в карантин. Такое решение приняла министр юстиции и цифровых технологий Эстонии. Ее слова передает газета.ру. В Министерстве юстиции Эстонии пояснили, что причиной стали растущие киберугрозы от России. Я напомню, что они увеличиваются с 2022 года, по ее словам. В Эстонии отмечают, что существует серьезный риск проникновения в государственные базы через российские серверы. После вступления новых правил в силу письма с домена RU больше не будут напрямую попадать в почтовые ящики госслужащих Эстонии. Ну и, друзья, Совет Федерации одобрил закон, который запрещает депортировать иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил России. Их слова передает Москва-24. Закон распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служили и служат по контракту, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях. Таких людей запрещено депортировать, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание вида на жительство и разрешения на работу. Такие документы также нельзя будет аннулировать. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Транспортные расходы предпринимателей увеличились почти на 30% из-за проблем с топливом. Об этом Коммерсанту рассказали владельцы бизнеса. Поставки бензина и дизеля стали дороже после ограничения розничной продажи на некоторых региональных АЗС. В некоторых субъектах России фермеры опасаются за сбор урожая. Тему продолжит мой коллега.
2: «Лукойл» заправляет до 100 литров горючего в один чек. «Татнефть» – до 30 литров бензина и до 60 дизеля, если у колонки легковушка. «Грузовик» может заполнить бак до 300 литров. На АЗС ТЭС по-прежнему заправиться можно только по QR-коду и не более 20 литров на каждый автомобиль. У сельхозпредприятий началась пора обработки и уже частично сбора урожая. В опте топливо резко подорожало, говорит глава фермерского хозяйства «Богородская Нива» Игорь Боболев.
3: Поднимается, и у нас поднимается, они так говорят. Меньше объема, это говорят. После неделю-две сейчас происходят эти процессы. Я успел до этого взять запасом из общения со своими знакомыми. Вижу, что ситуация нестабильная. То есть, то нет. Вообще тут сейчас обещают, что там будут какие-то заоблачные цены. Это вот я неделю-две назад взял. Сейчас вот уже процентов на 20-30 дороже предлагают оптовить.
2: В субботу Минэнерго опубликовало заявление о ситуации с топливом в южных регионах, где объяснило временные сложности ростом воздушных атак. Найти машину для перевозки продукции в Черноземье стало сложнее, отмечает владелец компании «Ягодные поля Фрагария» Игорь Бугорский.
4: У нас всегда в нашем регионе, это Липецкая область, был и бензин, и дизель. Но последние несколько дней у нас достаточно активно начался сезон свежей ягоды. Мы возим свою продукцию в Москву. Мы видим, что стало сложнее найти транспорт на перевозку. Это первый момент. Во-вторых, поднялась стоимость перевозки в среднем где-то в районе 15%.
2: Москва проблем с горючим не испытывает. Однако прогулочные теплоходы уходят в минус из-за роста расходов на него. Более 40% операционных затрат на содержание гражданского флота составляет топливо. И цены на дизель владельцы речных трамвайчиков сейчас узнают буквально в день поставки, говорит владелец компании «Речной флот» Иван Бачурин.
5: Перебой с поставками у нас нет, поставщики работают исправно, но, к сожалению, цены значительно выросли. На сегодняшний день в районе 90 рублей литр дизельного топлива. К сожалению, поставщики объявляют нам о том, что цены будут еще выше, это не предел роста. Боимся, что пассажирам будет уже недоступно это развлечение в виде речной прогулки, экскурсии. Держим цены и, к сожалению, возможно, это даже в будущем приведет к каким-то убыткам.
2: К качеству топлива на некоторых АЗС уже возникают вопросы, говорит владелец кофейного производства территории обжарки во Владимире Руслан Брялин.
6: На каких-то заправках, да, есть ограничения. Может не быть дизеля, может не быть бензина, но в целом, в общем, у нас пока машины ездят. Больше пугает пока история о том, что правительство разрешило производство Евро-3, а это большая проблема, потому что уже у нас несколько машин съездили в Питер и схватили ошибки из-за некачественного топлива. Одна машина была премиальная, вторая была коммерческая. Обе хотели вот такие неприятности.
2: На фоне временных ограничений с продажей топлива котировки нефтяников на Мосбирже упали до минимума с 2023 года. «Роснефть» – минус 5%, «Татнефть» – почти минус 7%. За последние три месяца индекс нефтегазового сектора Московской биржи потерял около четверти.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ясная погода, без осадков, ветер слабый, теплый. Так что пейте воду, берегите себя от жары и не спорьте с кондиционером. Он сегодня прав, друзья. С вами Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро начинается здесь.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и, друзья, администрация Дональда Трампа ищет способы возобновить движение нефтяных танкеров через Армузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США. Об этом сообщает «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается самой низкой. Ранее Трамп заявил о частичной разблокировке Армузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятнице, когда американские и иранские стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. В России хотят сделать более доступным поездки на Яндекс.Такси. Такой механизм сейчас разрабатывает Минтранс. Об этом Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их к стоимости к обычным поездкам. Во второй половине этого года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом газете.ру рассказал профессор финансового университета при правительстве России Юрий Шитько. По его словам, особенно востребованы будут инженеры, проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике и IT-разработчики. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. В частности, инженеры, проектировщики и технологи могут рассчитывать на 150 тысяч рублей в месяц в регионах и 370 в Москве. По словам Шитько, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой. Бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции. Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создали специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы. Об этом передает ТАСС. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивают, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Ограничения на ввоз части продукции из Армении связаны с вопросами качества и контроля на производстве. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в беседе с российской газетой. По его словам, проверять товар нужно не только на границе, а еще до отправки на экспорт. Ведомство считает, что при большом числе малых производителей без такой системы сложно отследить качество всей партии. Я напомню, что с конца мая Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении ряда свежих овощей, зелени, ягод, винограда, косточковых фруктов и дошел даже до рыбы. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на парковках страны общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА Новости. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плату за парковку и штраф за неуплату применять не должны. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Автор инициативы отмечает, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получать штрафы даже за короткую остановку. И в России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из запросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают только 57% россиян, которые искали работы по найму. При этом 54% рассчитывают, что есть помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. А для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей для поиска работы используют нейросети. Почти треть российских родителей готовы выбрать китайский язык для своих детей как второй иностранный. При данных исследованиях 31% опрошенных рассматривает его как замену английскому и как дополнение к нему. Об этом пишет ТАСС. Часть родителей считает китайский язык главным языком для изучения. Главная причина интереса – растущая роль Китая в мировой экономике. В России предложили запретить продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции людям, которые родились после 2009 года рождения. Такой инициативой движение «Здоровое Отечество» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом передают «Известия». Авторы предлагают ввести не общий запрет сразу для всех, а постепенное ограничение для будущих поколений. Общественники считают, что вейпы особенно опасны для подростков. Яркий дизайн, вкусы и ароматизаторы могут подталкивать их к никотину. России смогут дистанционно заключать договор на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщает «Парламентская газета». Оформить договор можно будет на официальном сайте медицинской организации или через ее мобильное приложение. Также изменится требование к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Ну и в нашей стране назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора Айрата Гивадинова к премьер-министру Дмитрию Патрушеву. Об этом сообщает газета.ру. Сейчас все чаще возникает ситуация, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и подтопление территории – носит ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Функции экологического контроля распределены между различными структурами, что приводит к размытию ответственности и снижает оперативность реагировать, отметил сенатор. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в следующем месяце, об этом сообщает газета.ру. В числе мер изменения процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования, ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное представление господдержки могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях. Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появится в пособиях по обществознанию для 9 классов. Я напомню, что ранее Минпросвещение России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября этого года. Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Половина компаний возвращает сотрудников, уволенных из-за искусственного интеллекта. На этот тренд обращают внимание ведущие мировые финансовые издания. Во сколько обойдется возврат бизнеса в России? Для кого открывается данный рынок труда? В репортаже моего корреспондента.
2: Искусственный интеллект не оправдал ожиданий бизнеса. Игры с ИИ обернулись для многих не только убытками, но и потерей доверия клиентов. Взять хотя бы чат-ботов и ИИ-агентов. Они не могут решить всех вопросов, что закрывает реальный сотрудник. Но всех операторов не вернут, говорят собеседники «Коммерсант.ФМ». Скорее, клиенты уже к 2030 году будут доплачивать

0: Когда мы говорим про крупные открытые компании, которые публикуются на бирже, они все будут говорить относительно сокращения именно персонала, кроме реальной правды, где есть след искусственного интеллекта. Мы слышали объяснение от создателя компании NVIDIA, от ее генерального директора, который говорит, что и наоборот генерирует еще больше рабочих мест. Россия пока только тренируется в использовании искусственного интеллекта. Нам пока рано сокращать людей.
1: В России скорее не сокращали, а перестали нанимать новых сотрудников из-за ИИ, оптимизируя бизнес-процессы. Но нейронка не всегда справляется, отмечает гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
2: Замечаю по нашим клиентам, выражают желание при заключении договора, чтобы все-таки даже если в работе используется искусственный интеллект, обязательно последние итерации правок работы все-таки проводились именно человеком. Причем это касается как текстов, так и изображений для социальных сетей.
1: В списке на обратный найм сейчас стоят маркетологи, копирайтеры, контент-менеджеры, финансовые аналитики и бухгалтеры. Но возьмут не всех, отмечают. Управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
3: Сейчас идет прицельный найм сотрудников с определенными строчками в резюме. Человек либо активно внедрял, использовал инструменты, базирующиеся на неком симбиозе с искусственным интеллектом. Это является безусловным преимуществом, и за это готовы переплачивать. Можно говорить о надбавке 15-20% к стафу, у которого этих строчек в резюме нет.
1: На рынке труда даже появился новый термин ИИ-бумеранг. Это когда на рестаффинг потратили больше, чем сэкономили на увольнениях. Сейчас повестка сменилась, нейронка должна усилить сотрудника, а не заменить. А это значит, что бизнесу придется опять платить, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
4: Это дорого. Сначала компания заплатила за увольнение, различные выходные, пособия, юристы, просадки, а потом обнаружила, что без человека и не работает вовсе. Поэтому приходится платить за рестаффинг, это подключение к системам. По разным оценкам, цена ошибки от 6 месячных окладов сотрудника и выше, и если считать все, включая прямые расходы, потерянную за это время производительность, то оптимизация скорее обернулась двойными издержками.
1: Искусственный интеллект ускоряет процессы не только в бизнесе, но и в госсекторе. Как стало известно Коммерсанту, цифровые помощники скоро появятся даже в аппарате правительства. А это значит, что рынок труда идет к гибридной занятости. Сотрудник, который умеет управлять нейросетями, это уже не будущее, а настоящее в найме.
5: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: На живой завод «Кизляр Суприм» планирует строительство производственного складского комплекса в городе Пушкине, это пригород Санкт-Петербурга. Разрешение на строительство выдано компанией «Кизляр Экстрим», которая аффилирована с дагестанским предприятием. Здесь планируют выпускать продукцию для туризма и активного отдыха, а также кухонные и профессиональные ножи для строителей, сантехников и других специалистов. Компания намерена сейчас заместить на рынке импортные бренды. Школа «Дом знаний» в Махачкале вошла в первый рейтинг частных школ по всей России по конкурентоспособности выпускников, подготовленной базой RAEX. Данный рейтинг показывает, в каких частных школах наиболее доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Школа «Дом знаний» заняла 28 место рейтинга, набрав 29 баллов. Ну а первое место в рейтинге заняла Ломоносовская школа «Интекс» в Москве со 100 баллами. Около 400 жителей и гостей республики объединил завершающий накануне в Дагестане большой патриотический форум «Я люблю Россию». В работе форума приняли участие представители научного сообщества Дагестана и субъектов России, религиозных и общественных организаций. В программе форума были национальные подворья, пленарные заседания с выступлениями творческих коллективов и дискуссионные площадки. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительства накануне раскритиковал работу республиканского Минздрава. Магомед Рамазанов потребовал от временно исполняющего главы Минздрава Дагестана Ярослава Глазова объяснить, почему в онкологическом центре Дагестана и в женских консультациях по республике не работает электронная запись. Он также указал на состояние палат в детской многопрофильной больнице, задержки поставок инсулина и дефицит препаратов. Отдельно премьер-министр отметил сигналы о коррупции, когда пациенты вынуждены платить за качественную помощь. Глава Минздрава Дагестана назвал данную ситуацию контролируемой, но премьер подчеркнул, что многочисленные жалобы свидетельствуют об обратном. В Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы объяснили причину роста цен на топливо. Каир Бабаев, руководитель Дагестана.

0: Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы в интервью телеканалу РГВК «Дагестан» перечислил причины повышения цен на топливо. В республике, по его мнению, нет централизованной закупки топлива в больших объемах, а когда каждый владелец АЗС завозит для реализации топлива цистернами, то цена на такие небольшие объемы могут быть выше, чем если закупать топливо в больших количествах. Я, в свою очередь, напомню, что ранее Минэнерго России создала отраслевый штаб. Главная его цель – поддержать бесперебойное эффективное функционирование энергетической инфраструктуры страны. Но прокуратура Табасаранского района Дагестана организовала проверку по факту обрушения моста, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Предварительно установлено, что вчера в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги «Кавказ», который ведет к селу Новое Лидже. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Я напомню, что мы ранее сообщали, что из-за размыва фундамента обрушилась левобережная опора и пролетное строение моста на 45-м километре Федеральной автодороги «Кавказ». Нарушения у 30 объектов размещения выявлены в Дагестане. В данный момент выданы 18 предписаний в Махачкале, Каспийске и в Дербенте в рамках недавних контрольных мероприятий. Об этом сообщает Минтуризм Республики Дагестан. Владельцам средств гостиниц размещения настоятельно напоминает о необходимости своевременно проходить процедуру самооценки и обеспечивать внесение своих объектов в реестр классифицированных средств размещения. Я напомню, что соблюдение этих требований не только способствует повышению прозрачности рынка услуг туристов, но и значительно улучшает качество сервиса, а также обеспечивает безопасность гостей, которые выбирает для отдыха Дагестан. Ученые Дагестанского государственного университета создали пористые композитные мембраны для очистки воды. Это высококлассный фильтр, который под действием ультразвука или слабого магнитного поля создает внутри себя электричество и разрушает ядовитую химию в воде, превращая ее в безопасные вещества. Эффективность очистки при ультразвуковом воздействии достигает 96%. Об этом сообщили пресс-службе Миноборнауки России со ссылкой на руководителя исследования и кандидата химических наук Фарида Аруджева. Средняя цена новых китайских автомобилей в Северокавказском федеральном округе составила почти 4 миллиона рублей. Положительную динамику спроса при этом показали отдельные модели. Самый большой рост показал Geely Atlas. Спрос на него за год увеличился в Дагестане почти в 3 раза. На втором месте Джаэка J8, спрос на который вырос более чем в 2 раза. Ну а в Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва Дагестан сыграли более 60 спортсменов. Победителями турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов и Сапиула Каранаев. Но в России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковские вознаграждения по таким операциям. Об этом нам сообщает Интерфакс. Я напомню, что с начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 до нуля. Я напомню, что Visa и MasterCard ушли из нашей страны в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик Visa и MasterCard не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Ну и Умар Нурмагомедов отпустился в рейтинге UFC. Его место занял американец Шон О'Мелли. Следующий поединок Умар Нурмагомедов должен был провести 25 июля в Абу-Даби против Дэвида Мертинса. Но мексиканец получил травму и выбыл из карда бойцовского турнира. По данным инсайдеров, новым оппонентом Дагестана станет пятый номер рейтинга Сонг Ядунг. В бой пройдет 29 августа в Шанхае. После поражения в титульном поединке, я напомню, что против Мираба Двалишвили Умар Нурмагомедов вышел на серию из 2 побед. Сейчас его профессиональный рекорд 21. Мошенники взяли кредиты на имя директора IT-компании. Теперь его 11-летний бизнес под угрозой. Предприниматель рассказал свою историю Коммерсанту. По данным Банка России, на подобные аферы приходится до четверти всех похищенных средств Банка России. Общее число махинаций с кредитами и микрозаймами – более миллиона случаев ежегодно. В зоне риска не только обычные граждане. Мошенники охотятся и за личными данными директоров компании, через которые злоумышленники могут добраться до бизнеса. Что делать и как защищаться? защищаться в продолжении у моего коллеги.
1: Желая развить свой малый бизнес по импорту китайского IT-оборудования, владелец компании Allsys Алексей Орлов обратился в банк. Директор планировал увеличить действующую кредитную линию. Однако в дополнительных заемных средствах ему отказали. Более того, выяснилось, что на имя предпринимателя установлен общий запрет на кредитование, что для него стало полной неожиданностью, рассказал Алексей Орлов.
2: Выяснили, что у меня действующая просрочка. Поскольку достаточно щепетильно к этим вопросам отношусь, просрочек никогда не допускал, был крайне удивлен. Запросил в бюро кредитных историй данные, выяснил, что в январе этого года по мне было больше 100 запросов от микрофинансовых организаций на оформление микрокредита. Одна из организаций, МКК «Микрозайм», одобрила кредит. По моим паспортным данным, мошенники оформили займ, счета в банке «Юмани», в МТС-банке, повесили на меня задолженность, которая повлияла на мою кредитную историю, и теперь банки все фактически отказываются кредитовать нашу компанию. А поскольку компания у нас торговая, для нас средства – это воздух. Мы фактически работать без этого не можем. Из-за мошенников стал сейчас заложником и фактически не могу дальше продолжать свой бизнес.
1: Директор IT-компании пытался обращаться в банки, но крупные институты ему не ответили. В микрофинансовой организации, которая и выдала мошенникам кредит на его имя, заявили, что не видят нарушений в процедуре. При этом номер телефона, на который открывался счет и был оформлен кредит, а также электронная почта и карта для вывода денег, никак не связаны с предпринимателем. Закон четко отделяет личные обязательства директора от имущества компании. Однако банки все равно вправе учитывать долги владельца, говорит партнер фирмы Захаров Константинов и партнеры Дмитрий Константинов.
3: Скорее вопрос не в том, что у директора есть какая-то задолженность, пусть мошенническим способом, а тем, что банки сейчас в принципе пытаются использовать как можно больше способов для того, чтобы отказать в кредитах. Понятно, сложившейся экономической ситуации риск невозвратов очень высокий, и по большому счету закредитованность директора – это, конечно, нестандартный индикатор, и то, что банк не учитывает официально. Хотя банк вправе это делать, в том числе потому, что перед клиентом не хотят выглядеть совсем плохо или не хотят показывать свое реальное финансовое положение.
1: Защититься от мошеннических действий можно заранее. Однако это все равно лишь профилактика, считает старший партнер юридической фирмы «Лидингс» Андрей Зеленин.
4: Проверяем, не было ли утечек. Есть возможность путем запроса в бюро кредитных историй проверять, не было ли оформлено без ведома займов и так далее. Есть возможность с помощью госуслуг ставить самозапреты на подобные действия. Но это, опять же, профилактика. Что делать? Здесь взаимодействовать с банком, чтобы понять, какой алгоритм действий доступен для снятия блокировок, и разбираться в ситуации с оформлением микрозаймов мошенническим путем. После того, как банк сотрудников можно будет убедить, что риск получения доступа к средствам компании мошенническими средствами он исключен, доступ к счету может быть восстановлен.
1: Если же банк не восстанавливает доступ к счетам компании, надо обращаться в МВД и Центробанк, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Что бизнесмен и сделал. И теперь ведомства должны проверить, насколько правомерно был оформлен договор на микрозайм.
0: Восемнадцатое июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1815 году, именно 18 июня, состоялась битва при Вартелло. Это одно из самых известных сражений в истории. После нее Наполеон окончательно понял, что иногда план «Б» тоже нужен, друзья. В 1928 году Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая перелетела Атлантический океан на самолете. Смелость тогда была уровня «полетели», а там уже разберемся. В 1940 году Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь о их самом темном часе. История, после которой люди поняли, что иногда слова могут быть сильнее оружия, друзья. В 1983 году в космос отправилась Салли Райт. Это первая американская женщина-астронавт. Космос постепенно стал местом, когда пускают не только очередных серьезных мужчин в скафандрах. В 2009 году НАСА запустила миссию «Эл-Кросс» к Луне для поиска воды. Потому что даже на Луне людям важно знать, а чай там можно заваривать или нет. Но это любимый вопрос наших лезгин, мне кажется. А еще 18 июня отмечается Международный день паники. Шутка. Но если вы забыли сегодня отключить утюг, этот день может ощущаться вполне официальным. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Федор Щукин провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизи. Удалось обсудить перспективы взаимодействия по широкому кругу направлений. Об этом сообщил руководитель региона в своем Макс-канале. Стороны затронули вопросы промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. Щукин отметил, что оказалось, что республику и Пакистан связывают больше, чем кажется. Пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз был близким другом Расула Гамзатова и посвящал ему стихи, а его дочь до сих пор с трепетом вспоминает отношение отца к Дагестану. Народу. Посол также проявил осведомленность о подвиге дагестанцев в Великой Отечественной войне, в частности, на легендарной фотографии Знамя Победы над Рейхстагом, запечатлен Абдул-Хаким Исмаилов. Щукин поблагодарил посла за теплые слова о Дагестане и выразил готовность продолжать совместную работу, чтобы сотрудничество приносило пользу двум народам. Ну а 57-я сессия Народного собрания Дагестана 7-го созыва состоится 18 июня в 10 часов утра в Махачкале. Это заключительное заседание текущего созыва. В повестке дня будет 25 вопросов, среди которых основные итоги деятельности парламента, назначение выборов депутатов 8-го созыва, проекты законов об исполнении республиканского бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Наш житель из Бербаша предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Я, в свою очередь, напомню, как мы говорили здесь в эфире Диалог ФМ, в марте при проведении работ по заливке бетона мужчина допустил грубые нарушения и требования безопасности. Во время работы не было обеспечено безопасное расстояние до линии электропередачи. Следователи сейчас направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ну и как мы ранее сообщали, накануне в Новолакском районе республики мужчина выполнял работу. Также по линии электропередач получил удар током и скончался на месте. Ну а представители Дагестан-Автодор прибыли в Табасранский район с рабочим визитом. Как мы ранее сообщали, совместно с главой муниципалитета Магомедом Курбановым они направились в село Новолидже, где произошло обрушение мостового сооружения. В настоящее время Дагестан-Автодор проводит детальный осмотр аварийного объекта и оценивает масштаб разрушений. А с начала этого года специалисты многофункциональных центров Дагестана помогли получить официальный статус многодетной семьи уже 12 тысячам заявителям. Благодаря этому семьи смогли оперативно получить доступ к положенным государственным льготам и выплатам. В целом по стране, напомню, что популярность этого статуса растет, количество многодетных семей в России приблизилось к 3 миллионам. В них воспитывается порядка 10 миллионов детей. Я напомню, что многодетной признается семья, в которой растут трое и более детей, в том числе приемные и усыновленные. В нашей республике привлекли к ответственности неаттестованного гида. В ходе проверок выявлен случай оказания экскурсионных услуг лицом, который не прошел обязательную аттестацию экскурсовода. По результатам проверки на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Я, в свою очередь, напомню, что с 1 марта прошлого года работать экскурсоводом либо гидом в Дагестане, гидом-переводчиком разрешено только при наличии действующей аттестации. Ну и Дагестан на 20% нарастил объемы ввода жилья по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в материалах об объемах ввода жилья за первые 5 месяцев текущего года, размещенных на портале Дагестанстата. За указанный период введено жилья общей площадью 750 квадратных метров. Это на 20% больше соответствующего периода предыдущего года. И школьница из Дербента Амина Абдусаламова прошла финал проекта «Ледокол знаний 2026» и получила шанс отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом нам сообщает пресс-служба библиотеки десятилетия науки и технологий. Я в свою очередь напомню, что 48 лучших участников объединятся в 16 команд по 3 человека и в конце июня встретятся в финале в Москве, где пройдут завершающие испытания в формате дебатов. Победитель в августе отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Нарушения у 30 объектов размещения выявлены в Дагестане. В данный момент выданы 18 предписаний в Махачкале, Каспийске и в Дербенте в рамках недавних контрольных мероприятий. Об этом сообщает Минтуризм Республики Дагестан. Владельцам средств гостиниц размещения настоятельно напоминает о необходимости своевременно проходить процедуру самооценки и обеспечивать внесение своих объектов в реестр классифицированных средств размещения. Я напомню, что соблюдение этих требований не только способствует повышению прозрачности рынка услуг туристических, но и значительно улучшает качество сервиса, а также обеспечивает безопасность гостей, которые выбирает для отдыха Дагестан. Ученые Дагестанского государственного университета создали пористые композитные мембраны для очистки воды. Это высококлассный фильтр, который под действием ультразвука или слабого магнитного поля создает внутри себя электричество и разрушает ядовитую химию в воде, превращая ее в безопасные вещества. Эффективность очистки при ультразвуковом воздействии достигает 96%. Об этом сообщили при службе Миноборнауки России со ссылкой на руководителя исследования и кандидата химических наук Фарида Аруджева. Средняя цена новых китайских автомобилей в Северокавказском федеральном округе составила почти 4 миллиона рублей. Положительную динамику спроса при этом показали отдельные модели. Самый большой рост показал Geely Atlas. Спрос на него за год увеличился в Дагестане почти в 3 раза. На втором месте Джаэка J8, спрос на который вырос более чем в 2 раза. Ну а в Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва Дагестан сыграли более 60 спортсменов. Победителями турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов и Сапиула Каранаев. Ну и Дональд Трамп объявил о том, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, призванного завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Официальное предписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Условия соглашения еще неизвестны, однако уже вызвали бурную реакцию во многих странах мира. Одни обозреватели отмечают, что главное прекратить военные действия, решать ядерный вопрос в Иране дипломатическим путем. Другие же полагают, что Дональд Трамп не сдержал собственное обещание и выполнил условия начатой им военной операции. Тему продолжат в обзоре иностранной прессы мои коллеги.
2: В Западном Иерусалиме сильно обеспокоены соглашением Вашингтона и Тегерана, пишет Times of Israel. Чиновники предупреждают, что условия меморандума ставят под угрозу безопасность еврейского государства и напрямую не решают ни одну из целей войны. Для Израиля это отказ Ирана от ядерного оружия и поддержки исламских группировок на Ближнем Востоке, а также ограничение его программы баллистических ракет. По данным газеты, премьер-министр Бенямин Нетаньяху не принимал никакого участия в мирных переговорах, а в воскресенье он проведет заседание своего кабинета безопасности, чтобы обсудить будущее соглашения США и Ирана. Чиновники в разговоре с порталом Ynet еще больше недовольны действиями Вашингтона и, цитата, «находятся в шоке». По их словам, Дональд Трамп подставил еврейское государство, и они никак не могут на это повлиять. Если санкции против Ирана ослабят, Тегеран получит миллиарды долларов, отмечают чиновники. В этом случае Белый дом может завалить иранцев деньгами, за счет которых Исламская Республика создаст новые ракетные войска, а Западному Иерусалиму придется вкладываться в системы ПВО. Другой израильский чиновник заявил, что даже после подписания меморандума странам не удастся достичь окончательного соглашения. Иран почувствовал, что может добиться своего силой, и в ближайшем будущем он этим воспользуется против соседей, в том числе и против Израиля, отмечают собеседники Ynet. Публично кабинет Нетаньяху старается не задеть честь Трампа, однако источники 12-го телеканала занимают жесткую позицию против меморандума. Иранцы, по их словам, не просто соглашаются на сделку, а навязывают Вашингтону свои условия, которые Белый дом принимает. Сделка немедленно приведет к открытию Ормузского пролива и возрождению режима в Исламской Республике, что чиновники называют пощечиной иранскому народу. Собеседники 12-го канала сравнивают ситуацию с мирным соглашением в Газе и задаются вопросом, что случилось с обязательством разоружить Хамас. Параллельно израильская армия продолжила наступать на юге Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на источники. Цахал пытается добиться как можно больших успехов в регионе. На случай, если США и Иран все-таки подпишут меморандум, который, вероятно, будет включать перемирие между Западным Иерусалимом и Бейрутом, подытоживает агентство.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29, так обещает гидрометцентр Дагестана. Друзья, с вами Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро начинается здесь.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сеть магазинов «Магнит» в Дагестане оштрафована на 364 тысячи рублей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Дагестану. Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько филиалов АО «Тандер» и обнаружили нарушение условий хранения продукции, отсутствие контроля температурного режима, а также проблемы с гигиеной персонала. А также всю продукцию без маркировки изюм, орехи и цукаты. Кроме того, у сотрудников не оказалось медкнижек и сведений о вакцинации. По каждому факту сейчас возбуждены административные дела. Роспотребнадзор потребовал устранить нарушение в установленный срок. Правительство Дагестана направит почти 50 миллионов рублей на охрану лесов от пожара в 2026 году. Из них почти 40 миллионов выделены из федерального бюджета и более 6 миллионов из республиканского. Как сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, на всероссийском совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева подготовка пожароопасному сезону в Дагестане велась заблаговременно. Утверждены планы тушения, создан оперативный штаб, проведены учения с МЧС и организовано патрулирование лесного фонда Дагестана. По данным Комитета по лесному хозяйству нашей республики, на июнь текущего года пожаров на землях лесного фонда республики не было зарегистрировано. Но выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы Дагестана с января 2027 года, смогут получить единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Федор Щукин. По его словам, 50 тысяч молодым педагогам дадут при поступлении на работу, а еще 100 тысяч после успешного завершения второго года работы. Щукин отметил, что новая мера социальной поддержки направлена на привлечение в систему образования Дагестана энергичных, грамотных и талантливых молодых специалистов. Я напомню, что в феврале текущего года в Министерстве образования и науки Дагестана сообщили, что реальный дефицит педагогов в школах Дагестана составляет около 1200 человек. Ну а в нашей республике готовится к воду эксплуатацию второй очереди Новолакской ветроэлектростанции. Она будет запущена до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. По итогам рабочей встречи Магомед Рамазанова и генеральным директором компании «Росатом» «Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым. Назаров рассказал, что из 120 запланированных установок введено уже 111. Правительство республики, как подчеркнул Рамазанов, оказывает поддержку в технологическом присоединении. Ну а голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такое постановление приняла Центральная избирательная комиссия. Ее слова передают РИА Новости. В эти же дни состоятся и другие выборы и референдумы, которые совпадают с голосованием в Госдуму. Я напомню, что ранее Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября, а продолжительность голосования должна была определить Центральная избирательная комиссия. В дни выборов также откроют более 300 зарубежных участков в более чем 150 странах. Минпросвещение нашей страны подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. А еще у 150 учеников по 200 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ-2026, я напомню, что идет с опережением. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Игорь Круглинский. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
0: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Mi J выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.
1: Ну что, друзья, доброе утро. Желаю всем тем, кто настроен на правильную волну. Сразу после выпуска новостей вот прям обнимаю всех, весь наш необъятный Дагестан и не только. Как показала практика, мы вещаем еще на севере Азербайджана, восточные части Чеченской Республики, Ставропольского края и чуть-чуть, конечно, на территории Республики Калмыкия. Поэтому вот такой, знаете, если так обнять прям всех, вот это 4 миллиона наших потенциальных слушателей, кто может настраиваться на Диалог FM. Поэтому всем желаю доброе утро. Карта вещания сегодня, на самом деле, погодная у нас такая интересная. Вот гляжу на погоду в Дербенте, там сегодня солнечно, вот прямо сейчас. На севере у нас чуть-чуть прохладно, пасмурно, в горных районах, по прогнозам МЧС, ожидается, конечно, дожди. Я надеюсь, в вашем населенном пункте, где бы вы сейчас не слышали мой голос, у вас хорошее настроение. Доброе утро вам желает Расим Загиров, и давайте вот под эту песню мы сейчас сделаем зарядку под ламбаду. Доброе утро всему нашему Дагестану. Мы продолжим очень скоро здесь, в эфире программы «Утро» на Диалог FM.

0: живете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Магомед Рамазанов провел встречи с руководством заводов имени Гаджиева и Каспийский завод точной механики. Обсуждались текущее состояние предприятия и планы развития. Я напомню, что на заводе имени Гаджиева сейчас реализуется проект технического перевооружения и перебазирования производственных мощностей на новые площади в индустриальном парке «Ультаж» для выпуска высокотехнологичной машиностроительной продукции. Каспийский завод точной механики, входящий в перечень системнообразующих предприятий в реестр ОПК, специализируется на гражданской и военной продукции. По итогам встречи подтверждена важность поддержки предприятий и создания условий для их устойчивого развития. Кизлярский электроаппаратный завод увеличил выпуск продукции практически вдвое, с 315 миллионов рублей в 2023 году до 600 миллионов рублей по итогам 2025 года. Устойчивый рост достигнут за счет выпуска энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования. Инвестиции в проект составили практически 350 миллионов рублей. Налажен полный цикл от сборки до монтажа технического обслуживания. Я напомню, что Кизлярский электроаппаратный завод работает в Кизляре с 1993 года, хотя предприятие, основанное еще 60 лет назад, изначально она специализировалась на электротехнической продукции. Специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта проверили электронную систему учета мяса Меркурия и нашли нарушения. У индивидуального предпринимателя Алидара с начала 2026 года оформили документы на 230 килограммов куриного мяса, но в бумагах не было указано, из какого именно сырья это мясо сделано и откуда оно взялось. По факту получается, что мясо возникло из ниоткуда. Это прямое нарушение правил Евразийского союза и приказа Минсельхоза России. Такие документы нельзя оформить без указания сырья. Бизнесмену сейчас вынесли официальное предостережение. Но специалисты Минприроды Дагестана повторно провели выездные обследования водных объектов. По итогам рейдов перечень конструкций объектов, создающих помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ, попали более 400 объектов. Их демонтируют либо перенесут. В Махачкале уже началось переустройство магистрального водовода диаметром 500 мм через реку Черкес-Озень. Старый водовод демонтировали, работы на новом уже идут к завершению. В Национальной библиотеке Дагестана завершился капитальный ремонт, проведенный в рамках национального проекта «Семья». Обновленное учреждение посетило временно исполняющий министр культуры Дагестана Зарима Бутаева. Я напомню, что в здании обновили помещение цокольного этажа и фондохранилища, провели внутренние отделочные работы и демонтировали старые полы. Сегодня я напомню, что книжный фонд Национальной библиотеки Дагестана насчитывает более 800 тысяч изданий, среди которых тысячи редких экземпляров, предоставляющих особую ценность для исследователей и научных работников. Ну и, друзья, Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание предпринимателю из Махачкалы за нарушение законодательства о рекламе. В ходе мониторинга ведомство выявило, что директор заведения общепита «Курица номер 1» по улице Камаева, 24, использовал название «сравнительную характеристику». Согласно закону, применение превосходных степеней как «лучший», «первый» и «номер один» допускается только при наличии доказательства с обязательным указанием конкретного критерия сравнения. Подобные нарушения были зафиксированы и в других городах у бизнесменов из Дагестана, это Каспийска и Дербента. Владельцам выданы предписания об устранении этих нарушений. Так что, друзья, если у вас там курица на самом деле самая вкусная, нужно будет доказать. Дагестан Автодор сообщает о том, что в Гумбетовском районе на участке 107-й автомобильной дороги Хысайыртлох движение автотранспорта временно закрыто в связи со сходом селевого потока. Источник сообщает, что эксплуатационной подрядной эксплуатации принимаются необходимые оперативные меры в данный момент по расчистке указанной дороги. На место перебрасывается необходимая техника, в открытии дороги будет сообщено дополнительно. Ведомство просит водителей авто воздержаться от поездок в данном направлении. Ну и, друзья, я хочу начать вот следующую новость со стихотворения Расула Гамзатова. Вот Расул Гамзатов, наш великий поэт, когда-то писал такое. «В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, по миру я русский». Так вот, к чему я это начинаю говорить? К тому, что я сейчас хочу обратиться к своим землякам-дагестанцам, потому что все мы прекрасно знаем, что сейчас в социальных сетях любой наш гневный комментарий, любой, я понимаю, что мы люди добрые, хорошие, можем там вот на эмоциях что-то такое вот сказать, написать, но тем не менее, любая вот такая эмоциональная вспыльчивость в интернете, она может привести к уголовной ответственности и лишению свободы и поломать жизни, поэтому... К чему я это начинаю? Мы недавно с Абиной Сункулиевой здесь в программе «Вечерний сеанс» говорили о том, что есть в последнее время то, что происходит на Ближнем Востоке. Многие комментарии пишут: не добили, не дорезали. И это тоже является как бы одобрением действиям фашистской Германии. Поэтому тоже можно привлечь. Поэтому к чему я это начал? Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии и поселения за публичные комментарии в соцсетях с одобрением действий Адольфа Гитлера. Как установили в суде, в 2025 году мужчина под одной из публикаций в интернете разместил текст, содержащий положительную оценку действий нацистского лидера. Таким образом, он публично оправдывал преступления, признанные Международным военным трибуналом. Помимо лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, осужденному запрещено заниматься деятельностью по размещению материалов в интернете в течение 2 лет. Мобильный телефон, с помощью которого было совершено преступление, конфискован в доход государства. Поэтому я сейчас еще раз призываю моих земляков быть бдительными, потому что, ну правда, ребят, ведь мы дагестанцы, и я всегда вот лично, когда выезжаю на какие-то семинары в сфере там радиовещания по нашей стране, я всегда горжусь тем, что мы вот на таком маленьком клочке живем, здесь 30 национальностей, в дружбе, в мире, и мы вместе общие называемся дагестанцами. Труба пониже, класс пониже. Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5 и Евро-3. Такое послабление, я напомню, что было разрешено еще осенью 2025 года. В мае было действие продолжено. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в данном топливе допускается, в частности, больше содержания серы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Расим, доброе утро. Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонением от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Об этом сообщил источник «Коммерсанта». По его словам, соответствующее постановление правительства было принято осенью прошлого года. Изначально поставки подобного топлива разрешались до 1 мая этого года. Затем действие меры было продлено. Как уточняет источник, под действие постановления подпадают НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со статьей 179 Налогового кодекса России. Это в том числе касается НПЗ, заключивших с Минэнерго соглашение о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза. По словам источника «Коммерсанта», по постановлению НПЗ получили право выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на килограмм. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на килограмм. Такие показатели соответствуют экологическому классу Евро-3. Действующий технический регламент предусматривает для топлива класса Евро-5 содержание серы не более 10 мг на килограмм. Источник «Коммерсанта» рассказал, что контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. Мера направлена на недопущение дестабилизации внутреннего рынка. Выпускаемое по таким правилам топливо не подлежит обращению на территории других государств ЕАЭС. Правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. Так, до 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров – вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. В отдельных регионах при этом отмечалась нехватка топлива на АЗС. Так, в Крыму и Севастополе в начале июня была приостановлена свободная продажа бензина. Позже на ряде АЗС она возобновилась. Оперативный штаб Краснодарского края 10 июня сообщал, что отпуск топлива временно приостановлен на 15 АЗС. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Миниханова 13 июня заявили, что на отдельных АЗС введены временные лимиты. Как сообщали СМИ, на АЗС «Татнефть» в ряде регионов введены ограничения на продажу бензина в 20 литров на один автомобиль. По словам источника, даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ. Управляющий партнер Neft Research Сергей Фролов рассказал, что дополнительные объемы нефтепродуктов способны частично смягчить локальные дефициты, которые наблюдаются в некоторых регионах. Вместе с тем, повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой. При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, способные ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов. И, как отмечает Фролов, ключевой проблемой рынка остается не только производство топлива, но и его современная доставка в регионы. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Сейчас за окном в Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Переменная облачность и без осадков сегодня на протяжении всего дня. Продолжается утро на Диалог ФМ.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
6: В Дагестане близится к завершению 3 крупных инвестпроекта в промышленности. О ходе реализации доложил временно исполняющий министра промышленности и торговли Низам Халилов. Так, в реестре инвестпроектов региона значится 7 крупных промпроектов с общим объемом инвестиций 20 миллиардов рублей, отметил премьер-министр Магомед Рамазанов. Организация производства листового стекла с мягким покрытием, инициатор «Салават стекло Каспий». Проект предусматривает создание линии вакуумного напыления покрытия на листовое стекло. Второе. Этап проекта – строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров города Махачкалы. Третье – организация производства импортозамещающих стеклянных нитей марки ЕС. Власти Дагестана подчеркивают, что проекты усилят промышленный потенциал республики и создадут новые рабочие места.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юности». Инициатором создания и первым главным редактором стал Валентин Катаев. Он задумал журнал не просто как молодежный, а как иллюстрированный, и это сразу задало визуальный тон. Молодые читатели того времени действительно находили номер ярким и необычным. Сочные обложки, графика, фото – все это выделяло «Юность» на фоне других толстых журналов. А что касается смысла, то редакция с первого выпуска заявила курс на открытость и современность. В дебютном номере, например, началась публикация «Путешествия на Контике», «Тура Хейердала». Для советской аудитории середины 1950-х годов это было почти откровением. Журнал показывал мир за пределами привычных тем, говорил о смелых экспериментах, новых технологиях, необычных хобби. Так «Юность» сразу позиционировала себя как пространство для всего передового.

Сообщает Роспотребнадзор по Дагестану. Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько филиалов АО «Тандер» и обнаружили нарушение условий хранения продукции, отсутствие контроля температурного режима, а также проблемы с гигиеной персонала, а также всю продукцию без маркировки изюм, орехи и цуката. Кроме того, у сотрудников не оказалось медкнижек и сведений о вакцинации. По каждому факту сейчас возбуждены административные дела. Роспотребнадзор потребовал устранить нарушение в установленный срок. Правительство Дагестана направит почти 50 миллионов рублей на охрану лесов от пожара в 2026 году. Из них почти 40 миллионов выделены из федерального бюджета и более 6 миллионов из республиканского. Как сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на всероссийском совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, подготовка к пожароопасному сезону в Дагестане велась заблаговременно. Утверждены планы тушения, создан оперативный штаб, проведены учения с МЧС и организовано патрулирование лесного фонда Дагестана. По данным Комитета по лесному хозяйству нашей республики, на июнь текущего года пожаров на землях лесного фонда республики не было зарегистрировано. Но выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы Дагестана с января 2027 года, смогут получить единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Федор Щукин. По его словам, 50 тысяч молодым педагогам дадут при поступлении на работу, а еще 100 тысяч после успешного завершения второго года работы. Щукин отметил, что новая мера социальной поддержки направлена на привлечение в систему образования Дагестана энергичных, грамотных и талантливых молодых специалистов. Я напомню, что в феврале текущего года в Министерстве образования и науки Дагестана сообщили, что реальный дефицит педагогов в школах Дагестана составляет около 1200 человек. Ну а в нашей республике готовится к воду эксплуатацию второй очереди Новолакской ветроэлектростанции. Она будет запущена до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. По итогам рабочей встречи Магомед Рамазанова и генеральным директором компании «Росатом» «Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым. Назаров рассказал, что из 120 запланированных установок введено уже 111. Правительство республики, как подчеркнул Рамазанов, оказывает поддержку в технологическом присоединении. Ну а голосование на выборах депутата Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такое постановление приняла Центральная избирательная комиссия. Ее слова передают РИА Новости. В эти же дни состоятся и другие выборы и референдумы, которые совпадают с голосованием в Госдуму. Я напомню, что ранее Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября, а продолжительность голосования должна была определить Центральная избирательная комиссия. В дни выборов также откроют более 300 зарубежных участков в более чем 150 странах. Система здравоохранения Дагестана сегодня продолжает работать в условиях устойчивой перегрузки. Многие ключевые проблемы, которые накопились за последние годы в период руководства министра здравоохранения Ярослава Глазова, не получили системного и заметного улучшения, о чем позавчера говорил Магомед Рамазанов. Наиболее заметная проблема – доступность первичной медицинской помощи. Жители крупных городов и районов регулярно сталкиваются с невозможностью попасть к профильным специалистам в самые разумные сроки. Очередь на прием растягивается на недели месяца. Запись через цифровые сервисы не всегда решает проблему из-за нехватки врачей и высокой нагрузки на учреждения. Не менее напряженная ситуация складывается и в стационарах. В ряде случаев фиксируется нехватка дежурного медицинского персонала в выходные и в праздничные дни, что напрямую влияет на возможность экстренной госпитализации и скорость оказания помощи. Это особенно критично в ситуациях, когда счет идет на часы. Отдельным узлом проблем остается диагностика. Высокая нагрузка оборудования МРТ и КТ приводит к длительному ожиданию обследований в рамках обязательного медицинского страхования. На этом фоне пациенты нередко сталкиваются с неравномерным доступом к исследованиям. Серьезное давление испытывает и лекарственное обеспечение. Речь идет как о снабжении стационаров базовыми расходными материалами. В ряде случаев пациенты вынуждены самостоятельно приобретать необходимые медикаменты. В сельских районах Дагестана проблема приобретает еще более острый характер. Изношенность акушерских пунктов, нехватка оборудования и ограниченные кадровые ресурсы фактически сужают возможности первичной помощи до минимального уровня. На фоне этих факторов ключевым ограничением становятся кадровые дефициты и неравномерное распределение специалистов. Это создает дисбаланс между городом и сельской местностью и увеличивает нагрузку на действующих врачей. В итоге здравоохранение

0: Сохранение республики оказывается в ситуации, где отдельные меры уже не способны изменить общую картину. Речь идет о необходимости системной перестройки от кадровой политики и модернизации инфраструктуры до повышения управленческой устойчивости всей отрасли. В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или местных дорогах. В настоящее время, напомню, что МВД может наложить штраф на гражданина до 10 тысяч рублей за такие действия. Однако депутаты объясняют, что местные дорожники и коммунальные службы не всегда могут оперативно восстановить покрытие, в то время как граждане нашей страны справляются с этой задачей быстрее. Правительство выступило против законопроекта, считая, что ремонтом дорог должны заниматься специалисты. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. Группа депутатов от фракции «Новые люди» 16 июня внесла в Госдуму проект поправок в статью 12 КоАП, который определяет ответственность за повреждение дорог, угрожающее безопасности дорожного движения. Штраф от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, 25 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для юрлиц. Парламентарии предлагают не применять санкции при ремонте дорог местного значения и на придомовой территории. Жители многоквартирных домов и садоводческих товариществ часто сталкиваются с ситуациями, когда дороги во дворах или внутри кварталов долго не ремонтируются. Обращения в органы местного самоуправления и управляющие организации не всегда помогают оперативно устранять ямы и дефекты. В результате граждане иногда пытаются самостоятельно ремонтировать дороги за свой счет, что может привести к штрафам. В пояснительной записке приводятся примеры таких случаев. Например, в 2016 году в Астрахани жители одного из домов отремонтировали внутридворовую дорогу, после чего региональная ОМВД оштрафовала нанятого для ремонта ИП на 25 тысяч рублей. Также упоминается случай в деревне Пруддор Пермского края, где 70-летнего жителя наказали штрафом 5 тысяч рублей за попытку укрепить участок дороги обрезками от пиломатериалов. Житель Череповецкого района Вологодской области восстановил проезд к деревне и также был оштрафован. Депутаты из «Новых людей» считают, что поправки повысят вовлеченность граждан в решение локальных инфраструктурных проблем и создадут правовые условия для безопасного устранения дефектов дорожного покрытия. При этом правительство законопроект не поддержало. Кабмин указывает на то, что нормы КоАП носят охранительный характер и напоминает о том, что ремонтом занимаются органы власти, госкомпания «Автодор», владельцы земельных участков и другие ответственные структуры. Ремонт дорог местного значения должен осуществляться с учетом требований законодательства, отметили в правительстве. В Кабмине опасаются, что предложенные поправки могут привести к фактической легализации нарушений законодательства. Эксперт Народного фронта Катерина Соловьева признает проблему с оперативным ремонтом дорог, но считает, что поправки в таком виде принимать нельзя. Она также отмечает, что предложенная формулировка может освободить от ответственности не только граждан, но и органы местного самоуправления, что недопустимо. Зампред общественного совета при Росавтодоре Николай Быстров напомнил, что в советское время существовала практика строительства дорог хозяйственным способом, то есть силами предприятий, которым, к примеру, нужна была дорога к заводу. Такие трассы отличались низким качеством и долго не служили. Эксперт подчеркнул, что такой опыт не хотелось бы повторять сейчас. При этом Быстров считает, что не надо запрещать гражданам самим заделывать за свой счет ямы во дворе при бездействии местных властей. Расим.
0: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
0: 18 июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1815 году, именно 18 июня, состоялась битва при Вартелло. Это одно из самых известных сражений в истории. После нее Наполеон окончательно понял, что иногда план Б тоже нужен, друзья. В 1928 году Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая перелетела Атлантический океан на самолете. Смелость тогда была уровня «полетели, а там уже разберемся». В 1940 году Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь о их самом темном часе. История, после которой люди поняли, что иногда слова могут быть сильнее оружия, друзья. В 1983 году в космос отправилась Салли Райт. Это первая американская женщина-астронавт. Космос постепенно стал местом, когда пускают не только очередных серьезных мужчин в скафандрах. В 2009 году НАСА запустила миссию L-Cross с клоне для поиска воды. Потому что даже на Луне людям важно знать, а чай там можно заваривать или нет? Но это любимый вопрос наших лезгин, мне кажется. А еще 18 июня отмечается Международный день паники. Шутка. Но если вы забыли сегодня отключить утюг, этот день может ощущаться вполне официальным. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: едете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
17: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
18: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
17: Закрома Родины.
18: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следуют Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
17: Деньги дороги, как память.
18: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах, а самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
17: Кошелек.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102,2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
19: Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении вертолета К-226 в Дагестане, который повлек гибель 5 человек. Я напомню, что перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, который обвиняется в нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Следственный комитет России. Я, в свою очередь, напомню, что по данным следствия, 7 ноября 2025 года пилот выполнял плановый полет по маршруту Кизляр-Терек-Кизляр. На борту находились 6 пассажиров. Установлено, что начальник комплекса допустил к управлению пилота без необходимой квалификационной категории. При заходе на посадку в Карабудахкенском районе Дагестана командир превысил скорость, допустил удар хвостовой части о грунт с ее разрушением. Сообщается, что следствием проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Минимущество Дагестана объявило аукцион на аренды двух земельных участков общей площадью более 600 гектаров в Куракском районе. Земли будут предназначены для ведения отгонного животноводства. Заявки, напомню, что принимаются в электронном формате на сайте zakazrf.ru. Аукцион состоится 22 июля. Ну а муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с чрезвычайным полномоченным послом Исламской Республики Пакистан в России Фейсалом Ниазом Термизи. Накануне в ходе встречи шейх Ахмад Афанди отметил, что приезд посла в Дагестан является большой честью для республики и пожелал ему долгих лет служению народа. В свою очередь посол отметил, что молитвы более важны и сильны, чем действия. Ну и, друзья, что творится на заправках по всей стране, тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро.
20: Расим, доброе утро. В первую очередь парламентарии попросили пояснить представителей рынка, чем участники регионального топливного рынка объясняют временный запрет на реализацию топлива в канистры и другую тару на ряде АЗС на фоне сезонного активного использования садовой техники. Данный вопрос вызвал особый интерес у депутатов, поскольку именно в летний период, когда дачники и владельцы частных домов активно используют газонокосилки, мотоблоки и другую садовую технику, потребность в топливе в мелкой таре традиционно возрастает, а любые ограничения вызывают естественную обеспокоенность граждан. Представители крупнейших федеральных сетей, присутствующих на совещании, заверили, что на их АЗС нет дефицита какого-либо топлива. При этом продавцы вынуждены ограничивать продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы. Такая мера носит вынужденный и временный характер и направлена исключительно на пресечение перетоков топлива, которые могут создать искусственный дефицит в самом регионе. Комментируя вопрос отпуска топлива в тару, в небольших объемах, представители сетей напомнили о свободной продаже для этих целей бензина марки АИ-92. При этом все розничные сети гарантируют бесперебойную заправку автомобилей частных лиц и организаций в обычном режиме. По оценке представителей рынка, отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме. Федеральными ведомствами в субъекты даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах, в том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен. Созданная межведомственная комиссия ведет системную работу по мониторингу цен и обеспечению доступности топлива для аграриев, в том числе на уровне конечных поставщиков, что особенно важно в период проведения посевных и уборочных кампаний. Особое внимание на совещании было уделено вопросам ценообразования. В ответ на острый социальный вопрос о росте стоимости, представители региональных сетей АЗС отметили, что вынуждены поднимать цены в связи с изменениями ставок на бирже, где они закупают основную часть топлива. Федеральные же поставщики заверили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции, что позволяет сохранять более стабильную ценовую политику в розничном сегменте. Участники совещания договорились в дальнейшем оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать создания искусственного дефицита или ажиотажа, а также своевременно информировать жителей о реальной ситуации на топливном рынке. Такой обмен данными позволит предотвращать распространение недостоверных сведений, которые могут спровоцировать необоснованный ажиотажный спрос. В начале июня в облправительстве сообщали, что в регионе достаточно запасов дизельного топлива и бензина марок 92 и 95. Как отмечали тогда региональные власти, порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку, что является залогом стабильного снабжения как розничных потребителей, так и сельхозпроизводителей. В Министерстве энергетики России сообщили, что поставки топлива осуществляются в штатном режиме, а ситуация находится на постоянном контроле. На отдельных направлениях периодически возникают логистические сложности, однако такие вопросы решаются в оперативном порядке.
19: Ну и Дональд Трамп объявил о том, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, призванного завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Официальное предписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Условия соглашения еще неизвестны, однако уже вызвали бурную реакцию во многих странах мира. Одни обозреватели отмечают, что главное прекратить военные действия и решать ядерный вопрос в Иране дипломатическим путем. Другие же полагают, что Дональд Трамп не сдержал собственное обещание и выполнил условия, начатые им военной операции. Тему продолжат в обзоре иностранной прессы мои коллеги.
1: В Западном Иерусалиме сильно обеспокоены соглашением Вашингтона и Тегерана, пишет Times of Israel. Чиновники предупреждают, что условия меморандума ставят под угрозу безопасность еврейского государства и напрямую не решают ни одну из целей войны. Для Израиля это отказ Ирана от ядерного оружия и поддержки исламских группировок на Ближнем Востоке, а также ограничение его программы баллистических ракет. По данным газеты, премьер-министр Бенямин Нетаньяху не принимал никакого участия в мирных переговорах, а в воскресенье он проведет заседание своего кабинета безопасности, чтобы обсудить будущее соглашения США и Ирана. Чиновники в разговоре с порталом Ynet еще больше недовольны действиями Вашингтона и, цитата, «находятся в шоке». По их словам, Дональд Трамп подставил еврейское государство, и они никак не могут на это повлиять. Если санкции против Ирана ослабят, Тегеран получит миллиарды долларов, отмечают чиновники. В этом случае Белый дом может завалить иранцев деньгами, за счет которых Исламская Республика создаст новые ракетные войска, а Западному Иерусалиму придется вкладываться в системы ПВО. Другой израильский чиновник заявил, что даже после подписания меморандума странам не удастся достичь окончательного соглашения. Иран почувствовал, что может добиться своего силой, и в ближайшем будущем он этим воспользуется против соседей, в том числе и против Израиля, отмечают собеседники Ynet. Публично кабинет Нетаньяху старается не задеть честь Трампа, однако источники 12-го телеканала занимают жесткую позицию против меморандума. Иранцы, по их словам, не просто соглашаются на сделку, а навязывают Вашингтону свои условия, которые Белый дом принимает. Сделка немедленно приведет к открытию Ормузского пролива и возрождению режима в Исламской Республике, что чиновники называют пощечиной иранскому народу. Собеседники 12-го канала сравнивают ситуацию с мирным соглашением в Газе и задаются вопросом, что случилось с обязательством разоружить Хамас. Параллельно израильская армия продолжила наступать на юге Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на источники. Цахал пытается добиться как можно больших успехов в регионе. На случай, если США и Иран все-таки подпишут меморандум, который, вероятно, будет включать перемирие между Западным Иерусалимом и Бейрутом, подытоживает агентство.
19: За окном в Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29, так обещает гидрометцентр Дагестана. Друзья, с вами Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро начинается здесь.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении вертолета К-226 в Дагестане, который повлек гибель 5 человек. Я напомню, что перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, который обвиняется в нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Следственный комитет России. Я, в свою очередь, напомню, что по данным следствия, 7 ноября 2025 года пилот выполнял плановый полет по маршруту Кизляр-Терек-Кизляр. На борту находились 6 пассажиров. Установлено, что начальник комплекса допустил к управлению пилота без необходимой квалификационной категории. При заходе на посадку в Карабудахкенском районе Дагестана командир превысил скорость, допустил удар хвостовой части о грунт с ее разрушением. Сообщается, что следствием проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В Дербенте вокруг православного храма, на который в июне 2024 года напали террористы, построят каменное ограждение на месте существовавшего металлического забора. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов. По его словам, обращение об установке ограждения поступило от местной православной организации и обусловлено соображениями безопасности. Я, в свою очередь, напомню, что 23 июня 2024 года вооруженные боевики атаковали в Дербенте в Махачкале 2 православных храма, 2 синагоги и пост ДПС. Погибли 22 человека, в их числе протоиерей Николай Котельников, который был убит террористами в церкви в Дербенте. В Гумбетовском районе Дагестана накануне восстановлено движение по временной схеме на участке километров 107 трассы Тхасаюртлох. Об этом сообщили Дагестан-Автодор. Ранее участок был перекрыт после схода селевого потока. На месте продолжают дежурить специалисты с техникой. Из-за сохраняющей угрозы схода селевых масс дорожные службы ведут периодическую расчистку проезжей части. Минимущество Дагестана объявило аукцион на аренды 2 земельных участков общей площадью более 600 гектаров в Куракском районе. Земли будут предназначены для ведения отгонного животноводства. Заявки, напомню, что принимаются в электронном формате на сайте zakazrf.ru. Аукцион состоится 22 июля. На муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с чрезвычайным полномоченным послом Исламской Республики Пакистан в России Фейсалом Ниазом Термизи. Накануне в ходе встречи шейх Ахмад Афанди отметил, что приезд посла в Дагестан является большой честью для республики и пожелал ему долгих лет служению народа. В свою очередь посол отметил, что молитвы более важны и сильны, чем действия. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
1: 18 июня на календаре – это значит, что лето уже вошло в чат, друзья, без приглашения, но с полной уверенностью. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Приветствую всех, кто уже в дороге, кто только что проснулся, кто пьет кофе, как будто это последний шанс, знаете, выжить. Особенно тем, кто вчера себе пообещал снова лечь раньше. Ну, вот такое обещание дают многие. Мы вещаем на весь Дагестан, от городских улиц до самых горных дорог, где даже интернет иногда делает паузу, чтобы подумать о смысле жизни. В ближайшее время новости, события этого дня до 11 утра в историях. Поговорим о погоде, хорошем настроении, потому что без хорошего настроения даже кондиционер работает, ну, друзья, не на полную мощность. Оставайтесь на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Начинаем это утро вместе.

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Госжилищинспекция Дагестана завершила масштабный мониторинг технического состояния многоквартирных домов, которые включены или подлежат включению в региональную программу капремонта на 2014 и 2046 годы. Так, в программу предложено добавить 74 новых дома, которые введены в эксплуатацию после последней актуализации. Также предлагается исключить 15 домов, уточнить дома и адреса по ФИАС для 37 домов. За то, что 31 муниципалитет предоставил информацию с опозданиями или с искажениями, там составили протоколы об административных нарушениях. По оценкам Минтруда России, около 330 человек в Дагестане заняты в теневой сфере экономики. Такие данные были приведены на заседании правительства республики. Это составляет 26% от общего числа занятого населения республики и вдвое превышает среднероссийский уровень. Премьер-министр Магомед Рамазанов подчеркнул необходимость активации работы по легализации трудовой занятости. Отдельно отмечено в числе проблемных муниципалитетов это Махачкала, Дербент, Кизляр и Хасавюрт. Глава Домского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой распространить на все регионы России практику постановки транспорта на учет в многофункциональных центрах. Предложение направлено главам МВД, Минцифры, об этом сообщает ТАСС. Парламентарий привел в пример успешный опыт МФЦ в городе Шахты Ростовской области. Там на одной площадке объединены услуги регистрации автомобилей и взаимодействие с местным управлением МВД. Кстати, по мнению Нилова, такой формат полностью отвечает принципу одного окна. Он избавляет автовладельцев от необходимости посещать несколько ведомств. Ну и, друзья, над Москвой ограничат полеты малой авиации. Полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников ограничат над Москвой и большей частью Подмосковья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росавиацию. Частично такой режим ведут и над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской и Владимирских областях. Ограничения начнут действовать с 20 июня по представлению Минобороны. Они затронут полеты на высоте до 5200 метров и будут действовать до особого уведомления. Друзья, с сегодняшнего дня в Крыму запретили передвижение мототехники с 22 часов до 6 утра, поскольку звуки моторов мешают работе мобильных огневых групп. Запрет введен указом главы республики Сергея Аксенова и будет действовать до особого распоряжения. Контроль за соблюдением введенного запрета возложен на МВД Крыма. Как сообщила пресс-служба ведомства, министерство активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения. В Севастополе, который является самостоятельным субъектом, аналогичного запрета на использование мототехники пока ночью нет. Однако он не может появиться и не только в этом регионе. Об этом пишет парламентская газета. Я напомню, что введение ограничения полномочий региональной власти, при этом огневые группы, которые работают на отражение атак беспилотно-летательных аппаратов, активно действуют в приграничных субъектах и других регионах России. Ну и в Госдуме прокомментировали идею давать семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Депутат Виталий Милонов в беседе с порталом NEFS.ru заявил, что сама мера может быть полезной, особенно для многодетных семей. При этом он считает, что главное сложное заключается в поиске проведенных и сертифицированных специалистов. По мнению депутата, государство должно оплачивать только те услуги, качество которых можно подтвердить. Но и результаты ЕГЭ по русскому языку начали появляться на госуслугах раньше запланированного срока. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Игорь Кругринский, передает Коммерсант. По его словам, обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика. Я напомню, что накануне результаты по русскому языку уже начали загружаться в региональные системы, теперь они постепенно появляются на портале. ЕГЭ, я напомню, что по русскому языку в этом году сдавали почти 700 тысяч человек. Но и Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. На борьбу с лесными пожарами в России в 2026 году направили почти 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Патрушев во время совещания в ситуационном центре МЧС. Об этом нам сообщают «Известия». Это рекордная сумма, подчеркнул замглавы правительства. Кроме того, 19 субъектов в России получат дополнительные средства на предупредительные мероприятия по борьбе с лесными пожарами. Я напомню, что пик пожара опасного сезона еще не пройден. Наиболее опасность летом, по прогнозам Росгидромета, ожидается на Дальнем Востоке. У нас в Дагестане, как мы говорили здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ, регион – это Сулейманстальский район. В зоне риска там же оказалась и центральная часть нашей страны. Ну и в России для семей с 5 и более детьми необходимо вести беспроцентную ипотеку на покупку 4- и 5-комнатных квартир на вторичном рынке без ограничений по населенным пунктам. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он об этом сообщил РИА Новости. Общественник обратил внимание, что стоимость квартир на вторичном рынке в одном и том же районе зачастую на 30-40% ниже по сравнению с новостройками, благодаря чему семьи смогут купить более просторное жилье на выгодных условиях. Причем Владислав Гриб также считает важным распространить предложенную меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковские вознаграждения по таким операциям, передает Интерфакс. Я напомню, что с начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0. В национальной системе быстрых платежей считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных карт. Напомню, что Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенные российские банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри нашей страны. Совет Федерации принял новый пакет мер против мошенников. В него вошли дополнительные инструменты защиты граждан. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Одна из мер – тревожная кнопка на госуслугах. С ее помощью пользователи смогут быстро сообщить о попытке обмана, чтобы информация поступила банкам и операторам связи. Кроме того, россияне смогут самостоятельно блокировать входящие звонки из-за рубежа. Такой самозапрет должен помочь снизить число мошеннических звонков с иностранных номеров. Ну и средний тестовый балл единого госэкзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Их слова передает ТАСС. В этом году, я напомню, что основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 700 тысяч человек в Рособорнадзоре. Также отметили, что доля выпускников, которые не преодолели минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла необходимы для получения аттестата. Не набрали их только 1% участников. А порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели более 3% сдавших этот экзамен. В России продолжили создавать единые стандарты для благоустройства придомовых территорий. Такую инициативу зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева направила главе Минстроя. Об этом сообщает «Парламентская газета». Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований, а это приведет к целому ряду негативных последствий, например, конфликтам в связи с несогласованием выбранных растений. Помимо прочего, Разворотнева предложила проводить специальные уроки и мастер-классы о современных подходах к ландшафтному дизайну и онлайн, и офлайн форматах, к которым смогут присоединиться все инициативные жильцы. Но с 31 августа электронные письма, направленные в эстонские госучреждения с адресов в доменной зоне РУ, будут автоматически направляться на дополнительную проверку и помещаться в карантин. Такое решение приняла министр юстиции и цифровых технологий Эстонии. Ее слова передает газета.ру. В Министерстве юстиции Эстонии пояснили, что причиной стали растущие киберугрозы от России. Я напомню, что они увеличиваются с 2022 года, по ее словам. В Эстонии отмечают, что существует серьезный риск проникновения в государственные базы через российские серверы. После вступления новых правил в силу письма с домена RU больше не будут напрямую попадать в почтовые ящики госслужащих Эстонии. Ну и, друзья, Совет Федерации одобрил закон, который запрещает депортировать иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил России. Их слова передает Москва-24. Закон распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые служили и служат по контракту, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях. Таких людей запрещено депортировать, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание вида на жительство и разрешения на работу. Такие документы также нельзя будет аннулировать. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Транспортные расходы предпринимателей увеличились почти на 30% из-за проблем с топливом. Об этом Коммерсанту рассказали владельцы бизнеса. Поставки бензина и дизеля стали дороже после ограничения розничной продажи на некоторых региональных АЗС. В некоторых субъектах России фермеры опасаются за сбор урожая. Тему продолжит мой коллега.
2: «Лукойл» заправляет до 100 литров горючего в один чек. «Татнефть» – до 30 литров бензина и до 60 дизеля, если у колонки легковушка. «Грузовик» может заполнить бак до 300 литров. На АЗС ТЭС по-прежнему заправиться можно только по QR-коду и не более 20 литров на каждый автомобиль. У сельхозпредприятий началась пора обработки и уже частично сбора урожая. В «Опте» топливо резко подорожало, говорит глава фермерского хозяйства «Богородская Нива» Игорь Боболев.
3: Поднимается, у нас поднимается, они так говорят. Меньше объема, это говорят. После неделю-две сейчас происходит эти процессы. Я успел до этого взять запасом из общения со своими знакомыми. Вижу, что ситуация нестабильная. То есть, то нет. Вообще тут сейчас обещают, что там будут какие-то заоблачные цены. Это вот я неделю-две назад взял. Сейчас это уже процентов на 20-30 дороже предлагают оптовить.
2: В субботу Минэнерго опубликовало заявление о ситуации с топливом в южных регионах, где объяснило временные сложности ростом воздушных атак. Найти машину для перевозки продукции в Черноземье стало сложнее, отмечает владелец компании «Ягодные поля Фрагария» Игорь Бугорский.
4: У нас всегда в нашем регионе, это Липецкая область, был и бензин, и дизель. Но последние несколько дней у нас достаточно активно начался сезон свежей ягоды. Мы возим свою продукцию в Москву. Мы видим, что стало сложнее найти транспорт на перевозку. Это первый момент. Во второй, поднялась стоимость перевозки в среднем где-то в районе 15%.
2: Москва проблем с горючим не испытывает. Однако прогулочные теплоходы уходят в минус из-за роста расходов на него. Более 40% операционных затрат на содержание гражданского флота составляет топливо. И цены на дизель владельцы речных трамвайчиков сейчас узнают буквально в день поставки, говорит владелец компании «Речной флот» Иван Бачурин.
5: Перебой с поставками у нас нет, поставщики работают исправно, но, к сожалению, цены значительно выросли. На сегодняшний день в районе 90 рублей литр дизельного топлива. К сожалению, поставщики объявляют нам о том, что цены будут еще выше, это не предел роста. Боимся, что пассажирам будет уже недоступно это развлечение в виде речной прогулки, экскурсии. Держим цены и, к сожалению, возможно, это даже в будущем приведет к каким-то убыткам.
2: К качеству топлива на некоторых АЗС уже возникают вопросы, говорит владелец кофейного производства «Территория обжарки» во Владимире Руслан Брялин.
6: На каких-то заправках, да, есть ограничения. Может не быть дизеля, может не быть бензина, но в целом, в общем, у нас пока машины ездят. Больше пугает пока история о том, что правительство разрешило производство Евро-3, а это большая проблема, потому что уже у нас несколько машин съездили в Питер и схватили ошибки из-за некачественного топлива. Одна машина была премиальная, вторая была коммерческая. Обе хотели вот такие неприятности.
2: На фоне временных ограничений с продажей топлива котировки нефтяников на Мосбирже упали до минимума с 2023 года. «Роснефть» – минус 5%, «Татнефть» – почти минус 7%. За последние три месяца индекс нефтегазового сектора Московской биржи потерял около четверти.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29, так обещает гидрометцентр Дагестана. Ясная погода, без осадков, ветер слабый, теплый. Так что пейте воду, берегите себя от жары и не спорьте с кондиционером. Он сегодня прав, друзья. С вами Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро начинается здесь.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и, друзья, администрация Дональда Трампа ищет способы возобновить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США. Об этом сообщает «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается самой низкой. Ранее Трамп заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятнице, когда американские и иранские стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. В России хотят сделать более доступным поездки на Яндекс.Такси. Такой механизм сейчас разрабатывает Минтранс. Об этом Совете Федерации сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Речь идет о специальных детских тарифах. Сейчас министерство вместе с крупным агрегатором ищет решение, которое поможет приблизить их к стоимости к обычным поездкам. Во второй половине этого года самый заметный дефицит кадров сохранится в промышленности, IT, строительстве, медицине, логистике и розничной торговле. Об этом газете.ру рассказал профессор финансового университета при правительстве России Юрий Шитько. По его словам, особенно востребованы будут инженеры, проектировщики, технологи, специалисты по робототехнике и IT-разработчики. В отдельных категориях зарплатные предложения уже выглядят заметно выше средних по рынку. В частности, инженеры, проектировщики и технологи могут рассчитывать на 150 тысяч рублей в месяц в регионах и 370 в Москве. По словам Шитько, конкуренция за кадры усилится и станет новой нормой. Бизнес будет бороться не за количество, а за конкретные компетенции. Для координации перевозок нефтепродуктов в РЖД создали специальный штаб. Он следит за приемом нефтяных грузов с учетом оперативной обстановки. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании. Кроме того, РЖД находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готова оперативно корректировать технологию работы. Об этом передает ТАСС. Отдельное внимание компания уделяет поставкам авиакеросина в аэропорты. В РЖД подчеркивают, что логистика выстроена так, чтобы не допустить дефицита топлива. Ограничения на ввоз части продукции из Армении связаны с вопросами качества и контроля на производстве. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в беседе с российской газетой. По его словам, проверять товар нужно не только на границе, а еще до отправки на экспорт. Ведомство считает, что при большом числе малых производителей без такой системы сложно отследить качество всей партии. Я напомню, что с конца мая Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении ряда свежих овощей, зелени, ягод, винограда, косточковых фрукт и дошел даже до рыбы. В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на парковках страны общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передает РИА Новости. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плату за парковку и штраф за неуплату применять не должны. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Автор инициативы отмечает, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получать штрафы даже за короткую остановку. Ну и в России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из запроса в ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают только 57% россиян, которые искали работы по найму. При этом 54% рассчитывают, что есть помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. А для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей для поиска работы используют нейросети. Почти треть российских родителей готовы выбрать китайский язык для своих детей как второй иностранный. При данных исследованиях 31% опрошенных рассматривает его как замену английскому и как дополнение к нему. Об этом пишет ТАСС. Часть родителей считает китайский язык главным языком для изучения. Главная причина интереса – растущая роль Китая в мировой экономике. В России предложили запретить продажу вейпов и другой никотиносодержащей продукции людям, которые родились после 2009 года рождения. Такой инициативой движение «Здоровое Отечество» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом передают «Известия». Авторы предлагают ввести не общий запрет сразу для всех, а постепенные ограничения для будущих поколений. Общественники считают, что вейпы особенно опасны для подростков. Яркий дизайн, вкусы и ароматизаторы могут подталкивать их к никотину. Россия смогут дистанционно заключать договор на платные медицинские услуги. Новые правила начнут действовать с 1 сентября, об этом сообщает парламентская газета. Оформить договор можно будет на официальном сайте медицинской организации или через ее мобильное приложение. Также изменится требование к самому документу. Например, при оказании анонимных услуг пациенту не нужно будет указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Ну и в нашей стране назрела необходимость восстановить специализированный орган по профилактике правонарушений в сфере экологии – экологическую полицию. Она будет заниматься реагированием на загрязнение окружающей среды и контролем исполнения природоохранного законодательства. Об этом говорится в обращении сенатора Айрата Гивадинова к премьер-министру Дмитрию Патрушеву. Об этом сообщает газета.ру. Сейчас все чаще возникает ситуация, когда последствия экологических нарушений напрямую затрагивают жизнь людей. Загрязнение водоемов, незаконные свалки, выбросы на предприятиях и подтопление территории – носит ущерб окружающей среды и здоровью граждан. Функции экологического контроля распределены между различными структурами, что приводит к размытию ответственности и снижает оперативность реагировать, отметил сенатор. В профессиональном сообществе обсуждается сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в следующем месяце, об этом сообщает газета.ру. В числе мер изменения процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное представление господдержки могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях. Раздел о финансовой грамотности «Семья в экономике» появится в пособиях по обществознанию для 9 классов. Я напомню, что ранее Минпросвещение России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября этого года. Помимо платежных инструментов, в разделе рассказывается о семейном бюджете, дебетовых и кредитных картах, кредитном лимите и льготном периоде.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: половине компаний возвращает сотрудников, уволенных из-за искусственного интеллекта. На этот тренд обращают внимание ведущие мировые финансовые издания. Во сколько обойдется возврат бизнеса в России? Для кого открывается данный рынок труда? В репортаже моего корреспондента.
2: Искусственный интеллект не оправдал ожиданий бизнеса. Игры с ИИ обернулись для многих не только убытками, но и потерей доверия клиентов. Взять хотя бы чат-ботов и ИИ-агентов. Они не могут решить всех вопросов, что закрывает реальный сотрудник. Но всех операторов не вернут, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Скорее, клиенты уже к 30-му году будут доплачивать за возможность поговорить с живыми людьми. Но повторный найм уволенных уже начался. По данным консалтинговой компании Robert Half, больше всех сотрудников по миру вернул финансовый сектор. Об этом заявили 40%.

0: Из след искусственного интеллекта мы слышали объяснение от создателя компании NVIDIA, от ее генерального директора, который говорит, что ИИ, наоборот, генерирует еще больше рабочих мест. Россия пока только тренируется в использовании искусственного интеллекта. Нам пока рано сокращать людей.
1: В России скорее не сокращали, а перестали нанимать новых сотрудников из-за ИИ, оптимизируя бизнес-процессы. Но нейронка не всегда справляется, отмечает гендиректор коммуникационного агентства «Сойка» Екатерина Козырева.
2: Замечаю, по нашим клиентам выражают желание при заключении договора, чтобы все-таки даже если в работе используется искусственный интеллект, обязательно последние итерации правок работы все-таки проводились именно человеком. Причем это касается как текстов, так и изображений для социальных сетей.
1: В списке на обратный найм сейчас стоят маркетологи, копирайтеры, контент-менеджеры, финансовые аналитики и бухгалтеры. Но возьмут не всех, отмечает управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
3: Сейчас идет прицельный найм сотрудников с определенными строчками в резюме. Человек либо активно внедрял, использовал инструменты, базирующиеся на неком симбиозе с искусственным интеллектом. Это является безусловным преимуществом, и за это готовы переплачивать. Можно говорить о надбавке 15-20% к стафу, у которого этих строчек в резюме нет.
1: На рынке труда даже появился новый термин – ИИ-бумеранг. Это когда на рестаффинг потратили больше, чем сэкономили на увольнениях. Сейчас повестка сменилась, нейронка должна усилить сотрудника, а не заменить. А это значит, что бизнесу придется опять платить, подчеркивает управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
4: Это дорого. Сначала компания заплатила за увольнение, различные выходные, пособия, юристы, просадки, а потом обнаружила, что без человека и не работает вовсе. Поэтому приходится платить за рестаффинг, это подключение к системам. По разным оценкам цена ошибки от 6 месячных окладов сотрудника и выше. И если считать все, включая прямые расходы, потерянную за это время производительность, то оптимизация скорее обернулась двойными издержками.
1: Искусственный интеллект ускоряет процессы не только в бизнесе, но и в госсекторе. Как стало известно Коммерсанту, цифровые помощники скоро появятся даже в аппарате правительства. А это значит, что рынок труда идет к гибридной занятости. Сотрудник, который умеет управлять нейросетями, это уже не будущее, а настоящее в найме.
5: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: На живой завод «Кизляр Суприм» планирует строительство производственного складского комплекса в городе Пушкине, это пригород Санкт-Петербурга. Разрешение на строительство выдано компанией «Кизляр Экстрим», которая аффилирована с дагестанским предприятием. Здесь планируют выпускать продукцию для туризма и активного отдыха, а также кухонные и профессиональные ножи для строителей, сантехников и других специалистов. Компания намерена сейчас заместить на рынке импортные бренды. Школа «Дом знаний» в Махачкале вошла в первый рейтинг частных школ по всей России по конкурентоспособности выпускников, подготовленной базой RAEX. Данный рейтинг показывает, в каких частных школах наиболее доля выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России и мира. Школа «Дом знаний» заняла 28 место рейтинга, набрав 29 баллов. Ну а первое место в рейтинге заняла Ломоносовская школа «Интекс» в Москве со 100 баллами. Около 400 жителей и гостей республики объединил завершающий накануне в Дагестане большой патриотический форум «Я люблю Россию». В работе форума приняли участие представители научного сообщества Дагестана и субъектов России, религиозных и общественных организаций. В программе форума были национальные подворья, пленарные заседания с выступлениями творческих коллективов и дискуссионные площадки. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительства накануне раскритиковал работу республиканского Минздрава. Магомед Рамазанов потребовал от временно исполняющего главы Минздрава Дагестана Ярослава Глазова объяснить, почему в онкологическом центре Дагестана и в женских консультациях по республике не работает электронная запись. Он также указал на состояние палат в детской многопрофильной больнице, задержки поставок инсулина и дефицит препаратов. Отдельно премьер-министр отметил сигналы о коррупции, когда пациенты вынуждены платить за качественную помощь. Глава Минздрава Дагестана назвал данную ситуацию контролируемой, но премьер подчеркнул, что многочисленные жалобы свидетельствуют об обратном. В Дагестанском управлении Федеральной антимонопольной службы объяснили причину роста цен на топливо. Каир Бабаев, руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы, в интервью телеканалу РГВК «Дагестан» перечислил причины повышения цен на топливо. В республике, по его мнению, нет централизации.

0: централизованные закупки топлива в больших объемах, а когда каждый владелец АЗС завозит для реализации топлива цистернами, то цена на такие небольшие объемы могут быть выше, чем если закупать топливо в больших количествах. Я в свою очередь напомню, что ранее Минэнерго России создала отраслевый штаб. Главная его цель – поддержать бесперебойное и эффективное функционирование энергетической инфраструктуры страны. Но прокуратура Табасаранского района Дагестана организовала проверку по факту обрушения моста, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана. Предварительно установлено, что вчера в результате обильных осадков произошло обрушение опор металлического моста через реку Рубас на 45-м километре автодороги «Кавказ», который ведет к селу Новое Лидже. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. Я напомню, что мы ранее сообщали, что из-за размыва фундамента обрушилась левобережная опора и пролетное строение моста на 45-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Нарушения у 30 объектов размещения выявлены в Дагестане. В данный момент выданы 18 предписаний в Махачкале, Каспийске и в Дербенте в рамках недавних контрольных мероприятий. Об этом сообщает Минтуризм Республики Дагестан. Владельцам средств гостиниц размещения настоятельно напоминает о необходимости своевременно проходить процедуру самооценки и обеспечивать внесение своих объектов в реестр классифицированных средств размещения. Я напомню, что соблюдение этих требований не только способствует повышению прозрачности рынка услуг туристов, но и значительно улучшает качество сервиса, а также обеспечивает безопасность гостей, которые выбирает для отдыха Дагестан. Ученые Дагестанского государственного университета создали пористые композитные мембраны для очистки воды. Это высококлассный фильтр, который под действием ультразвука или слабого магнитного поля создает внутри себя электричество и разрушает ядовитую химию в воде, превращая ее в безопасные вещества. Эффективность очистки при ультразвуковом воздействии достигает 96%. Об этом сообщили пресс-службе Миноборнауки России со ссылкой на руководителя исследования и кандидата химических наук Фарида Аруджева. Средняя цена новых китайских автомобилей в Северокавказском федеральном округе составила почти 4 миллиона рублей. Положительную динамику спроса при этом показали отдельные модели. Самый большой рост показал Geely Atlas. Спрос на него за год увеличился в Дагестане почти в 3 раза. На втором месте Джаэка J8, спрос на который вырос более чем в 2 раза. Ну а в Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва Дагестан сыграли более 60 спортсменов. Победителями турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов и Сапиула Каранаев. Но в России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковские вознаграждения по таким операциям. Об этом нам сообщает Интерфакс. Я напомню, что с начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 до 0. Я напомню, что Visa и MasterCard ушли из нашей страны в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик Visa и MasterCard не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Ну и Умар Нурмагомедов отпустился в рейтинге UFC. Его место занял американец Шон О'Мелли. Следующий поединок Умар Нурмагомедов должен был провести 25 июля в Абу-Даби против Дэвида Мертинса. Но мексиканец получил травму и выбыл из карда бойцовского турнира. По данным инсайдеров, новым оппонентом Дагестана станет пятый номер рейтинга Сонг Ядунг. В бой пройдет 29 августа в Шанхае. После поражения в титульном поединке, я напомню, что против Мираба Двалишвили Умар Нурмагомедов вышел на серию из 2 побед. Сейчас его профессиональный рекорд 21. Мошенники взяли кредиты на имя директора IT-компании. Теперь его 11-летний бизнес под угрозой. Предприниматель рассказал свою историю Коммерсанту. По данным Банка России, на подобные аферы приходится до четверти всех похищенных средств Банка России. Общее число махинаций с кредитами и микрозаймами – более миллиона случаев ежегодно. В зоне риска не только обычные граждане. Мошенники охотятся и за личными данными директоров компании, через которые злоумышленники могут добраться до бизнеса. Что делать и как защищаться? В продолжении у моего коллеги.
1: Желая развить свой малый бизнес по импорту китайского IT-оборудования, владелец компании Allsys Алексей Орлов обратился в банк. Директор планировал увеличить действующую кредитную линию. Однако в дополнительных заемных средствах ему отказали. Более того, выяснилось, что на имя предпринимателя установлен общий запрет на кредитование, что для него стало полной неожиданностью, рассказал Алексей Орлов.
2: Выяснили, что у меня действующая просрочка. Поскольку достаточно щепетильно к этим вопросам отношусь, просрочек никогда не допускал, был крайне удивлен. Запросил в бюро кредитных историй данные, выяснил, что в январе этого года по мне было больше 100 запросов от микрофинансовых организаций на оформление микрокредита. Одна из организаций, МКК «Микрозайм», одобрила кредит. По моим паспортным данным, мошенники оформили займ, считав в банке «Юмани», МТС-банке, повесили на меня задолженность, которая повлияла на мою кредитную историю, и теперь банки все фактически отказываются кредитовать нашу компанию. А поскольку компания у нас торговая, для нас средства — это воздух, мы фактически работать без этого не можем. Из-за мошенников стал сейчас заложником и фактически не могу дальше продолжать свой бизнес.
1: Директор IT-компании пытался обращаться в банки, но крупные институты ему не ответили. В микрофинансовой организации, которая и выдала мошенникам кредит на его имя, заявили, что не видят нарушений в процедуре. При этом номер телефона, на который открывался счет и был оформлен кредит, а также электронная почта и карта для вывода денег, никак не связаны с предпринимателем. Закон четко отделяет личные обязательства директора от имущества компании. Однако банки все равно вправе учитывать долги владельца, говорит партнер фирмы Захаров Константинов и партнеры Дмитрий Константинов.
3: Скорее вопрос не в том, что у директора есть какая-то задолженность, пусть мошенническим способом, а тем, что банки сейчас в принципе пытаются использовать как можно больше способов для того, чтобы отказать в кредитах. Понятно, сложившейся экономической ситуации риск невозвратов очень высокий, и по большому счету закредитованность директора — это, конечно, нестандартный индикатор, и то, что банк не учитывает официально. Хотя банк вправе это делать, в том числе потому, что перед клиентом не хотят выглядеть совсем плохо или не хотят показывать свое реальное финансовое положение.
1: Защититься от мошеннических действий можно заранее. Однако это все равно лишь профилактика, считает старший партнер юридической фирмы «Лидингс» Андрей Зеленин.
4: Проверяем, не было ли утечек, есть возможность путем запроса в бюро кредитных историй проверять, не было ли оформлено без ведома займов и так далее. Есть возможность с помощью госуслуг ставить самозапреты на подобные действия. Но это, опять же, профилактика. Что делать? Здесь взаимодействовать с банком, чтобы понять, какой алгоритм действий доступен для снятия блокировок, и разбираться в ситуации с оформлением микрозаймов мошенническим путем. После того, как банк сотрудников можно будет убедить, что риск получения доступа к средствам компании мошенническими средствами он исключен, доступ к счету может быть и восстановлен.
1: Если же банк не восстанавливает доступ к счетам компании, надо обращаться в МВД и Центробанк, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Что бизнесмен и сделал. И теперь ведомства должны проверить, насколько правомерно был оформлен договор на микрозайм.
0: Восемнадцатое июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1815 году, именно 18 июня, состоялась битва при Вартелло. Это одно из самых известных сражений в истории. После нее Наполеон окончательно понял, что иногда план «Б» тоже нужен, друзья. В 1928 году Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая перелетела Атлантический океан на самолете. Смелость тогда была уровня «полетели, а там уже разберемся». В 1940 году Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь о их самом темном часе. История, после которой люди поняли, что иногда слова могут быть сильнее оружия, друзья. В 1983 году в космос отправилась Салли Райт. Это первая американская женщина-астронавт. Космос постепенно стал местом, когда пускают не только очередных серьезных мужчин в скафандрах. В 2009 году НАСА запустила миссию «Эл-Кросс» к Луне для поиска воды. Потому что даже на Луне людям важно знать, а чай там можно заваривать или нет. Но это любимый вопрос наших лезгин, мне кажется. А еще 18 июня отмечается Международный день паники. Шутка. Но если вы забыли сегодня отключить утюг, этот день может ощущаться вполне официальным. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Федор Щукин провел рабочую встречу с послом Пакистана в России Фейсалом Ниазом Тирмизи. Удалось обсудить перспективы взаимодействия по широкому кругу направлений. Об этом сообщил руководитель региона в своем Макс-канале. Стороны затронули вопросы промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры. Щукин отметил, что оказалось, что республику и Пакистан связывают больше, чем кажется. Пакистанский поэт Фаиз Ахмад Фаиз был близким другом Расула Гамзатова и посвящал ему стихи, а его дочь до сих пор с трепетом вспоминает отношения отца к дагестанскому народу. Посол также проявил осведомленность о подвиге дагестанцев в Великой Отечественной войне, в частности, на легендарной фотографии Знамя Победы над Рейхстагом, запечатлен Абдул-Хаким Исмаилов. Щукин поблагодарил посла за теплые слова о Дагестане и выразил готовность продолжать совместную работу, чтобы сотрудничество приносило пользу двум народам. Ну а 57-я сессия Народного собрания Дагестана 7-го созыва состоится 18 июня в 10 часов утра в Махачкале. Это заключительное заседание текущего созыва. В повестке дня будет 25 вопросов, среди которых основные итоги деятельности парламента, назначение выборов депутатов 8-го созыва, проекты законов об исполнении республиканского бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. Но житель Избербаша предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Я, в свою очередь, напомню, как мы говорили здесь в эфире Диалог ФМ, в марте при проведении работ по заливке бетона мужчина допустил грубые нарушения требований безопасности. Во время работы не было обеспечено безопасное расстояние до линии электропередачи. Следователи сейчас направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Ну и как мы ранее сообщали, накануне в Новолакском районе республики мужчина выполнял работу. Также по линии электропередач получил удар током и скончался на месте. Ну а представители Дагестан-Автодор прибыли в Табасранский район с рабочим визитом. Как мы ранее сообщали, совместно с главой муниципалитета Магомедом Курбановым они направились в село Новолидже, где произошло обрушение мостового сооружения. В настоящее время Дагестан-Автодор проводит детальный осмотр аварийного объекта и оценивает масштаб разрушений. Но с начала этого года специалисты многофункциональных центров Дагестана помогли получить официальный статус многодетной семьи уже 12 тысячам заявителям. Благодаря этому семьи смогли оперативно получить доступ к положенным государственным льготам и выплатам. В целом по стране, напомню, что популярность этого статуса растет, количество многодетных семей в России приблизилось к 3 миллионам. В них воспитывается порядка 10 миллионов детей. Я напомню, что многодетной признается семья, в которой растут трое и более детей, в том числе приемные и усыновленные. В нашей республике привлекли к ответственности неаттестованного гида. В ходе проверок выявлен случай оказания экскурсионных услуг лицом, который не прошел обязательную аттестацию экскурсовода. По результатам проверки на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Я, в свою очередь, напомню, что с 1 марта прошлого года работать экскурсоводом либо гидом в Дагестане гидом-переводчиком разрешено только при наличии действующей аттестации. Ну и Дагестан на 20% нарастил объемы водожилья по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в материалах об объемах водожилья за первые 5 месяцев текущего года, размещенных на портале Дагестанстата. За указанный период введено жилья общей площадью 750 квадратных метров. Это на 20% больше соответствующего периода предыдущего года. Ну Юная школьница из Дербента Амина Абдусаламова прошла финал проекта «Ледокул знаний 2026» и получила шанс отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Об этом нам сообщает пресс-служба библиотеки «Десятилетия науки и технологий». Я в свою очередь напомню, что 48 лучших участников объединятся в 16 команд по 3 человека и в конце июня встретятся в финале в Москве, где пройдут завершающие испытания в формате дебатов. Победитель в августе отправится к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Нарушения 30 объектов размещения выявлены в Дагестане. В данный момент выданы 18 предписаний в Махачкале, Каспийске и в Дербенте в рамках недавних контрольных мероприятий. Об этом сообщает Минтуризм Республики Дагестан. Владельцам средств гостиниц размещения настоятельно напоминает о необходимости своевременно проходить процедуру самооценки и обеспечивать внесение своих объектов в реестр классифицированных средств размещения. Я напомню, что соблюдение этих требований не только способствует повышению прозрачности рынка услуг туристов, но и значительно улучшает качество сервиса, а также обеспечивает безопасность гостей, которые выбирают для отдыха Дагестан. Ученые Дагестанского государственного университета создали пористые композитные мембраны для очистки воды. Это высококлассный фильтр, который под действием ультразвука или слабого магнитного поля создает внутри себя электричество и разрушает ядовитую химию в воде, превращая ее в безопасные вещества. Эффективность очистки при ультразвуковом воздействии достигает 96%. Об этом сообщили пресс-службе Миноборнауки России со ссылкой на руководителя исследования и кандидата химических наук Фарида Аруджева. Средняя цена новых китайских автомобилей в Северокавказском федеральном округе составила почти 4 миллиона рублей. Положительную динамику спроса при этом показали отдельные модели. Самый большой рост показал Geely Atlas. Спрос на него за год увеличился в Дагестане почти в 3 раза. На втором месте Джаэка J8, спрос на который вырос более чем в 2 раза. Ну а в Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва Дагестан сыграли более 60 спортсменов. Победителями турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов и Сапиула Каранаев. Ну и Дональд Трамп объявил о том, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, призванного завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Официальное предписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Условия соглашения еще неизвестны, однако уже вызвали бурную реакцию во многих странах мира. Одни обозреватели отмечают, что главное прекратить военные действия, решать ядерный вопрос в Иране дипломатическим путем. Другие же полагают, что Дональд Трамп не сдержал собственное обещание и выполнил условия начатой им военной операции. Тему продолжат в обзоре иностранной прессы мои коллеги.
3: В Западном Иерусалиме сильно обеспокоены соглашением Вашингтона и Тегерана, пишет Times of Israel. Чиновники предупреждают, что условия меморандума ставят под угрозу безопасность еврейского государства и напрямую не решают ни одну из целей войны. Для Израиля это отказ Ирана от ядерного оружия и поддержки исламских группировок на Ближнем Востоке, а также ограничение его программы баллистических ракет. По данным газеты, премьер-министр Бенямин Нетаньяху не принимал никакого участия в мирных переговорах, а в воскресенье он проведет заседание своего кабинета безопасности, чтобы обсудить будущее соглашения США и Ирана. Чиновники в разговоре с порталом Ynet еще больше недовольны действиями Вашингтона и, цитата, «находятся в шоке». По их словам, Дональд Трамп подставил еврейское государство, и они никак не могут на это повлиять. Если санкции против Ирана ослабят, Тегеран получит миллиарды долларов, отмечают чиновники. В этом случае Белый дом может завалить иранцев деньгами, за счет которых Исламская Республика создаст новые ракетные войска, а Западному Иерусалиму придется вкладываться в системы ПВО. Другой израильский чиновник заявил, что даже после подписания меморандума странам не удастся достичь окончательного соглашения. Иран почувствовал, что может добиться своего силой, и в ближайшем будущем он этим воспользуется против соседей, в том числе и против Израиля, отмечают собеседники Ynet. Публично кабинет Нетаньяху старается не задеть честь Трампа, однако источники 12-го телеканала занимают жесткую позицию против меморандума. Иранцы, по их словам, не просто соглашаются на сделку, а навязывают Вашингтону свои условия, которые Белый дом принимает. Сделка немедленно приведет к открытию Ормузского пролива и возрождению режима в Исламской Республике, что чиновники называют пощечиной иранскому народу. Собеседники 12-го канала сравнивают ситуацию с мирным соглашением в Газе и задаются вопросом, что случилось с обязательством разоружить Хамас. Параллельно израильская армия продолжила наступать на юге Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на источники. Сахал пытается добиться как можно больших успехов в регионе, на случай, если США и Иран все-таки подпишут меморандум, который, вероятно, будет включать перемирие между Западным Иерусалимом и Бейрутом, подытоживает агентство.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. За последнюю неделю рост цен на бензин и дизельное топливо зафиксировали в 78 регионах России. Прирост составил почти 1% по сравнению с прошлой неделей. Такие данные следуют из отчета Росстата по итогам мониторинга цен более чем на 1800 АЗС в 280 городах России. В Дагестане средняя потребительская цена по состоянию на вчерашний день на марке АЕ-92 бензина стоит 71 рубль 19 копеек. Я подчеркнул, что это по данным Росстата. Но по факту на АЗС Республики совсем другие цены. Корреспондент Диалог ФМ сегодня заправлялся в Махачкале. Цены АИ-92 составляют 80 рублей, АИ-95 – 85 рублей. Столько же стоит и дизельное топливо. Федор Щукин объявил о масштабных планах по модернизации международного аэропорта Махачкалы, подчеркнув, что развитие главной воздушной гавани республики находится на его личном контроле. Ключевым проектом является строительство нового взлетно-посадочной полосы длиной более 3 километров и шириной 45 метров. Это позволит нашему аэропорту принимать любые типы самолетов и обеспечивать бесперебойную работу даже при непогоде. Помимо этого, глава Дагестана рассматривает возможность строительства гостиницы и создания торговых зон на территории международного аэропорта имени Хан Султана. Он отметил, что в следующем году наш аэропорт, ему исполняется 100 лет, и к этой юбилейной дате необходимо подойти с полной обновленной инфраструктурой. Ну а границу Дагестана и Калмыкии проверили на наличие саранчевых вредителей. Всего обследованием было охвачено порядка 1000 гектар земель, а по их результатам распространение вредителя не превышает порог вредоносности. Я отмечу, что Дагестан ранее провел аналогичное совместное обследование совместно с коллегами из Ставропольского филиала Россельхозцентра. В целом наш регион мониторинг и ход его обработок против саранчевых координирует региональный оперштаб под руководством Минсельхозпрода Дагестана. Но в Махачкале по нацпроекту благоустроят общественное пространство площадью более 4000 квадратных метров. В администрации Махачкалы отметили, что в текущем году по нацпроекту в Махачкале будет благоустроено еще 17 общественных пространств. Ну и профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября этого года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомились РИА Новости. Я напомню, что в июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, предложил закрепить ее законодательно. Но оплата покупок чужой банковской картой без разрешения владельца может быть расценена как кража или мошенничество. Об этом пишет Росбалт. По словам экспертов, если владелец счета не давал согласия на операцию, нарушителю может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Закон не делает исключения даже для родственников, супругов, родителей, братьев и сестер и детей. Супруги, родители и дети также должны получать разрешение владельца карты перед совершением платежей. Чтобы избежать возможных претензий, эксперты советуют фиксировать согласие хотя бы в переписке в социальных сетях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей. Компания Элко.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Открывая футбольную Америку.
7: стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
8: Круги по воде.
7: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
8: Попутного ветра.
7: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
8: Против течения.
7: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад. Тогда еще страна называлась Заир. И в том турнире ни разу эта команда не забила. Так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоанн Висса вошел в историю.
8: Плавали, знаем.
7: И самый захватывающий матч прошедшего дня – Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
8: «Открывая футбольную Америку».
2: Ну что, друзья, доброе утро. Желаю всем тем, кто настроен на правильную волну. Сразу после выпуска новостей вот прям обнимаю всех, весь наш необъятный Дагестан и не только. Как показала практика, мы вещаем еще на севере Азербайджана, восточные части Чеченской Республики, Ставропольского края и чуть-чуть, конечно, на территории Республики Калмыкия. Поэтому вот такой, знаете, если так обнять прям всех, вот это 4 миллиона наших потенциальных слушателей, кто может настраиваться на Диалог FM. Поэтому всем желаю доброе утро. Карта вещания сегодня, на самом деле, погодная у нас такая интересная. Вот гляжу на погоду в Дербенте, там сегодня солнечно, вот прямо сейчас. На севере у нас чуть-чуть прохладно, пасмурно, в горных районах по прогнозам МЧС ожидается, конечно, дожди. Я надеюсь, в вашем населенном пункте, где бы вы сейчас не слышали мой голос, у вас хорошее настроение. Доброе утро вам желает Расим Загиров, и давайте вот под эту песню мы сейчас сделаем зарядку под ламбаду. Доброе утро всему нашему Дагестану. Мы продолжим очень скоро здесь, в эфире программы «Утро» на Диалог FM.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Магомед Рамазанов провел встречи с руководством заводов имени Гаджиева и Каспийский завод точной механики. Обсуждались текущее состояние предприятия и планы развития. Я напомню, что на заводе имени Гаджиева сейчас реализуется проект технического перевооружения и перебаразирования производственных мощностей на новые площади в индустриальном парке «Уйтаж» для выпуска высокотехнологичной машиностроительной продукции. Каспийский завод точной механики, входящий в перечень системнообразующих предприятий в реестр ОПК, специализируется на гражданской и военной продукции. По итогам встречи подтверждена важность поддержки предприятий и создания условий для их устойчивого развития. Кизлярский электроаппаратный завод увеличил выпуск продукции практически вдвое, с 315 миллионов рублей в 2023 году до 600 миллионов рублей по итогам 2025 года. Устойчивый рост достигнут за счет выпуска энергоэффективных лифтов и лифтового оборудования. Инвестиции в проект составили практически 350 миллионов рублей. Налажен полный цикл от сборки до монтажа технического обслуживания. Я напомню, что Кизлярский электроаппаратный завод работает в Кизляре с 1993 года, хотя предприятие, основанное еще 60 лет назад, изначально она специализировалась на электротехнической продукции. Специалисты Россельхознадзора с помощью искусственного интеллекта проверили электронную систему учета мяса Меркурии и нашли нарушения. У индивидуального предпринимателя Алидара с начала 2026 года оформили документы на 230 килограммов куриного мяса, но в бумагах не было указано, из какого именно сырья это мясо сделано и откуда оно взялось. По факту получается, что мясо возникло из ниоткуда. Это прямое нарушение правил Евразийского союза и приказа Минсельхоза России. Такие документы нельзя оформить без указания сырья. Бизнесмену сейчас вынесли официальное предостережение. Но специалисты Минприроды Дагестана повторно провели выездные обследования водных объектов. По итогам рейдов перечень конструкций объектов, создающих помехи для проведения дноуглубительных и руслоочистительных работ, попали более 400 объектов. Их демонтируют либо перенесут. В Махачкале уже началось переустройство магистрального водовода диаметром 500 мм через реку Черкес-Озень. Старый водовод демонтировали, работы на новом уже идут к завершению. В Национальной библиотеке Дагестана завершился капитальный ремонт, проведенный в рамках национального проекта «Семья». Обновленное учреждение посетило временно исполняющий министра культуры Дагестана Зарима Бутаева. Я напомню, что в здании обновили помещение цокольного этажа и фондохранилища, провели внутренние отделочные работы и демонтировали старые полы. Сегодня я напомню, что книжный фонд Национальной библиотеки Дагестана насчитывает более 800 тысяч изданий, среди которых тысячи редких экземпляров, предоставляющих особую ценность для исследователей и научных работников. Ну и, друзья, Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предписание предпринимателю из Махачкалы за нарушение законодательства о рекламе. В ходе мониторинга ведомство выявило, что директор заведения общепита «Курица номер 1» по улице Камаева, 24, использовал название «сравнительную характеристику». Согласно закону, применение превосходных степеней как «лучший», «первый» и «номер один» допускается только при наличии доказательства с обязательным указанием конкретного критерия сравнения. Подобные нарушения были зафиксированы и в других городах у бизнесменов из Дагестана, это Каспийска и Дербента. Владельцам выданы предписания об устранении этих нарушений. Так что, друзья, если у вас там курица на самом деле самая вкусная, нужно будет доказать. Дагестан Автодор сообщает о том, что в Гумбетовском районе на участке 107-й автомобильной дороги Хысайыр-Лох движение автотранспорта временно закрыто в связи со сходом селевого потока. Источник сообщает, что эксплуатационной подрядной эксплуатации принимаются необходимые оперативные меры в данный момент по расчистке указанной дороги. На место перебрасывается необходимая техника, в открытии дороги будет сообщено дополнительно. Ведомство просит водителей авто воздержаться от поездок в данном направлении. Ну и, друзья, я хочу начать вот следующую новость со стихотворения Расула Гамзатова. Вот Расул Гамзатов, наш великий поэт, когда-то писал такое. «В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, по миру я русский». Так вот, к чему я это начинаю говорить? К тому, что я сейчас хочу обратиться к своим землякам-дагестанцам, Потому что все мы прекрасно знаем, что сейчас в социальных сетях любой наш гневный комментарий, любой... Я понимаю, что мы люди добрые, хорошие, можем там вот на эмоциях что-то такое вот сказать, написать. Но, тем не менее, любая вот такая эмоциональная вспыльчивость в интернете, она может привести к уголовной ответственности и лишению свободы и поломать жизни. Поэтому... К чему я это начинаю? Мы недавно с Абиной Сункулиевой здесь в программе «Вечерний сеанс» говорили о том, что есть в последнее время то, что происходит на Ближнем Востоке. Многие комментарии пишут: не добили, не дорезали. И это тоже является как бы одобрением действиям фашистской Германии. Поэтому тоже можно привлечь. Поэтому к чему я это начал? Верховный суд Дагестана приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии поселения за публичные комментарии в соцсетях с одобрением действий Адольфа Гитлера. Как установили в суде, в 2025 году мужчина под одной из публикаций в интернете разместил текст, содержащий положительную оценку действий нацистского лидера. Таким образом, он публично оправдывал преступления, признанные Международным военным трибуналом. Помимо лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, осужденному запрещено заниматься деятельностью по размещению материалов в интернете в течение 2 лет. Мобильный телефон, с помощью которого было совершено преступление, конфискован в доход государства. Поэтому я сейчас еще раз призываю моих земляков быть бдительными, потому что, ну правда, ребят, ведь мы дагестанцы, и я всегда вот лично, когда выезжаю на какие-то семинары в сфере там радиовещания по нашей стране, я всегда горжусь тем, что мы вот на таком маленьком клочке живем, здесь 30 национальностей, в дружбе, в мире, и мы вместе общие называемся дагестанцами. Труба пониже, класс пониже. Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса Евро-5 и Евро-3. Такое послабление, я напомню, что было разрешено еще осенью 2025 года. В мае было действие продолжено. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, так как в данном топливе допускается, в частности, больше содержания серы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
2: Расим, доброе утро. Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонением от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Об этом сообщил источник «Коммерсанта». По его словам, соответствующее постановление правительства было принято осенью прошлого года. Изначально поставки подобного топлива разрешались до 1 мая этого года. Затем действие меры было продлено. Как уточняет источник, под действие постановления подпадают НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со статьей 179 Налогового кодекса России. Это в том числе касается НПЗ, заключивших с Минэнерго соглашение о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза. По словам источника «Коммерсанта», по постановлению НПЗ получили право выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на килограмм. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на килограмм. Такие показатели соответствуют экологическому классу Евро-3. Действующий технический регламент предусматривает для топлива класса Евро-5 содержание серы не более 10 мг на килограмм. Источник «Коммерсанта» рассказал, что контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. Мера направлена на недопущение дестабилизации внутреннего рынка. Выпускаемое по таким правилам топливо не подлежит обращению на территории других государств ЕАЭС. Правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. Так, до 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров – вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. В отдельных регионах при этом отмечалась нехватка топлива на АЗС. Так, в Крыму и Севастополе в начале июня была приостановлена свободная продажа бензина. Позже на ряде АЗС она возобновилась. Оперативный штаб Краснодарского края 10 июня сообщал, что отпуск топлива временно приостановлен на 15 16 АЗС. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Миниханова 13 июня заявили, что на отдельных АЗС введены временные лимиты. Как сообщали СМИ, на АЗС «Татнефть» в ряде регионов введены ограничения на продажу бензина в 20 литров на один автомобиль. По словам источника, даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ. Управляющий партнер «Нефт Ресерч» Сергей Фролов рассказал, что дополнительные объемы нефтепродуктов способны частично смягчить локальные дефициты, которые наблюдаются в некоторых регионах. Вместе с тем, повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой. При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, способные ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов. И, как отмечает Фролов, ключевой проблемой рынка остается не только производство топлива, но и его современная доставка в регионы. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Сейчас за окном в Махачкале плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29. Переменная облачность и без осадков сегодня на протяжении всего дня. Продолжается «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
20: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
21: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете.ру кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. И такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за 2 календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60%, независимо от страхового стажа.
20: Экономика должна быть экономной.
21: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
20: Деньги дороги, как память.
21: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете.ру стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
20: Кошелек.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Сеть магазинов «Магнит» в Дагестане оштрафована на 364 тысячи рублей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Дагестану. Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько филиалов АО «Тандер» и обнаружили нарушение условий хранения продукции, отсутствие контроля температурного режима, а также проблемы с гигиеной персонала. А также всю продукцию без маркировки изюм, орехи и цукаты. Кроме того, у сотрудников не оказалось медкнижек и сведений о вакцинации. По каждому факту сейчас возбуждены административные дела. Роспотребнадзор потребовал устранить нарушение в установленный срок. Правительство Дагестана направит почти 50 миллионов рублей на охрану лесов от пожара в 2026 году. Из них почти 40 миллионов выделены из федерального бюджета и более 6 миллионов из республиканского. Как сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, на всероссийском совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева подготовка пожароопасному сезону в Дагестане велась заблаговременно. Утверждены планы тушения, создан оперативный штаб, проведены учения с МЧС и организовано патрулирование лесного фонда Дагестана. По данным Комитета по лесному хозяйству нашей республики, на июнь текущего года пожаров на землях лесного фонда республики не было зарегистрировано. Но выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы Дагестана с января 2027 года, смогут получить единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Федор Щукин. По его словам, 50 тысяч молодым педагогам дадут при поступлении на работу, а еще 100 тысяч после успешного завершения второго года работы. Щукин отметил, что новая мера социальной поддержки направлена на привлечение в систему образования Дагестана энергичных, грамотных и талантливых молодых специалистов. Я напомню, что в феврале текущего года в Министерстве образования и науки Дагестана сообщили, что реальный дефицит педагогов в школах Дагестана составляет около 1200 человек. Ну а в нашей республике готовится к воду эксплуатацию второй очереди Новолакской ветроэлектростанции. Она будет запущена до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. По итогам рабочей встречи Магомед Рамазанова и генеральным директором компании «Росатом» «Возобновляемая энергия» Григорием Назаровым. Назаров рассказал, что из 120 запланированных установок введено уже 111. Правительство республики, как подчеркнул Рамазанов, оказывает поддержку в технологическом присоединении. Ну а голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такой

0: доступность первичной медицинской помощи. Жители крупных городов и районов регулярно сталкиваются с невозможностью попасть к профильным специалистам в самые разумные сроки. Очередь на прием растягивается на недели и месяцы. Запись через цифровые сервисы не всегда решает проблему из-за нехватки врачей и высокой нагрузки на учреждения. Не менее напряженная ситуация складывается и в стационарах. В ряде случаев фиксируется нехватка дежурного медицинского персонала в выходные и в праздничные дни, что напрямую влияет на возможность экстренной госпитализации и скорость оказания помощи. Это особенно критично в ситуациях, когда счет идет на часы. Отдельным узлом проблем остается диагностика. Высокая нагрузка оборудования МРТ и КТ приводит к длительному ожиданию обследований в рамках обязательного медицинского страхования. На этом фоне пациенты нередко сталкиваются с неравномерным доступом к исследованиям. Серьезное давление испытывает и лекарственное обеспечение. Речь идет как о снабжении стационаров базовыми расходными материалами. В ряде случаев пациенты вынуждены самостоятельно приобретать необходимые медикаменты. В сельских районах Дагестана проблема приобретает еще более острый характер. Изношенность акушерских пунктов, нехватка оборудования и ограниченные кадровые ресурсы фактически сужают возможности первичной помощи до минимального уровня. На фоне этих факторов ключевым ограничением становятся кадровые дефициты и неравномерное распределение специалистов. Это создает дисбаланс между городом и сельской местностью и увеличивает нагрузку на действующих врачей. В итоге здравоохранение республики оказывается в ситуации, где отдельные меры уже не способны изменить общую картину. Речь идет о необходимости системной перестройки от кадровой политики и модернизации инфраструктуры до повышения управленческой устойчивости всей отрасли. В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или местных дорогах. В настоящее время, напомню, что МВД может наложить штраф на гражданина до 10 тысяч рублей за такие действия. Однако депутаты объясняют, что местные дорожники и коммунальные службы не всегда могут оперативно восстановить покрытие, в то время как граждане нашей страны справляются с этой задачей быстрее. Правительство выступило против законопроекта, считая, что ремонтом дорог должны заниматься специалисты. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. Группа депутатов от фракции «Новые люди» 16 июня внесла в Госдуму проект поправок в статью 12 КОАП, который определяет ответственность за повреждение дорог, угрожающее безопасности дорожного движения. Штраф от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, 25 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для юрлиц. Парламентарии предлагают не применять санкции при ремонте дорог местного значения и на придомовой территории. Жители многоквартирных домов и садоводческих товариществ часто сталкиваются с ситуациями, когда дороги во дворах или внутри кварталов долго не ремонтируются. Обращения в органы местного самоуправления и управляющие организации не всегда помогают оперативно устранять ямы и дефекты. В результате граждане иногда пытаются самостоятельно ремонтировать дороги за свой счет, что может привести к штрафам. В пояснительной записке приводятся примеры таких случаев. Например, в 2016 году в Астрахани жители одного из домов отремонтировали внутридворовую дорогу, после чего региональная ОМВД оштрафовала нанятого для ремонта ИП на 25 тысяч рублей. Также упоминается случай в деревне Пруддор Пермского края, где 70-летнего жителя наказали штрафом 5 тысяч рублей за попытку укрепить участок дороги обрезками от пиломатериалов. Житель Череповецкого района Вологодской области восстановил проезд к деревне и также был оштрафован. Депутаты из «Новых людей» считают, что поправки повысят вовлеченность граждан в решение локальных инфраструктурных проблем и создадут правовые условия для безопасного устранения дефектов дорожного покрытия. При этом правительство законопроект не поддержало. Кабмин указывает на то, что нормы КОАП носят охранительный характер и напоминает о том, что ремонтом занимаются органы власти. Госкомпания «Автодор», владельцы земельных участков и другие ответственные структуры. Ремонт дорог местного значения должен осуществляться с учетом требований законодательства, отметили в правительстве. В Кабмине опасаются, что предложенные поправки могут привести к фактической легализации нарушений законодательства. Эксперт Народного фронта Катерина Соловьева признает проблему с оперативным ремонтом дорог, но считает, что поправки в таком виде принимать нельзя. Она также отмечает, что предложенная формулировка может освободить от ответственности не только граждан, но и органы местного самоуправления, что недопустимо. Зампред общественного совета при Росавтодоре Николай Быстров напомнил, что в советское время существовала практика строительства дорог хозяйственных

0: Единственным способом, то есть силами предприятий, которым, к примеру, нужна была дорога к заводу. Такие трассы отличались низким качеством и долго не служили. Эксперт подчеркнул, что такой опыт не хотелось бы повторять сейчас. При этом Быстров считает, что не надо запрещать гражданам самим заделывать за свой счет ямы во дворе при бездействии местных властей. Расим.
1: Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: 18 июня на календаре. Давайте посмотрим, чем запомнился миру этот день. В 1815 году, именно 18 июня, состоялась битва при Вартелло. Это одно из самых известных сражений в истории. После нее Наполеон окончательно понял, что иногда план Б тоже нужен, друзья. В 1928 году Амелия Эрхарт стала первой женщиной, которая перелетела Атлантический океан на самолете. Смелость тогда была уровня «полетели», а там уже разберемся. В 1940 году Уинстон Черчилль произнес знаменитую речь о их самом темном часе. История, после которой люди поняли, что иногда слова могут быть сильнее оружия, друзья. В 1983 году в космос отправилась Салли Райт. Это первая американская женщина-астронавт. Космос постепенно стал местом, когда пускают не только очередных серьезных мужчин в скафандрах. В 2009 году НАСА запустила миссию «Эл-Кросс» к Луне для поиска воды. Потому что даже на Луне людям важно знать, а чай там можно заваривать или нет? Но это любимый вопрос наших лезгин, мне кажется. А еще 18 июня отмечается Международный день паники. Шутка. Но если вы забыли сегодня отключить утюг, этот день может ощущаться вполне официальным. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш посусов поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
17: В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня Солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. К концу 26-го года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55-60%. Такой прогноз газете «РУ» дала начальник Центра карьеры Валентина Киося. По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15-20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45-50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT-сферы, финансов и консалтинга – до 70. Число таких сотрудников продолжит расти. Главной причиной является кадровый дефицит. Среди других факторов эксперт выделила распространение удаленного и гибридного форматов работы, проектную занятость, жесткие дедлайны и рост управленческой нагрузки. Чаще всего с переработками сталкиваются сотрудники IT-компаний, телекоммуникационной отрасли и финансового сектора. И в завершении выпуска. Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов – природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. Именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой, одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
18: Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении вертолета К-226 в Дагестане, который повлек гибель 5 человек. Я напомню, что перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, который обвиняется в нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Следственный комитет России. Я, в свою очередь, напомню, что по данным следствия, 7 ноября 2025 года пилот выполнял плановый полет по маршруту Кизляр-Терек-Кизляр. На борту находились 6 пассажиров. Установлено, что начальник комплекса допустил к управлению пилота без необходимой квалификационной категории. При заходе на посадку в Карабудахкенском районе Дагестана командир превысил скорость, допустил удар хвостовой части о грунт с ее разрушением. Сообщается, что следствием проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Минимущество Дагестана объявило аукцион на аренды 2 земельных участков общей площадью более 600 гектаров в Куракском районе. Земли будут предназначены для ведения отгонного животноводства. Заявки, напомню, что принимаются в электронном формате на сайте zakazrf.ru. Аукцион состоится 22 июля. Ну а муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с чрезвычайным полномоченным послом Исламской Республики Пакистан в России Фейсалом Ниазом Термизи. Накануне в ходе встречи шейх Ахмад Афанди отметил, что приезд посла в Дагестан является большой честью для республики и пожелал ему долгих лет служению народа. В свою очередь посол отметил, что молитвы более важны и сильны, чем действия. Ну и, друзья, что творится на заправках по всей стране, тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро.
19: Расим, доброе утро. В первую очередь парламентарии попросили пояснить представителей рынка, чем участники регионального топливного рынка объясняют временный запрет на реализацию топлива в канистры и другую тару на ряде АЗС на фоне сезонного активного использования садовой техники. Данный вопрос вызвал особый интерес у депутатов, поскольку именно в летний период, когда дачники и владельцы частных домов активно используют газонокосилки, мотоблоки и другую садовую технику, потребность в топливе в мелкой таре традиционно возрастает, а любые ограничения вызывают естественную обеспокоенность граждан. Представители крупнейших федеральных сетей, присутствующих на совещании, заверили, что на их АЗС нет дефицита какого-либо топлива. При этом продавцы вынуждены ограничивать продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы. Такая мера носит вынужденный и временный характер и направлена исключительно на пресечение перетоков топлива, которые могут создать искусственный дефицит в самом регионе. Комментируя вопрос отпуска топлива в тару в небольших объемах, представители сетей напомнили о свободной продаже для этих целей бензина марки АИ-92. При этом все розничные сети гарантируют бесперебойную заправку автомобилей частных лиц и организаций в обычном режиме. По оценке представителей рынка, отпуск топлива на АЗС большинства сетей в Воронежской области осуществляется в штатном режиме. Федеральными ведомствами в субъекты даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах, в том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен. Созданная межведомственная комиссия ведет системную работу по мониторингу цен и обеспечению доступности топлива для аграриев, в том числе на уровне конечных поставщиков, что особенно важно в период проведения посевных и уборочных кампаний. Особое внимание на совещании было уделено вопросам ценообразования. В ответ на острый социальный вопрос о росте стоимости, представители региональных сетей АЗС отметили, что вынуждены поднимать цены в связи с изменениями ставок на бирже, где они закупают основную часть топлива. Федеральные же поставщики заверили, что у них рост цены привязан только к уровню инфляции, что позволяет сохранять более стабильную ценовую политику в розничном сегменте. Участники совещания договорились в дальнейшем оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать создания искусственного дефицита или ажиотажа, а также своевременно информировать жителей о реальной ситуации на топливном рынке. Такой обмен данными позволит предотвращать распространение недостоверных сведений, которые могут спровоцировать необоснованный ажиотажный спрос. В начале июня в облправительстве сообщали, что в регионе достаточно запасов дизельного топлива и бензина марок 92 и 95. Как отмечали тогда региональные власти, порядка 95% рынка занимают федеральные топливные компании, которые в состоянии обеспечить топливом всю товаропроводящую цепочку, что является залогом стабильного снабжения как розничных потребителей, так и сельхозпроизводителей. В Министерстве энергетики России сообщили, что поставки топлива осуществляются в штатном режиме, а ситуация находится на постоянном контроле. На отдельных направлениях периодически возникают логистические сложности, однако такие вопросы решаются в оперативном порядке.
18: Ну и Дональд Трамп объявил о том, что США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, призванного завершить горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке. Официальное предписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Условия соглашения еще неизвестны, однако уже вызвали бурную реакцию во многих странах мира. Одни обозреватели отмечают, что главное прекратить военные действия, решать ядерный вопрос в Иране дипломатическим путем. Другие же полагают, что Дональд Трамп не сдержал собственное обещание и выполнил условия начатой им военной операции. Тему продолжат в обзоре иностранной прессы мои коллеги.
20: В Западном Иерусалиме сильно обеспокоены соглашением Вашингтона и Тегерана, пишет Times of Israel. Чиновники предупреждают, что условия меморандума ставят под угрозу безопасность еврейского государства и напрямую не решают ни одну из целей войны. Для Израиля это отказ Ирана от ядерного оружия и поддержки исламских группировок на Ближнем Востоке, а также ограничение его программы баллистических ракет. По данным газеты, премьер-министр Бенямин Нетаньяху не принимал никакого участия в мирных переговорах, а в воскресенье он проведет заседание своего кабинета безопасности, чтобы обсудить будущее соглашения США и Ирана. Чиновники в разговоре с порталом Ynet еще больше недовольны действиями Вашингтона и, цитата, «находятся в шоке». По их словам, Дональд Трамп подставил еврейское государство, и они никак не могут на это повлиять. Если санкции против Ирана ослабят, Тегеран получит миллиарды долларов, отмечают чиновники. В этом случае Белый дом может завалить иранцев деньгами, за счет которых Исламская Республика создаст новые ракетные войска, а Западному Иерусалиму придется вкладываться в системы ПВО. Другой израильский чиновник заявил, что даже после подписания меморандума странам не удастся достичь окончательного соглашения. Иран почувствовал, что может добиться своего силой, и в ближайшем будущем он этим воспользуется против соседей, в том числе и против Израиля, отмечают собеседники Ynet. Публично кабинет Нетаньяху старается не задеть честь Трампа, однако источники 12-го телеканала занимают жесткую позицию против меморандума. Иранцы, по их словам, не просто соглашаются на сделку, а навязывают Вашингтону свои условия, которые Белый дом принимает. Сделка немедленно приведет к открытию Ормузского пролива и возрождению режима в Исламской Республике, что чиновники называют пощечиной иранскому народу. Собеседники 12-го канала сравнивают ситуацию с мирным соглашением в Газе и задаются вопросом, что случилось с обязательством разоружить Хамас. Параллельно израильская армия продолжила наступать на юге Ливана, пишет Associated Press со ссылкой на источники. Цахал пытается добиться как можно больших успехов в регионе. На случай, если США и Иран все-таки подпишут меморандум, который, вероятно, будет включать перемирие между Западным Иерусалимом и Бейрутом, подытоживает агентство.
18: За окном в Махачкале сейчас плюс 21 градус выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 29, так обещает гидрометцентр Дагестана. Друзья, с вами Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро начинается здесь.

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении вертолета К-226 в Дагестане, который повлек гибель 5 человек. Я напомню, что перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель, который обвиняется в нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщает Следственный комитет России. Я, в свою очередь, напомню, что по данным следствия, 7 ноября 2025 года пилот выполнял плановый полет по маршруту Кизляр-Терек-Кизляр. На борту находились 6 пассажиров. Установлено, что начальник комплекса допустил к управлению пилота без необходимой квалификационной категории. При заходе на посадку в Карабудахкенском районе Дагестана командир превысил скорость, допустил удар хвостовой части о грунт с ее разрушением. Сообщается, что следствием проведены многочисленные экспертизы, допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В Дербенте вокруг православного храма, на который в июне 2024 года напали террористы, построят каменное ограждение на месте существовавшего металлического забора. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов. По его словам, обращение об установке ограждения поступило от местной православной организации и обусловлено соображениями безопасности. Я, в свою очередь, напомню, что 23 июня 2024 года вооруженные боевики атаковали в Дербенте в Махачкале 2 православных храма, 2 синагоги и пост ДПС. Погибли 22 человека, в их числе протоиерей Николай Котельников, который был убит террористами в церкви в Дербенте. В Гумбетовском районе Дагестана накануне восстановлено движение по временной схеме на участке километров 107 трассы Тхасаюртлох. Об этом сообщили Дагестан-Автодор. Ранее участок был перекрыт после схода селевого потока. На месте продолжают дежурить специалисты с техникой. Из-за сохраняющей угрозы схода селевых масс дорожные службы ведут периодическую расчистку проезжей части. Минимущество Дагестана объявило аукцион на аренды 2 земельных участков общей площадью более 600 гектаров в Куракском районе. Земли будут предназначены для ведения отгонного животноводства. Заявки, напомню, что принимаются в электронном формате на сайте zakazrf.ru. Аукцион состоится 22 июля. Ну а муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с чрезвычайным полномоченным послом Исламской Республики Пакистан в России Фейсалом Ниазом Термизи. Накануне в ходе встречи шейх Ахмад Афанди отметил, что приезд посла в Дагестан является большой честью для республики и пожелал ему долгих лет служению народа. В свою очередь посол отметил, что молитвы более важны и сильны, чем действия. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло, а Роналдо не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2, на счету Харри Кейна дубль, а вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первой ракеткой мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 18 году и Уимблдоне в 19 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская саблистка Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эрига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 22-м году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юности». Инициатором создания и первым главным редактором стал Валентин Катаев. Он задумал журнал не просто как молодежный, а как иллюстрированный, и это сразу задало визуальный тон. Молодые читатели того времени действительно находили номер ярким и необычным. Сочные обложки, графика, фото – все это выделяло «Юность» на фоне других толстых журналов. А что касается смысла, то редакция с первого выпуска заявила курс на открытость и современность. В дебютном номере, например, началась публикация «Путешествия на Контике», «Тура Хейердала». Для советской аудитории середины 1950-х годов это было почти откровением. Журнал показывал мир за пределами привычных тем, говорил о смелых экспериментах, новых технологиях, необычных хобби. Так «Юность» сразу позиционировала себя как пространство для всего передового и модного, будь то кибернетика, фигурное катание или подводное плавание. Позже в журнале действительно появились узнаваемые рубрики, которые усиливали этот баланс красиво и со смыслом.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: делает счастливыми. Сразу представляю, как сейчас счастливые британские дети истерят у себя в комнатах, ведь ничто так не добавляет счастья, как запреты правительства. Ну, некоторые об этом слышали наверняка. Напишите, как вы относитесь к идее запрета соцсетей для детей до 16. Если есть дети, то напишите, пытаетесь ли вы ограничивать их нахождение в соцсетях. ЦБ Японии повысил процентную ставку до самого высокого уровня за 31 год. У них до, внимание, 1% в год. Для россиян сама эта фраза уже звучит забавно. Мы верхний японский рекорд в разы бьем нашим нижним рекордом. Но для Японии это проблема. То есть для них... А зачем поднимать ставку? Из-за инфляции. То есть для них инфляция 1-2% это уже все за голову хватается. Что делать? Паника, цены начали расти. На 2% в год. Ха! IPO SpaceX сделало миллионерами более 4400 человек. Причем большинство из них это обычные сотрудники, не топ-менеджеры, а сварщики, сантехники и инженеры, которым на старте платили акциями. И в итоге у них за это время у старожилов на низовых должностях накопились доли на миллионы. Так что сварщики в SpaceX за эти годы хорошо наварились во всех смыслах и теперь могут на свою работу нанять уже другого сварщика, который будет работать вместо него. Состояние Илона Маска достигло 3% от ВВП США. Это стало рекордом за всю историю. До этого рекордсменом был Джон Рокфеллер. У него было около 2% ВВП, но Маск переплюнул. В России хотят урезать льготную ипотеку. На начало года доля льготной ипотеки в общих выдачах ипотеки достигала 90%. Минфин хочет сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. И ожидает, что такого уровня удастся достичь к 2030 году. Связано это с тем, что государство тратит очень много ресурсов на то, чтобы субсидировать разницу между ипотекой. То есть льготная ипотека условно 6%, рыночная ипотека под 20%, и вот эту разницу покрывает бюджет. А у бюджета сегодня другие приоритеты. Минпромторг расширил список авто для покупки в такси. Список пополнит Jetour X70+. Ранее в мае 2026 года в перечень добавили Amoda C5. Всего входит 27 брендов. Ну, не буду перечислять список, он не сильно отличается от списка стендов на пекинском автосалоне. Россияне массово отказываются от летних отпусков. 56% опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. 41% признали, что не планируют отдыхать по собственному желанию. Посмотрели на цены в турфирмах и пришли к выводу, что не устали. Для 8% препятствия производственная необходимость, а 6% рассказали, что работодатель летом не согласовывает им отпуск. До 50% учебного времени в вузах могут отвести на производственную практику. Такое предложение последовало из Совета Федерации. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано именно с практикой. По мнению авторов, идея эта поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей, когда половина работодателей признаются, что им приходится обучать, переобучать молодых специалистов уже на месте, говорить, забудьте все, чему вас учили, сейчас будем учить вас заново. И вот этот вот разрыв хотят нивелировать, по крайней мере, частично. Напишите, как вы относитесь к такой инициативе, стоит ли вузам активнее направлять студентов на практику на действующие предприятия. Netflix купил права на Машу и Медведя на 8-9 сезоны. Будет ли Маша темнокожей, в новостях не сообщается, но есть спрос вот на российскую кинопродукцию, по крайней мере, на Машу с Медведем. Каждую третью покупку россияне оплатили налом. В апреле-мае 2026 года доля наличных выросла до 30% против 25% года ранее. Связано это с ростом издержек малого бизнеса. Малый бизнес все чаще и чаще просит оплачивать налом. Напишите, сталкивались ли с этим. Я уже прям много где. Вот в частности у меня сейчас ремонт идет. И там, ну, все, что связано с закупкой стройматериалов и разных элементов, требуемых для ремонтов, там прям очень просят нал и предлагают за нал существенно большие скидки, чем любые оплаты без нала. Кроме того, перебои мобильного интернета, ну и в принципе, живые наличные деньги как-то больше греют карман, хотя кому-то жгут, и люди стремятся скорее от них избавиться.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре 7-й континент.

0: На проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно, он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которое стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона – это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. Это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40, 50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 15 рейсов задержаны в аэропорту Махачкалы. Вылет 7 рейсов в столицу Москву, в аэропорты Шереметьево и Домодедово задержаны, еще один полностью отменен. Задерживается также вылет в Санкт-Петербург, Казань и Стамбул. Время задержек составляет до 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Ранее напомню, что, как мы сообщали, что во всех аэропортах Москвы отменено и задержано более 600 рейсов. Причина – массированная атака БПЛА на Москву и Московскую область. По данным Минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 992 украинских беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа. Выборы депутатов Народного собрания 8-го созыва состоятся 20 сентября. Решение об этом принято сегодня на последней сессии Народного собрания 7-го созыва. Днем голосования для выбора депутатов Народного собрания установлено 2-е воскресенье сентября того года, когда заканчивается полномочия действующих депутатов. При проведении выборов в Государственную Думу выборы республиканских депутатов проводятся в тот же день. Я напомню, что выборы депутатов в Госдуму ранее были назначены на 20 сентября. Центр избиркома России принял решение, что они пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Ну и председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Скандеров награжден медалью «За доблестный труд». Медаль была вручена Аскандерову временно исполняющим главы республики Федором Щукиным сегодня на сессии. Я напомню, что Скандеров награжден за вклад в развитие парламентаризма и многолетний добросовестный труд. 1 миллиард 22 миллиона рублей не использовали 24 министерства и ведомства в Дагестане в прошлом году. Об этом на сессии парламента сообщил глава счетной палаты Билал Джахбаров. Больше всего средств не освоено. У Минздрава 552 миллиона рублей. Это 54% от общей суммы неиспользованных. У Минобразования 124 миллиона, у МЧС 117, у Минстроя 67 миллионов рублей. При этом бюджет республики за прошлый год исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Доходы составили 218 миллиардов, расходы 217. Но в мессенджерах Дагестана появился фейковый видеоролик с участием главы Дагестана Федором Щукиным. В пресс-службе заявили, что глава республики не делал таких заявлений. Я напомню, что видео было снято во время поездки Щукина в поселок Мамедкала Дербенского района, где строят жилье для пострадавших от паводков. На него наложено фальшивое аудио. Ну и Центральная избирательная комиссия России утвердила список из 11 политических партий, которые могут участвовать в выборах в Госдуму 9-го созыва без сбора подписей избирателей. Все по данным Минюста, право участвовать в выборах имеют 17 партий. В список вошли партии, чьи федеральные списки были допущены к распределению мандатов на последних выборах в Госдуму. Я напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва запланированы на единый день голосования в сентябре этого года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юности». Инициатором создания и первым главным редактором стал Валентин Катаев. Он задумал журнал не просто как молодежный, а как иллюстрированный, и это сразу задало визуальный тон. Молодые читатели того времени действительно находили номер ярким и необычным. Сочные обложки, графика, фото – все это выделяло «Юность» на фоне других толстых журналов. А что касается смысла, то редакция с первого выпуска заявила курс на открытость и современность. В дебютном номере, например, началась публикация «Путешествия на Кантике», «Тура Хейердала». Для советской аудитории середины 1950-х годов это было почти откровением. Журнал показывал мир за пределами привычных тем, говорил о смелых экспериментах, новых технологиях, необычных хобби. Так «Юность» сразу позиционировала себя как пространство для всего передового и модного, будь то кибернетика, фигурное катание или подводное плавание. Позже в журнале действительно появились узнаваемые рубрики, которые усиливали этот баланс красиво и со смыслом.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунивский район, селение Бацада. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Вот жилья в Дагестане вырос на 20% за 5 месяцев этого года. В Дагестане ввели 750 тысяч квадратных метров жилых помещений в январе-мае 2026 года. Такие данные опубликовал Дагестанстат. Как сообщилось ранее, ввод жилья в Дагестане в первом квартале 2026 года составил 489 тысяч квадратных метров, на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом в январе 2025 года объем ввода жилых помещений в Дагестане снизился почти вдвое – относительно января 2024 года до 165 тысяч квадратных метров. В целом темпы строительства жилья на Северном Кавказе увеличились почти на 30% за первый квартал этого года.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63, об этом сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. По данным ведомства, средний балл увеличился по сравнению с прошлым годом. Результат в 61 балл и выше получили около 376 тысяч участников. Это на 56 тысяч больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, они набрали 1% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3% сдававших. В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестиционном проекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. И в завершении выпуска. 6-летний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет Good News Network. Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако учителя связались со специалистами по охране культурного наследия. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. После исследования меч передали в Музей культурной истории в Осло, где специалисты займутся его консервацией и дальнейшим изучением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, если посмотреть на заголовки этой недели, там вырисовывается очень интересный мотив.
2: И какой же?
1: Ну, это иллюзия контроля. Мировые лидеры, технологические гиганты, даже просто избиратели ведут какую-то скрытую борьбу за то, кто на самом деле сейчас держит руку на руле.
2: О да, это сейчас повсеместно.
1: Вот давайте начнем с Ближнего Востока. Четырехмесячная война там завершилась внезапным и, честно говоря, парадоксальным соглашением. Ормузский пролив должен быть разблокирован в течение 30 дней. Но условия этого документа выглядят как гигантский аванс.
2: Да, политические ястребы в Вашингтоне сейчас просто в ярости именно из-за этого тайминга.
1: Я понимаю, почему. Иран сразу получает 60-дневное исключение из санкций на немедленную продажу нефти плюс разморозку активов на 100 миллиардов долларов.
2: И еще обещание частного фонда восстановления на 300 миллиардов долларов.
1: Точно. И все это подчеркивают до подписания финального документа. Разве это не странно?
2: Ну, классическая дипломатия ведь как работает? Вы выполняете условия, мы снимаем санкцию. Поэтапно, шаг за шагом.
1: Ну да, так всегда было.
2: А здесь архитектура сделки выстроена абсолютно иначе. Понимаете, экономика Ирана находилась, грубо говоря, в состоянии свободного падения. Бомбардировки разрушили базовую инфраструктуру, водный кризис достиг критической отметки.
1: И там же еще сумасшедшая инфляция. Выживать стало просто невозможно.
2: Именно. И без немедленной финансовой инъекции вот прямо сейчас руководство в Тегеране просто не смогло бы продать идею этого перемирия внутри своей страны.
1: То есть им нужны были нефтяные танкеры, которые выходят из портов уже сегодня?
2: Да, чтобы предотвратить полный внутренний коллапс государства.
1: Получается, это не столько уступка, сколько спасение страны от развала, с которой потом вообще не о чем было бы договариваться. Но взамен США ведь тоже требует серьезных шагов. Иран обязывается никогда не создавать ядерное оружие.
2: Угу.
1: И они должны решить вопросы с запасами урана. Там, кажется, 970 фунтов урана, обогащенного до 60%.
2: Да, почти 1000 фунтов.
1: Но слушайте, как вообще физику этого процесса понимать? Нельзя же просто взять радиоактивный материал и, ну, отменить его.
2: Взмахом ручки этот материал точно не уничтожишь. Его нужно нейтрализовать физически. 60-процентное обогащение — это технически всего один шаг до оружейных 90%. В центрифугах это занимает считанные недели.
1: Звучит пугающе. И что они будут делать?
2: Процесс называется «даунблендингом». Или, если по-русски, разбавлением. Высокообогащенный уран смешивают с природным или обедненным.
1: А, то есть понижают концентрацию.
2: Точно. В результате получается материал где-то 3-5% обогащения. Он отлично подходит для гражданских атомных станций, но абсолютно бесполезен для бомбы. Но проблема в том, что на это нужно время и постоянный мониторинг инспекторов МАГАТЭ.
1: Угу. И пока этот процесс запускается, на политической карте Европы уже происходят сдвиги. Я смотрела трансляцию с саммита G7, во французском Эвиан-Либен это было просто невероятно.
2: Вы про смену риторики?
1: Да. Европейские лидеры, которые еще вчера открыто критиковали президента США за угрозы вывести войска, внезапно перешли чуть ли не к объятиям.
2: Знаете, европейская дипломатия сейчас опирается исключительно на чистую математику энергетических рынков. Ормузский пролив — это же бутылочное горлышко, через него проходит пятая часть всей нефти в мире.
1: И огромная доля сжиженного природного газа, верно?
2: Совершенно верно. 4 месяца заморозки этого маршрута поставили промышленность Германии и Франции на грани рецессии. И когда президент США привез на G7 соглашение, которое открывает пролив, все поняли.
1: Что сейчас не до идеологических споров.
2: Именно. Джерси с 47-м номером — это символический жест. Европа показывает, что готова подыграть стилю президента США, если это гарантирует бесперебойные поставки энергии. Они конвертируют этот триумф в решение своих проблем с безопасностью.
1: От политического контроля давайте перейдем к контролю над будущим. Тут разворачивается настоящая война за технологический суверенитет. И новость про Anthropic звучит просто как сценарий из киберпанка.
2: Беспрецедентная история.
1: Администрация президента США применяет экспортный контроль и запрещает всем иностранным гражданам доступ к новым моделям ИИ «Mirus 5» и «Fable 5». Даже тем иностранцам, которые легально работают внутри самой Anthropic в США.
2: Правительство дало им ровно 90 минут.
1: 90 минут, чтобы закрыть доступ для генерального директора Дарио Амадеи. И все из-за того, что в компании Amazon нашли какой-то jailbreak. Что это за jailbreak такой, что правительство запаниковало?
2: Термин jailbreak в нейросетях – это не взлом пароля. Эти модели обучаются с жесткими ограничениями. Они запрограммированы отказываться писать вредоносный код или давать инструкции по сборке оружия.
1: Ну да, базовые правила безопасности.
2: Да, исследователи Amazon обошли эти фильтры с помощью сложной социальной инженерии. Они создали многослойный гипотетический сценарий. Не просили написать вирус, а просили ИИ сыграть роль исследователя по кибербезопасности, который пишет книгу об уязвимостях.
1: То есть просто правильная игра слов?
2: Именно. И модель Fable

0: к оружию массового поражения. И это ведет нас к поразительному парадоксу. США блокируют свои технологии, чтобы защититься. Но одновременно с этим ближайшие союзники США, вроде Франции, отказываются от американских технологий по той же самой причине – из страха за свою безопасность. Французское агентство внутренней безопасности DJSI меняет системы американской Palantir на местного конкурента Chaps Vision. Зачем им ломать работающую систему разведки?
1: Потому что доверие подорвано. Palantir – это не просто программа. Это платформа, которая забирает гигантские массивы сырых данных спецслужб. Биллинги, транзакции, камеры и ищет связи.
0: То есть вырвать ее оттуда – это катастрофа?
1: Это как операция на открытом мозге для всей французской разведки. Безумно сложно и дорого. Но французский премьер-министр видит ситуацию с Anthropic. Если США могут за 90 минут приказать частной компании отключить ИИ...
0: Ссылаясь на национальную безопасность.
1: Да. То, что помешает Вашингтону завтра отключить французские спецслужбы от Palantir при политическом конфликте. Технологическая зависимость от США стала риском для суверенитета.
0: Переход на Chaps Vision – это локализация данных у себя дома, чтобы ни один политик за океаном не мог выключить свет у французской контрразведки.
1: Совершенно верно.
0: Суверенитет сегодня измеряется в терабайтах. И пока правительство регулирует все это устаревшими дипломатическими методами, финансовые рынки оценивают эти технологии в триллионы долларов. Вы видели, что происходит с акциями SpaceX?
1: Рыночное безумие.
0: Абсолютное безумие. После IPO их акции взлетают на 50%. Капитализация достигает 2,65 триллиона долларов. Они обходят Amazon и ненадолго даже Microsoft. И все это при выручке всего в 19 миллиардов долларов.
1: Да, и убытки в 5 миллиардов, если я не ошибаюсь.
0: Да. Для сравнения, у Amazon выручка за 700 миллиардов. Как компания с 19 миллиардами может стоить дороже? Это выглядит так, будто инвесторы массово сошли с ума.
1: Если смотреть по классическим мультипликаторам, это реально финансовая галлюцинация. Но Уолл-стрит покупает не сегодняшние 19 миллиардов.
0: А что они покупают?
1: Мечту.
0: Они прайсят монополию на независимую инфраструктуру будущего. SpaceX строит экосистему, которая вообще не подвластна земным юрисдикциям. Ракеты, монопольный доступ к орбите, Starlink, который уже решает исходы глобальных конфликтов, а теперь еще и орбитальные дата-центры, о которых все говорят.
1: Да. В космосе нет проблем с охлаждением, нет пасмурных дней для солнечных батарей, а лазерные каналы в вакууме передают данные быстрее оптоволокна на Земле. Инвесторы вкладывают 2,5 триллиона в фундамент всей будущей цифровой экономики.
0: И SpaceX не сидит на деньгах. Они берут этот капитал и немедленно покупают стартап Cursor за 60 миллиардов долларов.
1: Основанный 4 20-летними ребятами из MIT.
0: Которые в одночасье стали миллиардерами. Я понимаю, что ИИ – горячая тема, но 60 миллиардов за программу, которая просто помогает писать код. Почему так дорого?
1: Потому что код – это строительный материал современной экономики, а людей физически не хватает. Это автономный агент, который понимает всю архитектуру кодовой базы корпораций. 64% компаний Fortune 500 уже им пользуются.
0: Значит, один программист с таким ИИ заменяет целый отдел.
1: Да. Искусственный интеллект начинает создавать другой искусственный интеллект. SpaceX покупает прямой доступ к рынку корпоративного ИИ, а он оценивается почти в 23 триллиона долларов.
0: И это запускает цепную реакцию. Джефф Безос лично инвестирует миллиарды в британский KuSPI, Amazon финансирует Odyssey.
1: А OpenAI сожгла 34 миллиарда за прошлый год на одни только вычислительные мощности, просто чтобы не отстать перед своим IPO.
0: Слушайте, все эти события, Ормузский пролив, запреты на ИИ, орбитальные планы Маска, они выстраиваются в пугающе логичную картину. Мы привыкли думать о геополитике, как о шахматной доске с государствами.
1: Но фигуры изменились?
0: Абсолютно.
1: Знаете, государственные границы, армии, дипломаты, они отступают на второй план перед алгоритмами и спутниками. Сегодня CEO технологической компании имеет рычаги влияния на уровне ядерных держав.
0: Одно обновление нейросети меняет ход конфликта на Земле.
1: Да, мы видим столкновение эпох. Бюрократия пытается удержать контроль, но власть переходит от тех, кто контролирует территории, к тем, кто контролирует мощности и данные.
0: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем!

0: Будем ждать вас здесь.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
11: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Значимо. Важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 18 июня 1923 года в Витебске родился Виталий Иосифович Голданский, человек, чьи открытия раздвинули границы сразу нескольких наук. Физико-химик с редкой широтой взгляда, он сумел соединить физику и химию так, что на стыке дисциплин рождались настоящие прорывы. Именно работы Голданского с ядерным эффектом Мезбауэра дали старт новому направлению – химической гамма-резонансной спектроскопии. А его теоретические предсказания, например, о новых видах ядерного распада, спустя годы блестяще подтвердились. В экспериментах. Голданский был не только исследователем, заглядывавшим в самые тонкие механизмы материи. Он вел большую научно-организационную работу, возглавлял Институт химической физики, представлял отечественную науку на международной арене и при этом находил время, чтобы нести знания людям. Более 30 лет он был заместителем председателя Всесоюзного общества знания. Верил, что наука должна говорить с обществом на понятном языке. В его шутливых афоризмах сквозит тот самый ум, который умеет видеть суть. На смену энциклопедическому образованию пришло кроссвордное. Но сам он был из тех, кто хранил и умножал настоящую глубину знаний. Виталий Голданский ушел из жизни 14 января 2001 года, оставив после себя не только весомый научный фундамент, но и пример того, как исследователь может быть одновременно мыслителем, организатором и просветителем.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: В ближайшее время мы все уйдем в постоянный онлайн. Это становится очевидно, если взглянуть на то, как мы живем уже сейчас. Общаемся, смотря в экран, заказываем еду и одежду через приложения и не представляем жизни без интернета. Онлайн-технологии будут настолько развиты и внедрены в повседневность, что мы со смехом будем вспоминать, как потешно смотрелись железки в наших руках, которые мы называем смартфонами. Вообще, взгляните на мир вокруг вас. Не кажется ли он вам излишне громоздким? Да, эти большие странные пластмассовые штуки пропадут из наших жизней. Смартфоны также исчезнут, как и наушники. Все это заменят вживленными в ухо звуковыми аппаратами. Экран мы будем видеть с помощью контактных линз, а печатать текст силой мысли. В интернет уйдет все. Вся реклама будет там, вся информация, все сервисы и все удовольствия. Заказ еды и одежды онлайн – это только начало. Скоро весь бизнес будет там. Но все мы, включая самых успешных миллиардеров, совершенно недооцениваем те возможности, что у нас есть. Ведь мы живем в эру действительно неограниченных возможностей, эру зарождения чего-то принципиально нового. В будущем не будет банкиров, посредников, риэлторов и всех тех, кто стоит между потребителем и его товаром. В мире будущего выживут только те, кто способен дать реальную ценность – информацию, услугу или товар. Знаете, что будет объединять эти три вещи? Социальные сети. Уже сейчас они стали домом многих бизнесов и профессионалов, но скоро абсолютно все – ваша личность, деньги и работа – будут неразрывно связаны с социальными сетями. А сейчас мы как раз наблюдаем рождение этого нового мира. Наши потомки будут смотреть в прошлое и удивляться, как можно было упустить столько возможностей. Мы до безобразия недооцениваем силу интернета на его зачаточном этапе. Сейчас нет никакой конкуренции, и мы живем в большой куче незанятых ниш, за каждую из которых люди будущего готовы будут продать свою душу. Деньги и возможности словно сыпятся на нас с небес, а мы открываем зонтик. Итак, будущее за социальными сетями. Но с чего начать? Начни давать людям ценность, лучшее, что у тебя есть. Расскажи о своем деле. Ты художник? Покажи, как рисуешь, какие краски используешь и почему. Что у тебя за бумага, откуда ты берешь идеи и так далее. Ты строитель? Расскажи о разных материалах, о чертежах, о домах и банях, о нюансах строительства. Покажи другим, что ты разбираешься в своем деле и у тебя не будет отбоя от клиентов. Любишь читать книги? Рассказывай о книгах. Почему все литературные критики сидят на форумах? Нравится дизайн? Говори об этом. Увлекаешься наукой? Расскажи о своих открытиях. Такие социальные сети, как YouTube, просто загибаются из-за недостатка хорошего контента. В российском интернете вообще нет занятых ниш. Все они свободны, конкуренция отсутствует. Отели не рассказывают о своих отелях. Рестораны почему-то не делают свои YouTube-каналы. А строительные компании вообще об этом не размышляют. Но это ненадолго. Скоро до всех дойдет, что это необходимость. И желательно бы вам понять это раньше других. Валюта будущего – это ваше влияние в социальных сетях. И именно в нее нужно вкладываться. Сарафанное радио будет работать на чистоте интернета. А сейчас каждый, просто занимаясь любимым делом, может набрать аудиторию, за которую огромные корпорации будущего будут отдавать миллионы. Сейчас все проще, чем когда-либо было и будет. Дай людям ценность. Найди то, что тебе нравится, делай это и показывай другим. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале за последние месяцы начали штрафовать предпринимателей за размещение на своих магазинах логотипа социальной сети Instagram. Я напоминаю, что данная социальная сеть запрещена в нашей стране и является экстремистской. Московскому комсомольцу в Дагестане удалось найти 6 судебных актов о наложении штрафов. Вначале на владельцев коммерческого объекта составляет протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации «Это пропаганда», либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики или символики, после чего материал передается в суд. Ну и Федор Щукин на заключительной сессии Народного собрания Республики 7-го созыва поблагодарил депутатов за ответственную работу и принятие более 500 законов, отметив, что им пришлось действовать в непростых условиях. Федор Щукин подчеркнул, что парламент уделял большое внимание поддержке участников специальной военной операции и их семей. Утверждено более 30 дополнительных мер соцподдержки, а в структуре собрания одним из первых в стране создан комитет по делам ветеранов и участников специальной военной операции. Мясо курицы в Дагестане за последние 5 лет подорожало почти вдвое. Рост цен на птицу в регионе оказался одним из самых высоких в стране, сообщает исследование на основе данных Росстата. По информации на 1 июня этого года, средняя стоимость 1 килограмма куриного мяса на продовольственных рынках Дагестана составляет 233 рубля. Более значимый рост зафиксирован только в Ингушетии, там плюс 112, а также в Северной Осетии, там 94%. В целом, по стране динамика оказалась менее выраженной. Эксперты связывают удорожанием с ростом затрат на корма, логистику и энергоносители. А прокуратура Ногайского района Дагестана выявила 2 местных жительниц, которые в нежилых помещениях села Тереклимекте без соответствующих лицензий оказывали платные стоматологические услуги по лечению и протезированию зубов. Об этом сообщается пресс-служба прокуратуры Дагестана. В связи с нарушениями надзорное ведомство направило в районный суд иски о запрете осуществления стоматологической деятельности. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Правительство Дагестана выпустило постановление о прекращении статуса 2 индивидуальных парков. Это «Аврора» в Карабудахтенском районе и «Кристалл-Сити» в Каспийске. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Индустриальный парк «Аврора» планировалось разместить возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы. На его территории рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра, однако проект так не был реализован. Парк «Кристалл-Сити» был официально открыт в Каспийске в 2015 году и предполагал создание около 2000 рабочих мест, а также размещение порядка 100 малых и средних компаний. На поставки нефтепродуктов в Москву идут в штатном режиме, об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Там уточнили, что работа всех городских АЗС отлажена. Ранее, напомню, что Федеральная антимонопольная служба запросила о одной из крупных независимых сетей данные о ценах, объемах продаж и причиной изменения стоимости топлива. Запрос, я напомню, был связан с мониторингом рынка нефтепродуктов. По данным Росстата, по 15 июня в Москве бензин подорожал почти на 1%. Рост зафиксировали также в 78 регионах России, включая нашу республику Дагестан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
0: Для детей старше 12 лет.
1: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Доброго дня, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». В студии я, Гуризада Камалова. И сегодня мы поговорим о о новых изменениях в законодательстве, о том, что, как правильно подать заявление на регистрацию через электронные сервисы и не только, с начальником отдела повышения качества данных ЕГРН и регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Республике Дагестан с Маратом Мурадовым. Марат Фехретдинович, еще раз добрый день, мы рады вас слушать. И вот что касается электронной регистрации недвижимости, действительно, сейчас, ну, действительно, не нужно куда-то идти, можно, сидя дома, подать заявку и зарегистрировать, ну, скажем так, свою квартиру или дом. Что для этого нужно, какие документы и каким сервисом можно воспользоваться?
4: Добрый день, Гуризада Абдулмусулмингаджиевна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, подать электронно документы можно в случае, если у тебя есть зарегистрированная учетная запись, личный кабинет, и если у тебя есть электронно-цифровая подпись.
3: Ну, электронно-цифровая подпись, если не ошибаюсь, сейчас не так сложно получить. Это нужно написать заявление в налоговую и вот зарегистрироваться.
4: Упростили эти все процедуры, поэтому сейчас в этом сложности не доставляет. Главное, чтобы у вас был документ, подтверждающий право собственности на тот или иной объект недвижимости.
3: Вот с этим, я думаю, что обычно и возникает проблемы. Что считается документом, подтверждающим право собственности?
4: Ну, документом, подтверждающим право собственности, например, на земельный участок, является постановление администрации, выписка из хозяйственной книги, ну и другие документы органам, наделенным на это право, так сказать, предоставлять тот или иной объект недвижимости. Ну, земельный участок, я имею в виду.
3: То есть, получается, ты сканируешь тот документ, вот, к примеру, да, то есть это если это договор купли-продажи, если это был, ну, ты вступил в права наследования, то это вот документ, который ты получаешь о вступлении в наследство, правильно?
4: Да, конечно, свидетельство о праве на наследство является...
3: Либо это выписка из хозяйственной книги, все эти документы ты сканируешь и вносишь уже в базу, прикрепляешь при заявке через госуслуги.
4: Да, и цепируешь эти документы.
3: И подтверждая их своей электронной подписью. А в чем преимущество вот именно такой подачи, от подачи через МФЦ?
4: Ну, срок подачи через МФЦ составляет 5 рабочих дней, а если ты обращаешься электронно, это в течение одного рабочего дня проводится регистрация недвижимости. То есть, если постановка на учет – это один день, регистрация прав на один день, а если это единая процедура, то это в течение двух дней осуществляется электронная регистрация.
3: А вообще, если говорить об электронных сервисах, которые предоставляют услугах Росреестра, то какие вот на сегодняшний день электронные возможности?
4: Ну, мы в первую очередь, я знаю, что мы можем получать выписки, так как я много лет работал начальником отдела выдачи информации. И знаю о выписках много.
3: Я могу об этом рассказать. Кстати, вот это количество выписок я...
4: Сейчас еще упростили, что через госуслуги ты можешь посмотреть, запросить, причем бесплатно, получить выписку, все, что принадлежит тебе, и узнать, что на самом деле сейчас в базе данных ЕГРН, Единого государственного реестра недвижимости, за тобой числится. Ну и получить можешь... Это буквально, вот я сам осуществляю, допустим, запрос выдачи сведений, то буквально даже 5-10 минут не проходит, и проходит выписка уже готовая, где будут указаны сведения об объекте недвижимости, сведения о правах будут, то есть о физическом лице будут указаны, если у тебя, если это ты сам запрашиваешь, либо орган уполномоченный в статье 63 Закон о регистрации указан перечень лиц, исчерпывающих, которые могут запрашивать сведения, и при запросе которых эти сведения будут видны. Но если постороннее лицо, третье лицо запросит эти сведения, то эти сведения не будут отображены, будет написано фамилия, имя, отчество. Ну, то есть физическое лицо, без фамилии, имя, отчество.
3: То есть даже если ты покупаешь, к примеру, квартиру, вот, ну, ты хочешь знать, скажем так, хотя бы предварительную информацию, да, о ней, ты можешь даже через свой личный кабинет
4: запросить я
3: выписку.
4: Могу, но уже с марта прошлого года сведения о физическом лице там не будут.
3: То есть там указания владельца будет?
4: Без указания владельца в графе «владелец» будет написано физическое лицо словами. Ну, будет дата регистрации, там все остальные сведения будут присутствовать. присутствовать. Ну, это как бы в первую очередь от мошенников, во вторую очередь...
3: Личные данные.
4: Личные данные, персональные данные, которые ограничиваются законом, законодательством Российской Федерации.
3: А, но будет ли указано в этой выписке, которую запрашивает, к примеру, третье лицо, ну, как бы заинтересованное, есть ли обременение на
4: да,
3: этой квартире?
4: Да, конечно. То если есть ипотека, аресты, все остальные сведения в этой выписке будут указаны. Там бывает краткая информация, номер, дата и орган, который эту, осуществил эти обременения. Если это арест или там судебным приставом, или судом наложен. Если это обременение, там будет указано сведения банка, ну и даты, номер регистрации этого обременения.
3: И то есть уже у человека будет уже, так, как скажем так, повод насторожиться, если...
4: Если эти сведения есть, да.
3: А если говорить вообще в целом о выписках, сколько всего их видов? И вот если я запрашиваю, приходя вот в МФЦ, да, я делаю запрос, вот очень часто к нам обращались тоже радиослушатели вот с этой ошибкой, что... Как правильно узнать, какую выписка для кого, для чего нужна? Вот, к примеру, для договора купли-продажи. Какая именно выписка должна быть заказана для получения
4: ипотеки? Вот смотрите,
3: ипотеки?
4: Есть выписка об объекте недвижимости. Ну, она такая выписка, в которой больше всего сведения содержатся именно в характеристиках объекта. Сведения о кадастровом инженере, сведения о границах дальнего земельного участка. Ну и все остальные сведения связаны с так называемым первым подразделом. То есть первый подраздел у нас входит сведения об объекте. Не о правах на этот объект, а именно об объекте. Потом существуют сведения о переходе прав на объект недвижимости. То есть кто был собственником ранее, на основании каких документов и когда это право перешло следующему лицу. Есть выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах. То есть здесь будут уже сведения об объекте и сведения об правах. И также сведения, которые мы ранее сказали, об ограничениях, об обременениях на этот объект недвижимости.
3: То есть все зависит от цели, для чего тебе
4: да,
3: это нужно.
4: Да, для чего. Да, есть выписка вот, об участии в долевом строительстве, это когда еще право долевика, ну, долевика на участие в долевом строительстве зарегистрировано, но нет еще прав, эту выписку тоже можно запросить, но там выйдут только номера регистрации, даты регистрации, и вот, сведения о персональных данных там тоже не будет.
3: Не будет. Нет. А вот если говорить, кстати, вот по поводу вот долевого строительства, возможно, я перескакиваю, но вот ДДУ, есть же новое правило с этими кроу-счетами и так далее. Эти же выписки, то есть получается, уже на этапе котлована у тебя уже есть запись ЕГРН о собственности, да, получается,
4: да.
3: У собственника?
4: Ну, там сведения об о квартире, такие сведения не будут указаны, да, только там общие сведения, какую площадь помещения, на каком этаже будет это помещение, такие
3: сведения.
4: То есть это
3: своего рода получается еще одна гарантия того, что квартира все-таки будет достроена и достанется тебе, да?
4: Да.
3: А если говорить вот еще момент о земельных участках, если не ошибаюсь, то с этого года есть обязательное правило о внесении границ земельных участков, что без этого уже невозможно не зарегистрировать земельный объект, не поставить его на кадастровый учет. А что делать тем, у кого уже ранее были, нужно ли им сейчас вот указывать границы земельных участков?
4: Да, конечно, и чем раньше они это сделают, это лучше. Потому что сейчас много мошенников различного рода, которые, когда у тебя нет границ, они начинают мошенническим способом претендовать на этот объект недвижимости. То есть у них есть сведения о зарегистрированных правах, но координаты границ земельных участков не установлены. Поэтому, чтобы оградить себя и оградить в последующем тем, что у тебя будет приостановка по причине того, что у тебя нет границ, надо, конечно, сделать это сейчас. Потому что, когда вы подадите документы на переход права собственности, то вам его не зарегистрируют, потому что у вас нет границ земельного участка. Это тоже с прошлого года, по-моему, если не ошибаюсь, января 2025 года.
3: Но и что для этого нужно сделать? Вот, к примеру, я собственник земельного участка, да, вот мне, я знаю, что границы, даже не уверен, были ли внесены, не были внесены, но вот я хочу заранее об этом побеспокоиться. Что мне нужно делать, вот мои шаги?
4: Если вы хотите сначала проверить, вам надо обратиться за той же самой выпиской, и в этой выписке будет видно.
3: Либо через госуслуги, либо через МФЦ.
4: Да,
3: ты просто заказываешь выписку о земельном участке.
4: Да, об объекте недвижимости можно запросить, и там будет видно. Угу. И в том числе об обычной выписке, об основных характеристиках, там в том числе третий лист, третий раздел, там будет эти сведения иметься.
3: Если этих сведений нет, если тогда я вызываю кадастрового инженера, да?
4: Да, вы обращаетесь к кадастровому инженеру, правда, эти услуги платные, но он выйдет, он замерит ваши границы и установит их, а обратиться может он самостоятельно, чтобы определить ваши границы земельного участка.
3: И потом уже с этими, когда у тебя границы указаны, ты, получается, передаешь опять документы уже через МФЦ, правильно?
4: Ну, если обратился ты на бумажном носителе, то, конечно,
3: уже должен,
4: да,
3: через МФЦ. И вот какие проблемы могут возникнуть в этой ситуации, если земельный участок пересекается, к примеру, с конфликтной ситуацией? Что делать в этой ситуации? Или, ну, часто ли бывали вот при межевании конфликтной ситуации с соседями именно из-за несоответствия размеров участков фактического и ЕГРН?
4: Ну, были ли такие ситуации? Да. Если твой сосед уже установил границы, а ты устанавливаешь сейчас, и ты считаешь, что его забор там...
3: Не там, где надо,
4: там,
3: проходит?
4: Где надо, ты его либо должен попросить об этом. Если так не получается, то только в судебном порядке ты сможешь оспорить данную ситуацию.
3: Ну, потому что действительно, вот я слышала такие ситуации, когда сосед, к примеру, раньше завершил вот регистрацию ЕГРН и решил внести, ну, данные его оказались, скажем так, не те, которые изначально могли бы быть, ну, по твоим сведениям, да? Это, получается, только в судебном порядке уже нужно разбираться.
4: Да.
3: И тут еще вот такой момент вот по поводу, насколько возможны вообще ошибки, ну, с какими вот вообще ошибками в зарегистрированных правах на объекты недвижимости, ну, могут сталкиваться граждане, и они какие могут они вообще быть обнаружены при несоответствии выписки из ЕГРН?
4: Да, я понял вас. Существует два вида ошибок. Угу. Это реестровая ошибка и техническая ошибка.
3: Угу.
4: Если говорить простым языком, техническая ошибка – это когда ошибка в нашей базе. То есть в Росреестре, то есть в сотрудниках, можно сказать, которые там допустили по той или иной причине какую-то арифметическую или какого-то либо рода ошибку. Что касается реестровой ошибки, то это ошибка в документах, то есть в тех документах, которые вы направили, будь то межевой план, будь то постановление администрации или иной документ, подаваемый в Росреестр. Если это техническая ошибка, в течение 3 дней она исправляется, если вы обращаетесь в МФЦ, она в течение 3 дней исправляется. Если это реестр, ну, аналогичным способом, то есть сначала вы должны, наверное, обратиться к тому межевику, который совершил данную ошибку.
3: Кадастровый инженер, да, получается?
4: Да, кадастровый инженер, чтобы он исправил эту ошибку, и после этого обратиться в Росреестр за исправлением данной ошибки.
3: И она, в принципе, получается, она влечет за расход какого-то средств. К примеру, реестровая ошибка, это же автоматически исправляется. И то есть, в принципе, гражданин, он, ну, ничего не затрачивает, ни госпошлины, ничего не оплачивает.
4: Нет, ничего не затрачивает.
3: Угу. А что касается, ну, ошибки, связанные с кадастровым инженером, это тоже его, получается, промах, и
4: да,
3: в данном ситуации тоже. А были ли у вас ситуации в вашей практике случаи такой двойной регистрации, да, объекта, когда возникала путаница с правами? Ну, если не ошибаюсь, вот в частности, самый такой громкий случай, это был в 2025 году, когда железнодорожный вокзал в Каспийске был зарегистрирован и как здание, и как сооружение, да, то есть вроде бы кажется, что это такие слова-синонимы, но по факту это совершенно разные понятия.
4: Ну, такие ошибки есть, таких ошибок на самом деле немало. Как вы вначале меня представили, начальник отдела повышения качества данных. И поэтому
3: да,
4: наш отдел очень часто с этим сталкивается.
3: Угу.
4: И это не только, это вы то, что, наверное, сталкивались с железнодорожным вокзалом. Кроме этого, много физических лиц, которые обращались к нам не раз. То есть двойная регистрация получилась. Такие ошибки есть, такие регистрации есть, но я вам хочу сказать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, такая ошибка может быть, если двойная регистрация исправлена только в судебном порядке.
3: Вот об этом подробнее мы поговорим буквально через минуту. Мы прерываемся.
0: Реклама на Диалог ФМ.
5: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
6: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
6: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Итак, мы вновь в эфире. У нас начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Марат Мурадов. Марат Фехрадинович, еще раз добрый вечер. Итак, мы с вами вот коснулись очень интересной такой истории с железнодорожным вокзалом в Каспийске, который был зарегистрирован, по сути, дважды, да, и как здание, и сооружение. То есть он, получается, получил два номера в ЕГРН. И насколько часто такие случаи? И вы сказали, что это действительно только через суд нужно будет, получается, доказывать?
4: Да, конечно. Только через суд, потому что зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке.
3: Я недавно столкнулась с ситуацией, когда, вот, которую мне описал знакомый, что у них вышло так, что, купив квартиру на мансардном этаже, собственник решил не выделять отдельные там... Он решил оформить как долевое, вот, как доля вот, общего помещения. Но в ЕГРН оказалось, когда они начали проверять вот выписку, они получили, оказалось, что в итоге их помещение, их квартира проходит под двумя кадастровыми номерами. Как долевое, там какая-то там 16-я часть, и как отдельная квадратура. То есть получается здесь тоже вот этот факт двойного, да, когда дважды зарегистрирован один объект, под двумя различными кадастровыми номерами. В данной ситуации тоже, получается, нужно через суд доказывать, что этот объект им не...
4: Ну, как ранее я сказал, только в судебном порядке. Как долевое, как вы имеете зарегистрирование?
3: Ну, то есть, получается, им зарегистрировали квартиру как часть общего, как общей доли?
4: Это, наверное, другая история, потому что у нас были случаи, когда ранее... Такие случаи были, регистрации, они не хотели регистрировать его как многоквартирный дом.
3: Да, и зарегистрировали как...
4: С мансардой зарегистрировали как ИЖС, и все эти собственники этих квартир не стали собственником персональной квартиры, а стали общей доли вот этого ИЖС.
3: Да.
4: Это очень нехорошие случаи, лучше с такими квартирами не сталкиваться вообще, а приобретать...
3: Полноценная,
4: да.
3: Но по странной ситуации непонятно, как вот, что собственник в итоге допустил ошибку.
4: В итоге бывает сложно продать этот объект недвижимости. В итоге бывает сложно заложить этот объект недвижимости, если ты хочешь ипотеку или что-то оформить.
3: Потому что нужно разрешение всех остальных собственников тоже, да?
4: Да. Поэтому это возникает трудности, поэтому лучше всего с такими объектами не иметь дела. Это мой личная рекомендация.
3: Ну вот, и, кстати, самое интересное, вот защита от мошенников, раз уж мы заговорили о ситуации, в которой опасности, какие чаще всего ситуации сталкиваются вот именно у нас Дагестаны, вот характерно, да, такие, которые можно приравнять к мошенническим. И вообще, как ограничить свою недвижимость от посягательств сторонних лиц? Вот как-то можно?
4: Да, конечно, можно. Это надо обратиться с заявлением. Угу. Заявлением без личного участия. В этом случае никто, кроме тебя, даже по доверенности, не сможет обратиться в Росреестр и зарегистрировать право. Поэтому он может либо лично, либо через портал, электронные услуги, как у нас развито сейчас очень хорошо, поэтому мы сейчас...
3: То есть это заявление на запрет сделок без личного участия.
4: Да.
3: Так оно и называется, да? То есть получается, если ты лично не пришел к нотариусу, то не присутствовал на сделке, то сделка не может быть совершена.
4: Совершенно верно. Такая запись вносится в нашу базу данных, в ВГИС ЕГРН, и после этого уже без личного участия человек не сможет переоформить недвижимость. Другой,
3: кстати,
4: человек.
3: Если не ошибаюсь, и сейчас изменились и ситуации с договорами дарения, да, вот если раньше можно было чуть ли там не между двумя людьми вот заключить вот этот договор, да, то сейчас как происходит?
4: Сейчас уже обязательная нотариальная форма договора дарения, поэтому мы сейчас уже без нотариальной формы не можем регистрировать права. Приостановка и последующий отказ в регистрации.
3: Вообще, как вы сами считаете, насколько необходима, скажем так, нотариальная проверка, насколько она эффективнее проверки вот, собственником жилья? Например, я покупаю квартиру, и собственник жилья вытаскивает мне там выписку и говорит: вот я ее вчера заказал, вот выписка, ты должен мне верить, и все. Или лучше все-таки обратиться к нотариусу, который может самостоятельно тоже дополнительно какие-то провести проверки? Вообще, насколько проверка нотариуса, она будет глубже, чем проверка вот самого собственника?
4: Вы знаете, простая форма договора купли-продажи, она предусмотрена Гражданским кодексом, и в этом случае человек просто поменьше платит. Так сказать, когда обращается к нотариусу, там есть взыскиваемая сумма пошлины, которую нотариус от суммы сделки взыскивает. Но вместе с тем, лучше всего, конечно, эту сделку оформить нотариально. В случае чего, да, допустим, всякого рода бывают люди недобросовестные, которые там деньги не додали или что-то еще.
3: Или потом заявили, что у них мошенники
4: украли, что они там не подписывали или что-то еще. В этом случае они же с паспортами являются к нотариусу, и нотариус уже подтверждает, что вот это лицо приходило, и это лицо приходило, что это именно они подписывали. К тому же нотариус может самостоятельно электронно обратиться, то есть это еще и сокращенные сроки регистрации. В этом случае, конечно, к нотариусу лучше обращаться, чем простой письменной форме регистрировать договор. Просто из-за того, что низкий уровень там
3: правовой, скажем так, ответственности граждан.
4: И в том числе и достаток людей маленький, поэтому они чаще всего обращаются в МФЦ, чтобы сократить свои расходы, так сказать.
3: Ну, действительно, здесь уже экономит, скупой платит дважды, потому что, наверное, лучше перепроверить все документы и все данные для того, чтобы у тебя не было этой ситуации. И еще такой момент, если говорить о ранее возникших правах. Ну, есть действительно у нас в Дагестане до сих пор сохранились, скажем так, собственники, которые не оформляли свою недвижимость, то есть вот осталось от дедушки дом или квартира, да, вот и вот особенно это касается домов. Вот и живем. И в итоге вот сейчас вот, когда сталкиваются с оформлением, это вот, если не ошибаюсь, по 518 закону, вот как сейчас вот советские документы, по ним можно поставить на кадастровый учет или...
4: Конечно, можно. Но если вы говорите о 518-м федеральном законе, это закон о выявлении.
3: Ранее учтенных правообладателей.
4: В этом случае эта работа в основном нацелена на то, чтобы без участия самих правообладателей муниципалитеты самостоятельно обращались в Росреестр по тем документам, которые у них есть в наличии. То есть у них есть выписки из похозяйственной книги, чаще всего, чтобы по ним обращались в Росреестр, и как бы в графу «Незарегистрированные права» эти сведения выносились. Это в том числе, как и уже неоднократно говорили, избавит от тех самых мошенников, мошеннических действий в отношении вашего объекта недвижимости. Ну и вы сможете уже проще обращаться в Росреестр, так как уже как бы заранее администрация уже подтвердила, что это право, ранее обращалась и подтвердила ваше право на этот объект. Как бы негласно, ну, гласно, но как бы уже дала эту вам возможность, что вы...
3: Уже есть, да.
4: Уже есть там, да.
3: Ну, это действительно, вот, ну, думаю, таких случаев не так много, но все равно, наверное, все-таки еще сохранились люди, которые не спешат за оформлением. У деда было, у прадеда было, чего же я сейчас побегу доказывать кому?
4: Ну, потихоньку такая тенденция меняется. Если ранее так считали и считали, что это избавит их от налогов, потихоньку те моменты, которые существуют у нас в жизни, для того, чтобы избавиться от тех самых мошенников, надо этими
3: в частности,
4: право
3: если не ошибаюсь,
4: оформлять.
3: Сейчас в основном вот не оформляют, это вот в горных районах, вот в селах, особенно высокогорных. Но вот тут возникает тоже такой момент, это то, что для газификации все равно объект должен быть поставлен на кадастровый учет, если я не ошибаюсь, правильно?
4: Да, конечно. Для этого в том числе и в связи с нашими последними трагическими событиями, это лучше всего, если у вас есть документы, подтверждающие это право собственности, что принадлежит вам, то лучше всего, конечно, иметь это зарегистрированное право. С учетом вот этих последних
3: А ведь действительно, огромное количество домов было, вот, которые сейчас пострадали, они не имели документов, правильно?
4: Да.
3: Не зарегистрированы. А много ли обращалось именно в Росреестр граждан, которые пострадали вот в этой ситуации именно с регистрацией?
4: За регистрацию в Росреестр нет, не обращались. Здесь... Пока идет сбор у Минстроя, к нам обращается Минстрой Республики Дагестан за получением сведений о правообладателе, направляют перечни, мы направляем информацию, которую есть у Росреестра, ППК Роскадастр участвует в этой работе по предоставлению сведений. Эта работа сейчас ведется, активно ведется. Представители руководства управления ежедневно участвуют на этих рабочих группах, которые при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Данная работа проводится, но к нам в Росреестр так не обращаются, потому как если есть зарегистрированное право, есть нет, то уже сейчас его уже не зарегистрируешь.
3: Ну да, получается, если документов не было изначально, то как бы, ну, это, ну, уже их и не будет. Это действительно очень сложный момент, и об этом нужно беспокоиться заранее, потому что всегда есть возможность, скажем так, подстелить соломку, да, как правильно выразиться.
4: Да, ну, у нас вот есть еще такой момент, если, допустим, утрату здания мы как-то могли, там, с выездом кадастрового инженера подтвердить, да, допустим, он составляет акт осмотра, видит, что этого объекта недвижимости нету. Но эти сведения в ЕГРН тоже затем исключают. Но как понять утрату земельного участка, вот как произошло в Дахадайском районе, в селении Уркарах, это...
3: Когда просто там получается...
4: Этого такого на практике, я думаю, Российской Федерации не было.
3: Там же, получается, просто действительно земля, ну, образовалась расщелина, да, получается,
4: да,
3: в земле, и участков просто нет. Это, получается, людям, ну, как бы да, и получается, им нужно сначала зарегистрировать отсутствующие участки земли, как-то
4: ну, да,
3: да, и того, чего нет. Ну да, это действительно такой сложный вопрос, и я думаю, что сотрудникам Росреестра действительно тут приходится не очень легко, пытаясь сформулировать эти ответы. Ну вот еще такой момент, о котором я бы хотела поговорить, это вот защита персональных данных ЕГРН. Если не ошибаюсь, сейчас в ЕГРН обязательно вносится помимо паспорта еще обязательно и СНИЛС. Это обязательно или уже, ну, почему именно снился? Он так важен для записи в ЕГРН?
4: Вы знаете, сейчас немало обращений. Сейчас Росреестр много форм обращений предоставила гражданам, в том числе через платформу обратной связи, по которым граждане обращаются. И большое количество именно поступает в связи с отсутствием сведений на госуслугах об их объекте недвижимости. Наверняка, я так полагаю, ну, что эти сведения не выходят у них по причине отсутствия СНИЛС. Больший упор, видимо, делается на самой платформе, на, именно на СНИЛС, как бы определяет индивидуальные данные этого человека. То есть он единый номер, он не выдается повторно. Но вот если брать Махачкалу, у нас Магомеда Магомедовича немало, да, и даже может совпадать... Число месяца года рождения,
3: да, и даже совпадать. Место проживания.
4: Да, а СНИЛС точно не будет совпадать. Поэтому как идентификатор уникальный, он больше всего подходит, поэтому СНИЛС обязательно, и мы его вносим. Порядка 1 миллиона СНИЛС Росреестром самостоятельно было внесено с использованием специальных утилит, которые позволяли нам это делать без участия гражданина. Мы эти сведения вносили, и сейчас намного выше, лучше составляет качество данных ЕГРН.
3: Ну, и получается, гражданин, который вот если... Как проверить, им у него есть... Вот я, например, не знаю, внесен ли у меня СНИЛС в ЕГРН или нет. Как это проверить и как это сделать вообще?
4: ЕГРН внесен или нет?
3: Да.
4: Ну, если вы запросите...
3: То есть это выписку, да. То есть это будет указано в выписке?
4: Это будет указано в том числе в выписке, и в том числе, если вы будете проверять на этих госуслугах, есть ли за вами этот объект недвижимости или нет, то он может не выйти. И ввиду отсутствия СНИЛС. Значит, возможно, что у меня этого СНИЛСа нету.
3: А если нет, тогда надо мне уже написать заявление либо через МФЦ, либо через госуслуги с просьбой внесения, да?
4: Вы знаете, мы это делаем в более упрощенном порядке. Просто вот на этой платформе обратной связи по ПОСу к нам обращается человек, и мы самостоятельно вносим СНИЛС без дополнительного волокиты.
3: Платформа обратной связи, в принципе, так вот и набрать в Яндексе?
4: Да, можете спокойно так и набрать, и выйдет.
3: И запрос, прошу вас внести, там, ты выбираешь, куда ты именно пишешь.
4: Ну, как чаще человек обращается с тем, что у нас при обращении с запросом о выдаче сведения не вышел объект недвижимости, принадлежащий нам. Мы проверяем, смотрим, зачастую оказывается, что отсутствует СНИЛС. Ну и, возможно, отсутствуют паспортные данные.
3: Это тоже бывает.
4: То есть обновленные паспортные данные, человеку уже там стукнуло, допустим, образно говоря, 45 лет, уже этих сведений, паспортные данные устарели, и, возможно, и по этой причине тоже сведения об этом объекте недвижимости не отобразились у него при запросе этих сведений.
3: И уже получается, вы, когда получаете это обращение в ПОСе, вы сами уже вносите...
4: Мы данные СНИЛСа вносим, они у нас бывают либо с использованием этой утилиты, либо с самих при обращении в госуслугах у них в шапке, где там запрашиваемое лицо,

0: И уже и до других регионов у нас, городов, докатилась эта традиция переименования улиц. Что делать?
1: Это очень больная тема, с учетом того, сколько раз даже одни и те же улицы переименовывались. Что делать? Что делать человеку? Ну, если это обращается гражданин, ему надо прежде всего взять справку, бумагу в администрации города. Если эти сведения есть в ГАРе, так называемом
0: государственном
1: адресном реестре. Если этих сведений нету, то лучше всего сначала обратиться в администрацию, чтобы эти сведения туда внесли.
0: То есть написать заявление?
1: Да. Но в данное время, я хочу вам сказать, уже порядка, наверное, полугода проводится работа по самостоятельному внесению этих сведений в ГАР. То есть муниципалитеты, органы местного самоуправления сейчас направляют списки в Федеральную налоговую службу, и эти сведения вносятся. Налоговая служба является оператором ГАР, а органы местного самоуправления предоставляют эти перечни. Но, к сожалению, я не знаю всех субъектов, то есть муниципальных образований, касается это или нет, но есть некоторые проблемы с теми, что вроде бы все внесли, но адрес оказался неверным. Поэтому в этом случае дополнительно приходится обращаться в орган местного самоуправления, чтобы исправить этот адрес.
0: Мы с вами прервемся буквально на минуту. У нас реклама.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог FM.
0: Итак, у нас в эфире Марат Мурадов, начальник отдела повышения качества данных ЕГРН и управления Росреестра по Республике Дагестан. Мы с вами затронули очень много тем. И особенно, думаю, самые такие важные, наверное, что вот хотела бы подытожить. Итак, если ваш адрес не совпадает с адресом ЕГРН, куда нам нужно идти?
1: Если ваш адрес не совпадает с адресом ЕГРН, нужно обращаться в администрацию города, непосредственно в управление архитектуры и градостроительства. У них там есть отдел, по-моему, адресный реестр адресов, как-то называется. Ну,
0: то есть нужно взять у них справку о переименовании.
1: О переименовании, да. Либо взять распоряжение администрации.
0: И уже его направить в Росреестр о внесении изменений в запись ЕГРН.
1: Да, конечно.
0: Теперь еще один момент. Итак, сделки с недвижимостью в электронном варианте. Сейчас они обязательны для всех или только для юридических лиц? И, ну...
1: Нет, на сегодняшний день они обязательны только для юридических лиц. Физические лица, как и раньше, могут обращаться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
0: То есть через МФЦ, либо через госуслуги,
1: да, через личный кабинет, через портал.
0: И еще один момент по поводу земельной. Что важно знать владельцам земельных участков в Дагестане? Обязательно и можно ли зарегистрировать вообще право на участок, если границы не установлены, не проведено межевание?
1: Если не проведено межевание, как уже ранее мы говорили, зарегистрировать право на сегодняшний день не представляется возможным, но если только это вам не достался объект по наследству. Если этот объект вам на основании

0: свидетельство о праве на наследство выдан, то в этом случае не обязательно. А во всех остальных случаях проведение работ по межеванию объекта недвижимости является обязательным условием для регистрации права.
1: Спасибо вам большое, Марат Фехрадинович. Да. Еще раз напомню, у нас в гостях был начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Марат Мурадов, управление Росреестра по Республике Дагестан. До новых встреч в эфире.
0: До свидания. До новых встреч.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
3: Бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухти бахтуник.
2: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Существует тихий, почти незаметный момент, когда жизнь начинает казаться слишком тяжелой. Не из-за больших трагедий или драматических событий, а из-за постоянного накопления мелочей. Вещи, дела, желания, ожидания – все накладывается слой за слоем, пока в уме уже не остается места, чтобы дышать. Генри Дэвид Торо, уединившись в простой хижине на берегу озера Уолден, не просто бежал от общества. Он исследовал нечто гораздо более глубокое. Что происходит с умом, когда мы перестаем жить среди избытка? Он писал: «Я ушел в лес, потому что хотел жить осознанно, сталкиваться только с самыми важными фактами жизни». И это слово «осознанно» несет в себе огромный смысл. Жить осознанно значит делать выбор, а выбор предполагает отказ. То, что понял Торо и что мы часто игнорируем, каждая вещь, которой мы владеем, занимает не только физическое пространство, она занимает внимание, энергию, мысли. Вещь — это не просто вещь, это тихая ответственность, то, о чем нужно заботиться, что нужно упорядочивать и помнить. А теперь представь это, умноженное на десятки, сотни предметов. Что происходит с твоим умом? Он дробится. Когда всего слишком много, внимание рассеивается. Ум начинает перескакивать с одного на другое, постоянно реагируя и редко созерцая. И незаметно ты теряешь способность по-настоящему углубляться в любой опыт. Все становится поверхностным, быстрым, мимолетным. Торо замечал, что большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. И это отчаяние рождается не только из больших проблем, но и из неспособности ясно видеть. Перегруженный ум теряет четкость. Он становится мутным, как озеро, взволнованное постоянным ветром. А теперь представь противоположное. Пространство, в котором меньше вещей, меньше отвлекающих факторов, меньше шума. Сначала это может показаться странным, даже неуютным. Как будто чего-то не хватает. Но постепенно начинает появляться нечто иное. Особый вид тишины не пустой, а наполненный присутствием. Именно в этой тишине ум начинает перестраиваться. Когда ничто лишнее не борется за твое внимание, ты начинаешь замечать детали, которые раньше ускользали. Мысль может развиться до конца. Ощущение можно прожить без прерываний. Возникает внутреннее выравнивание, почти само собой. Торо не считал простоту жертвой. Для него это было освобождение. Он говорил: «Упрощайте, упрощайте». Это был не пустой лозунг, а практическое руководство, как вернуть ясность ума. И эта ясность меняет все. Когда ты сокращаешь количество стимулов, ум перестает работать в режиме реакции и становится более созерцательным. Ты уже не просто отвечаешь на мир, а действительно наблюдаешь его. И что еще важнее, наблюдаешь самого себя. Сколько из того, что ты сегодня несешь с собой, действительно необходимо? А сколько просто автоматические привычки, накопленные со временем без всякого осмысления? И что будет, если постепенно начать убирать все лишнее? Речь не только о том, чтобы навести порядок вокруг. Речь о том, чтобы создать пространство внутри. Торо понимал, что человеческий ум естественно тяготеет к простоте. Когда мы убираем лишнее, проявляется что-то главное. Это не новое. Оно всегда было здесь. Просто было скрыто. Возможно, поэтому его опыт в Уолдене он описывал не как утрату, а как приобретение. У него не стало меньше жизни. У него стало больше жизни в каждом моменте. Каждый момент стал более насыщенным, более значимым. И это приводит к неизбежному вопросу. Может ли быть так, что то, что ты называешь «больше», на самом деле отдаляет тебя от более глубокого переживания жизни? Потому что в итоге жить с меньшим – это не про меньшее количество вещей. это про возвращение способности чувствовать и замечать. И когда меняется восприятие, меняется и ум. А когда меняется ум, начинает перестраиваться вся реальность. Когда ты начинаешь убирать лишнее из своей жизни, происходит любопытная вещь. Сначала это кажется внешним процессом. Меньше предметов, меньше отвлекающих факторов, меньше ненужных обязательств. Но постепенно, почти незаметно, изменения перестают быть материальными и становятся внутренними. Как будто, очищая пространство вокруг, ты одновременно очищаешь свое мышление. Тора понимал это очень ясно. Для него современная жизнь создает искусственные потребности, которые сковывают ум. Он замечал, что люди изнуряют себя работой, чтобы поддерживать образ жизни, который на самом деле они не выбирали осознанно. Как будто они застряли в цикле приобретать, поддерживать, накапливать и снова по кругу. И при этом почти никогда не останавливаются, чтобы спросить себя: «Мне это действительно нужно?» И этот вопрос меняет все. Потому что когда ты начинаешь задаваться вопросом, что действительно важно, ты неизбежно видишь, насколько большая часть твоей жизни была построена без намерения, сколько решений принималось автоматически, сколько желаний было унаследовано, а не выбрано. Тора писал: «Человек богат настолько, насколько он способен отказаться от лишнего». Эта мысль проста, но глубоко неудобно, потому что она полностью переворачивает привычную логику. Вместо того, чтобы измерять жизнь накоплением, он предлагает измерять ее способностью отпускать. Но что происходит в уме, когда ты начинаешь отпускать? Сначала появляется сопротивление. Ум привык к избытку, он опирается на него. Возникает ложное чувство безопасности, в обладании, в наличии выбора, в постоянной стимуляции. Отказ от этого может вызывать тревогу, странную тишину. Пространство, которое сначала кажется слишком пустым, но эта пустота не проблема, это отправная точка. Со временем это пространство начинает заполняться чем-то другим, ясностью. Без постоянных помех мысли перестают все время прерываться. Ты начинаешь замечать внутренние закономерности. Понимать, что действительно важно для тебя. Не то, что должно быть важным, не то, чего от тебя ждут, а то, что действительно откликается. И это редкость. Большинство людей живет, постоянно реагируя на внешнее, почти не останавливаясь, чтобы понаблюдать за собственной работой ума. Тора сделал именно это. Он не просто упростил внешнюю жизнь, но создал условия, чтобы глубоко наблюдать за тем, что происходит внутри него. И это наблюдение имеет последствия. Когда ум становится яснее, некоторые иллюзии начинают исчезать. То, что раньше казалось необходимым, теряет значение. Желания, которые казались срочными, оказываются поверхностными, и одновременно более тонкие аспекты жизни начинают выходить на первый план. Ты начинаешь иначе ценить время. Момент тишины перестает быть пустотой, которую нужно заполнить, и становится полноценным переживанием. И тогда шаг за шагом ты начинаешь беречь это состояние. Ты внимательнее выбираешь, что впускать в свою жизнь. Не только вещи, но и информацию, обязательства, отношения. Все проходит через более осознанный фильтр. И этот фильтр не ограничивает, он освобождает. Потому что, убирая лишнее, ты расширяешь пространство для того, что действительно важно. И в этом пространстве происходит редкое, возникает целостность. Твоя внешняя жизнь начинает отражать внутреннюю. Твои действия выстраиваются в соответствии с твоими ценностями. И это ощущение согласованности дает глубокую устойчивость. Оно не зависит от внешних обстоятельств, оно рождается внутри. А теперь остановись и посмотри. Если убрать избыток не только материальный, но и внутренний, что останется в твоей жизни, что действительно имеет ценность, и что еще важнее, хватит ли у тебя смелости жить, опираясь на это. Потому что именно в этот момент простота перестает быть идеей и становится реальным выбором.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Расим Загиров с новостями к этому часу. Али Омар Ахмедов назначен временно исполняющим министра здравоохранения Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что ранее он занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Но в настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Дагестанское ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Дагестан лишился двух индустриальных парков. Правительство Дагестана выпустило постановление, согласно которому были прекращены статусы двух индустриальных парков – это «Аврора» и «Кристалл-Сити». Индустриальный парк «Аврора» должен был расположиться возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы в Карабудахкенском районе. К примеру, на территории данного парка в Карабудахкенском районе планируется реализация крупного инвестиционного проекта. Как вариант рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра. А в Махачкале состоялась пресс-конференция, посвященная возобновлению работы регионального общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Дагестана. В мероприятии приняли участие координатор группы экспертов штаба, политолог Эдуард Уразаев и руководитель штаба Денислам Дадаев. Таким образом, штаб восстановил деятельность в преддверии единого дня голосования, назначенного на 20 сентября этого года. Я напомню, что в Дагестане в этот период пройдут совмещенные федеральные и региональные кампании, а именно выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики Дагестан. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года увеличил объемы ввода жилья на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные Дагстат. За первые 5 месяцев введено 750 тысяч квадратных метров жилой площади. Только в мае построено и сдано 121 тысячу квадратных метров. Ведомство отмечает, что положительная динамика сохраняется как в многоквартирной, так и в индивидуальной застройке. Ну и Россия и страны Юго-Восточной Азии выступают за укрепление сотрудничества и рост взаимной торговли. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-АСЕАН», который проходит сейчас в Казани. По словам президента, стратегические направления совместной работы закреплены в Казанской декларации. Речь идет о развитии торговли, переходе на расчеты в национальных валютах, а также взаимодействии в сфере безопасности. Владимир Путин отметил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии регулярно проводят консультации по борьбе с терроризмом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум и добрый вечер. В эфире передача «Право на дорогу» и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков, для сообщений WhatsApp 8-988-291-1048. Записывайте, запоминайте. В течение этого часа я постараюсь принять каждый звонок, который поступит к нам в эфир, с вопросом или с предложением от наших радиослушателей. Если это будет вопрос либо предложение, То есть, точнее, сейчас вот мы открываем рубрику «Книга жалоб и предложений». Вот. И у любого нашего радиослушателя, у которого есть, допустим, жалоба на ямы, на неровную проезжую часть, по которой передвигаться невозможно, на территории города Махачкала или в целом Республики Дагестан, вы можете позвонить по телефону 66-1048. Мы каждую вашу такую жалобу будем фиксировать. Будет обращение от имени нашей радиостанции «Диалог ФМ» в соответствующие органы с требованием устранить эти недостатки на уличной дорожной сети. И, соответственно, в следующем эфире мы будем озвучивать результат. Есть ли результат по нашей жалобе с вашей подачи по тому месту, которое вы озвучили. В общем, если у кого-то есть уже такие предложения или жалобы, вы можете позвонить по телефону 66-1048, либо написать нам свой вопрос или предложение, жалобу в WhatsApp по телефону 8-988-291-1048. Ну и хочется уже, точнее, я, наверное, озвучу одну неплохую новость вот в этой части, которую мы уже озвучивали. Насколько я знаю, открыли движение по дороге Урма-Губден. Очень много жалоб было жителей этих районов. Если нас слышат кто-то, кто уже проезжал по этому участку дороги, я прошу вас позвонить к нам по телефону 66-1048. Напомню, эта дорога ведет от Карабудах-Кентов до Леваши. Вот на участке дороги Урма-Губден после вот всех известных дождей, потопов, этот участок дороги пришел в негодность, и долгое время по нему дорога движение было перекрыто. Сейчас, судя вот по обсуждениям в соцсетях, этот участок дороги открыли. Насколько оно соответствует нормативному состоянию, пока неизвестно. Поэтому, если нас слышат жители этих районов, либо кто-то уже, кто ездил по этому участку дороги, вы можете позвонить по телефону 66-1048, рассказать нам об этом, чтобы остальные жители нашей республики тоже уже были в курсе и знали, что по этому участку дороги можно ездить, ну, кто ездит там в сторону Леваши и дальше в горы. Потому что все были вынуждены объезжать очень долгое время, кто через Сергакалу, кто через Буйнак и так далее, вот этот участок дороги. Так, напомню, телефон еще раз прямого эфира 66-1048. И основную тему нашей сегодняшней передачи – это книга жалоб и предложений. Вы можете звонить нам в эфир и жаловаться на дороги, на отсутствие этих дорог, либо на ненормативное состояние дорог на улицах города, нашего города, либо в целом по дорогам нашей республики. И мы, в свою очередь, обязуемся каждую жалобу описать, записать и направить в соответствующие органы. Так, ну пока мы ждем звонки от наших радиослушателей, я зачитаю новость, которая у нас нарисовалась к нашему эфиру, соответственно, нашей тематике. Так, ну вот первая новость, как в Российской Федерации будут бороться с ДТП на перекрестках. В 40 регионах России стартует социальная кампания продвижения безопасности. Автоаварии на перекрестках – это одна из наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий в России. На них приходится больше трети всех происшествий на дорогах. В пресс-центре «Известий» был дан старт новой социальной кампании госавтоинспекции «Продвижение безопасности», нацеленное на снижение числа таких инцидентов. В чем причина ДТП на перекрестках, за счет чего намечено уменьшить количество таких инцидентов и тяжесть их последствий, выясняли эксперты. За 5 месяцев текущего года, по оперативным данным госавтоинспекции, на перекрестках произошло 12708 ДТП, в которых погибли 623 человека. Напоминаю, это по данным всероссийской переписи. То есть здесь учитывалось каждое ДТП на территории Российской Федерации. Вот в 623 ДТП, то есть в 12708 ДТП произошло, в них погибли 623 человека и 16318 человек получили ранения, сообщил заместитель главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Панарин. Он подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких автоаварий и тяжесть их последствий снизилась. В частности, количество ДТП на перекрестках уменьшилось на 8,6%, а число погибших и пострадавших в них людей на 17,9% соответственно. Тем не менее, несмотря на определенную позитивную динамику, на долю таких автоаварий приходится больше трети всех ДТП в нашей стране, и их жертвами становятся 15% всех погибших на дорогах, отметил замглавы госавтоинспекции. По статистике, 37,7% инцидентов приходится на регулируемые перекрестки, однако более 62% столкновений происходит на перекрестках, где нет светофоров. 7919 автоаварий вот произошло на таких перекрестках. Ну и на этом как бы новость обрывается, но в продолжении темы хочу спросить у наших радиослушателей, где, по вашему мнению, у нас сосредоточены наиболее опасные аварийные перекрестки у нас в городе Махачкала. Насколько я вот сейчас помню, по-моему, над каждым таким тяжелым перекрестком в городе у нас уже установлены камеры. Вот долгое время не могли установить камеры на перекрестке, на кольцевом вот этом перекрестке улицы проспекта Имама Шамиля и Абубакарова. Вот сейчас там есть камера, я, правда, не знаю, кому она принадлежит, но очень много спорных ДТП, когда ко мне попадалось вот именно на этом перекрестке, люди как-то умудрялись, откуда-то умудрялись доставать видео с этого перекрестка. Я так понял, что этот перекресток оборудован уже камерами, с которых можно получить видеозапись ДТП. Вот самый такой оживленный и аварийно-опасный перекресток вот Шамиля и Абубакарова недалеко от Газпрома. Вот. Это, конечно, радует, что камеры установили. Намного меньше спорных вопросов теперь возникает на этом перекрестке в случае образования ДТП. Кстати, раз вот вспомнил про это ДТП, я возобновлю рубрику, то есть про этот перекресток, я хочу возобновить рубрику «Викторина по ПДД». Раз мы вспомнили этот перекресток, я вспомнил одно ДТП, которое произошло на этом перекрестке. К сожалению, сотрудники госавтоинспекции неправильно определили виновника ДТП. И вот сейчас хочется спросить у вас, уважаемые радиослушатели, разберем ДТП в прямом эфире, и кто правильно ответит на вопрос в течение одной минуты с момента окончания оглашения вопроса, дозвонится и правильно ответит, получит от меня приз в размере 1000 рублей. Ну, берите ручки, листки и записывайте условия задачи по ДТП. В общем, вот этот перекресток, который назвал, улица Абубакарова, направление сверху вниз от духовного управления в сторону моря. Пересекает проспект Имама Шамиля. Там есть 3-4 полосы, насколько я помню. Вот одна машина по крайней левой движется, другая машина во второй полосе, если считать слева направо. Вот. Та машина, которая едет по крайней левой полосе, она едет прямо вниз по Абубакарова. Та машина, которая ехала по второй полосе, получается правее этой машины, она совершает поворот, там кольцевое движение, по-моему, насколько я помню, знак висит, она совершает поворот налево по направлению, хочет выехать на проспект Имама Шамиля. В общем, происходит столкновение и вопрос, кто будет виноват в данном ДТП. Так, время 18:14. Первым, кто дозвонится к нам по телефону 66-10-48 и правильно ответит на вопрос, получит от меня приз в размере 1000 рублей на баланс телефона, либо на карту, как кто пожелает. Я надеюсь, вопрос повторять не придется, потому что он длинный, и условия задачи были разъяснены подробно. Поэтому думаю, что все наши радиослушатели, кто наш эфир слышал с первой минуты, поняли, о чем ситуацию. Так, пока к нам будут пытаться дозвониться наши радиослушатели по телефону 66-10-48, я зачитаю другие новости. Так, вот еще одна новость подоспела. В России подготовлен план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Об этом 21 мая в рамках научно-практического форума «Вместе за безопасность на дорогах», проходящего в Общественной палате Российской Федерации, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, тот же самый Олег Панарин. В разработке этого плана принимали участие различные министерства и ведомства, а также общественные организации, представители транспортной и дорожных отраслей, рассказал Панарин. План содержит 5 основных разделов, посвященных в том числе развитию медицинской составляющей современного безопасного автотранспорта, дорожной инфраструктуры. В него входят 269 ключевых мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение показателей аварийности и смертности. Так, у нас есть первый дозвонившийся. Так, время 18:15. Ну, будем считать, что уложился. Давайте примем. Алло.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь.
6: Самира.
5: Как, Самира?
6: Самира.
5: Самира.
6: Да-да, Самира.
5: Все понял, Самира. Я вас слушаю. Вы к нам для чего дозвонились?
6: Чтобы... Ну вот, ответить на вопрос, который вы сейчас задали, ага, кто виноват в ДТП.
5: Да, условия задачи называть надо повторять?
6: Нет,
5: слушаю,
6: я помню.
5: Вас.
6: Вот, ну, как я считаю, что виноват ДТП тот, который был на крайней левой полосе.
5: Почему вы так считаете, Самира?
6: Потому что крайне левую полосу занимают водители, которые хотят выехать на имама Шамиля.
5: Угу. А есть разница, есть там знак кольцевое движение или нету знака кольцевое движение?
6: Врать не буду. На этот вопрос не могу ответить.
5: Все понял, Самир. Мы у вас записали ваш телефон. А теперь слушайте правильный ответ. Вот, насколько я помню, там знака движения по то есть движения по полосам нет. Вот такой знак бывает 515.1. Он обозначает движение по полосам. Его там нет. Раз. Знака круговое движение тоже нет. Это два. Вот любое кольцевое круговое движение, то есть перекресток с кольцевым круговым движением, это тот же самый классический перекресток, вот крестообразный, просто исполненный в чуть другой форме. И поэтому при отсутствии знака, вот такие знаки у нас висят на перекрестке Ленина и 26. Вот если вы обратили внимание, наверху там висят знаки, там крайняя левая полоса разрешает движение прямо налево, потом вторая полоса движение прямо, только движение прямо там и так далее. В общем, вот такие знаки, вот таких же знаков над этим перекрестком нет. Значит, тот, кто едет по крайней левой полосе, может ехать и прямо, и повернуть налево. Тот, кто едет по второй, получается, слева направо, если он едет по второй полосе, он может двигаться тоже и прямо, и налево, и направо. Но если он хочет повернуть налево, он должен заранее, заблаговременно занять крайнее левое положение на проезжей части, пункт 8.5 ПДД, и оттуда уже совершать поворот налево. Если он не успел занять крайнее левое положение, то он должен включить поворотник, уступить дорогу автомобилям, которые движутся прямо без изменения направления, и только потом начинать движение. Или продолжать.
6: Благодарю за разъяснение. Теперь я буду ориентироваться на этом перекрестке, уверенно ехать. Спасибо большое.
5: Все, вам тоже спасибо за звонок. Наша викторина прошла не зря. Я надеюсь, вместе с вами, Самира, правильный ответ услышали 1000 наших радиослушателей, и эфир у нас получился уже не зря.
6: Так, благодарю вас.
5: Спасибо, до свидания.
6: Хорошего дня.
5: Вам всего тоже доброго. До свидания. Так, ну, спасибо большое Самире, что она дозвонилась, и благодаря ей многие наши слушатели узнали, как правильно проезжать этот перекресток. А вообще, в принципе, все перекрестки необходимо проезжать именно таким образом. Если, допустим, перед кольцевым, перед перекрестком с круговым движением нету знаков движения по полосам, а там их быть не может, потому что это кольцевое движение. Выезжать с перекрестка с кольцевым движением вы можете только с правой, крайней правой полосы. Заезжать на перекресток вы можете с любой полосы. Поэтому, если вы, допустим, вы хотите выехать с перекрестка и не успели занять крайнее правое положение, то лучше сделать еще один круг, в течение этого круга перестроиться на крайнюю правую полосу и потом оттуда выезжать. Так, сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог FM.
7: А вы знаете, наш народ без чая не может.
8: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
1: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру?
7: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
1: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
15: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров.
17: Абрикос еще вкусней.
18: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса, кикуни. Сок для меня.
1: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
5: Салам алейкум и добрый вечер еще раз для тех, кто только что к нам присоединился. И для них опять напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу» и я ведущий Рустам Абдурахманов. Телефон прямого эфира 66-1048 для звонков, для сообщений в WhatsApp 8-988-291-1048. До ухода на рекламу мы говорили о том, что наш сегодняшний эфир посвящен, скажем так, или обозначен как книга жалоб и предложений для тех наших радиослушателей, кто может сейчас вот позвонить и сообщить нам о участке дороги, который реально невозможно проехать. Мы постараемся записать этот участок дороги и до следующего эфира обратиться в соответствующую службу. И к следующему эфиру получить какую-то реакцию, то есть в виде устранения вот этих вот ям, выбоин и так далее, или отсутствие какой-либо реакции. Если будет отсутствовать реакция, мы об этом скажем обязательно. Если будет реакция и будет устранена, мы тем более об этом расскажем. Поэтому, если у кого-то есть такие места на примете, вы можете позвонить по телефону 66-1048 и сообщить нам о них. Так, ну, до ухода опять-таки на рекламу, мы, так, у нас звонок, да, ну, давайте примем звонок. Алло, салам алейкум.
22: Ва алейкум салам.
5: Как вас зовут?
22: Я хотел бы обратиться вот по поводу дороги, только что я услышал рекламу.
5: С удовольствием выслушаю, но представьтесь, мне надо понимать.
22: Меня как... Магомедов Руслан.
5: Очень приятно, Руслан, слушаем вас.
22: Я живу в поселке Красноармейск. У нас улица Фабричная в очень плохом состоянии находится.
5: Ага, так, Красноармейск, улица Фабричная.
22: Да, и у нас там проезды закрыты. Вот эти тоже проезды, чтобы открыли, говорится, мы хотели бы, говорится, тоже вам попросить об этом.
5: А кем закрыты? И чем?
22: Ну, там надо трубу поставить, как-то там...
5: А, вы хотите закрыть проезд?
22: Не, наоборот, мы хотим открыть проезд.
5: Ага. Понял.
22: Там канала проход, говорит, вот этот момент, там, если люди приехали бы, они там по этому вопросу, можно было, там, я бы объяснил бы, как все необходимое.
5: Так, Красноармейск, улица Фабричная, закрыт проезд.
22: Да, Фабричная, закрыт проезд, и дорога в плохом состоянии находится, улица сама Фабричная.
5: Ага, дорога в плохом состоянии. Все, спасибо, да. Руслан. Еще что-то есть у вас?
22: Нет, а как там, если они придут, они как-то ко мне обратятся или как вопрос,
5: ну,
22: они решат?
5: Ну, я думаю, они, выйдет человек на вот по этому адресу, если, конечно, реакция будет, должен будет ответственный руководитель приехать на вот этот участок, обследовать, ну и с кем-нибудь из жителей пообщаться на эту тему, наверное.
22: Может, оставлю я свой номер телефона, чтобы они могли со мной связаться, я им объясню.
5: У нас он определился, мы его запишем и этот укажем.
22: Спасибо большое.
5: Вам тоже спасибо, Руслан. Так, ну вот такого рода, если у кого-то еще будут обращения, вы можете позвонить по телефону 66-1048 и сообщить нам о них. Надеюсь, общими усилиями мы не весь город, но частично приведем дороги в нормативное состояние. Так, у нас еще один звонок есть. Алло.
2: Здравствуйте, салам алейкум.
5: Валикум салам. Как вас зовут?
2: Муслим.
5: Очень приятно, Муслим. Слушаю вас.
2: Я вот неделю назад я по поводу выемки звонил к вам по 26. Когда по 26 в сторону 5-й школы едешь, ага, не доезжая до 5-й школы, есть такая очень неприятная выемка, в которую многие водители попадают, в эту выемку, и ходовая вся портится.
5: Ага. Что-нибудь изменилось?
2: Если можно ее сделать. И еще одна есть на Мира, на Аскерханова улице возле школы. Лежачий стоял раньше. Ага. Его убрали, поставили рядом сантиметр 10-15 другой лежачий. Но то место, которое до этого было лежачий, его просто сделали ямочку такую. Оттуда убрали пластмассовую лежачку, угу, и поставили рядом сантиметр 10. И вот когда там проезжаешь, очень неприятно, там хотя бы просто такая... Да, выровни, такая маленькая там полоса, но ага, очень неприятная полоса, и когда проезжаешь, ее вообще неприятно бывает.
5: Все понял, спасибо.
2: И по поводу, наверное, вы насчет этого Горького и Нурадилова, наверное, забыли мои претензии по поводу того,
5: нет,
2: что
5: мы не забываем.
2: Пешеходы не могут пройти, поэтому так. Машины ставят там, и женщины, и дети не могут пройти.
5: Горького, Нурадилова...
2: И Горького.
5: Парковка.
2: Прямо на углу ставят машины на бордюр, и вообще ни люди, ни женщины с детьми не могут коляской пройти там. Ага.
5: Так, ну это уже надо будет обращение нам делать к ГИБДД.
2: Я надеюсь, с вашей рубрикой это дойдет до ума.
5: Все, постараемся, все, что от нас зависит,
2: всего
5: сделаем.
2: Хорошего. Мы с ним.
5: Вам тоже спасибо за звонок. Да, всего хорошего. Так, ну вот, видите, это у нас рубрика набирает популярность, и звонки сыпятся, как спелый тутовник. Так, пока мы ждем следующего нашего радиослушателя, я зачитаю вопросы, которые поступают к нам в WhatsApp. Так, салам алейкум, я самозанятый водитель ОСАГО для такси. Так, ОСАГО для такси, автомобиль в реестре такси. По незнанию не оформлена диагностическая карта автомобилю на момент ДТП чуть больше года. ДТП по моей вине, страховая требует регресс. Можно ли оспорить? Ну, оспорить все можно, но с каким результатом, это уже будет вопрос. А на самом деле отсутствие диагностической карты у автомобиля, который используется в коммерческих целях такси, это является прямым основанием для предъявления последующего регресса к виновнику. Поэтому, ну, тут единственное, что можно вам посоветовать, провести экспертизу вот в рамках этого судебного спора, что ДТП не явилось, то есть причиной ДТП не явилась неисправность, которая вот выявилась на вашей машине. Вот. Если ДТП является результатом неисправности на вашей машине, то тут как бы даже и оспаривать будет особо нечего. Поэтому имейте это в виду. Так, салам алейкум, я контрактник, трижды был лишен прав, два раза по уголовному делу, то есть два раза по административному делу, так, один раз по уголовному. Имею госнаграды. Можно ли вернуть права? Да, вам права вернуть можно. Если вы госнаграды получили после того уже, как совершили административное правонарушение и уголовное преступление, были лишены прав, и после этого получили государственные награды, вы можете забрать права без сдачи экзаменов. Что вам для этого нужно? Вам для этого нужно обратиться с ходатайством именно в тот суд, который вас лишал прав, что по уголовному, что по административному. о прекращении исполнения постановления в связи с тем, что вы являетесь, во-первых, участником СВО, во-вторых, имеете государственные награды. В этом случае суд обязан прекратить исполнение постановления, то есть вы будете уже считаться не лишенным прав, вы можете забрать права с ГАИ без сдачи экзаменов и без оплаты штрафа, если вы их еще не оплатили. Так, следующий вопрос. Выложил объявление на Авито, прокачу с ветерком на автомобиле. Написал клиент тот же день. Договорились по сумме. Приехал, отвез. Оказалось, контрольная закупка. Лицензии у меня не было. Составили административное правонарушение по статье 14.1, часть 2. Также эвакуировали автомобиль на штрафстоянку. Копии протокола мне не дали. Автомобиль в собственности отца. Я вписан лишь в страховку. Жду суд вторую неделю, а деньги за хранение автомобиля начисляются. Уважаемый автоюрист, вопрос. Может ли отец забрать автомобиль со штрафстоянки, если напишет ходатайство в суд? Сколько ждать явки на суд по практике? Так, ну, дело в том, что если есть протокол задержания автомобиля, и, то есть, ваш автомобиль, он должен быть задержан до устранения причины задержания. Причина задержания устранена в момент составления протокола и помещения машины на штрафстоянку. На второй день ваш отец смог прийти на штрафстоянку, предъявить документы и забрать автомобиль. Если он это до этого еще не сделал, вам суда ждать не надо, вы можете прийти, точнее не вы, а ваш отец с документами, вы можете прийти и забрать машину со стоянки. Обязаны отдать в тот же день, когда он придет, точнее даже в тот же момент, когда он дойдет и предъявит документы на машину. Больше удерживать не имеют права. Если не будут отдавать автомобиль, необходимо обращаться с заявлением в прокуратуру или в суд. Ну, или на имя министра жалобу. Так, следующий вопрос. Можно ли заехать во двор в том месте, где нет бордюра на тротуаре? ПДД это как-то регламентирует? Ну да, заезд во двор через тротуар в месте, где нет бордюра, является нарушением. Это, по идее, получается, это тротуарная, ну, то есть пешеходная дорожка. Тротуар, то есть пешеходный тротуар, это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, ну и, насколько я память не изменяет, не примыкающий к прежней части или к велосипедной дорожке. Так, да, или к пешеходной дорожке, отделенной газоном от них. Поэтому пересекать вам тротуар, даже при отсутствии бордюра, вам нельзя. На автомобиле имеется в виду. Так, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. И основная тема нашей сегодняшней передачи – это книга «Жалобы и предложений». Если у кого-то из наших радиослушателей есть на примете участки дорог, по которым невозможно ездить по разным причинам, перекрыты шлагбаумом, как вы считаете, незаконно, ямы, выбоины и так далее, вы можете позвонить по телефону 66-1048, назвать нам эти участки. Мы постараемся до следующего эфира обратиться в соответствующие органы с этими адресами, которые вы нам назовете, и будем смотреть до следующего эфира, будут устранены эти нарушения или нет. Поэтому все зависит от вас, уважаемые наши слушатели. Если вы позвоните к нам, сообщите нам об этих участках, мы тоже, в свою очередь, сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти ямы были устранены. А сделать вы это можете по телефону 66-1048, позвонив к нам вот по этому номеру, или написать нам свой вопрос либо предложение в WhatsApp по телефону 8-988-291-1048. Так, вот вопросы к WhatsApp поступают к нам. Если водительского удостоверения не высвечивается в ГИБДД, а в госуслугах нет, что делать? Спрашивает наш радиослушатель. Так, имя, как вас зовут? Так, вы не представились, да? Ну ладно. Ну, смотрите, наличие сведений о водительском удостоверении в базе ГИБДД и отсутствие их на госуслугах, ну, я думаю, является техническим сбоем синхронизации данных вот между этими базами. Ну и не влияет никак на юридическую силу вот этого вашего водительского удостоверения. Ну, если вы хотите, чтобы оно было в госуслугах, для этого необходимо сначала, наверное, как-то обновить госуслуги, либо в ручном режиме занести сведения о водительском удостоверении в раздел, в соответствующий раздел. Вот, поэтому я думаю, это легко будет устранить. Так, у нас есть звонок, давайте примем звонок. Алло.
3: Алло, салам алейкум.
5: Ва алейкум салам. Как вас зовут?
3: Меня зовут Расул, я сам из Каспийска.
5: Очень приятно, Расул. С чем вы к нам дозвонились?
3: Вот хотел бы обратиться по поводу улиц Молодежная и Каспийская.
5: Так,
3: я не знаю, сколько лет
5: Молодежная.
3: Там разметки никак не обновляют.
5: Каспийская. Так, нет разметки, да?
3: Да, вот там я, насколько знаю, на Молодежной вообще две сплошные, они давно стерлись. И люди, которые там в новинку им, вот они первый раз, если выезжают на эту улицу, они даже не знают, не догадываются об этом. И едут по встречке спокойно. Каспийская тоже, я не знаю, это уже года 3-4, наверное, эта разметка как стерлась, там тоже сплошная была.
5: Сплошная, которая делит встречные потоки или попутные потоки, которые делит?
3: Именно встречные потоки, да.
5: Да, отсутствие сплошной.
3: Просто это дороги тоже не там не по одной полосе в каждом направлении, а там именно было две в одну сторону и одна в другую. Поэтому
5: то есть четырехполосная,
3: хотелось бы порядка. Как будто забыли про эти улицы.
5: Понял, Расул. Вам спасибо большое за внимание к проблемам дорожного движения. Постараемся среагировать на это, на ваше заявление тоже. Направить его в соответствующие органы и посмотрим к следующему эфиру, будет ли что-либо сделано администрацией города Каспийска или нет. Я думаю, с приходом нового руководства, и вот на одном из совещаний они обращали особое внимание на вот эти вот, на безопасность дорожного движения. С учетом их акцентирования внимания на эту проблему, я надеюсь, что все вот эти вот наши перечисленные недостатки будут выявляться, устраняться, точнее, дорожными службами в очень короткие сроки. Так, и пользуясь случаем, хочу тоже позвонить сам себе в эфир, не могу, но озвучу эту проблему. Вот на улице Героев Дагестана, вот 7-я линия проспекта Кушинского, улица Героев Дагестана, по-моему, называется, вот сквозное движение, которое с 7-й линии на 9-ю через 8-ю линию. По этой улице, по улице этой Героев Дагестана, ходят, точнее ходили вот в учебное время, очень много школьников. Ходят много школьников в 34-ю школу и обратно. Так вот, эта дорога в ужасном состоянии. Такое ощущение, что ее бомбили. И бомбили, причем тяжелыми бомбами. Ну, нету ни одного квадратного метра без ямы. И ямы такие, что можно по колено провалиться. Уже больше полугода, по-моему, эта проблема, и участковые проезжают там в этом месте постоянно, и сотрудники ГАИ тоже проезжали по этой дороге. Вот на выпускном были, там очень много было сотрудников нарядов ГИБДД. К сожалению, обстановка не меняется уже полгода, поэтому, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, если нас слушают соответствующие должностные лица, вот на эту дорогу, потому что 2 месяца пролететь незаметно. Если за полгода эту дорогу не сделали, за 2 месяца тоже, я сомневаюсь, что она будет сделана. Поэтому за 2 месяца у вас есть очень, скажем так, приличный срок. Там дорога небольшая, буквально метров

0: пикуни.
1: Люблю соки пикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
2: Лучший сок душистых яблок.
3: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
4: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
5: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
6: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
7: А я свекольный сок довольный. Что меня она возьмет?
8: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
9: Персик слаще из нектара.
10: Абрикос еще вкусней.
11: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
12: Слива с яблоком вкусней.
13: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
1: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
0: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
14: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
15: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
16: Салам алейкум и добрый вечер еще раз тем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в эфире передача «Право на дорогу». И я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. Ну и согласно вот... на названию нашей передачи «Право на дорогу», все темы, которые обсуждаются, так или иначе связаны с безопасностью дорожного движения. То есть проблемы, которые возникают у наших автовладельцев с представителями как правоохранительных органов, так и с представителями страховых компаний, может быть, с дорожниками, там, в общем, со всеми, с кем так или иначе приходится контактировать автовладельцу. Ну и не только автовладельцу, может быть, и пешеходу, велосипедисту там и так далее. В общем, все, что связано с дорожным движением и участием в нем, все проблемы и вопросы, которые у вас возникают, вы можете позвонить по телефону 66-1048 и сообщить нам о них. Я постараюсь, насколько это возможно, объективно, полноценно в течение нашего эфира ответить на каждый поступивший вопрос. Так, вот он вопрос. Так, добрый вечер. Мне выписали штраф за езду без прав на скутере. Скутер забрали на штрафстоянку, но по поводу штрафа мне сказали прийти в отдел ГИБДД только через 6 дней, 25 июня. Я хочу забрать скутер. Так, до оплаты штрафа могу ли это сделать? Если нет, то мне придется платить за все эти 6 дней простой скутер на штрафстоянке по 1360 рублей в день. Или плата за дни простоя начнется с 25 числа. Нет, плата начнется в первый же день, там по истечении, по-моему, 4 часов, что ли, если мне память не изменяет. Но факт, что в первый же день начнется исчисление оплаты. 6 дней ждать не надо. Задержание вашего транспортного средства устраняется в момент устранения причины этого задержания. То есть причина, какая задержание было, что вы управляли без прав. Вы, если это скутер, вы можете его, не заводя, как бы, как велосипед, вот за ручки держите и выводите, и также идете с ним до дома. Ни в коем случае им управлять нельзя. То есть завести и приводить в движение вы уже не можете. А так, как взять как велик под ручки и отбуксировать его пешком, никто вам запретить не может. Сегодня же, прямо в день задержания, вы можете его обратно забрать и ждать до того дня, пока вас вызвали в ГИБДД или куда там вас вызвали. Так, да, вот в ГИБДД вызвали его. Ждать этого дня не надо. Вас, скорее всего, через 5 дней вызвали на рассмотрение дела. В отношении вас должны будут вынести постановление за управление без права. Ну и все. От возврата скутера это никак не зависит. То есть на возврат скутера это никак влиять не может. Так. Так, еще раз напомню, телефон прямого эфира 66 1048. И еще раз хочу напомнить, что основная тема нашей сегодняшней передачи – это книга.

0: Я ждал бы предложений. Если у кого-то из наших радиослушателей есть на заметке, на примете места, где ездить буквально невозможно, из-за ям, выбоин и так далее, мы вас просим позвонить нам по телефону 66-1048, сообщить нам об этих местах. Я, в свою очередь, их запишу и до следующего эфира обращусь в соответствующие органы, чтобы они привели вот этот вот участок дороги в порядок. И посмотрим, до следующего эфира эти дорожники успеют это сделать или нет. Если успеют, я прошу вас также сообщить нам, что, допустим, они на этом участке неисправности, то есть ямы устранены. Если не успели, также позвоните к нам и сообщите, что не успели, чтобы люди знали, да, срок реакции и насколько быстро они это все могут делать. Так, еще один вопрос к нам поступил. Я продала машину 5 лет назад. С того момента прежний владелец не поставил на учет. ДКП уже утеряно, договор купли-продажи имеется в виду. И связи и данных на покупателя не сохранилось. Что делать, подскажите, пожалуйста. Так, вы, наверное, хотите узнать, как машину снять с учета, чтобы на вас налоги не шли. Вы можете это сделать как через госуслуги, записавшись, а подать заявление о аннулировании регистрации автомобиля в связи с его утратой. Если вы на госуслугах такую функцию не найдете, то запишитесь через госуслуги непосредственно в МРЭО и уже там составьте это заявление и сдайте его в окошко. Потому что если машины на самом деле уже физически у вас нет и никаких данных и контактов нет, у кого она сейчас находится, вы можете это сделать, не предъявляя автомобиль, написать заявление об утрате автомобиля и необходимости снять его с учета. Так, перейдем, зачитаем следующий вопрос. Так, может ли владелец автомашины обратиться в страховую компанию виновника через 4 месяца? При условии, что владелец работает на сезоне, за рулем был друг, на руках у друга имеется СТС на автомобиле, устная договоренность об управлении автомашиной на время отсутствия владельца авто. Страховая компания виновника ДТП не принимает заявление от друга, так как нет нотариально заверенной доверенности на друга и представления интересов перед страховой компанией. Все правильно, она не принимает. Заявление о страховом случае должен подавать либо собственник автомобиля, либо любое другое лицо с соответствующей доверенностью. Если нет доверенности, то вы, значит, не имеете права подавать документы в страховую компанию. Вы можете это сделать по почте. Отправить документы по почте в страховой компании в этом плане. В таком варианте не узнает, кто отправил. Не будет знать, кто отправил. Это уже как крайний вариант. Так, следующий вопрос. Добрый день, я получил водительское удостоверение, права категории Б в Индонезии. Ух ты. Сам являюсь гражданином РФ, прописан тут в России. Затем я запросил международные права в Казахстане на основе своих индонезийских. Получил пластик и книжечку, срок действия 3 года. Затем на госуслугах выбрал получить российские права на основе международных. Сделал медицинскую справку, записался в пункт ГИБДД, пришел, думая, что пройду теорию и получу российские права. На госуслугах сначала одобрили заявку и назначили время. Однако, когда я пришел, сказали, что мол ошибка и что мои права почему-то не соответствуют Женевской конвенции. И сказали, что могу ездить по России с книжечкой. Не пластик, который из Казахстана, сами индонезийские права я никому не показывал. Однако лично я был уверен, что будучи гражданином РФ, ездить по международным тут я не могу, если проживаю и прописан в РФ. Что пошло не так? Смотрите, не видя всех этих документов, там, если у вас международные права, по идее, вы можете по ним ездить в Российской Федерации. В любом случае, раз вы уже обратились в ГИБДД, тем более через госуслуги. Необходимо требовать письменный отказ от ГИБДД, так как вы обратились к ним письменно. Соответственно, если они вам не могут оказать государственную услугу, они должны также письменно вам сказать, почему они не могут это сделать. Вот требуйте письменный отказ, и если вы считаете, что это незаконно, необходимо обращаться в суд, либо в прокуратуру. Так, еще один вопрос. Так, нет, не полностью вопрос пришел, поэтому не получится его зачитать. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Это телефон прямого эфира. Вы можете позвонить по этому телефону и сообщить нам о дороге или об участке дороги, который находится в ненормативном состоянии. Я еще раз хочу напомнить, что у нас открыта рубрика «Книга жалоб и предложений». Если вы к нам позвоните по этим телефонам, по телефону 66-1048 и сообщите нам о таком участке дороги, я в свою очередь запишу ваше сообщение, ваш адрес. И до следующего эфира постараюсь связаться с дорожниками и сообщить им об этом участке дороги, чтобы они устранили до следующего эфира. Так, от вас необходимо только позвонить и сообщить нам об этом участке дороги. Так, еще хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям, кто поехал уже в горы через Губденский перевал. Очень долгое время там была дорога перекрыта на участке Урма-Губден. И если сейчас эту дорогу уже открыли, насколько я слышал, она движение по этой дороге возобновили. Если на самом деле это так, позвоните, я вас очень прошу позвонить по телефону 66-1048, кто по ней проехал, и сказать, можно ли по ней ехать или нет, потому что очень много наших земляков ездят в ту сторону, и все мучаются ездить через Сергакалу, где дорога также убитая, либо через Буйнакск, там тоже получается очень большой объезд. Так, ну, мы сейчас уйдем опять на небольшую рекламную паузу, буквально минута, и вернемся в эфир.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в эфире передача «Право на дорогу». И я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков, для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. Записали, запомнили. Я думаю, вам пригодится. Так, и, как я уже сказал, основная рубрика сегодня нашей передачи – это книга «Жалоб и предложений». Жаловаться вы можете на дороги, на качество дорог, при этом называя участки дорог, адрес, что там, какие там недостатки на этой дороге, да, или на участке дороги. Я, в свою очередь, постараюсь все вот эти вот претензии записать ваши адреса, точнее, адреса вот этих вот, по каким адресам находятся эти недостатки. И до следующего эфира мы обратимся к дорожникам со всеми этими адресами, явками, паролями. И посмотрим, что они сделают до следующего эфира. В принципе, 7 дней у них есть. Я думаю, если хотя бы часть этих ям будет устранена, уже будет какой-то результат. Так, у нас уже есть звоночек, давайте примем. Алло.
2: Алло. Алло, это снова Муслим, водитель из Махачкалы. Я хотел вот какое-то пожелание сделать вам. Если можно, пожалуйста, удлините вашу программу хотя бы на 2 часа, сделайте ее. И сделайте так, чтобы, да, поменьше рекламы и побольше диалога было. На 2 часа продлите, я вам говорю, эту вашу программу можно так раскрутить, и столько людей будут звонить. Просто на 2 часа ее протянуть.
1: Муслим, спасибо. С удовольствием и на 4 протянули бы, но вы видите, активность наших радиослушателей не всегда бывает высокой. Вот. Кроме вас и Самиры, Руслана. Вот сегодня три человека. А, нет, Расул еще к нам дозвонился. Для эфирного часа не так много, конечно, радиослушателей, учитывая, что многие сейчас, наверное, у нас уже на море купаются. Вот, если будет такая необходимость, я думаю, редактор нашей программы не будет сопротивляться, если время нашего эфира будет увеличено. Но все зависит от вас. От вас, я имею в виду, от радиослушателей. Если будет повышенная активность, много звонков и предложений в течение часа, если мы не будем успевать всех их принимать, то, конечно, мы никуда не денемся. Мы продлим наш эфир еще на 1 час. Но пока такой необходимости я не вижу. И даже на этот час не всегда, не всегда бывают звонки на этот час. Поэтому по мере возникновения такой необходимости мы придем к такому выводу и продлим эфир нашей передачи. А пока, я думаю, и часа будет достаточно. Так, перейдем до конца эфира. У нас осталось... А у нас уже ничего не осталось. У нас уже эфир подошел к концу, к сожалению. Еще раз напомню, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире, поэтому запоминайте, записывайте и ждем ваши вопросы, ваших звонков к следующему четвергу, к следующему эфиру. На этом с вами прощаюсь. Салам алейкум всех, ровных всем дорог.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем правительства республики на общественных началах в Саратовской области. Я напомню, что Османов является членом общественной палаты Саратовской области и ранее возглавлял Саратовскую региональную общественную организацию «Национальный культурный центр Дагестана». Цумадинский рынок в Махачкале перенесут из-за соображений безопасности. Вопрос о переносе торговой площадки поднимали уже год назад в администрации города. Основные причины – это безопасность. Я напомню, что на территории рынка проходит газовая труба высокого давления, создающая потенциальную угрозу для жизни и здоровья, а также необходимость освобождения земли, которая принадлежит администрации Махачкалы и зарезервирована для строительства социальных объектов. На встрече, напомню, что в администрации обсудили несколько возможных локаций для нового размещения цумадинского рынка. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров рассказал о развитии межпарламентского сотрудничества. За отчетный период подписано соглашение с 13 законодательными органами субъектов страны, включая все новые территории, а также с Минским областным советом депутатов. На форуме регионов Беларуси и России в конце июня планируется подписать соглашение с Гомельским и Витебским областными советами. Но с 1 июля этого года весь Северный Кавказ, включая наш Дагестан, будет платить за электроэнергию в Ставрополь-Энергосбыт. По закону функции передачи электроэнергии и ее сбыт должны быть разделены, но последние несколько лет их выполняла, я напомню, что одна компания в Дагестане – это Россети Северный Кавказ. Власти решили назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории Дагестана. Я в свою очередь напомню, что в декабре в Минэнерго России сообщили ТАСС, что министерство комплексно прорабатывает меры для повышения устойчивости электроэнергии на всем Северном Кавказе. Ну а Следственный комитет завершил расследование дела в отношении махачкалинца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за фальсификацию бумаг на дороге. Инцидент произошел еще в мае. В этом году инспекторы ДПС остановили автомобиль при проверке документов, заподозрили, что договор купли-продажи транспортного средства подделан. Понимая, что ему грозит уголовное преследование, водитель на специализированной стоянке попытался передать полицейскому взятку. Мужчина рассчитывал, что за деньги правоохранитель закроет глаза. Однако план провалился, сотрудник полиции отказался от денег и доложил о факте коррупции руководству. Но в Махачкале на стадионе «Динамо» 22 и 23 июня состоятся чемпионаты по гонкам дронов. Я напомню, что 22 июня чемпионат города Махачкалы, 23-го чемпионат Республики Дагестан. Участников и зрителей ждут скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол и мастер-классы, а также кофе-брейк и отличная атмосфера. В студии был Расим Загиров. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7,5 тысяч мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юности». Инициатором создания и первым главным редактором стал Валентин Катаев. Он задумал журнал не просто как молодежный, а как иллюстрированный, и это сразу задало визуальный тон. Молодые читатели того времени действительно находили номер ярким и необычным. Сочные обложки, графика, фото – все это выделяло «Юность» на фоне других толстых журналов. А что касается смысла, то редакция с первого выпуска заявила курс на открытость и современность. В дебютном номере, например, началась публикация «Путешествия на Контике», «Тура Хейердала». Для советской аудитории середины 1950-х годов это было почти откровением. Журнал показывал мир за пределами привычных тем, говорил о смелых экспериментах, новых технологиях, необычных хобби. Так «Юность» сразу позиционировала себя как пространство для всего передового и модного, будь то кибернетика, фигурное катание или подводное плавание. Позже в журнале действительно появились узнаваемые рубрики, которые усиливали этот баланс красиво и со смыслом.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Вот жилья в Дагестане вырос на 20% за 5 месяцев этого года. В Дагестане ввели 750 тысяч квадратных метров жилых помещений в январе-мае 2026 года. Такие данные опубликовал Дагестанстат. Как сообщилось ранее, ввод жилья в Дагестане в первом квартале 2026 года составил 489 тысяч квадратных метров, на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом в январе 2025 года объем ввода жилых помещений в Дагестане снизился почти вдвое – относительно января 2024 года до 165 тысяч квадратных метров. В целом темпы строительства жилья на Северном Кавказе увеличились почти на 30% за первый квартал этого года.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. В действующей редакции закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска: июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асият Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Аграриям советуют запасаться топливом. Посевы на юге пострадали от засухи и наводнения. Против электронных перевозочных документов выступило 11 отраслевых союзов. Доброго дня, друзья! Это обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. Цена дизельного топлива на петербургской бирже достигла исторического максимума. В европейской части России в понедельник тонна дизтоплива на бирже стоила 77 177 рублей. На юге страны цены еще выше. Так, в Ростове-на-Дону биржевой индекс достиг 81 788 рублей за тонну. За месяц индекс вырос на 17%. Такую же динамику индекс показывает и в Краснодарском крае. По данным на вторник, 16 июня, биржевой индекс в Краснодаре вырос до 82 301 рубля. Впрочем, это цены биржи. Реальная стоимость оптовой поставки топлива для аграриев на юге России может быть и на 10, и на 20 тысяч рублей дороже. Проблема беспокоит не только южные регионы, но и центральное Черноземье и Сибирь. АККОР Новосибирской области, в частности, обратился к правительству с просьбой вмешаться и предпринять какие-нибудь меры. Значительная часть фермеров не располагает достаточными финансовыми средствами для внесения авансовых платежей. Фермеры вынуждены приобретать топливо небольшими партиями по мере необходимости, что создает существенные риски для бесперебойного проведения полевых работ. Проблема, конечно, не только в цене, но и в физической доступности топлива. В разных регионах аграрии сообщают о локальных дефицитах, когда поставщики не могут гарантировать поставки в срок. Глава Минсельхоза Татарстана Марат Дзябаров сообщил, что в республике введены лимиты на отпуск топлива, а аграриям рекомендовал создать минимум 10-дневный, а лучше 2-недельный запас топлива, чтобы избежать, цитата, «какой-то нервозности в пик работы». Правительство России, в свою очередь, заявляет, что координирует работу по обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами. Вопрос находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, ФАС и органов исполнительной власти регионов. Минэнерго сообщает, что поставки топлива для аграриев осуществляются в штатном режиме, а периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Каким образом правительство планирует снижать цену на топливо, мы так и не нашли ответ. Но среди мер реагирования в пресс-релизах правительства названы пока только межведомственная координация и системный мониторинг. Конфликт на Ближнем Востоке вроде бы закончился, но его последствия будут ощущаться еще долго. США и Иран практически договорились о разблокировке судоходства через Ормузский пролив, однако за время блокады недопоставки минеральных удобрений на мировой рынок составили около трети всего глобального объема торговли этими товарами. Так, объемы поставки серы сократились на 46%, что привело к несопоставимо большему росту цен и физической недоступности этого товара, рассказал «Известиям» эксперт-экономист и преподаватель МГИМО МИД России Константин Кугучин. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил, что ситуация на мировом рынке удобрений катастрофическая. Он отметил, что на регион Персидского залива приходится также 36% поставок карбамида. С февраля по май торговля удобрениями потеряла 15 миллионов тонн или треть ежеквартальных продаж, рассказал Гурьев изданию Forbes. Эта ситуация, по мнению главы РАПУ, может привести к снижению урожая в мире на 20, а то и 40% в зависимости от страны, поскольку из-за высоких цен фермеры будут вынуждены сокращать внесение удобрений в почву. 11 отраслевых союзов России обратились в правительство с просьбой на 2 года отсрочить обязательный переход на электронные перевозочные документы. Система не готова, интернет нестабильный, товары скоропортящиеся, так что единовременный переход на ЭПД уже в этом году может привести к срывам поставок продуктов. Чтобы переход на электронные носители информации не привел к продовольственному кризису, следует разрешить производителям сельскохозяйственной и пищевой продукции использовать бумажные документы до 1 сентября 2028 года, считают авторы обращения. Письмо в правительство подписали весьма уважаемые и влиятельные объединения: Союз молоко, Масложировой союз России, Рыбный союз, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз птицеводов, Союз напитки и другие. Издание «Коммерсант» попросило Минтранс, который инициирует переход на электронные транспортные перевозочные документы, прокомментировать ситуацию. На это в министерстве ответили, что перенос обязательного перехода на ЭПД не рассматривается, поскольку бизнес мог работать с системой с сентября 2022 года, и этого периода было достаточно для адаптации процессов. Так что пока обязательный переход грузоперевозчиков на ЭПД запланирован на 1 сентября 2026 года. С этого момента все транспортные накладные электронные документы нужно оформлять только в электронном виде. Данные будут аккумулироваться в ГИС ЭПД, их передачу возьмут на себя аккредитованные операторы. Ассоциация «Народный фермер», которая также взялась донести до правительства все сложности оформления ЭПД для аграриев, смогла добиться двух небольших поблажек. Вышел федеральный приказ, в котором говорится, что транспортная накладная может не применяться, если нет доступа к интернету и если перевозка внутрихозяйственная, то есть отправитель и получатель одно и то же лицо. Крупнейший производитель говядины в России – агрохолдинг «Мираторг» сокращает поголовье скота мясных пород и переключается на зерно. Об этом рассказал совладелец «Мираторга» Виктор Линник в интервью изданию «Агроэксперт». «В мясном скотоводстве мы сейчас окупаемости не видим. Земли, которые мы можем высвободить из-под мясного скотоводства, мы отправили под коммерческие культуры», – сообщил бизнесмен. Но самое интересное – это, конечно, цифры, которые привел Виктор Линник. По его словам, мясной проект по всей цепочке дает в совокупности 10-15 тысяч рублей с гектара. И это в лучшем случае, если не будет никаких проблем по эпизоотии. В то же время зерновые культуры дают 25, а то и 30 тысяч рублей с гектара. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за 2 календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60%, независимо от страхового стажа.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Круиз Тревел Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
1: Деньги дороги, как память.
2: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете «РУ» стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Хорошего дня всем. Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Знаете, если посмотреть на заголовки этой недели, там вырисовывается очень интересный мотив.
2: И какой же?
1: Ну, это иллюзия контроля. Мировые лидеры, технологические гиганты, даже просто избиратели ведут какую-то скрытую борьбу за то, кто на самом деле сейчас держит руку на руле.
2: О да, это сейчас повсеместно.
1: Вот давайте начнем с Ближнего Востока. Четырехмесячная война там завершилась внезапным и, честно говоря, парадоксальным соглашением. Ормузский пролив должен быть разблокирован в течение 30 дней. Но условия этого документа выглядят как гигантский аванс.
2: Да, политические ястребы в Вашингтоне сейчас просто в ярости именно из-за этого тайминга.
1: Я понимаю, почему. Иран сразу получает 60-дневное исключение из санкций на немедленную продажу нефти плюс разморозку активов на 100 миллиардов долларов.
2: И еще обещание частного фонда восстановления на 300 миллиардов долларов.
1: Точно. И все это подчеркивают до подписания финального документа. Разве это не странно?
2: Ну, классическая дипломатия ведь как работает? Вы выполняете условия, мы снимаем санкцию. Поэтапно, шаг за шагом.
1: Ну да, так всегда было.
2: А здесь архитектура сделки выстроена абсолютно иначе. Понимаете, экономика Ирана находилась, грубо говоря, в состоянии свободного падения. Бомбардировки разрушили базовую инфраструктуру, водный кризис достиг критической отметки.
1: И там же еще сумасшедшая инфляция. Выживать стало просто невозможно.
2: Именно. И без немедленной финансовой инъекции вот прямо сейчас руководство в Тегеране просто не смогло бы продать идею этого перемирия внутри своей страны.
1: То есть им нужны были нефтяные танкеры, которые выходят из портов уже сегодня?
2: Да, чтобы предотвратить полный внутренний коллапс государства.
1: Получается, это не столько уступка, сколько спасение страны от развала, с которой потом вообще не о чем было бы договариваться. Но взамен США ведь тоже требует серьезных шагов. Иран обязывается никогда не создавать ядерное оружие.
2: Угу.
1: И они должны решить вопросы с запасами урана. Там, кажется, 970 фунтов урана, обогащенного до 60%.
2: Да, почти 1000 фунтов.
1: Но слушайте, как вообще физику этого процесса понимать? Нельзя же просто взять радиоактивный материал и, ну, отменить его.
2: Взмахом ручки этот материал точно не уничтожишь. Его нужно нейтрализовать физически. 60-процентное обогащение — это технически всего один шаг до оружейных 90%. В центрифугах это занимает считанные недели.
1: Звучит пугающе. И что они будут делать?
2: Процесс называется даунблендингом. Или, если по-русски, разбавлением. Высокообогащенный уран смешивают с природным или обедненным.
1: А, то есть понижают концентрацию.
2: Точно. В результате получается материал где-то 3-5% обогащения. Он отлично подходит для гражданских атомных станций, но абсолютно бесполезен для бомбы. Но проблема в том, что на это нужно время и постоянный мониторинг инспекторов МАГАТЭ.
1: Угу. И пока этот процесс запускается, на политической карте Европы уже происходят сдвиги. Я смотрела трансляцию с саммита G7 во французском Эвиан-Либен. Это было просто невероятно.
2: Вы про смену риторики?
1: Да. Европейские лидеры, которые еще вчера открыто критиковали президента США за угрозы вывести войска, внезапно перешли чуть ли не к объятиям.
2: Знаете, европейская дипломатия сейчас опирается исключительно на чистую математику энергетических рынков. Ормузский пролив — это же бутылочное горлышко, через него проходит пятая часть всей нефти в мире.
1: И огромная доля сжиженного природного газа, верно?
2: Совершенно верно. 4 месяца заморозки этого маршрута поставили промышленность Германии и Франции на грани рецессии. И когда президент США привез на G7 соглашение, которое открывает пролив, все поняли.
1: Что сейчас не до идеологических споров.
2: Именно. Джерси с 47-м номером — это символический жест. Европа показывает, что готова подыграть стилю президента США, если это гарантирует бесперебойные поставки энергии. Они конвертируют этот триумф в решение своих проблем с безопасностью.
1: От политического контроля давайте перейдем к контролю над будущим. Тут разворачивается настоящая война за технологический суверенитет. И новость про Anthropic звучит просто как сценарий из киберпанка.
2: Беспрецедентная история.
1: Администрация президента США применяет экспортный контроль и запрещает всем иностранным гражданам доступ к новым моделям ИИ «Мирус 5» и «Фейбл 5». Даже тем иностранцам, которые легально работают внутри самой Anthropic в США.
2: Правительство дало им ровно 90 минут.
1: 90 минут, чтобы закрыть доступ для генерального директора Дарио Амадеи. И все из-за того, что в компании Amazon нашли какой-то jailbreak. Что это за jailbreak такой, что правительство запаниковало?
2: Термин jailbreak в нейросетях — это не взлом пароля. Эти модели обучаются с жесткими ограничениями. Они запрограммированы отказываться писать вредоносный код или давать инструкции по сборке оружия.
1: Ну да, базовые правила безопасности.
2: Да, но исследователи Amazon обошли эти фильтры с помощью сложной социальной инженерии. Они создали многослойный гипотетический сценарий. Не просили написать вирус, а просили ИИ сыграть роль исследователя по кибербезопасности, который пишет книгу об уязвимостях.
1: То есть просто правильная игра слов?
2: Именно. И модель Fable 5 начала выдавать высокоуровневый хакерский рабочий код, способный находить реальные дыры в критической инфраструктуре.
1: Но слушайте, как физически выполнить приказ отключить пользователей за 90 минут? Это же не станок на заводе, который можно просто обесточить.
2: Это адский труд. Отзыв ключей доступа к API, экстренная реконфигурация облачных серверов. Anthropic пришлось вручную сканировать базы данных своих сотрудников и клиентов.
1: Проверять паспорта в ручном режиме.
2: Да, и отключать учетные записи тех, чье гражданство не подходило. Это первый случай, когда механизм экспортного контроля времен Холодной войны применили к нематериальному алгоритму.
1: Вашингтон буквально приравнял искусственный интеллект к оружию массового поражения. И это ведет нас к поразительному парадоксу. США блокируют свои технологии, чтобы защититься. Но одновременно с этим ближайшие союзники США, вроде Франции, отказываются от американских технологий по той же самой причине – из страха за свою безопасность. Французское агентство внутренней безопасности DJSI меняет системы американской Palantir на местного конкурента Chaps Vision. Зачем им ломать работающую систему разведки?
3: Потому что доверие подорвано. Palantir — это не просто программа, это платформа, которая забирает гигантские массивы сырых данных спецслужб, биллинги, транзакции, камеры и ищет связи.
1: То есть вырвать ее оттуда — это катастрофа?
3: Это как операция на открытом мозге для всей французской разведки. Безумно сложно и дорого. Но французский премьер-министр видит ситуацию с Anthropic. Если США могут за 90 минут приказать частной компании отключить ИИ...
1: Ссылаясь на национальную безопасность.
3: Да. То, что помешает Вашингтону завтра отключить французские спецслужбы от Palantir при политическом конфликте. Технологическая зависимость от США стала риском для суверенитета.
1: Переход на Chaps Vision — это локализация данных у себя дома. Чтобы ни один политик за океаном не мог выключить свет у французской контрразведки.
3: Совершенно верно.
1: Суверенитет сегодня измеряется в терабайтах. И пока правительство регулирует все это устаревшими дипломатическими методами, финансовые рынки оценивают эти технологии в триллионы долларов. Вы видели, что происходит с акциями SpaceX?
3: Рыночное безумие.
1: Абсолютное безумие. После IPO их акции взлетают на 50%. Капитализация достигает 2,65 триллиона долларов. Они обходят Amazon и ненадолго даже Microsoft. И все это при выручке всего в 19 миллиардов долларов.
2: Да, и убытки в 5 миллиардов, если я не ошибаюсь.
1: Да. Для сравнения, у Amazon выручка за 700 миллиардов. Как компания с 19 миллиардами может стоить дороже? Это выглядит так, будто инвесторы массово сошли с ума.
2: Если смотреть по классическим мультипликаторам, это реально финансовая галлюцинация. Но Уолл-стрит покупает не сегодняшние 19 миллиардов.
1: А что они покупают?
2: Мечту.
1: Они прайсят монополию на независимую инфраструктуру будущего. SpaceX строит экосистему, которая вообще не подвластна земным юрисдикциям. Ракеты, монопольный доступ к орбите, Starlink, который уже решает исходы глобальных конфликтов, а теперь еще и орбитальные дата-центры, о которых все говорят.
2: Да. В космосе нет проблем с охлаждением, нет пасмурных дней для солнечных батарей, а лазерные каналы в вакууме передают данные быстрее оптоволокна на Земле. Инвесторы вкладывают 2,5 триллиона в фундамент всей будущей цифровой экономики.
1: И SpaceX не сидит на деньгах. Они берут этот капитал и немедленно покупают стартап Cursor за 60 миллиардов долларов.
2: Основанный 4 20-летними ребятами из MIT.
1: Которые в одночасье стали миллиардерами. Я понимаю, что ИИ – горячая тема, но 60 миллиардов за программу, которая просто помогает писать код. Почему так дорого?
2: Потому что код – это строительный материал современной экономики, а людей физически не хватает. Это автономный агент, который понимает всю архитектуру кодовой базы корпораций. 64% компаний Fortune 500 уже им пользуются.
1: Значит, один программист с таким ИИ заменяет целый отдел.
2: Да. Искусственный интеллект начинает создавать другой искусственный интеллект. SpaceX покупает прямой доступ к рынку корпоративного ИИ, а он оценивается почти в 23 триллиона долларов.
1: И это запускает цепную реакцию. Джефф Безос лично инвестирует миллиарды в британский QSPI, Amazon финансирует Odyssey.
2: А OpenAI сожгла 34 миллиарда за прошлый год на одни только вычислительные мощности, просто чтобы не отстать перед своим IPO.
1: Слушайте, все эти события, Ормузский пролив, запреты на ИИ, орбитальные планы Маска, они выстраиваются в пугающе логичную картину. Мы привыкли думать о геополитике, как о шахматной доске с государствами.
2: Но фигуры изменились?
1: Абсолютно.
2: Знаете, государственные границы, армии, дипломаты, они отступают на второй план перед алгоритмами и спутниками. Сегодня CEO технологической компании имеет рычаги влияния на уровне ядерных держав.
1: Одно обновление нейросети меняет ход конфликта на Земле.
2: Да, мы видим столкновение эпох. Бюрократия пытается удержать контроль, но власть переходит от тех, кто контролирует территории, к тем, кто контролирует мощности и данные.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Диалог.ФМ. Все время по делу.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Расим Загиров с новостями к этому часу. Али Омар Ахмедов назначен временно исполняющим министра здравоохранения Дагестана. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин. Я напомню, что ранее он занимал должность директора Дагестанского центра микрохирургии глаза. Но в настоящее время на территории Дагестана не наблюдается дефицита моторного топлива. Об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Дагестанское ведомство ежедневно отслеживает ценовую ситуацию и оперативно передает данные в Минэнерго России. Такой мониторинг дает возможность быстро реагировать на рыночные колебания и предпринимать меры против необоснованного роста цен. При обнаружении признаков сговора или завышения цен министерство направляет информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану. Дагестан лишился двух индустриальных парков. Правительство Дагестана выпустило постановление, согласно которому были прекращены статусы двух индустриальных парков. Это «Аврора» и «Кристалл-Сити». Индустриальный парк «Аврора» должен был расположиться возле федеральной трассы «Кавказ» на повороте в аэропорт Махачкалы в Карабудахкенском районе. К примеру, на территории данного парка в Карабудахкенском районе планируется реализация крупного инвестиционного проекта. Как вариант рассматривалась возможность строительства торгово-логистического центра. А в Махачкале состоялась пресс-конференция, посвященная возобновлению работы регионального общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Дагестана. В мероприятии приняли участие координатор группы экспертов штаба, политолог Эдуард Уразаев и руководитель штаба Денислам Дадаев. Таким образом, штаб восстановил деятельность в преддверии единого дня голосования, назначенного на 20 сентября этого года. Я напомню, что в Дагестане в этот период пройдут совмещенные федеральные и региональные кампании, а именно выборы депутатов Государственной Думы и Народного собрания Республики Дагестан. Ну и Дагестан по итогам первого квартала этого года увеличил объемы ввода жилья на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на данные Дагстат. За первые 5 месяцев введено 750 тысяч квадратных метров жилой площади. Только в мае построено и сдано 121 тысячу квадратных метров. Ведомство отмечает, что положительная динамика сохраняется как в многоквартирной, так и в индивидуальной застройке. Ну и Россия и страны Юго-Восточной Азии выступают за укрепление сотрудничества и рост взаимной торговли. Об этом Владимир Путин заявил на саммите «Россия-АСЕАН», который проходит сейчас в Казани. По словам президента, стратегические направления совместной работы закреплены в Казанской декларации. Речь идет о развитии торговли, переходе на расчеты в национальных валютах, а также взаимодействии в сфере безопасности. Владимир Путин отметил, что Россия и страны Юго-Восточной Азии регулярно проводят консультации по борьбе с терроризмом. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Бетли. Неразделенная любовь аварского лирика Махмуда Искаха Просо более полутора веков славит этот маленький аул Унцукульского района. Жители самого Бетли гордятся не только этим, но и славной историей и мужественными предками. Самыми героическими страницами аульской истории были периоды Кавказской и Великой Отечественной войн. Не случайно в трудах Мухаммад Тагира Аль-Карахи, князя Богословского и других упоминается это село. Бетлинцев было много среди павших защитников Ахульго. Десятки воинов удостоились личных наград имама Шамиля. Благодаря красному партизану Давуду Алиеву жители Бетли не присоединились к имаму Гацинскому и без потерь пережили гражданскую войну. Становление Махмуда Искаха Просо как всемирно почитаемого лирика произошло под влиянием его большой неразделенной любви вдове Муи из Бетли. Вдове надо было выбирать между полюбившим ее мужчиной и чувствами к своим сыновьям Гасану и Магомеду, которых в случае нового замужества родня мужа забрала бы у нее. Пересилила материнская, и поэт так и не смог жениться на любимой женщине. Известно, что у жителей села есть неписанный кодекс. Где бы ни жили, не потеряем характерный бетлинцу намус.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Горе мне, горе, вздыхал человек, сидя на лавке, и слезы ручьем лились по его лицу. Что ты все ноешь? Рассердилась жена. Если хочешь быть счастливым, будь им. Как же мне быть счастливым, если счастье не приходит ко мне? Зато несчастья одно за другим сыплются на мою бедную голову. Урожай не созрел, крыша прохудилась, забор сломался, ноги болят. Ох, горе мне, горе, плакал человек. Услышала счастье эти стенания и пожалела беднягу. Решило оно заглянуть к нему в дом. Постучало счастье в окошко и проговорило: «Если хочешь быть счастливым, будь им». «Подожди плакать, посмотри, что-то сияет в нашем окошке», остановила человека жена. «Закрой шторы, этот свет слепит меня и мешает горевать», велел человек жене и снова зарыдал. Жена закрыла шторы, села рядом на скамейку и тоже заплакала. Так и сидят они до сих пор и жалуются на свою несчастную жизнь. Удивилось счастье и улетело прочь.
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 18 июня 1923 года в Витебске родился Виталий Иосифович Голданский. Человек, чьи открытия раздвинули границы сразу нескольких наук. Физико-химик с редкой широтой взгляда, он сумел соединить физику и химию так, что на стыке дисциплин рождались настоящие прорывы. Именно работы Голданского с ядерным эффектом Мезбауэра дали старт новому направлению – химической гамма-резонансной спектроскопии. А его теоретические предсказания, например, о новых видах ядерного распада, спустя годы блестяще подтвердились в экспериментах. Голданский был не только исследователем, заглядывавшим в самые тонкие механизмы материи. Он вел большую научно-организационную работу, возглавлял Институт химической физики, представлял отечественную науку на международной арене. И при этом находил время, чтобы нести знания людям. Более 30 лет он был заместителем председателя Всесоюзного общества знания. Верил, что наука должна говорить с обществом на понятном языке. В его шутливых афоризмах сквозит тот самый ум, который умеет видеть суть. На смену энциклопедическому образованию пришло кроссвордное. Но сам он был из тех, кто хранил и умножал настоящую глубину знаний. Виталий Голданский ушел из жизни 14 января 2001 года, оставив после себя не только весомый научный фундамент, но и пример того, как исследователь может быть одновременно мыслителем, организатором и просветителем.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что убивает крупные предприятия? История учит нас не повторять ошибки. По словам моего партнера, единственное, что меня интересует, это где я умру, чтобы туда не ходить. Поэтому мы и хотим знать, что вызывает крах предприятий. Главная беда, разрушающая крупные предприятия, это самодовольство. Людям хочется ощущать, что вокруг них конкуренты, но они настолько сильны, что оставляют конкурентов позади. Владельцы компаний хотят расти и развиваться. И большие, и малые предприятия должны быть конкурентоспособны, а не почивать на лаврах. Таких гигантов, как Coca-Cola, мало. А все почему? Стремление лидировать на рынке у них сейчас, когда они продают 1,8 миллиарда бутылок в день, ничуть не изменилось по сравнению с теми временами, когда они продавали всего 10 бутылок в день. Эта вера в то, что завтра жить будет интереснее, чем сегодня, должна буквально пропитывать всю вашу организацию. Благодушие убивает как крупный бизнес, так и малый бизнес. Оно может и ваш бизнес убить. В самом начале пути все предприниматели горят желанием воплотить свои идеи и создать успешную компанию. Ради своего дела мы готовы на все. Мы больше не хотим работать на дядю и сидеть в офисе. Мы сами хотим строить свою карьеру и судьбу. Это так вдохновляет и воодушевляет, что словами не передать. Но время идет, и мы устаем от своего бизнеса, потому что нам приходится делать одно и то же постоянно, изо дня в день. Это действительно надоедает, особенно если ваше дело сразу пошло в гору. Если вы добились небольших успехов в самом начале, вы уже не хотите ничего менять. Вы боитесь, что изменения только испортят все дело. Кто же захочет убивать курицу, несущую золотые яйца? Но мы же предприниматели, а значит, мы любим разнообразие. Мы хотим расти и развиваться, меняться к лучшему. Также и бизнес. Он тоже должен развиваться и меняться. Благодушие убивает дух бизнеса, дух предпринимательства. Как этого избежать? Вы должны всегда помнить, что развитие необходимо не только людям, но и бизнесу. Точно так же, как вы меняете свои убеждения и установки, так же, как вы хотите исследовать новые пути развития, так и ваш бизнес нуждается в том же самом. Вы меняетесь. Вы уже не тот человек, которым были в 25 лет. Ваши интересы, взгляды, мировоззрение и устремления меняются со временем. Если ваш бизнес никак не меняется, вы все больше отдаляетесь от него, и все меньше радости он будет вам доставлять. Вы должны стараться развивать свой бизнес синхронно с самим собой. Большинство бизнесменов совершают эту ошибку, они слишком долго ждут большого прорыва, но ведь бизнес строится постепенно. Он должен развиваться вместе с вами, а не отдельно от вас. Должен признаться, мне нравятся изменения, мне нравится, что блогеры жалуются на то, что старые методы не работают, потому что если происходят изменения, то они и вас заставляют меняться и совершенствовать мастерство. Мне нравится, что люди, добившиеся большего, чем я, сетуют на изменения, ведь тогда я получаю преимущество. Если блогеры с 10 тысячами подписчиков жалуются, замедляют темп работы, не хотят расти и меняться, то это шанс для меня. Ведь я хочу меняться, я хочу создавать новый контент, и я хочу продолжать нравиться вам, друзья. Так что расслабленность убивает бизнес, ребят. Если вам наскучило ваше предприятие, у вас есть два выхода. Либо продать его, либо найти способ что-то в нем изменить. Худшее, что вы можете сделать, это продолжать работать ни шатка, ни валка. Таким макаром вы только проиграете. Ведь те, кто любит свое дело и работает в той же сфере, что и вы, просто сметут вас на своем пути. Вы не сможете победить тех, кто без ума от своего дела. Так что хватит расслабляться, друзья. Продолжайте двигаться вперед вместе со своим предприятием.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестиционном проекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзулину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. И в завершении выпуска. В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 2026 году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Дружелюбное приветствие – основа всего. Если в помещении находятся люди, то первым должен здороваться тот, кто туда входит. И не персонально, а со всеми присутствующими сразу. При этом приветствие должно быть достаточно громким, четким и нейтральным.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично. Про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России. И я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос.

0: вопрос. Это опять же тот самый, наверное, эффект клеи. Когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
1: Устойчивость институтов, конечно.
0: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
1: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь? Что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
0: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
1: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации. «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут сменить без общего согласия пайщиков. Угу. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самое потрясающее, это, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
0: Так.
1: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это Левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
0: Большинству других людей?
1: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
0: С людьми делают.
1: Недоверчивые, скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал ничто так не укрепляет веру в человека, как стопроцентная предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками. Я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к стопроцентной предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая, и сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
0: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли. А ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
1: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
0: Про миллиардеров.
1: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
0: Я слушал это выступление.
1: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
0: Ты купил опыт.
1: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям. Но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
0: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
1: Давайте.
0: Книга, которая поменяла жизнь.
1: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
0: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
1: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
0: Финальный. Совет себе 18-летнему.
1: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
0: Супер. Александр Александрович, спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
1: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем правительства республики на общественных началах в Саратовской области. Я напомню, что Османов является членом общественной палаты Саратовской области и ранее возглавлял Саратовскую региональную общественную организацию «Национальный культурный центр Дагестана». Цумадинский рынок в Махачкале перенесут из-за соображений безопасности. Вопрос о переносе торговой площадки поднимали уже год назад в администрации города. Основные причины – это безопасность. Я напомню, что на территории рынка проходит газовая труба высокого давления, создающая потенциальную угрозу для жизни и здоровья, а также необходимость освобождения земли, которая принадлежит администрации Махачкалы и зарезервирована для строительства социальных объектов. На встрече я напомню, что в администрации обсудили несколько возможных локаций для нового размещения цумадинского рынка. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров рассказал о развитии межпарламентского сотрудничества. За отчетный период подписано соглашение с 13 законодательными органами субъектов страны, включая все новые территории, а также с Минским областным советом депутатов. На форуме регионов Беларуси и России в конце июня планируется подписать соглашение с Гомельским и Витебским областными советами. Но с 1 июля этого года весь Северный Кавказ, включая наш Дагестан, будет платить за электроэнергию в Ставрополь-Энергосбыт. По закону функции передачи электроэнергии и ее сбыт должны быть разделены, но последние несколько лет их выполняла, я напомню, что одна компания в Дагестане – это Россети Северный Кавказ. Власти решили назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории Дагестана. Я в свою очередь напомню, что в декабре в Минэнерго России сообщили, что министерство комплексно прорабатывает меры для повышения устойчивости электроэнергии на всем Северном Кавказе. Ну, а Следственный комитет завершил расследование дела в отношении махачкалинца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за фальсификацию бумаг на дороге. Инцидент произошел еще в мае. В этом году инспекторы ДПС остановили автомобиль при проверке документов, заподозрили, что договор купли-продажи транспортного средства подделан. Понимая, что ему грозит уголовное преследование, водитель на специализированной стоянке попытался передать полицейскому взятку. Мужчина рассчитывал, что за деньги правоохранитель закроет глаза. Однако план провалился, сотрудник полиции отказался от денег и доложил о факте коррупции руководству. Но в Махачкале на стадионе «Динамо» 22 и 23 июня состоятся чемпионаты по гонкам дронов. Я напомню, что 22 июня чемпионат города Махачкалы, 23-го чемпионат Республики Дагестан. Участников и зрителей ждут скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол и мастер-классы, а также кофе-брейк и отличная атмосфера. В студии был Расим Загиров. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло, а Роналдо не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2, на счету Харри Кейна дубль, а вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первая ракетка мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 18 году и Уимблдоне в 19 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская саблистка Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эрига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 22-м году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот, неуверенность, слабость, беспокойство, и не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешние отличия, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо частоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень, кстати, положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас, пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел богатый господин и сказал: «Вы, наверное, не помните меня, но я всю жизнь помнил ваши уроки. Будьте хозяевами своих чувств, воли, разума, упорства. Пусть они слушаются вас, говорили вы нам. Эти слова помогли мне достичь всего». «Я рад», — улыбнулся учитель. «Но зачем ты снова пришел? Помогите мне справиться с одним чувством. Жизнь жестока, и мне часто приходилось лишать своих должников крова и земли. Последнее время воспоминания о них не дают мне спать. Твое сердце не очерствело, если оно слышит голос совести. Этому чувству человек должен служить. Будь хозяином воли и разума, но слугой совести, мой ученик», — произнес учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В Госдуме и Центробанке обсуждают меры против изготовления билетов банков-приколов, то есть поддельных купюр, об этом сообщает РИА Новости, глава комитета Нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать, но полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение, добавил он. По словам Аксакова, такие ограничения необходимы для защиты граждан от мошенников. Он также выразил уверенность, что закон будет принят в эту сессию. В феврале Банк России сообщал, что в 2025 году было выявлено 6565 поддельных банкнот и монет. Данный показатель сократился на 20% в сравнении с 2024 годом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежида. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежида. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дедежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежидач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юности». Инициатором создания и первым главным редактором стал Валентин Катаев. Он задумал журнал не просто как молодежный, а как иллюстрированный, и это сразу задало визуальный тон. Молодые читатели того времени действительно находили номер ярким и необычным. Сочные обложки, графика, фото – все это выделяло «Юность» на фоне других толстых журналов. А что касается смысла, то редакция с первого выпуска заявила курс на открытость и современность. В дебютном номере, например, началась публикация «Путешествия на Контике», «Тура Хейердала». Для советской аудитории середины 1950-х годов это было почти откровением. Журнал показывал мир за пределами привычных тем, говорил

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями – символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Когда человек становится богатым, он думает, что самое сложное уже позади, что теперь можно выдохнуть, расслабиться, показать результат, получить признание. И именно в этот момент он становится уязвимым. Потому что разбогатеть сложно, но сохранить богатство еще сложнее. И почти никто к этому не готов психологически. Макиавелли бы сказал: «Опасность приходит не в момент подъема, а в момент, когда ты поверил, что победил». Первое темное правило сохранения богатства — тишина. Не потому, что нужно стыдиться, и не потому, что богатство — это грех, а потому, что информация — это оружие. И как только ты рассказываешь о своем уровне, ты раздаешь патроны. Бедный человек хочет, чтобы его успех заметили. Богатый знает, заметность — это риск.
2: Как только люди узнают, что у тебя есть деньги, ты перестаешь быть просто человеком. Ты становишься ресурсом. Тебя начинают оценивать, просчитывать, использовать. Даже самые близкие не из злобы, а из природы человека. Макиавелли писал: «Люди меняют отношения не потому, что стали хуже, а потому что изменились обстоятельства. Деньги меняют обстоятельства мгновенно». Второе правило — дистанция. Богатство разрушает старые связи быстрее, чем кажется. Не потому, что друзья становятся плохими, а потому, что между вами появляется асимметрия. Один может позволить себе выбор, другой — нет. И это рождает напряжение, которое невозможно проговорить честно. Бедное мышление пытается сохранить все связи любой ценой. Богатое пересматривает круг. Не из высокомерия, а из самосохранения. Макиавелли бы сказал: «Опаснее всего те, кто считает себя обделенным рядом с тобой. Потому что обида — самый долгоживущий мотив». Третье правило — контроль над образом. Когда ты богат, тебе кажется, что можно быть собой, говорить прямо, расслабиться. Но именно образ защищает тебя, не деньги. Бедный человек думает: если я честный, меня поймут. Богатый знает: если я предсказуемый, меня используют. Макиавелли учил: правитель должен казаться простым, но быть сложным. С деньгами работает то же самое. Чем меньше о тебе знает, тем безопаснее твоя позиция. Четвертое правило — не спасать всех. Это один из самых болезненных моментов.
0: Когда у тебя появляются деньги, у тебя появляется чувство вины. Кажется, что ты обязан помочь, поддержать, вытащить. Но помощь без границ разрушает и тебя, и тех, кому ты помогаешь. Потому что она создает зависимость. А зависимость всегда превращается в претензию. Макиавелли бы сказал: «Щедрость, которая ослабляет, — это не добродетель, а ошибка». Богатое мышление помогает точечно, холодно, осознанно. И никогда из страха быть плохим. Пятое правило — не смешивать деньги и эмоции. Особенно в семье. Особенно в дружбе. Особенно там, где тебе хочется быть любимым. Бедный человек платит, чтобы сохранить отношения. Богатый сохраняет границы, даже если это больно. Потому что он знает, отношения, которые держатся только на деньгах, заканчиваются враждой. Макиавелли предупреждал: благодеяния забываются быстрее, чем отказы. Но последствия наоборот. И вот здесь появляется главная ловушка. После богатства человеку хочется расслабиться морально. Перестать считать. Перестать анализировать. Перестать быть настороже. Но мир не меняется из-за твоего успеха. Он просто начинает смотреть на тебя внимательнее. Богатство не делает тебя сильнее автоматически. Оно просто усиливает твои слабости. Если ты был наивным, ты станешь наивным с деньгами. Если ты был мягким, тебя начнут продавливать. Если ты боялся конфликтов, они сами придут к тебе. Макиавелли бы сказал: деньги без стратегии — приманка. Самое темное правило сохранения богатства — одиночество. Не полное, не патологическое, а стратегическое. У тебя должно быть пространство, куда никто не имеет доступа. Ни финансово, ни эмоционально, ни информационно. Бедное мышление хочет делиться, богатое — фильтрует. В середине пути многие совершают одну и ту же ошибку. Они начинают доказывать, что они заслужили, что они не случайно, что они не жадные, что они нормальные. Но Макиавелли бы усмехнулся, потому что сила не оправдывается. Она либо есть, либо нет. И задай себе вопрос, очень честный. Ты хочешь быть богатым или выглядеть богатым? Потому что это две разные стратегии, и они ведут в противоположные стороны. Когда у тебя появляются деньги, меняется не мир, меняется то, как мир на тебя смотрит. И если ты не учитываешь это, ты начинаешь принимать решения, исходя из старой картины реальности. Бедный человек думает, что деньги привлекают возможности. Богатый знает, деньги прежде всего привлекают людей, а люди — это всегда риск. Каждый новый контакт после богатства требует фильтрации. Не потому, что все хотят тебя обмануть, а потому что каждый видит в тебе разное. Кто-то ресурс, кто-то лестницу, кто-то угрозу, кто-то оправдание собственной неудачи. Макиавелли писал, что люди редко желают тебе зла напрямую. Чаще они желают себе выгоды за твой счет. И это гораздо опаснее, потому что выглядит безобидно. Одна из самых недооцененных угроз — просьбы. Мелкие, разумные, временные. Они почти всегда подаются через эмоции, через жалость, через дружбу, через прошлое. И если ты не выстроил жесткие внутренние правила, ты начнешь уступать. Сначала немного, потом чаще, потом автоматически. Богатство не разрушается одним большим решением. Оно утекает через тысячу маленьких «ладно». Макиавелли бы сказал, слабый правитель теряет власть не из-за мятежа, а из-за уступок. Макиавелли понимал, лучше быть обвиненным в холодности, чем оказаться разоренным из-за мягкости. Очень тонкий момент — демонстрация успеха. Не обязательно в виде роскоши. Иногда это просто тон, привычки, свобода в словах. Люди чувствуют это мгновенно и начинают корректировать свое поведение. Следующее темное правило — не привязываться к уровню. Деньги приходят волнами, и тот, кто начинает считать текущий уровень нормой, становится уязвимым, потому что любое колебание воспринимается как угроза идентичности. Макиавелли бы сказал, тот, кто связывает себя с положением, падает вместе с ним. Богатое мышление не говорит «я богат». Оно говорит «я умею зарабатывать и сохранять». Это принципиально разная позиция. В первой — зависимость от обстоятельств. Во второй — опора на навык. Если завтра все исчезнет, бедный внутри человек будет уничтожен. Богатый внутри начнет заново. Без истерики, без пафоса, без жалоб. Очень немногие понимают, что настоящий статус — это не цифра, а способность воспроизводить результат. Макиавелли учил не держаться за символы власти, а за источники. Деньги — это символ. Контроль, стратегия, хладнокровие — источники. И вот здесь появляется тема, о которой почти никто не говорит вслух. Зависть. Не громкая, не агрессивная, а тихая, липкая, маскирующиеся под заботу, под шутки, под советы, под скепсис. Бедный человек оправдывается перед завистью, богатый дистанцируется. Без скандалов, без объяснений. Просто увеличивает расстояние. И да, это может быть больно. Потому что иногда дистанция — это старые друзья. Родственники. Люди, с которыми ты прошел многое. Но рост почти всегда требует жертв. И самая частая жертва — иллюзия, что все рады твоему успеху. Макиавелли бы сказал, люди прощают поражение, но не превосходство. Еще одно правило —
1: Не принимать решений под влиянием благодарности. Благодарность — временное чувство, решение — долгосрочные последствия. Если ты смешиваешь эти уровни, ты закладываешь будущий конфликт. Помогать можно, связывать себя обязательствами из эмоций — нет.
3: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Более 15 рейсов задержаны в аэропорту Махачкалы. Вылет 7 рейсов в столицу Москву, в аэропорты Шереметьево и Домодедово задержаны, еще один полностью отменен. Задерживается также вылет в Санкт-Петербург, Казань и Стамбул. Время задержек составляет до 11 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Ранее напомню, что, как мы сообщали, что во всех аэропортах Москвы отменено и задержано более 600 рейсов. Причина – массированная атака БПЛА на Москву и Московскую область. По данным Минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 992 украинских беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа. Выборы депутатов Народного собрания 8-го созыва состоятся 20 сентября. Решение об этом принято сегодня на последней сессии Народного собрания 7-го созыва. Днем голосования для выбора депутатов Народного собрания установлено 2-е воскресенье сентября того года, когда заканчиваются полномочия действующих депутатов. При проведении выборов в Государственную Думу выборы республиканских депутатов проводятся в тот же день. Я напомню, что выборы депутатов в Госдуму ранее были назначены на 20 сентября. Центр избиркома России принял решение, что они пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Ну и председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров награжден медалью «За доблестный труд». Медаль была вручена Аскендерову временно исполняющим главы республики Федором Щукиным сегодня на сессии. Я напомню, что Аскендеров награжден за вклад в развитие парламентаризма и многолетний добросовестный труд. 1 миллиард 22 миллиона рублей не использовали 24 министерства и ведомства в Дагестане в прошлом году. Об этом на сессии парламента сообщил глава счетной палаты Билал Джахбаров. Больше всего средств не освоено. У Минздрава 552 миллиона рублей. Это 54% от общей суммы неиспользованных. У Минобразования 124 миллиона, у МЧС 117, у Минстроя 67 миллионов рублей. При этом бюджет республики за прошлый год исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Доходы составили 218 миллиардов, расходы 217. Но в мессенджерах Дагестана появился фейковый видеоролик с участием главы Дагестана Федором Щукиным. В пресс-службе заявили, что глава республики не делал таких заявлений. Я напомню, что видео было снято во время поездки Щукина в поселок Мамедкала Дербенского района, где строят жилье для пострадавших от паводков. На него наложено фальшивое аудио. Ну и Центральная избирательная комиссия России утвердила список из 11 политических партий, которые могут участвовать в выборах в Госдуму 9-го созыва без сбора подписей избирателей. Все по данным Минюста, право участвовать в выборах имеют 17 партий. В список вошли партии, чьи федеральные списки были допущены к распределению мандатов на последних выборах в Госдуму. Я напомню, что выборы в Госдуму 9-го созыва запланированы на единый день голосования в сентябре этого года. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 18 июня в России отмечают День службы военных сообщений Вооруженных сил Российской Федерации. На первый взгляд, за этими словами сухие термины, графики и маршруты. Но если прислушаться, за ними звучит четкий, размеренный ритм. Как перестук колес эшелона, как гул двигателей на переправе, как пульс большой страны, которая умеет быстро и слаженно собираться в моменты, когда это жизненно важно. История службы уходит корнями в XVIII век. Еще Петр I в уставе воинском 1716 года закрепил должности, отвечавшие за передвижение войск и снабжение, за дороги и обозы. Тогда все решали лошади, телеги и крепкие руки. А 18 июня 1868 года военный министр Дмитрий Милютин утвердил приказ о создании комитета по передвижению войск железными дорогами и водою. Именно эта дата стала точной отчета для современной службы. Но по-настоящему масштабам и драматизмом история военных сообщений наполнилась в 20 веке. В годы Великой Отечественной войны именно эта служба стала той невидимой артерией, по которой к фронту шли эшелоны с техникой и боеприпасами, а в тыл уходили поезда с ранеными и эвакуированными. Сегодня служба военных сообщений по-прежнему остается опорой обороноспособности страны. Она координирует перевозки по железной дороге, морю, воздуху и рекам, связывает гарнизоны и полигоны, обеспечивает мобильность огромной армии. Это работа на стыке военной науки и транспортной логистики, где ошибка в расчетах может стоить слишком дорого, а точность и дисциплина спасают жизни. И в этом ее особый смысл. Сила страны складывается не только из огромных побед и парадных маршей, но и из тысяч незаметных, кропотливых решений. Из людей, которые умеют в любой обстановке проложить маршрут, найти путь там, где его будто бы нет, соединить точки на карте в единую живую систему.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не было ли ощущения того, что немножко вот крылья все-таки обрезали? То есть появился живой интерес к тому, чтобы в этой системе как бы жить и развиваться, да?
2: Да, да.
1: Классно.
2: Хотите правила, которые сама?
1: Да.
2: Изобрела. Вообще люди любят помогать. И мне кажется, что мы этим пользуемся очень мало. Люди любят помогать, и люди любят тех, кому они помогли. Они любят тех, кому они помогли, гораздо больше, чем тех, кто помог им. Имеет смысл фраза?
1: Да, конечно. Потому вот. Что, наоборот, когда тебе кто-то помог, зачастую обесцениваешь, да? А когда ты кому-то помог, ты чувствуешь,
2: Он немножко твой протеже в каком-то смысле, и ты хочешь, чтобы у него все получилось.
1: Да.
2: Вот это точно. Ты хочешь, чтобы у него все получилось. И почему-то мы это в жизни понимаем, а в бизнесе почему-то нет. А на самом деле, когда ты сходил к кому-то за советом, или ты попросил у кого-то помощи, или ты дал кому-то кусок работы сделать вместо того, чтобы он просто тебя контролировал, вот ты становишься их протеже. Ты становишься вот частью вашего общего проекта. Попытаться конвертировать того, кто тебя контролирует, или кого ты считаешь, что они тебя только контролируют, что они твой overhead, конвертировать их в кого-то сопричастного, кто приносит кусок сделанной работы, это прямо открытие. Работает великолепно. И все намного лучше идет.
1: Класс. Давайте про ваш переход дальнейший. Виза глобальная, соответственно, как бы там все довольно интересно тоже сложилось, да, насколько я понимаю, что вы не искали, да, и, в общем-то, вы там рассказывали пример, что вот вам говорили, что вот вы перешли в российскую визу, да, для того, чтобы потом оказаться в глобальной, но вы, я так понимаю, этого как бы видели этот путь потенциальным, возможным, да, но не прям как-то вожделели его. Как случилось?
2: Ну, вообще карьеру дальше, чем на 3 года, не планирую.
1: Ну, это в целом имеет смысл в наше время, знаете ли.
2: Да.
1: Да. Как дальше вообще это произошло? Как, опять же, вы решились на то, что нужно просто собрать все свои вещи со всей семьей, переехать в другую страну и оказаться в коллективе людей, которых вы заочно, конечно, как-то, может быть, кого-то и очно уже знали, но, тем не менее, это абсолютно другая команда, с другой культурой, с другим менталитетом. И это вот опять такой, как бы, не то чтобы ва-банк, уже, скажем так, больше почвы под ногами было, чем уехать на MBA, но, тем не менее, все равно огромный риск. Как это вообще произошло?
2: Сильно больше почвы под ногами. Сильно больше почвы под ногами. Вот когда мы говорили о том, когда можно принимать риск, наверное, было вот уже
1: третий
2: как
1: этап,
2: раз третий этап, когда можно было этот риск принять. И если бы что-то не получилось, я бы точно нашла себе в России работу. Нет у меня в этом ни одного, ни малейшего сомнения. Вы знаете, я, наверное, вот я говорю, я больше, чем на 3 года карьеру не планирую, но я стараюсь идти за интересными задачами и правильными людьми. Вот, наверное, весь мой принцип. Иду за интересными задачами и правильными людьми. И мне очень понравился тот лидер, который меня позвал. Он в то время возглавлял Северную Америку. Он меня позвал операционным директором по Северной Америке. И мне очень хотелось поработать с ним. И мне очень хотелось попробовать себя на другом рынке. Я никогда в жизни не работала вне России. Никогда. Конечно, какая-то там была у меня internship в MBA, но это вообще не все. Там на 3 месяца, на 4 месяца где-то что-то поработала, это ерунда. Но я работала всегда в России. И только когда я переходила в визу, мне тоже было интересно после 10 лет в группе ВТБ, а могу я быть кому-то нужна за пределами группы ВТБ? А могу я быть успешна за пределами группы ВТБ? Так и тут мне хотелось понять, а могу я быть эффективна вне России? А могу я быть кому-то нужна? А могу я быть успешна? Мне было страшно интересно, но такого огромного риска не было. Вернуться назад было можно всегда.
1: А внутренне все равно?
2: Я, может быть, еще и вернусь. Мало ли как жизнь сложится.
1: Больше чем на три года не планируем. Да. А тем не менее, вот знаете, такое с точки зрения ощущений. Вот вы понимаете, что переезжаете, новая команда, как бы вся работа полностью теперь на английском языке. И вот какие-то такие вещи не смущали, что как бы может быть как бы очень сложно вообще адаптироваться к этим новым условиям, несмотря на то, что это как бы интересные задачи и интересные люди. Все равно, опять же, когда у тебя есть уже какой-то этот фундамент под ногами, как бы же зачастую возникает вопрос, а зачем мне создавать новые риски, если и так все уже очень хорошо? Угу. То есть вот как, какое-то мне психологическое скорее... это было?
2: Очень сложно переезжать в зрелом возрасте, когда у тебя очень налажен быт.
1: Друзья, не
2: да.
1: знаю, семья.
2: И когда у тебя, да, когда у тебя очень налажен быт, когда друзья, когда семья. Сложно. Но у меня, наверное, как-то по-другому вопрос изначально ставился. Не зачем делать, если уже хорошо, а если сейчас не сделать, то когда еще сделать? То есть, когда мне предлагают внутри компании, в которой я... Ну, уже понимаю отрасль, уже понимаю компанию, уже понимаю и люблю. Человек, которого я уже немножко знаю, и мне он очень интересен и симпатичен, и нравится как лидер. И если я сейчас не попробую, то когда и какие условия должны создаться, чтобы я попробовала? И, наверное, это казалось... Вот, наверное, сейчас мой этап и моя возможность попробовать... поработать на другом рынке, попробовать пожить за рубежом. Опять же, может быть, жизнь сложится по-другому, и, может быть, через 5 лет я окажусь где-то еще. Может быть, здесь, может быть, в России.
1: Про...
2: Это скорее почему бы нет,
1: и какую возможность
2: а не зачем,
1: я упущу,
2: да
1: еще?
2: Да,
1: то есть, с точки зрения, вот сейчас есть возможность, глупо эту возможность упускать, ее может не быть, да, позже?
2: Какая тогда должна быть еще возможность,
1: за которую чтобы я буду готова, да.
2: Да, чтобы я попробовала? Угу.
1: Какое главное осознание? Получается, прошло уже 6 лет, да, или сколько прошло?
2: 5 почти. Декабрь
1: 5. 5 лет прошло. 5 лет. А вот сейчас, когда вы уже... И у вас там, насколько я понимаю, у вас там несколько было как бы изменений с точки зрения вашей роли в компании, да? Вначале
2: да,
1: была Северная
2: было.
1: Америка, потом вам добавили вот кроссборд историю, потом... То есть там много-много-много всего было, да, там не будем все это сложное перечислять, но как бы увеличение ответственности, да, которое у вас происходит постоянно. Какое глобальное осознание для вас за эти 5 лет? Что вы поняли такого, опять же, что вау, то есть это вообще другой уровень, абсолютно новый, не знала, что так бывает?
2: Когда наш текущий CEO стал CEO, он до этого был президентом, отвечал за все регионы, там, продукты и так далее. Как все равно, что было бы в России первый зам по бизнесу. Вот он был президентом, потом стал CEO, и он меня оставил в своем прямом подчинении. Я сейчас подчиняюсь CEO глобальной визы с неким там расширенным в очередной раз полномочиями, не будем углубляться. И когда вдруг он показал 11 человек своей команды на первом своем вот all-staff, когда он представлял там себя команде и свою команду, большой команде.
1: И там были вы.
2: И я вдруг увидела там свою фотографию, и я подумала, господи, где, когда и кто перепутал фамилию? Почему? Почему там моя фотография? Мне это не, ну, как бы не верилось. И, наверное, я соприкоснулась с очень высокого калибра людьми. И, наверное, у меня опять есть ощущение шевелящихся мозгов. И мне хочется быть такого же калибра. И у меня все время есть какой-то червячок, который меня спрашивает, а кто и когда перепутал фамилию. Но при этом получается делать какие-то большие вещи и получается делать какие-то большие изменения. Например, вот сейчас уже 2 года, как у нас новый CEO, и был недавно у нас такой глобальный лидершип-митинг, как в начале года мы всегда проводим. И он опросил всех участников, это 300 там, топ лидеров компании, а какой самый главный успех был за этот год. И в абсолютном топе, там, в топ-3 был там, проект, который я веду, трансформация, которую я веду. Это не я сказала, это не мой начальник сказал, даже не правление сказало, это топ-300 лидеров компании сказали, что вот это был главный успех этого года. Гордо. Приятно.
1: А давайте немножко просканируем вот этих людей высокого калибра, с которыми вам приходится общаться. Вы как бы смело, на самом деле, можно относить вас тоже к этим же людям, но тем не менее, вокруг вас еще, опять же, очень много таких людей, и внутри компании, я уверен, что вы взаимодействуете с людьми высокого калибра из компаний, с партнеров, с которыми вы работаете и так далее. Что их всех объединяет? Что позволяет этим людям находиться на тех позициях, на которых они находятся?
2: Угу. Это, кстати, во всех компаниях было. И я, на самом деле, этот опыт очень ценю и в ВТБ, и в ВТБ-24, и в Визе. Когда ты видишь людей, ну, как бы на определенной должности определенного калибра, они как-то туда попали. Они как-то туда попали, их что-то туда привело. И у всех из них можно чему-то поучиться. Меня, кстати, спрашивают часто про начальников. Может быть, запаркуем? У меня есть мысли про начальников.
1: Так.
2: Вот. Ну, запаркуем пока мысли про начальников. И я, наверное, вижу несколько вещей. Во-первых, все-таки есть экспертиза в чем-то. Ну, или это то, что я замечаю, потому что мне это так важно. Я люблю контент. Я люблю экспертизу в чем-то. И вот в людей высокого калибра, которых я замечаю, в них есть вот эта экспертиза. Второе, чего я не очень умею делать, а вижу, что люди умеют делать, они умеют хорошо определять, а в чем лично их персональная добавленная стоимость.
1: Mm-hmm.
2: Не их команды в целом, это я как раз умею, а вот их персональная. Вот на чем я такой-то, такой-то, на чем я, Катя, должна сейчас сконцентрироваться, а остальное отдать команде, потому что они довезут. Вот, вот это, как правило, люди умеют делать очень хорошо. Очень хорошо умеют глядеть, видеть такую общую большую картинку и не закапываться в деталях. Наверное, это сродни второй вещи. Ну, и умеют, как правило, работать с людьми. Умеют работать с людьми, знают, как правильно поставить себя, знают, как правильно добиваться того, что хочется, знают, где, в какой момент правильно уступить. Это тоже великое большое искусство.
1: Давайте с другой стороны посмотрим. Сейчас, пока вы отвечали, я задумался, знаете, на какую тему. А чего все эти люди точно не делают? Вот что для них является таким вот в работе или, я не знаю, там, в жизни, точно табу такое? Вот это точно нельзя делать, если я хочу вот быть на этой должности.
2: А это, наверное, будет обратное тому, что я сказала номер два.
1: Угу.
2: Закапываться в мелочах и делать работу самому. Вы знаете же эту историю про пожарников бизнес-кейса?
1: А нет, не знаю.
2: История про пожарников прекрасная.
1: Давайте.
2: Я сейчас чего-нибудь навру в деталях, но суть будет верной.
1: Нам главная суть.
2: В какой-то момент как-то сильно перестроили работу пожарных команд. И перестройка работы была связана именно с тем, что оставили начальника пожарной бригады, который сидел в машине и видел общую картинку. И это перестроили потому, что до этого у всех вот этих людей, которые командовали бригадой, у них всегда есть позыв самому бежать, самому тушить. Самому бежать, самому тащить, самому впрыгнуть в здание, самому тушить. Вот у меня он всегда есть. Самой тушить. И было до того, было трудно с этим бороться, потому что нужен был кто-то один, кто будет стоять в стороне, видеть общую картинку и командовать бригадой. Куда надо бежать, а куда уже не надо. И если тушить, то с какой стороны. И кейс был в том, что какого-то человека даже пристегнули чуть не наручниками, наверное, чем-то не наручниками, а чем-то другим, чем было можно, но его пристегнули и заставили смотреть. И только тогда он понял, насколько больше ценности он добавляет, сидя в машине и имея 360 обзор, чем если он сам потащит вот эту балку или огнетушитель, или шланг, и будет сам тушить. И вот это то, что для меня самое сложное, и это то, чего не делают люди высокого калибра.
1: Классно. Да, это такой, мне кажется, позыв, естественный импульс, когда тебе интересно заниматься чем ты занимаешься, да, ты хочешь прыгнуть
2: хочешь
1: в детали.
2: Угу.
1: Да,
2: ты хочешь тушить.
1: Вопрос следующий. Вот смотрите, по сути, как бы, когда вас слушаешь, вот... Мне очень понравилось, вы в каком-то интервью рассказали, что я вот думаю про себя, что я такая мягкая, да, и так далее, а потом, когда начала собирать обратную связь, оказалось, что это вовсе не так.
2: Ужас!
1: Вот, собственно, я вас слушаю, и я вижу, что вы вообще не со мной мягкая, и что, как бы, вы так рассказываете про плавные переходы и так далее, но вот если так прям совсем честно, да, то я понимаю то, что любой руководитель на высокой должности в большой компании, он все равно имеет... такие твердые, в какой-то мере жесткие амбиции, и без этого, на мой взгляд, ну, невозможно оказаться на топовой позиции, потому что у тебя при всей твоей любви к людям, коммуникации, трудоспособности должна быть определенная жесткость, определенный стержень. И отсюда у меня возникает вопрос. Когда вы сейчас находитесь на той позиции, на которой находитесь, есть ли у вас такая четкая в голове амбиция, например, стать CEO Visa?
2: Нет, он за 3 года не случится, больше чем на 3 года не
1: забавит. Вот так вы себе объясняете это, да? Нет смысла.
2: Я на самом деле... Нет, я на самом деле уже немножко шучу. Я на самом деле, правда, иду туда, где я счастлива сейчас. И у меня действительно за те почти 5 лет, которые я была в Визе, у меня уже случилось там 4 промоушена. Это довольно много за 5 лет. Да. И вот совсем недавно, 3 месяца назад, мне дали новую зону ответственности. Это жутко интересная задача, надо на нее совсем по-другому взглянуть. Поэтому мне кажется, что неправильно думать о том, что ты резюме развиваешь только вверх. Да, только дополнительной строчкой. А потом я стал этим, а потом я стал этим, а потом я стал Господом Богом. Ты резюме развиваешь тоже вниз. А находясь на этой должности, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это, я сделал вот это. И, на мой взгляд, это ну, не менее важно, чем новый титул. Какой-то новый, ну, как бы новая победа за поясом. Вот, новый белт, новая победа за поясом. Мне кажется, это не менее важно. Жесткость, наверное, и есть. И мне кажется, самое правильное, то, что я пытаюсь сделать, и мне кажется, на самом деле вот это неплохо делаю, это быть жесткой по отношению к задачам и мягкой по отношению к людям. Мне один очень теперь уже друг, да, раньше там сотрудник, подчиненный, мне сказал: «Я тебя боюсь». Я говорю: «Почему ты меня боишься? Я в жизни голоса не повысила ни на кого, никогда даже не ругаюсь. Когда я ругаюсь, мне прямо так плохо, я даже не ругаюсь никогда». Он сказал: «Тебя страшно разочаровать». У меня, наверное, есть ожидание, что работа будет сделана хорошо и в срок. И я сама так делаю. И когда вдруг оказывается нехорошо...
1: Вопросик.
2: Или не в срок. Я очень удивляюсь. А вы читали книжку «Французские дети не плюются едой»?
1: Нет, к сожалению.
2: Есть книжка «Французские дети не плюются едой».
1: Так.
2: Я ее прочитала. И там много, на самом деле, полезного. И одна из там фраз, это там какая-то была воспитательница, там дети совсем не слушались маму, а воспитательницы в детском саду, они слушались как шелковые. И мама их спросила в итоге, не выдержав: «Что ж вы меня-то никогда не слушаетесь, а эту... будем называть ее Мари, потому что мы не помним, как ее звали. А Мари вы все время слушаетесь. Что она делает?» Они ответили: «Она делает большие глаза». Видимо, это тоже мой метод. Быть очень удивленной. А почему она вдруг не очень хорошо или не в срок? Вот это, кстати, про начальников.
1: Мне очень понравилось по поводу вот жесткости. Вот вы сказали, да, что... Вы где-то рассказывали в интервью, тоже пример такой хороший, что нужно акцентировать свое внимание не на человеке, да, а на проблеме. То, что зачастую, когда происходит какой-то конфликт или еще что-то, там, нерешенная задача, какая-то сложная ситуация, мы в работе начинаем сразу как бы к человеку обращать свою претензию, да, не столько к тому, что проблема не решена, и ее надо решить, сколько направлять на человека.
2: Вот именно я об этом говорю. Жесткий по отношению к проблеме, мягкий по отношению к человеку. Еще по отношению к человеку я сама... ну, соприкоснулась с таким очень большим персональным вызовом в последний год. Очень большим. Очень большим. И когда я соприкоснулась с этим, я была про это довольно откровенна. Ну, то есть, условно, там, в компании открыто со здоровьем вещи. В компании открыто об этом всем сказала. И я поняла, сколько людей не говорит. И вот есть человек, у которого... только всего в жизни происходит. Есть ты, который вот... нарисуем круг большой, а ты вот эту вот точку или маленький кружочек внутри о нем знаешь. И очень страшно. А вдруг ты жесткий по отношению к человеку, у которого вот такое вот это все происходит. Поэтому вот это просто очень страшно. Потом будешь очень себя чувствовать плохо. А если ты по отношению к задаче... предъявляешь эти требования, то это вроде как естественно.
1: Естественное рабочее требование.
2: Да. И всегда надо давать людям сохранять лицо. И никогда не ругать публично.
1: А как вы действуете, как вы себя ведете, когда вот у вас вот гора проблем, каких-то еще нюансов, а вам нужно в этот момент, от вас все равно ждут перформанса. И вы, как вы, мне понравилось, где-то вы сказали, что еще, по-моему, во времена ВТБ, что замы не уходят в отпуск, или что-то такое была какая-то фраза.
2: Декретный отпуск.
1: Да, замы не уходят в декрет. Во-первых, в основном, потому что они все мужчины, а во-вторых, в целом, у тебя нет опции уйти в декрет. Да.
2: Или сильно взросли.
1: Да. Как вы действуете в этот момент, когда вот, ну, на душе кошки скребут, или какая-то реальная проблема, которую надо решать, а все, ты должен делать свою работу?
2: Хороший вопрос. Во-первых, надо на кого-то положиться. Можно положиться на команду, на подчиненных. И вот в моем случае они прямо шагнули вперед и взяли на себя. Можно положиться на начальника. Меня спрашивают, почему тебя любят начальники? Я долго думала над ответом. Ответ, знаете, какой? Потому что я сама их люблю. Я их выбираю. Для меня это такой важный критерий, на кого я иду работать. И я не стесняюсь как-то на персональном уровне там что-то о себе говорить. Поэтому вы будете удивлены, насколько они тоже готовы помочь, если какая-то ситуация возникла. Можно положиться на подчиненных, можно положиться на начальников, можно положиться на коллег, можно приоритизировать еще раз. А в чем твой персональный результат, импакт важнее? А где может справиться кто-то другой? Безусловно, опираться на семью. А иногда, когда кошки скребут, то есть делать что-то хорошо на работе, помогает. Как-то я так уже немножко для себя поняла, что если в работу вложить достаточно усилий времени и, не знаю, страсти, всего, то она хорошо получается. Поэтому, когда вдруг какие-то внешние обстоятельства возникают, то у тебя есть что-то, что хорошо получается. Это тоже хорошо.
1: Работа, мне кажется, от всего.
2: Нет, всего, да.
1: Давайте, я хотел с вами еще поговорить про семью, но давайте, знаете, как сделаем, дабы не превращать наш эфир в четырехчасовой.
2: Меня вообще немножко пугает. Вы что спрашиваете все время про мою историю?
1: Я очень сомневаюсь,
2: что это кому-то интересно.
1: Это же все переплетено. Тут же, смотрите, каждый этап как бы истории, то есть мы его раскладываем с точки зрения как бы бизнес-опыта, да, и какого-то вашего конкретного опыта. Просто, на мой взгляд, на самом деле, то есть как бы, как это работает, по крайней мере, у меня? Мне очень сложно воспринять от любого другого человека просто сухую информацию о том, как он видит решение какой-то задачи. Как правило, ну, мне так кажется, все воспринимаем через какой-то персональный опыт. Когда у тебя есть в жизни какой-то сложный момент, тебе нужно принять какое-то решение, и ты такой, так вот человек до меня уже находился в похожей ситуации. Как он в этот момент поступил, да? Какими принципами он руководствовался, какие решения он принимал. И понятное дело, что ты не берешь это как бы за чистую монету, но, тем не менее, это такая некая производная, от которой ты можешь посмотреть, да, и какие-то составить свои собственные решения.
2: Это, кстати, интересно. Я вот поняла, что я рассказывала, когда про штаб-квартиру, да, и как с ней работать. На самом деле, забудьте про штаб-квартиру, если вы даже не в филиале, а где угодно работаете, то, например, с начальниками это работает прекрасно. Они тоже хотят принести пользу.
1: Да.
2: Вот это мы часто очень недооцениваем, как люди хотят принести пользу. И поэтому точно так, как можно попросить штаб-квартиру сделать часть работы, и вдруг у тебя вместо отчетных совещаний станут креативные совещания, как нам достигнуть результата. Точно так же можно делать и с начальством. Меньше всего они любят, когда ты им приносишь отчеты о проделанной работе. Особенно, если ты закапываешься глубоко в детали. Особенно, если тебе, как мне, детали очень интересны. Вот это прямо самый ужас, ужас, ужас. А самое лучшее, если ты говоришь, вот такая проблема, вот такая предлагаю решение, а вот с этим не знаю, чего делать. Или вот, например, мой там текущий начальник, он просто гений в том, как он умеет структурировать сложные коммерческие контракты. Вот просто гений. И когда я добегу в кросс-бодере до вот этой этапа, который мне очень нужен, я точно к нему приду и скажу, я хочу час твоего времени или полтора, чтобы мы посмотрели и придумали правильный фреймворк, правильную структуру для вот такого типа коммерческих контрактов. И он будет счастлив потратить на меня время и принести пользу, помимо того, что компания получит пользу. И вот мы это как-то недооцениваем очень сильно с людьми, что сделать их сопричастными твоему как бы результату, твоему успеху, это на самом деле очень-очень большой и влиятельный рычаг.
1: Финальный блиц.
2: Так.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Много любимых книг. Я, наверное, такая, которая прямо потрясла, «Сто лет одиночества» Маркеса. Потрясла, когда прочитала позднее и поняла. Анна Каренина, «Мертвые души». Какая-то русская классика. Нам ее в школе дают читать очень рано, а она написана для взрослых людей.
1: На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для человека, который хочет преуспеть в своей деятельности?
2: Адаптивность.
1: Супер. Финальное. Совет себе 18-летний.
2: Деньги будут, времени нет.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У вас невероятно интересный опыт, у вас невероятно классная энергетика. Я прям понимаю, почему, как вы сказали, вас любят ваши начальники, потому что на самом деле...
2: Потому что я их люблю.
1: Это да, но тем не менее с вами очень интересно разговаривать, у вас такая прям... Очень классная манера донесения вообще своих мыслей. Вы очень круто структурируете мысли и с такой определенной точностью и легкостью подмещаете какие-то вещи, что там, например, мне, как слушателю, очень это приятно, и я прямо понимаю, что мне это записывается какие-то моменты на подкорку, и очень легко через себя пропускать, анализировать. Спасибо вам большое за это. Это очень, очень ценно.
2: Спасибо вам. Если кому-то это будет ценно и полезно, я буду очень рада.
1: Уверен, что так и будет. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодно

0: внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Мысли вслух.
4: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, который его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются. Мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли — все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция — означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки, Кадзира, его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции. Скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец»

0: он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны содержимостью, подумай о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает, он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе 3 вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это предзнание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что, когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал 1 контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит, потому что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь непостоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации. отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о назначении Рустама Османова представителем правительства республики на общественных началах в Саратовской области. Я напомню, что Османов является членом общественной палаты Саратовской области и ранее возглавлял Саратовскую региональную общественную организацию «Национальный культурный центр Дагестана». Цумадинский рынок в Махачкале перенесут из-за соображений безопасности. Вопрос о переносе торговой площадки поднимали уже год назад в администрации города. Основные причины – это безопасность. Я напомню, что на территории рынка проходит газовая труба высокого давления, создающая потенциальную угрозу для жизни и здоровья, а также необходимость освобождения земли, которая принадлежит администрации Махачкалы и зарезервирована для строительства социальных объектов. На встрече, напомню, что в администрации обсудили несколько возможных локаций для нового размещения цумадинского рынка. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Искандеров рассказал о развитии межпарламентского сотрудничества. За отчетный период подписаны соглашения с 13 законодательными органами субъектов страны, включая все новые территории, а также с Минским областным советом депутатов. На форуме регионов Беларуси и России в конце июня планируется подписать соглашение с Гомельским и Витебским областными советами. Но с 1 июля этого года весь Северный Кавказ, включая наш Дагестан, будет платить за электроэнергию в Ставрополь-Энергосбыт. По закону функции передачи электроэнергии и ее сбыт должны быть разделены, но последние несколько лет их выполняла, я напомню, что одна компания в Дагестане – это Россети Северный Кавказ. Власти решили назначить отдельную компанию, которая будет осуществлять функцию гарантирующего поставщика на территории Дагестана. Я в свою очередь напомню, что в декабре в Минэнерго России сообщили, что министерство комплексно прорабатывает меры для повышения устойчивости электроэнергии на всем Северном Кавказе. Ну а Следственный комитет завершил расследование дела в отношении махачкалинца, который пытался дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать ответственности за фальсификацию бумаг на дороге. Инцидент произошел еще в мае. В этом году инспекторы ДПС остановили автомобиль при проверке документов, заподозрили, что договор купли-продажи транспортного средства подделан. Понимая, что ему грозит уголовное преследование, водитель на специализированной стоянке попытался передать полицейскому взятку. Мужчина рассчитывал, что за деньги правоохранитель закроет глаза. Однако план провалился, сотрудник полиции отказался от денег и доложил о факте коррупции руководству. Но в Махачкале на стадионе «Динамо» 22 и 23 июня состоятся чемпионаты по гонкам дронов. Я напомню, что 22 июня чемпионат города Махачкалы, 23-го чемпионат Республики Дагестан. Участников и зрителей ждут скоростные гонки сильнейших пилотов, зрелищный дрон-баскетбол и мастер-классы, а также кофе-брейк и отличная атмосфера. В студии был Расим Загиров. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: открывая футбольную Америку.
1: В стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
0: Круги по воде.
1: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
0: Попутного ветра.
1: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
0: Против течения.
1: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад. Тогда еще страна называлась Заир. И в том турнире ни разу эта команда не забила. Так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоанн Висса вошел в историю.
0: Плавали, знаем.
1: И самый захватывающий матч прошедшего дня – Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Я хочу рассказать вам, как изменить свою парадигму и зачем вам это нужно. Парадигма может создавать огромные проблемы, ведь она влияет на ваши достижения. И когда вас не устраивает результат, вам даже ни к чему, что все дело в вашей парадигме. Поэтому некоторые упираются в невидимую стену и за всю жизнь так и не могут добиться других результатов. Чего только они не пытаются изменить, не понимая, что для изменения результатов нужно изменить себя. А что именно нужно изменить в себе? Подсознательные установки. Вот что нужно менять. А это и есть парадигма. Парадигма — это набор привычек и шаблонов поведения, которые прошиты в нашем подсознании. Задумайтесь, ваше привычное поведение влияет на ваши результаты. Если вы хотите изменить результаты, не пытайтесь изменить мир. Не надо все сваливать на экономику, начальника, супруга. Они тут вообще ни при чем. Важно то, что внутри вас, то есть парадигма. Как же ее изменить? Ну, во-первых, определитесь, что вы хотите изменить. Например, вы хотите вставать пораньше, но не можете проснуться. Обычное дело, у многих такая проблема. Что же делать? Подумайте, по какой причине вы не можете проснуться? Все из-за установки подсознания поспать еще немного и не вставать сразу. Если вы хотите это изменить, запишите конкретные отрицательные последствия, которые это повлечет. Я вечно просыпаю и опаздываю, отключаю будильник и продолжаю спать. Запишите все это. А затем подумайте, что будет диаметрально противоположным. И запишите это. В настоящем времени, как аффирмацию. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, раз и встаю с постели. Вот и все. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Пишите это 100 раз в день. Да, я знаю, что ваша логика будет сопротивляться, мол, все это глупости и не сработает. Все-таки попробуйте. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. Записывайте 100 раз в день в течение месяца. Я вам обещаю, что вы больше не проспите свой будильник. Знаете, что вы сделали? Вы прошили новую установку в ваше подсознание. Старая установка отмирает, если ее не подпитывать. Прежняя установка была привычкой. У вас была привычка отключать будильник и спать дальше. А сейчас вы заложили новую привычку, которая, по сути, является антиподом предыдущей. Старая привычка отмирает без подпитки. А вы подпитываете новую. Записывайте 100 раз в день настоящего времени. Я счастлив и благодарен, что, проснувшись, сразу встаю. И визуализируйте, как вы просыпаетесь, сразу же встаете с кровати, чувствуете себя бодро и готовы к свершениям. Попробуйте. И это сработает во всех случаях. Например, в продажах. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра работаю с реальными покупателями. И они уже покупают. А это диаметрально противоположно такому. У меня мало клиентов, у меня нет сделок. Я счастлив и благодарен, что уже с 9 утра я работаю с реальными покупателями. И они покупают. Измените привычное поведение. Поменяйте засевшую в сознании установку. Записывая снова и снова, вы прошиваете новую установку. Повторение — это главный закон обучения. Измените в себе даже что-то незначительное, а эффект будет абсолютно невообразимым. Попробуйте.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» — ласково спросил учитель. «У меня нет рода», — грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки — исток», — заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», — продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», — объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи ни кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи ни кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
3: 18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юности». Инициатором создания и первым главным редактором стал Валентин Катаев. Он задумал журнал не просто как молодежный, а как иллюстрированный, и это сразу задало визуальный тон. Молодые читатели того времени действительно находили номер ярким и необычным. Сочные обложки, графика, фото – все это выделяло «Юность» на фоне других толстых журналов. А что касается смысла, то редакция с первого выпуска заявила курс на открытость и современность. В дебютном номере, например, началась публикация «Путешествия на Кантике», «Тура Хейердала». Для советской аудитории середины 1950-х годов это было почти откровением. Журнал показывал мир за пределами привычных тем, говорил о смелых экспериментах, новых технологиях, необычных хобби. Так «Юность» сразу позиционировала себя как пространство для всего передового и модного, будь то кибернетика, фигурное катание или подводное плавание. Позже в журнале действительно появились узнаваемые рубрики, которые усиливали этот баланс красиво и со смыслом.
2: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Личный коуч.
1: Факты не главное. Студент изучает два типа информации – факт и концепцию. Факт – это часть информации. Предположим, вы студент факультета психологии. Профессор на лекции говорит, что Зигмунд Фрейд – основатель психоанализа. Это факт, который нужно запомнить. А знание того, что такое психоанализ – это концепция. Все, что привело Фрейда к его открытиям и теориям, которые он позже наименовал психоанализом, это тоже концепция. Само слово «психоанализ» не несет смысловой нагрузки. Да, психоанализ, и что? Поэтому в каждом знании важно понять суть. Узнать факты легко, достаточно задать вопрос в Google, а концепцию важно понять. И для этого нужно приложить активное усилие. Учеба — это не прочитывание одной и той же информации снова и снова. Хотя в школе нас учат именно этому. Если для вас это работает, поздравляю, продолжайте в том же духе. Большинству это не помогает. Давайте проверим. Наверняка вы слышали эти термины в школе. Макрофаги, тропосфера, логарифм. Выберите два термина и попробуйте вкратце изложить их суть своими словами. Ну как? Получилось? Возможно, вы помните, что макрофаг — это клетка крови, а тропосфера — один из слоев атмосферы. Это факты, но какова их концепция? Что делают макрофаги? Что именно происходит в тропосфере? Вы учили это наизусть, но в голове ничего не отложилось, потому что вы не поняли концепцию. Но зачастую для учебы нам нужно именно вызубрить факты. Знаменательные даты, элементы или названия костей скелета. В этом случае Лабделл рекомендует использовать мнемотехнику. Мнемотехника — это метод эффективного запоминания информации, основанный на построении ассоциаций. Самый известный пример мнемотехники — использование сокращений, но существует и множество других способов.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Оказываясь перед лицом преград, многие сомневаются в себе, сомневаются, что способны их преодолеть. На самом деле, в достижении заветных целей нам намного чаще мешают не внешние обстоятельства, а именно внутренние установки. Подумайте сами, с преградами на жизненном пути сталкиваются все, но кто-то мотивируется, преодолевает их и растет, а кто-то опускает руки в страхе, что не сможет. И дело не в том, что чьи-то преграды легче, а чьи-то сложнее. Разница именно в нашем мышлении. Исследователи тут обычно делят людей на две категории – существенные теоретики и пошаговые теоретики. Первые из них – существенные теоретики – убеждены в неизменности своих способностей. От них можно услышать фразы в духе «я бы хотел петь, но у меня ни слуха, ни голоса», или «я бы хотел поехать учиться по обмену, но мне так и не даются языки» и так далее. Вторая группа – пошаговые теоретики. Когда сталкиваются с трудностями, просто начинают искать новый подход к проблеме. Они знают, что всегда есть обходной путь или решение, если продолжать работать над задачей. Это те, у кого работает мышление, изобилие. Из этих двух путей один ведет к неудачам, застоям, провалам, а второй – к росту, развитию и успеху. А разница их заключается в ограниченности мышления. Люди с ограничивающим мышлением опираются на систему ограничивающих убеждений о мире, других людях и о самих себе, в то время как люди с мышлением изобилия апеллируют к принципам раскрепощающей правды. Для начала рассмотрим технику когнитивного разделения. Суть ее заключается в том, что все мысли, которые рождаются в вашей голове от внутренних ограничений, вы не пытаетесь побороть и оспорить, а просто от них дистанцируетесь. Представьте, что вы едете за рулем и в машине на соседней полосе играет отвратительная песня. Должны ли вы воспринимать ее как руководство к действию только потому, что вы ее слышите? Нет, это просто слова. Также и негативные мысли – это, по сути, всего лишь слова у вас в голове. Например, приходит вам в голову мысль «у меня это не получится», которая, очевидно, вас тормозит, вызывает стресс и дискомфорт. А насколько вы уверены в правдивости этого утверждения? Это ведь всего лишь ваша догадка, возникшая минуту назад. Попробуйте переформулировать ее и дистанцироваться от нее. Мне в голову пришла мысль, что у меня это может не получиться. Согласитесь, звучит уже не так угрожающе и категорично, это уже просто мысль, промелькнувшая в вашем сознании. Вторая практика, которую мы рассмотрим, называется растяжка. Она построена по принципу гиперболизации. Вы берете утверждение, которое вам мешает, утрируете и раздуваете его до абсурда. Например, вы считаете, что дело надо выполнить либо абсолютно, идеально, либо вообще никак. Но вот представьте, что вы целый день посвящаете одному этому небольшому делу, часами напролет, оттачивая и совершенствуя результат. Иногда будет достаточно одной реалистичной фантазии, чтобы вашему мозгу стало некомфортно, и он стал понемногу отказываться от такого убеждения. И еще одна техника называется схлопывание. Она нацелена на то, чтобы в те моменты, когда ваше сознание пестрит маркерами «всегда», «никогда», подставлять на их место рассуждения с конкретными примерами. В каких случаях? Например, установку директора может стать только человек со связями можно конкретизировать, приведя примеры лидеров, прошедших по карьерной лестнице с ее основания. Это позволит сопоставить факторы влияния и точки роста, которые привели к результату. Так можно найти что-то работающее для вас. Вам будет легче избавляться от внутренних ограничений, если вы начнете развивать критическое мышление. Это поможет вам разглядеть несоответствие между вашими внутренними убеждениями и реальностью. Наблюдайте за своим поведением со стороны. Учитесь оценивать поступки, беспристрастно видеть связь действий и результатов. Люди развиваются, взрослеют, меняются. Какие-то убеждения могут потерять актуальность и тормозить развитие.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Роспотребнадзор оштрафовал сеть магазинов «Магнит» в Дагестане на 364 тысячи рублей за нарушение. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в числе основных нарушений – отсутствие изолированных складских помещений для раздельного хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Также неудовлетворительный контроль температурно-влажного режима в местах хранения продуктов. Кроме того, был упорядочен процесс сбора и хранения твердых коммунальных и иных отходов. Так, в бытовых помещениях для персонала не обеспечено раздельное хранение личной и рабочей одежды сотрудников. Также администрация магазина не предоставила личные медицинские книжки работникам и сведения о прохождении ими обязательной вакцинации. Особое внимание проверяющие обратили на отсутствие обязательной маркировки продукции. В торговых залах была обнаружена изъятая из оборота продукция без сопроводительных ярлыков. Среди них изюм, лепестки манго, грецкие орехи и цукаты. По фактам всех нарушений общая сумма штрафа составила 364 тысячи рублей.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как не обижаться и не разочаровываться в людях? Что же такое обида? Это неоправданное ожидание, когда вы ожидаете от людей, либо от событий, тех последствий, которые по факту не случились. Вы ожидали одно, получилось другое. Обида – это своего рода небольшой кризис в отношениях. Приведу вам сразу два правила, чтобы не обижаться и не разочаровываться в людях. Первое. Что бы ты ни делал для людей, делай это для Всевышнего. Ради Всевышнего, а не ради людей. Людям свойственно быть неблагодарными. Людям свойственно забывать те хорошие вещи, которые вы для него сделали. Люди бывают невнимательные. Поэтому что их винить? Каждый человек целый день занят решением собственных проблем. И очень часто он просто забывает про твое отношение или про твои проблемы. Поэтому если он не ответил взаимностью, не надо сразу обижаться. Те люди, которые вас отблагодарят, и те люди, которые вам сделают какое-то благо в обмен на ваше, для вас это будет очень приятным сюрпризом и бонусом в этой жизни. Вы будете просто кайфовать от таких действий людей. И самое интересное, когда вы будете радостно воспринимать их благодарность и радоваться их действиям, которые сделали для вас что-то, таким образом вы просто поощряете этих людей делать для вас еще больше добра. Вы как бы подсвечиваете желательное поведение людей в отношении вас. Им становится приятно просто вам оказывать какую-то услугу или делать для вас что-то. Второе, что бы вы ни делали для людей, для родных, делайте это из любви, а не в обмен на что-то. И чтобы не разочаровываться, делайте все из любви, все бескорыстно. Просто для себя определите, вы любите это или не любите. Если не любите, от этого надо избавляться. А то, что вы любите, делайте это бескорыстно. И не пытайтесь видеть в этом свою надежду, то есть не лелейте свою надежду. Лелейте любовь к этому человеку. Вот два основных лайфхака, чтобы не обижаться и не разочаровываться.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы Гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Часто при дроблении основное имущество, то есть здания, склады, оборудование, записывают на одно юрлицо, ну или даже на ИП, например, на патенте, чтобы налоги минимизировать. А остальные компании группы пользуются этим имуществом за символическую плату или даже бесплатно. Для ФНС картина ясна. Если рыночная арена должна быть миллион, а платят за это рубль в год, то какая вообще здесь независимость? Плюс, если ИП вообще не берет деньги со своих ООшек, и получается, что нет никакой реальной аренды. Тогда инспекторы решают, это единое хозяйство, где, собственно, все сам контролирует, и фирмы на упрощенке искусственно накачивают доход за счет бесплатной инфраструктуры. Рассказываю один из кейсов. Компания А владеет большим складом. Все нормально, молодцы. Сдает его компании Б и компании В за 1 рубль в год, когда рыночная цена, допустим, 2 миллиона. Я сейчас цены с потолка беру. Налоговая на самом деле увидела, что и Б, и В занимаются деятельностью и занимают тысячи квадратных метров, а платят на самом деле вот копейки. Вывод, что получилось. Вот эта фикция, позволяющая компании Б и компании В сохранять льготный режим, она, в общем-то, и вскрылась. Налоговики здесь и прошлись уже по костям компании. По статистике, по данным ФНС, 20-25% схем дробления, связанных с недвижимостью, выявляется вот это вот несоответствие арендных платежей с рыночными. И фактическое использование их точно так же вопросы создает. Инспекторы легко начисляют налоги, считая, что эта экономия – это вот эта скрытая, недозаработанная прибыль, которую компания просто закрыла на нее глаза и не заплатила налоги. Если же налоговая понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, то начисление вообще не избежать. Кстати, если у вас возникает вопрос, какую сумму указывать, если вдруг мы не указываем рыночную. Ну, во-первых, с рыночной разберитесь. Лучше рыночную и показать, если вы уже взялись вот так вот вестись. Но обращает на себя внимание разница в 20-25% от рыночной. Если вдруг вы поставили низкую цену, то налоговая инспекция очень легко это все находит. Они точно так же сидят в интернетах, точно так же могут залезть узнать, сколько что стоит метр квадратный и так далее. Поэтому, если у вас разница здесь есть, и вы ее не можете доказать, логически, тогда к вам точно будут вопросы. Поэтому, если хотите разобраться в этом, просто посмотрите в интернете, сколько реально стоит аренда этой площади, метр или там отдельное помещение. И тогда вам будет проще уже сориентироваться на том, на что нужно обратить внимание ваше, чтобы потом не было вопросов у налоговой инспекции. Если же налога понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, начисление на самом деле тут как тут. А налоговики пересчитают аренду к рыночным ставкам и добавят еще и пени и штрафы. Вдобавок, вся идея, вот это вот деление ответственности, она разваливается, когда все активы у одного лица, это еще и сильнее доказывает единый центр управления. ФНС что говорит? Смотрите, у них общий склад, у них техника, все оформлено одного владельца. Это не самостоятельная компания, это все одна бизнес-структура. Все. Поэтому что остается делать? Во-первых, реально соблюдать рыночные условия. Если компании используют склад или оборудование, заключайте, настоящий договор аренды с адекватной ценой, с адекватными условиями. условиями, плюс регулярная оплата. Не нужно здесь кого-то пытаться надуть. Во-вторых, отдельная инфраструктура. Если вы решили уже обособить все-таки бизнес, то у каждой компании должны быть свои активы или какой-то свой законный аутсорс на реальных условиях. Там бухгалтера, юристы, кадровики. Там. В-третьих, документальное подтверждение. Ну, что греха таить-то? У всех все называется «проблема боли, будем это решать». Нет, так не пойдет. Проблема появится очень быстро, и вдруг вы не решите ее. Поэтому все платежи, договоры, акты приема передачи, не работайте по джентльменской договоренности в 0 рублей. Все делайте по-настоящему. И не полагайтесь на оформим все на ИП. ИП на патенте, конечно, может быть. Но если это ИП реально получает копеечную аренду при больших площадях, это сигнал фискалам. Поэтому вопрос вам. Вы бы как на это посмотрели, на эту ситуацию, если бы вы были на месте налоговиков?
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне нравится бросать людям вызов. Поэтому хочу предложить нашим зрителям провести 7-дневный эксперимент. Как вы считаете, над какими установками подсознания следует работать прежде всего? Может, переосмыслить что-то, изменить какие-то реакции, научиться отбрасывать определенные мысли, чтобы по истечении 7 дней увидеть значимые изменения, начать ощущать себя более здоровыми, живыми и любимыми? Какие 3 вещи, на ваш взгляд, стоит изменить прежде всего?
2: Большинство из нас просыпается, проверяет мессенджеры и соцсети, пустит что-нибудь, едет на работу привычной дорогой, делает одно и то же каждый день. По сути, мы живем в программе и лишены свободы воли. Попробуйте начать день с простого вопроса. Насколько продуктивным я способен быть сегодня? Задайте себе этот вопрос. Теперь, если вы прислушаетесь к своему телу и услышите «тебе нужен кофе, ты устал», вы скажете «так-так-так, тело, погоди». Здесь командуешь не ты, а я разум. Ты получишь свой кофе и все остальное, но прямо сейчас мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь и подчиняться мне. Понимаете? Теперь решайте вы, а не ваше тело. Каждый раз, когда оно хочет отвлечься, а вы осознаете это и возвращаетесь к своему занятию, вы одерживаете победу и что-то в себе меняете. Регулярно задавайте себе вопросы. Запишите 4 мысли, которые у вас часто возникают. «Я не могу», «Это слишком сложно» и так далее. Осознав их, вы поразитесь, что не замечали их весь день и недели до этого. 4 вещи, которые вы хотите изменить. Мысли, слова, поведение. Может, вы жалуетесь, обвиняете, ищете оправдания, жалеете себя. Это сознание жертвы. Какими эмоциями вы живете? Может, вы так привыкли жить с ощущением вины, что не можете отделить себя от него? Позволяете ли вы себе терять жизненную энергию? Осознайте эти состояния тела и разума и скажите себе «таким я был раньше». А затем спросите, какие мысли в своей голове я хочу культивировать? И просто начните их культивировать и ощущать изменения. Какими будут мои реакции сегодня? Какой выбор я сделаю? Повторяйте это каждый день как мантру, чтобы установить нужное железо в системе ваших нейронов. Со временем оно станет программой, и вы начнете мыслить и действовать соответствующим образом, не задумываясь. А теперь самое сложное. Можете ли вы эмоционально настроить свое тело на те ощущения, которые сопутствуют желаемому будущему? Не сдавайтесь, пока у вас не получится прочувствовать желаемое будущее. Попрактикуйтесь в этом несколько дней. Поучитесь удерживать это ощущение, и вы увидите, как много возможностей вам вдруг начнет открываться. Мы называем это явление синхронистичностью. Второе. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, выражайте благодарность за свою жизнь. Приучайте свое тело ощущать благодарность. Знаете, эмоциональное переживание благодарности. Мы благодарны за то, что мы получаем. Если вам дают что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно ощущаете благодарность. Так ведь? То есть вы что-то получаете и выражаете благодарность. Таким образом, благодарность — это самое логичное и естественное состояние получающего. Человек воспринимает и впитывает только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. В состоянии благодарности каждая ваша мысль буквально прорастает в ваше тело. Если вы повторяете «я здоров, я богат», а ваше тело запрограммировано на отрицание, оно будет говорить «нет, не здоров, нет, не богат», и ваша мысль просто не пойдет дальше. Благодарность — состояние более высокого и продуктивного порядка. Когда вы ощущаете благодарность, в организме запускается около 1200 восстановительных химических реакций. Это подтверждают данные исследований. Ощущайте благодарность всем сердцем хотя бы по 10 минут в день. Результат гарантирован. Третий момент. Очень важный. Находите время в течение дня, неважно когда именно, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте это пространство, изучайте его и осознавайте себя его частью. Повышение осознанности приводит к снижению гормонов стресса и синхронизации мозговых ритмов. Я это делаю прямо сейчас. Это просто дело практики. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один богатый человек решил раздать милостыню так, чтобы об этом никто не знал. Вышел он ночью на улицу, встретил женщину и дал ей деньги. Утром, узнав, что это была очень плохая женщина, он расстроился. Следующей ночью он тоже вышел и отдал деньги бедному на вид человеку. Утром, услышав, что тот оказался богачом, снова расстроился. Третий раз он вышел в надежде встретить, наконец, действительно нуждающегося человека и дал деньги одному мужчине. Утром услышал в селе разговоры о том, что кто-то дал деньги вору. Злой на себя и расстроенный, он обращается ко Всевышнему. «Я хотел раздать деньги нуждающимся, чтобы никто об этом не знал, но дал тем, кто не нуждался и не был их достоин». Ночью во сне к нему пришел человек красивой наружности и произнес: «Не расстраивайся, добрый человек, Всевышний принял твой благой поступок, видя твое намерение, и деньги твои пошли на пользу всем, кому достались. Плохая женщина раскаялась в своих поступках. Богач, который был очень жадным, получив твои деньги, почувствовал стыд за свою скаридность, раскаялся и стал раздавать средства нуждающимся. Вор перестал воровать. Доброе намерение приносит только пользу».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Еще такой вопрос. Я уверен, наверняка у многих, наверное, языки вертится. Твое отношение к криптовалютам и как ты к этому вообще? Торгуешь, не торгуешь?
2: Да, торгую. Я к криптовалютам отношусь только купил, продал, заработал. Все. Никакого оптимизма, никакого пессимизма, никакой влюбленности. Угу. Когда я пришел
1: чисто
2: в трейдинг...
1: Чисто как инструмент?
2: Ничего более. Угу. Да. Обмен, заработал, все. 24 года назад, когда я пришел в трейдинг, мне сказали одну вещь. Никогда не влюбляйся в инструмент. Ни в какой. И все. И вот это меня очень сильно бесит. Кто-то мне начинает писать. Мне вот тут сказали, можно зарабатывать 300% в день. Знаешь, есть хороший анекдот. Когда мужчина 75 лет приходит к доктору и говорит... Доктор, вы знаете, я хочу заниматься сексом, как мой сосед. Он говорит, сколько вашему соседу? Он говорит, 74. Он говорит, и сколько раз он сексом занимается в день? Он говорит, 4 раза. Откуда вы знаете? Он говорит, он мне сказал. Он говорит, говорите тоже.
1: Ну и вы говорите.
2: Да, и я понимаю одну вещь, что если людям объяснить, и люди в это начинают свято верить. Там биткоин пошел до 17 тысяч, все, надо покупать, он будет 50. И люди начинают просто вот это, в это свято верить. И все. Да. Вдруг откуда-то появлялось огромное какое-то количество людей. Кто-то, кто нас смотрит, скажет, например, ты, наверное, там завидуешь. Чему?
1: Да.
2: Чему? Я вчера для твоей группы делал презентацию, я ребятам показал две акции. Одна дала 10 иксов за 2 месяца. 10 иксов. Не надо криптовалютным гуру быть. Да. Мы в Телеграм-канале, в Инстаграме это публикуем.
1: Каждый день, сплошь и рядом.
2: Да, всегда. Если относиться к этому как к обыкновенному инструменту заработка, да, но популяризировать на каждом шагу. Новая тема сейчас P2P. Угу. Да, ну я арбитраж делал 20 лет назад.
1: Да, да, да.
2: Я знаю о нем абсолютно все. Что P2P арбитраж там на акциях, между акциями, между секторами, там да. Ну, разный арбитраж бывает.
1: Между странами.
2: Между странами. Какой... Здесь то же самое, только это между биржами.
1: Здесь на одной бирже... между технологиями.
2: Да, между биржей с одной где-то схватил, где-то с другой. Люди не понимают одну вещь. 3-4 месяца, там, где будут обороты, зайдут фонды, это все выкушается. Надо там быть. Такие ребята MIT-шные сидят, как пионерфонд. Да. Там приходят пацаны, ты не понимаешь, они вот с MIT выходят, у меня мальчик вышел с MIT. Ну, гений, это ну, ничего не сказать. Да. Ему дали 200 тысяч долларов на старт зарплату сразу после колледжа. И 200 тысяч долларов в релокацию, только чтобы он в Нью-Йорк переехал. Он только закончил MIT. Вот гений.
1: Это все круто, это да, надо и нужно восхищаться. Но в то же время, вы помните, ну, я часто тоже об этом говорю, инвестор – это человек, который ко всему относится с небольшим скепсисом.
2: Ко всему надо всегда относиться.
1: История это подтверждает. У нас есть фонд LTCM, который два нобелевских лауреата и грохнулся. Все, что они сделали, они произвели самый большой шум на рынке.
2: Так они не это, государство их спасало или спасли.
1: Да.
2: Добью твою историю. 80% денег были потеряны за 4 часа.
1: Вот.
2: На дефолте России. 80% денег. Два нобелевских лауреата.
1: Лауреата, да. Это алгоритмическая
2: торговля.
1: Все лучшие технологии были там.
2: Самое главное, люди должны понимать, везде бизнес, трейдинг, все что угодно, отношения, мужчина-женщина. Одна ключевая фраза. Все может быть. А они сказали, этого не может быть.
1: Да, да, да.
2: Ты всегда должен иметь долю пессимизма.
1: Да.
2: Знаешь, когда самолет разбился, и на необитаемом острове оказывается пессимист и оптимист.
1: Да.
2: Ну, оптимист встает, говорит, ну все, хуже уже не будет. Пессимист говорит, будет, будет. Доля, ты правильно сказал, скептицизма и пессимизма всегда должна быть, иначе ты не сможешь адекватно думать.
1: Однозначно. Более того, я часто говорю, вот помимо фразы «все может быть», там есть еще продолжение фразы «может быть еще и остальное».
2: И вот, например, у нас есть годовая программа в трейдинге обучения, да? Самая популярная. Почему? Потому что человека вот за ручку берут, вот как у тебя, да? И тебя вести начинают. Почему? Если ты где-то какой-то там в класс не пришел или еще что-то, у тебя это звено не сойдется.
1: Да.
2: И вот мы сделали годовую программу. Пришел один студент. Студенты учат нас всему, больше всех. Вот он пришел, студент, и говорит, шеф, вот мне чуть-чуть не хватило, можно дополнительные уроки? давайте сделайте годовую программу. Я первый у вас буду. И благодаря, у нас такой парень был, Андрей Дегода, благодаря ему родилась годовая программа. И mm-hmm. все, и человек приходит, и его моя задача вот эти за 12 месяцев выстроить, чтобы он был самостоятельной единицей. Чтобы он меня не понимал, Александр Михайлович, что делать? Да. Маргулан, что делать? Ну, чтобы он сказал так. Ага, вот у меня тетрадка, у меня в тетрадке написано 1, 2, 3, 4. Раз я открыл, посмотрел, что делать. Вот ради этого люди идут. Угу. Почему в университете учат 5 лет? Да потому что твоя голова физически, если тебе дали 20 предметов в день, ты физически ничего сделать не сможешь.
1: Это как раз, кстати, на вопрос. Мне часто задают вопрос, вот, говорит, Марго Анатольевич, вы много читаете, говорит, а почему вы, говорит, не освоили скорочтение?
2: Зачем?
1: Вот я говорю, проблема не в всасывании текста.
2: Понимаю.
1: Проблема в понимании. То есть научиться быстро читать-то я могу, но узкое это горлышко надо обдумать и понять.
2: Чтобы нет, это просто написать. Цель другая.
1: Да, поэтому скорочтение это для коллекционеров, которые хотят выглядеть немного эрудитами, которые типа, да, я читал эту книжку.
2: Ты
1: да,
2: знаешь, это как цветы. Ты покупаешь либо красивые, либо те, которые пахнут. Угу. Вот я не куплю те, которые красивые. Я куплю те, которые пахнут. Потому что это цветы. Угу. Цветы должны пахнуть. Да. Машина должна ездить. Самолет должен летать. Птица должна летать. Да. Вот там ребята, которые у нас камеры снимают. Вот они выставили камеры на глазок. А сколько таких камер они выставляли на глазок? Вот это и есть профессионализм. Да. Профессионализм в этом именно и заключается. В том, что ты делаешь обдуманные действия очень много раз. Какой смысл попытаться быстро прочитать книгу? Чтобы потом сказать, я прочитал в своей жизни 6 тысяч книг. Я практически все книги, которые я читал, там, Жюль Верн.
1: Даже если остальное... запомнил, но ничего не понял.
2: Да, я в своей жизни все книги, которые я прочитал, да, я могу сказать, например, там, вот ты говоришь, ты читал Даниэля Дефо, там, «Граф Монте-Кристо»? Да. А знаешь, с какого острова он убежал? Ну, это не важно. Да. Как не важно? Ты вот этот фильм смотрел, да, что-то такое знакомое название. Все фильмы, которые я смотрел, я помню до цитат. Начиная от «Москва слезам не верит», заканчивая «Вокзал для двоих» и все остальные фильмы. Угу. Все. У меня даже на компьютере есть папочка «Мои любимые вырезки». Я из каждого фильма, у меня есть специально обученные люди, я вырезаю мои любимые моменты и просто потом смотрю. Там «Хороший год» и все остальное. Да. И мне говорят, как у тебя память такая? У меня не память такая, просто в тот момент я хотел это, я это получил, и у меня мозг запомнил.
1: Да, да, да.
2: Все. И когда люди приходят в трейдинг, я говорю, ребята, это техническая литература. Тут работают 4 момента. Первое – это восприятие. Второе – это понимание. Третье – это запоминание. И четвертое – это воспроизведение. Так устроен мозг. Ты не затолкаешь никогда в жизни информацию. Да вот мне говорят, вот, Александр Михайлович, ваша книга там бла-бла-бла-бла-бла. Я говорю, ребят, книгу нужно сначала 3 раза прочитать, как просто художественную литературу, просто да. перелистывать. Почему? Потому что мозга задача – это лечь на кровати, взять баночку пива и вот так вот лежать и отдыхать. У мозга нет задачи.

0: дочь структуры реальности.
1: Ой,
0: ты знаешь, я тебе скажу честно, когда начал ее читать, сложно. И когда начал читать первый раз, я такое ощущение было, что мне взяли кол и вбили в голову. Потом, значит, он мне говорит, я сейчас вам дам...
1: Там у него, по-моему, две книги.
0: Ну, первая, это структура реальности. И он мне говорит, я вам сейчас дам вырезки, он мне дает, я начинаю читать. И я думаю, 43 года, 44 года мужику, состоялся, чистый поц. Вообще. И он говорит, ну вы просто должны понимать, как работает там же, потому что эта идея, это его была, да, я да. уже, ну, вторичный продукт, потому что я начал добавлять трейдинговые штучки в нее. Я понял одну вещь, то есть ты хочешь в чем-то разобраться, должен подчиняться системе. Вообще во всем, всегда. Во всем система. Да, у тебя дома в семье законы, у тебя по отношению к родителям законы определенные. Нравится, не нравится, твоя мама, она твоя мама. Твой папа, да. это твой папа.
1: Да,
0: родители
1: да.
0: не выбирают. То есть мы во всем всегда должны быть системными.
1: Абсолютно правильно.
0: Вот это то, что мне нравится у тебя. Ты пытаешься их систематизировать. Все, да. вот у тебя есть кружок, вот твоя задача завести в кружок, закрыть двери, и вот в этом кружке они должны вот так по кругу, как, знаешь, тюремный дворик, вот они вот так вот ходят по кругу.
1: А вот вопрос еще, Александр. Вот что для тебя деньги? Вот просто
0: ничего.
1: Для, чтобы молодежь...
0: Спорт.
1: Вот человек с деньгами,
0: отвечу,
1: что для тебя...
0: Спорт, вот? Я люблю зарабатывать. Отвечу другим вопросом на вопрос. Значит, буквально недавно мне задали вопрос, любите ли вы деньги? От этого пойдем. Я сказал, окей. Например, я люблю свою семью. Реально. Я ради своей семьи сделаю все. Вот мне надо было бы почку отдать, я бы отдал. У меня сосед отдал почку своей дочке.
1: Угу.
0: Прямо мой сосед вот соседнего дома.
1: Угу.
0: Сделал бы я это, вообще даже не задумался. А что бы я сделал ради денег? Ничего. Да. Значит, я их не люблю, а уважаю. Для меня деньги, я их люблю зарабатывать. Я их не ворую, я никогда ни у кого не отнимаю. Для меня деньги, это автомобиль передвижения. Больше денег, качественнее автомобиль. Меньше денег, автомобиль меньше качества. Ну, то есть много заработал, передвигаешься на Rolls-Royce, в смысле не Rolls-Royce, Rolls-Royce как машина,
1: да,
0: а
1: да.
0: просто у тебя более качественное передвижение. Летаешь бизнес-классом, там одежда вообще, вот честно, вот, видишь, у меня ничего нет, я ничего не ношу. Я не, ну, не ювелирные изделия, у меня очень много часов я не ношу, там мне понадарили коллекцию. Я люблю машины.
1: Угу.
0: Я одеваюсь очень... Ты видел, я вчера пришел, одета красиво специально для вас сегодня. Я понял, что зачем я буду одеваться, если все одеваются простенько. Я взял и одел джинсы. Я обожаю. Я очень много лет был в корпоративной индустрии. Я терпеть не мог рубашки. У меня их 200 штук, а то и 250. И я видел вчера, я пришел, я же ну, должен уважать людей, которым я читаю лекцию. Просто mm-hmm. элементарно. Я могу выйти, конечно, как холомидник
1: yeah,
0: и сказать, ребят, ну я же там миллионер. Но когда ты выходишь и люди тебя слушают... Ты должен иметь к ним уважение.
1: Да.
0: Это нормально. Ну, вчера я увидел, что все одеты по-спортивному. Я все тоже по-спортивному, естественно, тоже оделся. То есть одежда для меня вообще ничего не значит. Деньги – это возможность там, давать себе и своей семье возможность жить так, как мы хотим. Но переступил бы я свои интересы ради каких-то других денег? Никогда. И самое интересное, кто-то может сказать, наверное, вам мало предлагали. Мне много предлагали.
1: Угу.
0: Много. Я уходил с должностей, где у меня были миллионные заработки в виде зарплат. Ну, то есть просто компенсация.
1: Да, да, да.
0: Я когда уходил из своей компании, мне партнеры говорят, останется там, ну, консультации, все остальное. Я сказал, ребят, это как водка. Завязал, значит, завязал.
1: Да. Ну, на этой оптимистичной ноте, наверное, позвольте завершить. У нас все-таки эфирное время не резиновое, и внимание наших телезрителей или тоже не бесконечно. Классный разговор.
0: Я думаю, что это интервью было абсолютно другим. Мы, мне кажется, ребята даже со стороны иногда улыбались, это приятно было. Мне кажется, мы зацепили вообще абсолютно все.
1: Ну, здесь мне всегда кажется, вот я все время пытаюсь принизить значение бизнеса, заработков, денег. Я говорю, смотрите, это такая же, такой же вид деятельности. Это работа. Инвестиция – это тоже работа. Если всегда вы от этого получаете азарт, то это не инвестиции, а казино. По сути,
0: бизнес
1: вы...
0: просто обнажает
1: да.
0: Твои проблемы.
1: Да, да,
0: всегда.
1: Да.
0: И трейдинг тоже самое.
1: И, кстати,
0: трейдинг тебе
1: трейдинге,
0: показывает
1: кто-то. Если человек приходит с психологическими комплексами, все, это жертва 100%.
0: Знаешь, как я всегда говорю, пойди в трейдинг на 3 месяца, ты можешь о себе знать больше, чем ты знаешь за всю жизнь.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Вот это один из самых важных факторов.
1: Кстати, классные книги сразу можем порекомендовать. Но для меня, моя одна из любимых

0: книг в плане трейдинга – это «Reminiscence of Stock Operator».
1: Да. Я, кстати, брал интервью у Швагера. Я Швагера персонально очень хорошо знаю.
0: И Джек Швагер мой любимый. Да. Это «Market Wizards». Вот, почитайте.
1: Знаешь, посмеешься? В общем, 5 лет назад приезжаю, вот это интервью у меня есть на канале. Приезжаю я к Швагеру. Швагер никогда в жизни ни одного человека не приводил к себе домой. Uh-huh. В общем, короче, мы с Димой садимся на джип, берем джип. Швагер никогда никому не давал, он давал много интервью, но русскоязычным никогда. В общем, я звоню, я представился, рассказал, кто, говорю, пожалуйста, проверьте, да. Он говорит, я в Колорадо, Болдер, в горах.
0: Да-да.
1: Приезжайте. Мы приезжаем домой, прямо нас пустили домой, у него 2 огромные вот такие вот собаки, очень любит собак. А он просто море обаяния. Я тебе не могу передать. У него такая хорошая аура и энергетика. И он мне сидит, и начинаю его спрашивать. Я, ну, это интервью у меня есть на канале. Я говорю, скажи мне, как ты вот эту книгу писал? И тут он мне говорит, ну, я тебя разочарую, я в графиках вообще ничего не понимаю.
0: Ничего себе.
1: Я клянусь тебе, оно есть это в интервью. Мне просто сказали, надо написать книгу.
0: Ничего себе.
1: У меня был заказ. И показали пальцем, там мне все принесли, у кого были. Я уже у нескольких людей, у кого он был, Луис Барселина, Стив Каладжиан, я у них всех брал интервью, они все со мной дружат. Меня даже на Чикагскую биржу приглашали, я летал туда. И мы вот со Стивеном Каладжианом там дружим. У Стивена Каладжиана вообще отец. У Луиса Барселина папа бандит был, мафиозник итальянский. Они украли 2 тонны серебра. Где-то там и продавали, ходили по улицам потом. Но это люди очень интересные. И он мне тогда сказал, я сижу и думаю, ё-моё, книга там, бестселлер и все остальное, а вот человек мне такое говорит. Он говорит, ну я тебе говорю правду, как есть. Все. Я, говорит, вот эту книжку писал про графики, да? Я, говорит, не понимаю, просто вот, ну, паттерны там описал.
0: Ну, описал он круто.
1: Да?
0: У него же так, Market Wizards, мастера рынка, Hedge Fund Wizards.
1: Да. Интервью с самыми лучшими игроками.
0: Да, по-моему, 3 книги у него. Все шикарные.
1: И третья у него чисто технический анализ.
0: Да, вот посмотрите книги Джека Швагера. Там именно в виде истории. Там не такие скучные книги, там истории.
1: Там чисто история, да.
0: И воспоминания биржевого спекулянта.
1: Лефефер.
0: Это про Джесси Ливермора. Это просто шикарная книга.
2: Как управлять капиталом и приумножать его? Дайте 3 совета предпринимателя.
0: Ну, смотрите, есть два аспекта этого вопроса. Первый – управлять собственным капиталом, и второй – управлять чужим капиталом. Так вот, не научившись управлять собственным капиталом, чужой капитал брать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но если управлять собственным капиталом, то, наверное, прежде всего нужно понять такую вещь. Откуда приходит благо? Благо, в моем понимании, приходит от взятия риска и проявления терпения. То есть основа зарабатывания в инвестициях, если будем брать про инвестиции. Второе – это обеспечить выживаемость. Никогда не делайте в одну ставку, все деньги не ставьте, потому что в конечном итоге выигрывает тот, кто дольше остался в игре. И третий момент – четко понимайте, с чего вы зарабатываете. Если вы зарабатываете с актива, то следите за активом, за ее прибыльностью, за показателями этого актива и так далее. Если вы зарабатываете с другого человека, то есть на повышение цены, значит, вы зарабатываете с другого человека. Тогда все внимание обращайте не на актив, а на поведение и настроение толпы, людей, общее настроение в обществе. Поэтому вот я мог бы вот так разве что.
1: Я по-простому дополню Маргулана. Это люби то, что делаешь, а делай то, что любишь. Когда ты вот любишь то, что ты делаешь, ты не можешь навредить. Ну, например, ты любишь там ребенка своего, маму, жену, ты не можешь навредить. Ну, все так же самое и бизнес. Если ты любишь свой бизнес, ты будешь его холить, лелеять, жалеть, баловать и все остальное.
2: Ваш любимый кейс из студентов.
1: На сегодняшний день, вот приведу пример. Я всегда боюсь, когда у студента очень быстро все получается. У меня есть на сегодняшний день один из студентов, ему будет, наверное, кататься, зовут его Андрей Свешников, живет он в Португалии. И вот он 1,5 года просто вот вытягивал все. У него там это не получалось, то не получалось. Но он всегда с первого и до последнего по сегодняшний день, он как раз у меня учится 2-й год на годовой программе.
0: Угу.
1: Он мега дисциплинированный, он мега исполнительный, он мега послушный и самое главное, мега открытый. Когда у него были проблемы, он всегда разговаривал. И вот сейчас он у меня вышел на уровень 1000-2000 долларов в день чистого заработка. Каждый день. Он мне там буквально там, несколько недель назад прислал смс-ку. Вот это, наверное, у меня много очень, очень толковых ребят, но это в чем хорошо? Этот человек знает, что он хочет, как он хочет и что он готов сделать для получения результата.
0: Круто. Реально хороший кейс. Я тоже не очень люблю, всегда настораживаюсь, когда вначале все получается, обычно потом...
1: Там эмоции просто включаются, и все, тебя начинает клинить, и тебе надо чинить сразу.
0: А вот такие люди, как ты сказал, это редкость реально. Большая редкость.
1: Везде. И в бизнесе тоже.
0: Везде, да.
1: 91% по американским меркам в бизнесе закрывается в первый год. Потому что люди просто не готовы.
0: Да.
1: И я смотрел очень много бизнес-планов. Через 6 месяцев выйти на самоокупаемость. Вот у нас кофейня, наш Ростерс в Дубае. Мы вышли на самоокупаемость через 2 месяца. Это называется повезло. Это называется чудо. Это открылись в правильном месте, в правильное время. Это просто повезло. Ставил бы я ставку на то, что бизнес выйдет на самоокупаемость через 2 месяца? Никогда. Никогда.
0: Но с другой стороны, везение – это хорошо сделанная домашняя работа.
1: Правильно? Да, не, мы, естественно, готовились. Место подбиралось, сделался хороший ремонт. И все. Но это все равно повезло. Ну, боженька дал.
0: Да, да, да, да.
1: Это же значит, извини, что я все 3 другие кофейни открою, буду надеяться, что через 2 месяца. Я заложу денег на год вперед. И буду их высиживать. Все. Да. Раз быстрее – хорошо. Нет, я буду ждать.
2: Правила жизни, которыми вы руководствуетесь, чтобы оставаться эффективным и не терять себя?
1: Я повторюсь. Надо просто любить то, что ты делаешь, и делаешь то, что любишь. Все. Если ты любишь свое дело, ты всегда будешь счастливым. Счастье – это то, что порождает вот это состояние. Все.
0: Да.
1: Вот ты пошел в шаурму, я говорю, сейчас ты думаешь, пойдем кушать шаурму, да? Представляешь, люди сейчас сядут и скажут, вот нищеброды, а? Со своими миллионами пойдут кушать шаурму. У меня есть один друг казах, Нурлан. Он в Колумбийском университете учился, в Америке очень много лет жил. Мы сегодня с Антоном должны его тоже увидеть. Он специально прилетел увидеться. И я ему говорю, смотри, есть два варианта. Вариант первый, мы с тобой идем в шаурму в 2:30. Вариант второй, вечером в Риксосе пьем чай. Конечно, шаурму. И все. Да. Просто люди должны понимать эту вещь, что человек должен быть счастливым. Все. В любом проявлении.
0: В любом. Всегда просто держите в голове основной маяк – это счастье. Сделает это меня счастливее или нет? Вот это самый главный
1: вопрос. Если реально будете идти просто по руководству, просто вот любовь конек,
0: да.
1: Оно плохо никогда не получится.
0: Однозначно.
1: Мой папа всю жизнь мне говорил одну вещь, говорит, сделай хорошо, плохо получится само по себе.
0: Да, автоматически. Хорошо, спасибо на этом, Александр. Спасибо за беседу.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Бюджет Дагестана за прошлый год фактически исполнен с профицитом в 352 миллиона рублей. Об этом на последнем сессии Народного собрания 7-го созыва сообщил председатель Счетной палаты Дагестана Билал Джахбаров. Дотационность республиканского бюджета с 2024 года снизилась на 4% и составила 46,5%. По доходам бюджет Дагестана исполнен в сумме в 218 миллиардов рублей, по расходам 217 миллиардов рублей. Профицит составил 352 миллиона рублей. Однако 24 министерства и ведомства Дагестана к концу года не использовали 1 миллиард 22 миллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств пришелся на Минздрав, Миноборнауки, МЧС Республики и Минстрой.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу, поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он, и такие же пострадавшие, собираются перед зданием банка и требуют свои деньги, а им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Я продолжаю знакомить вас с лучшими топ-менеджерами крупных российских компаний. И сегодня у нас уникальный гость. Максим Большаков. Макс, привет.
2: Михаил, привет.
1: Максим CEO компании LaModa, генеральный директор, руководит большим бизнесом, топ-менеджер с 30-летним стажем управления. Ну и плюс LaModa, я считаю, невероятно интересная компания для российского рынка. Давай начнем, наверное, просто познакомим нашу аудиторию с тем, что из себя на данный момент представляет компания LaModa. Может быть, дай нам какие-то цифры вообще. И так, знаешь, как вот в бизнес-школах говорят, в каком ты бизнесе?
2: Мы про стиль, про моду и про технологии. Вот если совсем в двух словах, то это технологичная онлайн, но уже не просто онлайн. Это омниканальная платформа, которая сфокусирована на продаже стильных, я бы даже не сказал товаров, а решений. То есть мы стараемся продавать гардеробы, стили, имиджи, луки. В цифрах немного, да, у нас не такая большая клиентская база, как у некоторых других огромных маркетплейсов. У нас около 4 миллионов клиентов, но это суперлояльные клиенты, они делают по 5-6 покупок в год. Месячная аудитория порядка 17 миллионов человек, что тоже, в общем, достаточно большая цифра для...
1: Это кто посещает сайты и приложения?
2: Это кто посещает наш сайт, наше приложение. Это достаточно большая нагрузка на нашу сеть. В принципе, вот в операционной части бизнеса LaModa задействовано более 10 тысяч человек. Я говорил про то, что все-таки наша компания – это про технологии, но на самом деле ничего без операционной команды не происходит. И наша доля рынка, если посмотреть, в принципе, на фэшн-ритейл, сейчас составляет, ну, порядка, по нашим подсчетам, порядка 12%.
1: Как сейчас выглядит ландшафт российского рынка, вообще фэшн-сегмента ритейла?
2: Ландшафт достаточно сильно меняется, потому что мы знаем, что после 2022 года, когда началась СВО, достаточно большое количество международных брендов покинуло наш рынок.
1: Какую долю они занимали? Вот если мы говорим суммарно, там, Zara, H&M, Uniqlo и так далее.
2: Эти бренды занимали, опять же, в зависимости от канала продаж, но занимали где-то там процентов, наверное, 15, может быть, до 20% рынка. Mm-hmm. Это существенная доля. И 22-й год был, наверное, самым сложным с точки зрения перераспределения долей, ниш, которые освободились на рынке, ведь они освободились не только в онлайне и в сознании покупателя, они еще и в офлайне освободились. Да? Мы видели с вами, как во многих торговых центрах поставили помещения, освобождались площади, там вставали какие-то новые ритейлеры. И вот это событие во многом дало буст, дало такой толчок для новых российских брендов, которые на самом деле сейчас получили классную аудиторию и лояльность покупателей. Такие бренды, как там Zarina, Lime, 12 Stories и так далее.
1: И торговые площади.
2: И торговые площади, да. И вот LaModa, безусловно, работает с всеми российскими брендами, всеми российскими компаниями, которые шьют достойную одежду. И доля российских брендов в наших продажах, в нашем портфеле выросла где-то с 40% до, ну, почти 60% за последние несколько лет.
1: Какие еще ты видишь сейчас такие основные тенденции в фэшн-ритейле?
2: Очень активно развивается так называемый сегмент фаст-фэшна. Это когда коллекции меняются раз в месяц, раз в два месяца. Это достаточно дешевая, скажем так, одежда, которую вот люди покупают и, в принципе, спокойно совершенно меняют. Не жалко поменять через два месяца и купить какой-то новый лук. А с другой стороны, все больше и больше растет популярность такого сегмента. Я его называю бридж и премиум. Это не бренды люкс. Это бренды типа Хьюго Босса, типа Томми Хилфигера, и так далее. 12 Stories то же самое, там и российские бренды присутствуют. И вот получается, что под давлением оказывается массовый сегмент, такой средний сегмент, и дальше часть аудитории идет скорее в более дешевый сегмент, а часть аудитории, наоборот, идет в более премиальный сегмент, и кажется, что эта тенденция на самом деле и в мире происходит, да. И, конечно же, одна из тенденций — это вот эта российская полка наша, да, это российские производители. И если, например, 5 лет назад не очень стильно и модно было покупать одежду российских брендов. Ну, казалось, что есть вот международные бренды, хочется иметь какой-то лейбл, понятный, как бы, и, в общем, дает определенный статус покупателю. То сейчас оказалось, что некоторые наши бренды по качеству и по стилю, они не то что не уступают, а на самом деле превосходят международные аналоги или международные бренды. И это прям очень похвально. И мы вот с такими брендами активно работаем, наращиваем ассортимент и видим отклик нашей аудитории.
1: Давай немножко вот все-таки цифр добавим в твой рассказ для понимания ландшафта. То есть есть LaModa, какие еще есть крупные игроки, и примерно вот сориентируй нас по цифрам, чтобы понимать масштаб других участников рынка.
2: Смотрел бы на это в нескольких разрезах. Разрез первый – это те, кто продает. И, конечно же, здесь в цифрах сейчас на рынке доминируют маркетплейсы широкого профиля.
1: Это генералисты, так
2: называемые.
1: Генералисты,
2: Wildberries и Ozon. Как мы знаем, что Wildberries, в принципе, изначально компания, которая была платформой для продажи одежды. Одежды это низкого ценового сегмента, и потом фактически стал генералистом, за последние 5 лет набрал классный ассортимент и в категориях электроники, там, ну и в остальных категориях. Компания Ozon, которая, наоборот, начиналась с электроники и с товаров для дома, и в последние там, 3-4 года достаточно активный фокус делает на одежду. Это важно. И вот эти ребята, ну, вот, если взять совокупный объем продаж товаров на этих площадках, он там превышает, наверное, 2 триллиона рублей уже. Но вопрос в чем? В том, что здесь мы видим как бы колоссальное количество продавцов. Вот продажи этих двух площадок разделить по брендам практически невозможно, потому что львиная доля этих продаж — это фактически ноунеймы. Ноунеймы — какие-то товары, которые селлеры привозят из Китая, и Wildberries у Озона десятки, а скорее, наверное, сотни тысяч продавцов, которые работают на этой платформе, потому что формально это как бы это площадка, на которую может подключиться любой игрок и продавать какую-то одежду. Вот. И, в принципе, любые товары. Да? И поэтому с точки зрения брендов практически невозможно эти продажи поделить. Теперь другой ракурс взгляда на это продажи брендов. Вот. Ну, самый большой российский ритейл-холдинг или брендовый холдинг в одежде — это Melon Fashion Group.
1: Вот. С какими брендами?
2: С брендами Zarina, с брендом Be Free, с брендом Idol, с брендом Love Republic. Вот основные их 4 бренда. И на продаже этих брендов на рынке приходится там, ну, порядка, по-моему, уже тоже ближе к 100 миллиардам рублей. Это большой игрок. У них также есть своя розница, и, по-моему, если взять совокупно количество магазинов у Melon Fashion Group, это около 800 магазинов. Наша задача — это получать самые новые коллекции, иногда эксклюзивные коллекции этих брендов. Ну, чем мы берем? Тем, что у нас суперлояльная платящая аудитория. Да? Вот ты интересовался цифрами, такой приведу пример. Есть показатель, который называется средний чек. У наших маркетплейсов широкого профиля примерно знаю, что он около там, 1000 рублей. 1000-1500 рублей в зависимости от площадки. Вот у LaModa где-то 5-5,5 тысяч. То есть вот наша аудитория готова платить ну, практически в 4 раза больше за ну, то качество и те бренды, которые мы предлагаем аудитории, предлагаем рынку.
1: И я так понимаю, безусловно, за доверие к бренду, потому что так вот LaModa долго строила репутацию именно эксперта. Я считаю, очень успешно ну, ей это удается делать.
2: С некоторого времени LaModa все-таки открывает для себя новые категории, такие как категории красота, например, да? Парфюмерия, косметика, ювелирка.
1: То есть, извини, пожалуйста, все-таки LaModa — это не только про одежду и обувь, а в целом про фэшн, правильно?
2: Да, про стиль, про стиль. Вот все, что стильно, должно продаваться на LaModa.
1: Мы начали говорить про аудиторию LaModa. Я тебе хочу сказать, я являюсь клиентом LaModa. Не знаю, в какой я сегмент аудитории, там, целевой или нецелевой, попадаю. Вот, поэтому, во-первых, я пришел в очень модном костюме, чтобы выглядеть соответственно. Раз берешь интервью как бы одного из лидеров индустрии фэшн-ритейла, должен выглядеть соответственно. Во-вторых, на мне есть одна деталь одежды, которую я купил в Ламоде. Вот. Угадай. Не нижнее белье.
2: Так, может быть, футболка?
1: Нет, не футболка. Ну, давай я сразу тайну раскрою. Может быть, камера это подснимет. Это, на самом деле, замечательные кроссовки фирмы «Он». Вот. Видишь, я тебя смутил словом «одежда». Это оказалось обувь. Это оказалось, я купил, обувь, кстати, в магазине «La Moda Sport», который там, где бывший магазин «Олимп» на 1905 года. Вот. И это, я считаю, такой действительно уникальный, эксклюзивный ассортимент. Вот. В общем, хвалю.
2: Круто.
1: Молодцы.
2: Спасибо.
1: Действительно, есть что-то уникальное. Везде это искал, и вот как-то так случайно нашел у вас. Вообще, вот на какие клиентские сегменты, в первую очередь, вы делаете ставку?
2: Наш клиент – это тот, кто, хочет купить брендовые товары, товары узнаваемых, известных торговых марок, убедиться, что со 100% гарантией этот товар не будет подделкой. Не хочу ничего плохого говорить, но есть разные площадки и платформы, где, к сожалению, и это, к сожалению, не только для них, но и для нас, ну, как бы продаются реплики, и это, в общем-то, наносит ущерб и репутации самих брендов, и репутации продавцов, и репутации ритейлеров. Вот мы, и можно потом эту тему развить подробнее, мы делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте никаких реплик, никаких подделок не было. За это, собственно, нас в том числе ценят и любят. Не секрет, что примерно 70% нашей целевой аудитории – это женщины. Женщины больше разбираются в одежде, больше покупают одежду, ну и в целом больше привязаны, так сказать, к нашей платформе. Целевая аудитория в среднем, она варьируется от 20 до 40 лет. Это не значит, что у нас нет клиентов, которым 50-60, конечно же, есть. Но если взять костяк, это примерно вот этот костяк. Дальше мы делали много исследований на тему уровня дохода. И, безусловно, наша аудитория – это не аудитория, которая там, ну, живет от зарплаты до зарплаты. К сожалению, у нас много домохозяйств, которые, ну, не могут себе позволить просто траты на себя более-менее существенные. Но, как ни странно, мы заметили, что, например, есть суперлояльные домохозяйства к Ламоде с доходом, например, там, ну, 80-100 тысяч рублей. И это очень приятно. Значит, они тоже находят у нас те товары, которые им близки, которые им интересны, и им важно качество, клиентский сервис и аутентичность и подлинность наших брендов. Мы ежемесячно смотрим, как набирают обороты вот, продажи как раз с страничек, где мы подбираем для нашего покупателя луки. И там пока формула не самая идеальная. Я хожу буквально каждый день и как бы кладу что-то в корзину и говорю: подбери. И просто на экспертном уровне смотрю, что подбирают. Вот когда прям попадает, а когда ты думаешь, вообще ни разу не куплю с этим, да? И мы всех наших сотрудников предлагаем, просим так делать, но на самом деле ведь алгоритм как говорит? Вот если человек добавил, все, это хорошо, хорошее сочетание. Не добавил, значит, плохое сочетание. И вот каждый день алгоритм становится лучше и лучше и лучше. Я уверен, что через год прям будет вообще космос. А еще одна вещь, над которой мы работаем, может быть, приоткрою некоторую тайну, мы работаем над крутой виртуальной примеркой. Вот у меня мечта, чтобы в Ламоде можно было загрузить свою фотографию и примерить любой элемент гардероба, любой элемент одежды на себя, но не топорно, как в некоторых площадках это реализовано, а прям так, чтобы ты эту фотографию мог потом запостить, так сказать, в соцсети, и вообще никто бы и не подумал, что это, в общем-то, искусственный интеллект, монтаж. Вот уверен, что через там полгода мы прям зарелизим такую вещь. И более того, а следующая часть, знаете, вот сначала это такую хочу одежду, и вот как она на мне будет смотреться. А следующее, это, в принципе, а вот подбери мне одежду. Ну вот я, вот моя фотография, вот просто там рандомно, а вот хочу такой стиль. И вот робот подберет этот стиль. Это, конечно, следующий этап, но прям, мне кажется, вот это суперконверсия и суперлояльность. Да? Никто, я думаю, из наших площадок такое, в принципе, не в состоянии даже сделать, а мы над этим уже работаем.
1: Ты несколько раз сказал о том, что действительно уход западных брендов дал возможность российским брендам, ну, в каком-то смысле себя проявить. Для кого-то это выразилось в том, что получили какие-то торговые места, которые раньше были им недоступны. Для кого-то это возможность показать свои продукты через те же маркетплейсы большей части аудитории. И появляется очень много интересных российских брендов. Вот я скажу на своем примере. Недавно смотрю, у жены такие джинсы какие-то классные. Там вот такая фишка, карман один оторван. Я ее спрашиваю, а это что это такое вообще? Она говорит, это Lime, 3000 рублей. И таких брендов появляется много. Есть какие-то большие, есть какие-то маленькие. Но все-таки у этих брендов всегда есть какой-то выбор, да, что им делать. Кто-то пытается продавать через Инстаграм, кто-то пытается идти на маркетплейсы, кто-то вообще начинает с офлайн-розницы. Вот на примере небольшой компании, поскольку нас смотрят много все-таки небольших предпринимателей, начинающих предпринимателей, вот человек придумал какой-то классный продукт, какую-то классную идею в моде. Почему LaModa то место, куда он первым делом должен бежать, чтобы представить свой продукт?
2: Смотри, если этот предприниматель шьет классные белые майки и настолько прокачал скилл, так сказать, производителя по минимальной цене, то мы, конечно, хотим его тоже, но в целом вряд ли мы ему принесем больше пользы, чем ему принесет, ну, условно, другие платформы большие, потому что там объемы, вот, и конкуренция по цене. Если это молодой дизайнер, который шьет стильную одежду, вот как ты говоришь, там, с карманом и так далее, ведь стоимость этого товара совершенно не равна себестоимости. Это вот сила бренда, то есть ты как бы продаешь имидж. Себестоимость джинс с оторванным карманом, без оторванного кармана более-менее одинаковая, ну, плюс-минус там. Вот. А вот стоимость там может быть 800 рублей там, и 50 тысяч рублей, да, вне зависимости от себестоимости. Это сила бренда, сила имиджа и сила стиля. И вот как раз ребята и предприниматели, и дизайнеры молодые, которые хотят продавать не просто синие джинсы, а стильные синие джинсы и наслаждаться вот этой добавленной стоимостью, добавленной ценностью, им, конечно, дорога к нам, ровно потому что у нас именно та аудитория, которая хочет этого стиля. Она точно готова лишнюю 1000, 2, 3 рублей заплатить за то, чтобы получить товар, в котором, не стыдно пойти, который, может быть, будет отличаться от других приятелей, которые могут вот не иметь такого бренда. Это точно наша аудитория, и поэтому вот ребята идут к нам, а мы им помогаем, мы, так сказать, не берем с них каких-то там суперкомиссий, да, наоборот, помогаем им, в какой-то степени развиваем их, делаем им бесплатный маркетинг, так, чтобы они могли продвигать себя на нашей платформе.
1: То есть есть какой-то инкубатор, акселератор, где молодые талантливые ребята могут на платформе LaModa потренироваться и получить доступ к большой аудитории.
2: Да, действительно, есть такой небольшой инкубатор и площадка, и мы, собственно говоря, там достаточно много аудитории, но хорошая новость в том, что сейчас мы переосмысливаем это, и с конца этого или с начала следующего года запустим такой рестарт этого инкубатора, и там будет гораздо больше интересных и преимущества вещей, которые для молодых дизайнеров будут еще более интересны и еще больше будут им помогать, так сказать, с какой-то штучного производства перейти уже к более массовому производству и, собственно говоря, стать известными в России.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
2: Эффективный диалог. Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
3: Принцип количества.
2: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
3: Принцип качества.
2: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
3: Принцип уместности.
2: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
3: Принцип присутствия.
2: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
3: Принцип краткости.
2: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
4: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
3: Пассивность.
2: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
3: Обесценивание.
2: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
3: Переопределение.
2: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
3: Слишком высокий уровень детализации.
2: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
3: Излишняя рационализация.
2: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
3: Излишняя эмоциональность.
2: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
3: Обобщение.
2: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
3: Абстракции.
2: когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
3: Недостаток прямоты.
2: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
3: Недостаток честности.
2: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
4: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
3: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
2: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
3: Замените фразу «да, но» на «да и».
2: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
3: «да, но».
2: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
3: «да и»
2: — хороший способ построить ее.
3: Используйте правило 4 предложений.
2: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в 4 предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
3: Управление конфликтами.
2: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
4: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
2: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
3: Источники конфликта.
2: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
3: Это проблема производства
2: против
3: «это проблема продаж».
2: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
3: Это моя работа.
2: Против
3: «это твоя работа».
4: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
3: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
2: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
3: Понимать друг друга.
2: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
3: Коммуницировать.
2: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
3: Быть надежным и честным.
2: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
3: Убеждать, а не заставлять.
2: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
3: Чувствовать принятие.
2: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
3: Разрешение конфликта.
2: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим

0: и наличности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик. Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается. Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
1: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
0: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
2: Личный коуч.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели – обитающий

0: обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представим, что у нас есть некая правда и некая ложь. Наша задача – убрать правду из области зрения тех, кого мы будем обманывать. Нам не обязательно ее скрывать, мы можем просто отвлечь от нее внимание. Как? Расскажу дальше. Человеческий ум очень любит анализировать, он находится в постоянном поиске. Поэтому если вы просто оставите человека наедине с ложью, очень скоро он отыщет альтернативу, то есть правду. Такова человеческая природа, мы все время что-то ищем. Однако, все меняется, если разделить ложь на две части. Назовем их ложь номер один и ложь номер два, а жертве скажем, что одна из них – это правда. Тогда человек успокоится, перестанет искать правду и начнет анализировать ситуацию, исходя из тех данных, что у него есть перед носом. Приведу пример. Вам говорят, вы можете пить дорогое вино и быть аристократами, или можете презирать аристократов и пить пиво. Выбор за вами. Но умалчивают тот факт, что и пиво, и вино одинаково вредны. Если гипотетический человек попадает в данную информационную матрицу, перед ним стоит только один выбор – пиво или вино. Он и не подумает спросить себя, а нужно ли вообще пить алкоголь, особенно если все вокруг занимаются этим каждый день. Масштабы данного обмана простираются дальше, чем вы думаете, и до определенного уровня можно сказать, что вся наша жизнь – это выбор между двумя ложными установками. Примеры повсюду вокруг нас. Нам говорят – материализм или идеализм. И никто не дает третьего варианта, например, что материя и дух – это одно и то же. Нам говорят – плановая экономика или рука рынка. И никто не говорит, что обе системы не могут существовать друг без друга. Нам говорят – маленький заработок на любимом деле или большой заработок на том, что ненавидишь, забывая сказать, что денег в привычном понимании слова уже давно нет. Запудрить мозги очень просто. Делается это в три этапа. Первый. Искусственно создается проблема, которая привлекает внимание к ложному варианту. Например, в какой-то гипотетической стране говорят, «Смотрите, экономика падает, курс валют вот-вот обрушится, война на пороге, спасайся кто может». Это привлекает людей к проблеме. Сама по себе проблема может быть и реальной, но чаще всего ее очень сильно преувеличивают. Далее, во время решения этой проблемы, создается два псевдологических вывода. В качестве вывода нам дают два варианта. Мы можем либо затянуть пояса, но сохранить мир, либо напасть вон на ту соседнюю страну, которая досаждает нам последние несколько лет. Третий и завершающий шаг – это создание небольших групп людей, которые будут генерировать много шума вокруг двух этих вариантов и привлекать к себе все больше сторонников. Здесь все очень просто. Отбираются самые красноречивые сторонники войны и мира. Они начинают спорить друг с другом, разделяя позиции общества на две части. Для чего это может понадобиться, спросите вы? Как вариант, это хороший способ разделить страну на две идеологически противоположные части, или просто отвлечь внимание от реальных проблем. Данный метод применяется повсеместно. Например, все вы знаете знаменитый выбор между Pepsi и Coca-Cola. Но мало кто знает, что оба этих бренда принадлежат одним и тем же инвесторам, как и 99% продуктов на нашем рынке. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
0: Основной период сдачи единого государственного экзамена продолжается, но Миноборнауки Дагестана уже подводит промежуточные итоги. На сегодняшний день в республике известны результаты по русскому языку, истории, литературе и химии. 13 выпускников Дагестана набрали максимальное количество баллов. 100 баллов по русскому языку получила выпускница РЦО в Каспийске, и еще одна выпускница РЦО также сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Такой же результат у выпускницы Хазарской школы Дербентского района. Более пока количество максимальных баллов получили дети, которые сдавали химию – 10 человек. Это ученики Ахтынского, Дербентского района, Каспийска и Махачкалы. Особенно отличились выпускники Махачкалинского лицея номер 39, а также Махачкалинского многопрофильного лицея. Я напомню, что в 2025 году 100 баллов по ЕГЭ в Дагестане набрали только 26 человек из 13 тысяч сдававших экзамены.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Падишах и нищий. Сидел у дороги нищий, без шапки, без рубахи, без обуви. Жаркое солнце крепко напекло ему голову, мухи облепили лицо и тело. Он стонал от сильных и болезненных укусов. Мимо проезжал в карете важный падишах в сопровождении большого отряда вооруженной стражи. Увидел падишах нищего и остановился возле него, пожалел горемыку. Надменный и суровый он сказал: «Я сегодня в хорошем настроении. Очень я сегодня добрый. Проси у меня все, что твоей душе угодно. Все сделаю, любую просьбу исполню. Все мне на этом свете подвластно. Все меня боятся». Нищий, изнемогая от назойливых мух и жары, согнулся перед падишахом до земли и простонал, умоляя: «Ради Аллаха, спаси меня от мух! Вели им скорее улететь отсюда, погибаю!» Важный падишах пожал плечами: «Нет, мухи мне не подчиняются, мух отогнать я не смогу». Поехал важный падишах со свитой по дороге дальше, а нищий так и остался сидеть у дороги, облепленный стаями мух с ног до головы. Тут же к нищему сбежались со всех сторон люди. «О, счастливец! Наверное, падишах помог тебе стать богатым человеком!» Нищий поморщился и махнул рукой: «Я не знал, что падишах такой бессильный. Он даже от мух не смог меня избавить. А ведь слабее мух нет на свете созданий».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Я провел 70 марафонов, таких двухнедельных. На этих марафонах защитил свою первую докторскую по психологии, как раз по НЛП. 90-го года мы работали с Ельциным. В 95-м мы уже создавали «Наш дом Россия», в 96-м мы уже были одним из ключевых в штабе Ельцина и разработали эту стратегию победы через Лебедя. В 99-м мы рассчитали полностью стратегию создания новой партии, которая тогда называлась «Единство», сейчас называется «Единая Россия». Кто в 89-м, 91-м, 90-м ходил на эти тренинги? А те, кто понимали, что мир скоро очень изменится и нужно самому поменяться. И наши ученики, а их оказалось около 10 тысяч, 90-е и в начале 90-х, вот они и начали создавать, или были более внутренне готовы создавать вот эти новые проекты. Обратили, наверное, внимание, сейчас очень много разных лидерских программ. Лидеры России, лидеры третьего тысячелетия, лидеры 21 века. И тут вдруг кто-то недавно решил изучить, каких результатов добились эти выпускники относительно тех, кто учился не на лидерских программах. И оказалось, что выпускники лидерских программ не показали никаких статистически значимых отличий от выпускников любых остальных профессиональных программ. И когда пришли к генетикам и задали вопрос, как так, то генетики улыбнулись и ответили, да мы вам уже 50 лет говорим, лидерству научить нельзя. Лидерство – это на 50% генетика, а на 50% – результат жизненного пути. И никакими программами, курсами, лекциями, встречи с лидерами этот жизненный путь не изменить. И условно лидерство можно представить. Я люблю метафоры. Вообще психотерапевт очень любит метафоры. Взял несколько пружинок. Вот эта пружинка стеклянная. Я чуть на нее надавил. Жизненные обстоятельства какие-то произошли. Материал пружинки – это и есть генетика. На стеклянную нажал – хрусть, сразу сломалась. А чугунная тоже сломается. Но только если очень сильно надавить. Ну, а если не сильно давить, то ничего не будет происходить. А вот пластилиновая пружинка. Я на нее нажал, и клякса, уже не пружинка. А вот эта медная. Я нажал на нее, и вот насколько нажал, настолько она прогнулась. Но только после этого не будет никакой реакции. А вот это генетика лидерства, стальная пружинка. Чем больше нажму, тем выше прыгнет. Если человек в детстве прошел некий путь, который сжал его пружинку, и если он, проходя этот путь, не потерял способность слышать то, что он хочет на самом деле, то он у Бога за пазухой. А как же не потерять эту способность, то, что хочешь на самом деле? Европейская культура делает все, чтобы этого не было. Как мы воспитываем своих детей, как воспитаны сами? Петя, иди домой. Мам, я хочу кушать. Нет, сынок, ты хочешь спать. А потом, мам, я хочу вот это яблоко. Нет, сынок, через полчаса будет обед. Ты съешь салат, потом суп, потом котлету, потом компот. И ребенок привыкает к тому, что ему скажут, что он хочет. И теряет способность хотеть. 80% клиентов, которые приходят к психотерапевту или к коучу, на самом деле приходят залечивать раны, которые являются результатом их собственного неправильного мышления. Вот эта линия движения к своей мечте. Так устроен человек, что нужно обязательно визуализировать то, куда ты идешь. Нельзя откуда-то идти. Можно только идти куда-то. Помните в «Алисе в стране чудес»? Скажите, как отсюда уйти? Это зависит от того, куда вы хотите прийти. А мне все равно, куда прийти. Это все равно, куда идти. Все, о чем мы мечтаем, оно произойдет. Но произойдет не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, когда я к этому готов и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Вы знаете, иногда деньги не приходят не потому, что ты их не заработал, а потому, что ты собираешься их неправильно потратить. Иногда то, о чем я мечтаю, не приходит, потому что я сам не верю в это, потому что я к этому не готов, потому что у меня есть родовые программы, ограничивающие убеждения, такие бумажные потолки, которые я сам не могу пробить. Когда футболист пытается забить мяч, он же не смотрит на мяч. Он даже не смотрит на свою ногу. важно знать, куда ты идешь. Важно иметь в голове образ цели. А если эта цель еще и подкреплена бессознательным, а это называется мечтой, то все складывается само. Не надо ничего специально делать. Не нужно думать об инструментах. Бессознательное не мыслит цифрами и словами. Бессознательное мыслит образами. Цель, она похожа на елку. Еще одна метафора, которая мне очень нравится. Елочные игрушки, наши ресурсы, у нас лежат в коробке, просто как хлам занимают место. И самое главное, что они все не работают. Ни звезда, ни эти шарики разноцветные, красивые. Они все лежат в этой коробке, и они не выполняют свои функции. И все это до тех пор, пока кто-то домой не принесет елку. И как только кто-то принес елку, все эти игрушки, гирлянды, звезда находят свое место. И они все одновременно начинают работать. Их видно одновременно. И они производят совершенно невероятный эффект. Вот эта елка – это и есть цель. Как только у человека появляется цель и мечта, все его ресурсы начинают упаковываться.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзахский район, селение Ганох. Название аула обусловлено его расположением. Он лежит между двумя возвышенностями. На возвышенности Хабал когда-то была крепость. Построена она еще в домусульманский период. Сохранилось и доисламское кладбище. Бытует легенда, что на этом кладбище, вблизи остатков крепости, некогда нашли золотой серп и железный меч. По какой-то причине крепость была оставлена, и обитатели ее перебрались в поселение, которое они основали вблизи места нынешнего Ганоха. Есть предположение, что люди эти были то ли грузинами, то ли евреями. Во всяком случае, при разборе стен в этих развалинах был найден обломок плиты из мягкого белого камня с надписью, сделанной неизвестным алфавитом. Кроме того, рассказывают, что позднее в этих развалинах находили кувшины, и якобы один из них был с монетами и золотом. А нашли также кольца, браслеты, серьги и кресты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Про экономику на «Диалог ФМ».
3: Ограничения на продажу бензина в России. Ряд российских фермеров остановили посевную из-за нехватки дизеля. Российские акции резко упали в цене. Сколько будет стоить доллар к концу года? И в России хотят урезать льготную ипотеку. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Переходим к графикам. Российский фондовый рынок. Новости про возможное открытие Ормузского пролива устроили пролив на российских рынках. Акции продолжают проседать. Кроме того, здесь еще идет давление, связанное с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, которые очень болезненно бьют по нефтегазовым компаниям. Оптимизма инвесторам не добавилось заявление Трампа о готовности возобновить санкции против российской нефти после снижения цен на нефть. Так что позитива нет, а негатива хватает, и российский фондовый рынок продолжает уверенно идти на дно. Рынок облигаций немножечко снижается, но здесь, конечно, все ждут, что завтра скажет Центральный банк. Если добавит оптимизма, вполне возможно подрастут. Не добавит, ну, значит, нет. Но в целом, конечно, это отнюдь не та же ситуация, как с рынком акций. Здесь совсем небольшие колебания, порядка 1-2%, потому что облигации хочешь не хочешь, а все равно и купоны заплатят, если мы говорим про федеральные или крупнейшие компании, и вернут тело долга в дату погашения. Американский рынок, наоборот, продолжает бить рекорды, выходит обратно на свои пики, поскольку вроде как конфликт с Ираном завершается, ситуация стабилизируется, и все ждут, что завтра Америку ждет еще более прекрасное будущее с их бесконечными долгами, которые они не собираются возвращать. А нефть продолжает падать, ниже 80 долларов уже упала, как раз на фоне заявлений Трампа и Ирана о том, что вроде как подходит к концу. Ограничения на продажу бензина россиянам. Проблемы с бензином распространились уже почти на всю территорию европейской части России. Не только в Крыму, но и в Московской, Ленинградской областях. На заправках, например, Татнефти в разных уголках страны введены ограничения 20 литров бензина и 40 литров дизеля на один авто. У других заправок Роснефти и Лукойл там вроде бы повыше лимиты, но тоже есть. Где-то может быть пониже, но причины понятны. Это внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах из-за ударов беспилотников, которые действительно очень и очень существенны. И это тот форс-мажорный фактор, который по акциям нефтегазовых компаний и по потенциальным дивидендам очень и очень болезненно бьет в текущий момент. Вот даже ряд российских фермеров остановили посевной из-за нехватки дизельного топлива. Ну, не то, что нехватки, а из-за его сильного удорожания. Век назад земледельцы переходили от обычных лошадок к железным, но Сегодня, 100 лет спустя, процесс может приобрести и обратное направление. При этом Минэнерго заявляет, что в стране в целом объемы производства и отгрузки нефтепродуктов удовлетворяют текущую потребность. Но вот фермеры говорят, что не удовлетворяют. Какими будут цены на нефть после открытия Ормузского пролива? Трамп сообщил о возобновлении движения. Это, правда, не первое заявление Трампа о том, что конец войны уже близок. Но сейчас вроде бы значительно ближе, чем после прошлых заявлений. Цены на нефть ожидается, что будут в диапазоне $70-80 за баррель. Это все равно заметно выше, чем 60 примерно, которые были до конфликта. И повышенный спрос, скорее всего, будет в ближайшее время сохраняться. Это плюс для российского бюджета, это плюс для нефтегазовых компаний, если бы не вот те самые проблемы, о которых мы чуть выше говорили с НПЗ. Ну а теперь от позитива к негативу. США могут ужесточить санкции против России на фоне снижения цен на нефть. Как вы помните, наверное, после того, как цены на нефть взлетели, Трамп временно отменил санкции против российской нефти, чтобы увеличить предложение на рынке. Но сейчас вполне возможно будут усиливать давление на Россию в энергетическом секторе, и это тоже негативный фактор. В общем, негатива хватает. Из позитивного: Трампу исполнилось 80 лет. Достиг винтажного возраста. Президент США пышно отпраздновал свой юбилей, устроив перед Белым домом грандиозный турнир среди бойцов UFC. Ну, видимо, посчитал, какой же праздник без драки, и запустил все как надо. В Великобритании запретят соцсети для детей и подростков младше 16 лет. По словам премьер-министра, их соцсети делают детей несчастными, вызывают зависимости, а ограничение вернет им детство и сделает счастливыми. Сразу представляю, как сейчас счастливые британские дети истерят у себя в комнатах. Ведь ничто так не добавляет счастья, как запреты правительства. Ну, некоторые об этом слышали наверняка. Напишите, как вы относитесь к идее запрета соцсетей для детей до 16. Если есть дети, то напишите, пытаетесь ли вы ограничивать их нахождение в соцсетях. ЦБ Японии повысил процентную ставку до самого высокого уровня за 31 год. У них до, внимание, 1% в год. Для россиян сама эта фраза уже звучит забавно. Мы верхний японский рекорд в разы бьем нашим нижним рекордом. Но для Японии это проблема. То есть для них зачем поднимать ставку? Из-за инфляции. То есть для них инфляция 1-2% это уже все за голову хватаются. Что делать? Паника, цены начали расти на 2% в год. Ха! IPO SpaceX сделало миллионерами более 4400 человек. Причем большинство из них это обычные сотрудники, не топ-менеджеры, а сварщики, сантехники и инженеры, которым на старте платили акциями. И в итоге у них за это время у старожилов на низовых должностях накопились доли на миллионы. Так что сварщики в SpaceX за эти годы хорошо наварились во всех смыслах. И теперь могут на свою работу нанять уже другого сварщика, который будет работать вместо него. Состояние Илона Маска достигло 3% от ВВП США. Это стало рекордом за всю историю. До этого рекордсменом был Джон Рокфеллер. У него было около 2% ВВП, но Маск переплюнул. В России хотят урезать льготную ипотеку. На начало года доля льготной ипотеки в общих выдачах ипотеки достигала 90%. Минфин хочет сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. И ожидает, что такого уровня удастся достичь к 2030 году. Связано это с тем, что государство тратит очень много ресурсов на то, чтобы субсидировать разницу между ипотекой. То есть льготная ипотека условно 6%, рыночная ипотека под 20%, и вот эту разницу покрывает бюджет. А у бюджета сегодня другие приоритеты. Минпромторг расширил список авто для покупки в такси. Список пополнит Jetour X70+. Ранее в мае 26 года в перечень добавили Amoda C5. Всего входит 27 брендов. Ну, не буду перечислять список, он не сильно отличается от списка стендов на пекинском автосалоне. Россияне массово отказываются от летних отпусков. 56% опрошенных россиян не планируют брать отпуск этим летом. 41% признали, что не планируют отдыхать по собственному желанию. Посмотрели на цены в турфирмах и пришли к выводу, что не устали. Для 8% препятствия производственной необходимости, а 6% рассказали, что работодатель летом не согласовывает им отпуск. До 50% учебного времени в вузах могут отвести на производственную практику. Такое предложение последовало из Совета Федерации. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано именно с практикой. По мнению авторов, идея эта поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей, когда половина работодателей признаются, что им приходится обучать, переобучать молодых специалистов уже на месте, говорить, забудьте все, чему вас учили, сейчас будем учить вас заново. И вот этот вот разрыв хотят нивелировать, по крайней мере, частично. Напишите, как вы относитесь к такой инициативе, стоит ли вузам активнее направлять студентов на практику на действующие предприятия. Netflix купил права на Машу и Медведя на 8 и 9 сезоны. Будет ли Маша темнокожей, в новостях не сообщается, но есть спрос вот на российскую кинопродукцию, по крайней мере, на Машу с Медведем. Каждую третью покупку россияне оплатили налом. В апреле-мае 2026 года доля наличных выросла до 30% против 25% года ранее. Связано это с ростом издержек малого бизнеса. Малый бизнес все чаще, чаще и чаще просит оплачивать налом. Напишите, сталкивались ли с этим. Я уже прям много где. Вот в частности у меня сейчас ремонт идет. И там, ну, все, что связано с закупкой стройматериалов и разных элементов, требуемых для ремонтов, там прям очень просят нал и предлагают за нал существенно большие скидки, чем любые оплаты без нала. Кроме того, перебои мобильного интернета, ну и в принципе, живые наличные деньги как-то больше греют карман, хотя кому-то жгут, и люди стремятся скорее от них избавиться.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Золотое правило денег. Фундаментом личных финансов, конечно же, является контроль бюджета. Киосаки считает, что во время кризисов очень важно в первую очередь держаться за то, что вы уже имеете, потому что это будет подспорьем для будущего большого капитала. И, конечно же, не стоит забывать золотое правило – деньги любят счет. Контролировать бюджет невозможно без скрупулезного учета доходов и расходов. Начать вести его просто. Нужно привыкнуть ежедневно записывать все поступления и траты. Для этой цели подойдут любые доступные методы. Вы можете опробовать их все, начиная от обычного блокнота и ручки и заканчивая специальными программами, которые пропишут оптимальный для вас бюджет сами. Роберт утверждает, что важно лишь начать и искать способы сделать этот процесс комфортным для себя. Такой учет полезен прежде всего тем, что воспитывает привычку к дисциплине, в том числе финансовой. Кроме того, он покажет, как расходуется семейный бюджет, позволит обнаружить необязательные расходы и создаст базу для планирования. Именно хорошо продуманный бюджет в вашем кармане точно заставит деньги приходить к вам следующие 12 месяцев. Слово, которое приносит деньги. Немаловажную роль в достижении финансовых целей в будущем году, по мнению Киосаки, сыграет личная мотивация, потому что это именно тот инструмент, который поможет вам справляться со всеми трудностями, а самое главное – преодолевать на первый взгляд сложные испытания. Поэтому перво-наперво вы должны знать свое почему. Проще говоря, важно понять, зачем вы хотите добиться успеха во всем, что связано с финансами. Вы хотите построить какую-то эффективную модель управления финансами и потом обучить ваших детей, или вы мечтаете проводить больше времени дома со своей семьей и меньше работать. Возможно, вы хотите инвестировать больше, чтобы иметь возможность комфортно выйти на пенсию. Наклейте стикер с вашими «почему» на холодильник или разместите его на обложке вашего любимого ежедневника. В любое время, когда вам нужна мотивация, достаньте свой список «почему», чтобы напомнить себе о том, что для вас наиболее важно. Личная мотивация, по словам Роберта, это то, на что редко обращают внимание. Но вооружившись таким инструментом, вы сможете спокойно зарабатывать большие суммы денег, следить за личным бюджетом, финансово прогрессировать и развиваться. В ногу с прогрессом. Одна из формул достижения богатства Роберта Киосаки гласит, что личная мотивация должна подкрепляться визуализацией прогресса. Вы должны чувствовать, что усилия и время потрачено не зря, потому не стоит в новом году стесняться рассказывать о своих достижениях друзьям и близким. Сколько денег вы сумели накопить? Какие книги по финансам смогли прочитать? Проговаривая свой успех, вы привлекаете еще больше возможностей в свою жизнь, и на подсознательном уровне лучше переносите стресс, вызванный изменениями в жизни. Если с друзьями и близкими делиться такой информацией не получится, начинайте вести дневник, записывая все, что вы сумели сделать за день. И обязательно перечитывайте написанное перед сном. Также тщательно отслеживать личные успехи поможет так называемая дорожная карта, составленная из целей для будущего года. Начните год с денежных обуз. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе преуспеть в своих финансах, важно, чтобы с трудом заработанные деньги пополняли ваш кошелек, а не шли на погашение кредитов и рассрочек. И именно долги и кредиты, по мнению Киосаки, чаще всего становились камнем преткновения для будущих миллионеров. Потому с денежными обузами нужно разобраться в первую очередь. Просчитайте дату, к которой вы объективно могли бы полностью рассчитаться с долгами. Затем выберите наиболее эффективный, на ваш взгляд, метод. Например, можно сначала погасить самый маленький долг, затем следующий и так до самого крупного займа. Можно сначала сконцентрировать усилия на займе, по которому у вас самая высокая процентная ставка, и погасить сперва его, а потом заняться другими долгами. Новый год должен быть лучше старого. Роберт Киосаки считает, что начинать заботиться о личных финансах с Нового года – это очень удачное решение, потому что это как начать жизнь с чистого листа. Вы можете трезво оценить, как прошел этот год, чего вам не хватало больше всего и к каким целям действительно стоит стремиться. Такой анализ – это задел на будущее, который поможет выбрать правильный путь к достижению богатства. Например, все больше людей хотят позволить себе после выхода на пенсию достойный отдых, путешествия, качественную медицину. Это глобальные цели, но вы можете начать двигаться к ним уже с Нового года. Попробуйте сделать то, чего большинство боится, а именно инвестировать. Подумайте, как это можно сделать, где взять деньги, накопить или сэкономить. Выберите для себя несколько инвестиционных инструментов, помимо традиционных вкладов. Изучите, как они работают. Сначала попробуйте инвестировать небольшую часть денег, чтобы получить результат. Такой шаг сделает будущий год не похожим на предыдущий. Это будет движение вперед к богатству, успеху и исполнению желаний.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут принципы?
2: Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения. Да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре. Она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти

0: То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
0: весь,
1: именно тот кайф?
0: Весь момент.
1: Весь.
0: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
0: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
0: вещам.
1: Анализ некий.
0: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
0: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
0: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы,
0: да,
1: жизни твоей.
0: Я сказал два.
1: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты, ну,
0: счастье
1: умеешь.
0: Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
0: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
0: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный цвет или белый. Все,
1: да,
0: или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос? А как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую
0: ну,
1: неделю трекаешь?
0: У меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
0: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
0: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того,

0: то я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов – я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
0: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, вещи просто из интереса. Угу. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там, за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь, думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
0: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да.
0: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил. И все, я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО. Нет такого.
1: Прикольно.
0: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21 году, а в 19, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот три основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
0: Ну, кстати, даже и не три, а уже 4.
1: А.
0: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки. Ну, например, пропуская через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, 3 короба наобещать и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном, а кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза и действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть типа ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе, а тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. А поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей. Okay.
0: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания закрывая вот эти дыры, вранья, которые они создают. Плохсон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
0: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужно энергию жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
0: У меня нету контент-плана, у меня нету вообще погони за цифрами.
1: Угу.
0: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430, и вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория, потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».